0: новости.
1: Об Украине.
2: В Николаеве прогремел взрыв, передает украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части области звучит воздушная тревога. Также взрывы прогремели в Харькове, пишут СМИ.
1: О Путине.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с выпускниками военных вузов и проведет совещание с членами правительства. Во встрече в Кремле примут участие выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей Академии и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства. Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В нем примут участие более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
1: О Трампе.
2: Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна тратила безумные деньги на НАТО, значительная часть которых шла якобы на защиту Европы от России. «Я думаю, мы тратили 600 миллиардов долларов в год. Я бы сказал, вы только вдумайтесь в это, что реальные суммы, которые мы тратим на НАТО, просто безумные», — сказал Трамп в Белом доме. Он также отметил, что страны НАТО не поддержали США, которые тратят сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их главным образом от России. На прошлой неделе Альянс сообщил, что его генеральный секретарь Марк Рютте проведет 24 июня встречу в Белом доме с Трампом. Также он встретится с высокопоставленными представителями администрации президента и примет дистанционное участие в саммите стран групп Е5. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на государства-члены НАТО. В этом нет никакого смысла.
1: О сотрудничестве.
2: Китай и Россия создали крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества между образовательными учреждениями, рассказал посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее объявили 2026-2027 годы перекрестными годами образования в России и Китае. Между Китаем и Россией уже сформировано 16 ассоциаций профильных университетов, объединяющих более 800 вузов обеих стран. Это позволило сформировать крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества в области высшего образования и обеспечить взаимодействие в таких сферах, как совместная подготовка кадров, инновационное сотрудничество в научных исследованиях и академических обменах. По словам посла, сотрудничество в области высшего образования между двумя странами активно развивается. Доллар США стоит 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, китайский юань 10 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. В Бресте прошло заседание 70-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Какие статьи расхода поджидают родителей при подготовке к выпускному школьника? И солнечную вспышку предпоследнего класса мощности зафиксировали ученые. Эти и другие темы обсудим подробнее. Ну а в Бресте накануне прошло заседание 70-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России под руководством Вячеслава Володина. Депутаты приняли заявление о признании геноцидом преступлений нацистов против советского народа в годы Великой Отечественной войны и опирались на итоги Нюрнбергского процесса. Также осудили неонацизм и призвали Организацию Объединенных Наций и международные структуры поддержать эту позицию. Кроме того, на сессии скорректировали бюджет союзного государства на ближайшие годы. Ну и парламентский корреспондент «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков на этом заседании присутствовал и поделится с нами подробностями, ибо уже на прямой связи. Эдвард, приветствую вас.
4: Да, здравствуйте, Сергей. Сразу важно. 70-я сессия парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России прошла в Бресте на полях второго международного форума Союзного государства под названием «Великое наследие. Общее будущее». Он как раз был приурочен ко Дню памяти и скорби. Этой ночью была большая мемориальная церемония в честь защитников Брестской крепости, вот на открытом воздухе, в самой этой крепости. В ней в качестве зрителей принимали участие депутаты обеих стран. Более того, иностранные гости представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Мьянмы, Вьетнама, других стран, они тоже присутствовали. То есть можно сказать, что большая часть человечества поддерживает нас в борьбе с фашизмом и в отстаивании памяти о Второй мировой войне.
3: Эдвард, скажите, Сергей. Пожалуйста, да, а вот были же наверняка гости не только из перечисленных вами стран, вообще, я не знаю, там кто-нибудь из Британии, скажем, Франции, Германии, из европейских стран, кто-то приехал?
4: Из Германии был один участник, независимый журналист и блогер Билли Сикс, который, не боясь каких-то репрессий со стороны германского правительства, приехал, и это уже гражданский подвиг, я с ним поговорил. Он, конечно, назвал двойными стандартами тот факт, что журналисты, туристы из Евросоюза могут в Россию и Беларусь спокойно въехать без визы, то есть мы-то для них открыты, а европейцы нас пускают только по визам, да и то в ЕС сейчас все более усложняется процесс получения шенгенских виз, то есть здесь налицо вот те режимы, которые все время там говорят о демократии и свободе, как раз вот этой открытости демократии и свободы, как Евросоюз, боятся.
3: Эдвард, у нас есть небольшой фрагмент интервью, который вы вот как раз у единственного гостя из Германии, журналиста Билли Сикса, взяли. Я предлагаю сейчас послушать, а потом мы вернемся к нашему с вами разговору.
0: Меня пригласило информагентство Белта как представителя Германии почтить 85-ю годовщину начала той войны. При этом мы видим рост фашистских настроений в ФРГ. Надо вообще определить, что такое фашизм. Им называют что угодно. Но я боюсь, что сейчас наши страны действительно очень разделены. Еще в недавнем прошлом между Германией и Россией было куда больше связей. Экономических, культурных, политических. И ныне все они прерваны. Однако я рад, что с российской и белорусской стороны ограничения, наоборот, сняты. Европейские туристы легко могут сюда приехать. Нам разрешено 30 дней находиться без визы в обеих странах. Увы, в другую сторону это не работает. Русским и белорусским туристам весьма сложно посетить Европейский Союз. Налицо двойные стандарты.
3: Это был фрагмент интервью из Германии единственного гостя, журналиста Билли Сикс, который парламентский корреспондент «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков, собственно, взял и передал уже в нашу редакцию. Эдвард, у меня еще один вопрос. Как проходил, я увидел где-то, что был еще и митинг «Реквием у Вечного огня» в мемориальном комплексе «Брестская крепость героя». Удалось ли вам там поприсутствовать?
4: Да, мне удалось вместе с другими журналистами и членами делегации где-то с часу ночи до четырех утра, вот прошедшей ночью, и я вам скажу, что, конечно, было тяжело вот все это время стоять на вахте памяти, но когда ты думаешь, что для наших предков такая была не одна ночь, а 1418, и они через это все прошли, то ты уже понимаешь, что ты не можешь на эту вахту памяти не прийти. Это невероятный был душевный подъем. Вот представляете, Брестская крепость, вот эти знаменитые памятники, памятник советскому солдату-защитнику цитадели. И там проходит прямо на открытом воздухе живой концерт. Там Брестский академический драмтеатр показывает уже легендарную постановку «Брестская крепость», театральную инсценировку на основе реальных событий, и ты вот буквально это видишь. Реальные исторические персонажи, защитники крепости, оживают, каждый рассказывает свою историю. После этого выступают и наш председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, и его коллега, председатель Нацсобрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, выступают с одной общей мыслью, что мы не должны забыть о подвиге предков и что мы должны защищать нашу историческую память. Вот это все наполняет каждого таким невероятным ощущением причастности к истории и пониманием того, что об этом подвиге помнят.
3: Спасибо большое, Эдвард. Это Эдвард Чесноков, парламентский корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Теперь еще один сюжет в нашем эфире от Юрия Кораблева о статьях расходов, которые поджидают родителей при подготовке школьников к выпускным.
5: Совсем скоро по России прокатится волна школьных выпускных. К этому дню парни и девушки готовятся задолго до самого мероприятия, чтобы все было идеально. Поэтому ежегодно эксперты подсчитывают, во сколько обойдется сбор ребенка на выпускной. И 2026 год не стал исключением. В среднем бюджет на юношу в этом году составляет порядка 20 тысяч рублей. Сюда входят костюм за 10 тысяч, классические туфли порядка 5 тысяч и столько же на рубашку и аксессуары. Все то же самое, но из премиум-сегмента обойдется в итоге в 50-60 тысяч рублей. Что касается девушек, то их подготовить к выпускному чуть сложнее. Бюджетный вариант предусматривает платье также до 10 тысяч рублей, обувь от 5 до 10 тысяч, обязательно аксессуары, сумка, бижутерия и прочее, еще около 3 тысяч рублей. В премиум-сегменте то же самое обойдется примерно в 70 тысяч. Фасоны же нарядов могут быть самыми разнообразными, начиная корсетных воздушных платьев и заканчивая брючными костюмами, в зависимости от того, что хочет сама выпускница, рассказал YouTube-канал «Умскул».
6: Сейчас разделение на мужскую и женскую моду становится условным, поэтому брючный костюм будет кстати. А еще пиджак и брюки можно сочетать с любыми предметами гардероба и на другие выходы из дома. И никто даже не догадается, что это наряд с выпускного. А если хочется больше изящности, то выбирай платье с декольте или открытыми плечами. А если хочешь почувствовать себя принцессой, то присмотрись к корсетным платьям. Они сейчас в тренде. Ну и главное, это не ЕГЭ, здесь нет правильного ответа. Выбирай то, что тебе нравится. Все равно будешь блистать.
5: Помимо нарядов, выпускницы еще минимум 3000 рублей тратят на услуги салонов красоты или парикмахерских. По словам экспертов, в этом году спросом пользуются простые макияжи и прически, которые подчеркивают естественную красоту, рассказала визажист Александра Шапенко.
7: Это красивый, дорогой, богатый нюд. То есть это сияющая кожа, это побольше хайлайтера, блестяшек, красивые реснички. И они очень гармоничны в своем образе. Они выбирают такие же легкие, какие-то простые прически, простые красивые наряды. Но в любом случае они очень сильно отличаются от того, что было 5 лет назад. То есть никаких графичных бровей, никаких таких взрослых, тяжелых макияжей. Потому что сейчас в моде все равно, даже если это какой-то яркий макияж, то кожа и образ. Образ в целом, он такой легкий, очень-очень такой богатый.
5: При этом родители тратятся не только на образ, но и на организацию самого праздника, а также подарки учителям. Так, большинство согласны заплатить за профессионального фотографа от 5 до 10 тысяч рублей. Еще около четверти людей заложили на это более серьезный бюджет. Более половины опрошенных сообщили, что планируют отметить выпускной в ресторане или кафе. Каждый пятый родитель предпочел вечеринку на природе. Чуть меньше 10% в школе. Столовой. Однако эксперты уверены, что не столько важно, где пройдет мероприятие, сколько как оно пройдет. И при подготовке выпускного важно учитывать мнение самих ребят, заявила генеральный директор одного из ивент-агентств Наталья Якобсон.
8: Очень важно, часто бывает для родителей, совсем не то, что важно на самом деле для детей. Например, шикарный стол. Да они вообще не едят, им это не важно. Они кусок пиццы закинули, и это уже ок. Важно классный, крутой диджей, который с ними на одной волне. Важно отсутствие родителей в большом количестве рядом. Крутая фотозона, потому что важно хорошие фотки и у девочкам, и мальчикам. Это мимо, ходулисты. Те, с кем получаются классные драйвовые фотографии, которые потом можно выложить в соцсети.
5: Что же касается главного выпускного страны, Всероссийского выпускного бала, он традиционно пройдет в этом году в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие намечено на 26 июня. Участников ожидает выступление популярных артистов, интерактивные программы, праздничный салют и возможность танцевать медленный танец на Красной площади. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Солнечную вспышку предпоследнего класса мощности 2,6 зафиксировали ученые. Обсудим через 2 минуты.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина об актуальности высшего образования. люди с высшим образованием очень нужны и в социальной сфере, и в экономике, и, главное, в высокотехнологичном отрасле. А сегодня, к удивлению, такими становятся даже те, кто раньше не относились к сфере высоких технологий. Речь идет и о транспорте, и о коммунальном хозяйстве, сколько управляемых искусственным интеллектом машин и механизмов сегодня, причем разработанные нашими инженерами, апробируются в отраслях жилищно-коммунального хозяйства для уборки улиц от снега, от дождей и всего прочего, и управлять ими, конечно, должны люди, обладающие соответствующими квалификациями. Плюс к этому мы говорим, что поставлены очень серьезные задачи по развитию креативного бизнеса, креативной экономики, предпринимательства, где, конечно, развитие образования и квалификация являются залогом успеха.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Еще одна тема, которую обсудим вместе. Меня зовут Сергей Григорьев. И вот солнечную вспышку предпоследнего класса мощности М2.6 зафиксировали ранним утром еще 21 июня. По крайней мере, это следует из данных лаборатории солнечной астрономии ИКЕ-РАН. И по данным ученых, вспышка началась в 5:25 утра по московскому времени. Пик ее был в 5:46. Предшествовали ей еще три вспышки класса С. Ну и последняя зарегистрированная вспышка уровня С1.1 произошла в 11:31 по Москве. А сегодня и завтра, возможно, вспышки высшего класса X. Но вот насколько оправдались или оправдаются эти прогнозы и чем это может грозить, давайте выясним. С нами на прямой связи руководитель Центра прогнозов космической погоды Мария Александровна Абунина. Мария Александровна, приветствую вас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, ну вот эти солнечные вспышки довольно сильные, судя по тому, что я уже прочел, они каким-то образом, ну, повлияют на людей, на технику. Чем это может грозить или вообще ничем не грозит?
11: Ну, в данном случае ничем это не должно грозить ни людям, ни технике, ни космическим аппаратам около Земли, потому что, во-первых, активная область находится еще пока что далековато на востоке диска. У нее долгота 55 градусов налево от центрального меридиана. А во-вторых, эта активная область находится за большой корональной дырой. И поэтому вот этот поток высокоскоростной из корональной дыры, он просто будет не пускать распространяться в нашу сторону, даже если будут корональные выбросы из этой области.
3: Магнитные бури в связи с этим будут какие-то существенные, и люди, так называемые метеозависимые, что-то почувствуют? Или если такие новости не озвучивают через СМИ, то и не почувствуют ничего?
11: Ну, вероятно, второе тоже правильно, но от этих, которые вчера случились вспышки, магнитный бурь не ожидается. От них корональные выбросы пройдут мимо Земли.
3: А тогда чего нас пугают и говорят, что это там предпоследний класс мощности, или это достаточно широкий класс? И, то есть мы предполагаем, да, что там, когда предпоследний уровень опасности, там, не знаю, солнечной активности или там угроза наводнения или чего-то еще, мы понимаем, что дело серьезное. А здесь предпоследний класс мощности М2.6, это о чем говорит?
11: Это просто говорит о том, что произошли эти вспышки. На самом деле большинство солнечных вспышек интересны только ученым. Даже если они последнего класса мощности, даже если они в 10 раз больше, чем просто X-вспышка, а X10, X20, они в основном интересны только ученым. Очень многое зависит от того, где они произошли. Если такие вспышки происходят на востоке, то в основном Землю это никак не касается.
3: Ну, вы имеете в виду восток Солнца, да?
11: Да, да, это если смотреть на солнце, то с левой стороны, да, восток солнца, правильно.
3: С левой, то есть там наоборот, восток слева, а запад справа? Солнце. Потому что оно к нам лицом.
11: Мы же смотрим по вращению солнца. Как мы смотрим на него, оно вращается как бы для нас слева направо. И поэтому получается, что слева, ну если аналогии Земли проводить, она тоже же для нас вращается слева направо. И поэтому вот слева восток, справа запад. Только когда мы смотрим на солнце, получается зеркально.
3: Слушайте, потому как интересно. А я ведь никогда не задумывался на эту тему, потому что на солнце, ну, тяжело смотреть, да, и непонятно, вращается ли нет.
11: Луна к нам всегда... не видно, как она вращается.
3: Да, а Луна к нам всегда одной стороной, да, поэтому мы никогда не задумывались, в какую сторону вращается Луна. Многие вообще говорят, что Луна вообще не вращается, но это неправильно, потому что она именно вращается.
11: Это
3: просто...
11: неправильно.
3: Да, просто всегда так получается, что она смотрит как бы на Землю. А вот солнце, получается, если на него, ну, смотреть, предположим, смотреть, да, закрытыми глазами, то оно вращается...
11: Ну, через средства специальные наблюдения.
3: Да, слева направо вращение солнца происходит, да?
11: Да, именно так. И поэтому, получается, слева восток, а справа запад.
3: И солнце при этом еще не прибито гвоздями, да, то есть оно не просто висит, как шар, да, оно еще само по себе вращается, и еще вокруг него вращается Земля.
11: Я вам больше скажу. Так как Солнце это все-таки не твердый объект, у него разные слои еще и с разной скоростью вращаются, у него дифференциальное вращение.
3: Ого.
11: И в среднем это вращение составляет вокруг своей оси в среднем 27 дней. Но на полюсах и на экваторе разница в несколько дней может достигать, 2-3 дня разница.
3: Я надеюсь, что сейчас аудитория радио «Комсомольская правда» было очень интересно так же, как и мне. То есть это сфера Рубика практически, да, там несколько слоев, которые вращаются по-разному. Многие, может быть, в школе это проходили, у кого еще была астрономия, как у меня, например, да, но забыли за давностью лет. Спасибо вам за эти напоминания, Мария Александровна. Мне действительно было интересно, я искренне это говорю. Благодарю вас, но вот видите, по поводу вспышки, это интересно только ученым, поэтому отбой солнечной тревоги, как говорится, слава богу, что хорошие новости, которые завершают мое бдение сегодняшнее понедельничное в эфире на радио «Комсомольская правда». Скоро Мария Бочинина здесь появится, и вам с ней будет не менее интересно, скорее всего, даже более, я в этом уверен. Ну, а на связи с нами была Мария Александровна Абунина, руководитель Центра прогнозов космической погоды «ИЗМИ-РАН». Есть еще одна тема, на которую хочется послушать сюжет специальный. И вот несмотря на то, что вроде бы не все могут подключиться к этому сервису, но обойти стороной эту новость мы не могли, поскольку был опубликован рейтинг из 20 самых популярных, самых хитовых, если хотите, да, и самых прослушиваемых музыкантов в сервисе Apple Music. Ну, вот я сейчас на Яндекс.Музыке нахожусь, да, хотя есть там и ВК Music, и куча других, звук и прочее, кому что нравится. Альтернатива довольно быстро была найдена после февраля 2022 года, скорее даже марта. Ну, вот Apple Music, многие продолжают на нее быть подписанными, так или иначе, и, возможно, вам будет это интересно даже и без подписки, ибо 30 июня сервис отметит свой 11-й день рождения. Мне казалось, что он всегда был, видите, а всего 11 лет прошло. И по этому поводу к празднику Apple Music приготовил чарт наиболее востребованных артистов среди своих слушателей. И все подробности Егор Волгин в своем сюжете расскажет вам и мне.
12: Apple Music опубликовал список самых прослушиваемых артистов за все время. 30 июня американский музыкальный сервис отметит свой 11-й день рождения. На данный момент площадка предоставляет доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes. В прошлом году, в преддверии 10-летнего юбилея, сервис составил список самых прослушиваемых музыкальных композиций за свою историю. В этом году Apple Music опубликовал чарт из самых прослушиваемых артистов. Интересно, что в этом списке нашлось место как уже именитым исполнителям, не первое десятилетие находящимся на сцене, так и новичкам индустрии. Из ветеранов в чарт попал Eminem. Он занял 20-е место в списке самых прослушиваемых артистов сервиса. Дебютный альбом рэпера вышел 30 лет назад, в 1996-м. С тех пор он стал самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а журнал Rolling Stone даже включил его в сотню величайших музыкантов всех времен.

По соседству с Эминемом расположился более молодой, но не менее популярный исполнитель Эд Ширан, занявший 18-ю строчку рейтинга Apple Music. Он уже оказывался в прошлогоднем топе самых прослушиваемых песен сервиса. Первый коммерческий успех пришел к певцу в 2011 году, благодаря синглу «The A-Team», занявшему третье место в британском чарте. Последующие четыре альбома музыканта занимали первые места в британском чарте, два из них даже возглавляли американский чарт, а песня «Thinking Out Loud» даже принесла ему две премии Грэмми в 2016 году. Журнал Forbes внес его в список самых высокооплачиваемых музыкантов. За один только 2019 год он заработал $110 миллионов. А в 2025-м Time назвал Эда Ширана одним из самых влиятельных людей мира.

Что же касается лидеров рейтинга, то там в основном расположились артисты, чья карьера пошла на взлет в 2010-х годах. С 5 по 3 место заняли рэперы Bad Bunny, Future и Youngboy Never Broke Again. Серебряным же призером стала Тейлор Свифт. До недавнего времени она была обладательницей рекорда – 8 выступлений на стадионе Уэмбли за один год. В 2025-м этот рекорд побила группа Coldplay, но у певицы осталось еще немало достижений. В частности, она 14-кратный лауреат премии Грэмми, обладательница прайм-таймовой премии Эмми. У нее 40 статуэток American Music Awards, 30 MTV Video Music Awards, 49 Billboard Music Awards, а в 2023-м она даже стала Человеком года по версии журнала Time.

Самым прослушиваемым артистом сервиса Apple Music стал канадский рэпер Дрейк. Свое первое признание он получил в качестве актера в телевизионном подростковом сериале «Деграсси. Следующее поколение». В 2007 он покинул проект и начал заниматься музыкой. Спустя три года, в 2010, Дрейк опубликовал свой дебютный студийный альбом, который мгновенно оказался на вершине хит-парада Billboard 200, а позже получил статус платинового. Следующие два альбома получили 3- и 4-кратный платиновый статус, а в 2023 Дрейк стал первым рэпером в истории США, заработавшим более $5 миллионов за один концерт.

0: двадцатке самых прослушиваемых исполнителей также оказались певица Ариана Гранде, подростковая звезда Джастин Бибер и рэперы Кендрик Ламар, Крис Браун и Трэвис Скотт. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
6: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
7: Президент США Дональд Трамп заявил, что готов допустить как возобновление боевых действий против Ирана, так и возможный мировой экономический кризис ради недопущения появления у Тегерана ядерного оружия. По словам американского лидера, наличие у Ирана ядерных вооружений представляет более серьезную угрозу, чем экономическая депрессия. Трамп также отметил, что США готовы действовать в случае, если Иран будет вести себя неподобающим образом. Кроме того, он выразил уверенность, что Тегеран согласится на международную инспекции в рамках урегулирования вопроса по своей ядерной программе. Между тем, эксперты считают, что процесс разбавления высокообогащенного урана в Иране может занять от 2 до 5 лет.
1: О политике.
7: Свежие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева могут свидетельствовать о подготовке новых ударов по центрам принятия решений на Украине. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, Медведев фактически сигнализирует о возможности давно анонсированных ударов по Киеву. Эксперт также считает, что Владимир Зеленский осознает серьезную ситуацию, поэтому выступает с резкими заявлениями в адрес России и Белоруссии. Ранее Зеленский призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить поддержку России.
1: О происшествии.
7: Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски троих мужчин, которые находились на перевернувшемся рыболовном судне у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю. По предварительным данным, мужчины отправились на рыбалку в Авачинский залив. Позже один из них успел сообщить супруге по телефону о том, что катер перевернулся. После этого женщина обратилась в экстренные службы. С наступлением светлого времени суток в район поисков направили вертолет со спасателями и необходимым оборудованием для оказания помощи.
1: О русофобии.
7: Чехии возбуждено уголовное дело в отношении автомобилиста, который разместил на своем внедорожнике наклейку с буквой Z. Расследование ведется по статье об отрицании, одобрении и оправдании геноцида. По данным полиции, инцидент произошел 19 июня на северо-востоке страны. В 2022 году Генеральная прокуратура Чехии предупреждала, что публичная поддержка действий России на Украине может повлечь уголовную ответственность.
8: О знаменитостях.
7: Телеведущий Дмитрий Дебров находится в стабильном состоянии после госпитализации в Москве. Об этом сообщает издание «Супер» со ссылкой на собственный источник. По данным СМИ, состояние телеведущего оценивается как средней тяжести. У Деброва диагностировано сотрясение головного мозга. Предварительно установлено, что он получил травму после падения с лестницы во время отдыха в одном из развлекательных заведений столицы. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
9: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». И теперь рассказ о том, что россиянам грозят доплаты по утиль-сбору. Чуть подробнее. Российская таможня в массовом порядке доначисляет утиль-сбор на автомобили, которые до лета 2023 года возились из-за рубежа для личного пользования, но были проданы в течение 12 месяцев после этого. Юристы напомнили о том, что ограничения на реализацию таких машин начали действовать позднее. Несмотря на это, по словам юристов, тех же самых сейчас суды заваленными подобными исками, и речь идет о тысячах должников. Взыскиваемые суммы при этом достигают миллионов рублей и иногда кратно превышают стоимость самих автомобилей. Автовладельцы готовят коллективный иск к Федеральной таможенной службе. Давайте разбираться. Нам в этом поможет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейр. Яна, вас приветствую. Здравствуйте.
10: Добрый день.
9: В этом случае, я так понимаю, закон имеет обратную силу, так что ли получается? То есть закон изменили после того, как машины были ввезены, но теперь, я не понимаю, объясните, пожалуйста, и мне, и аудитории.
10: Откровенно говоря, многие этого не понимают. Юристы, которые смотрят на написанное, считают по одному, таможня настаивает на своем и действительно выставляет отчета. На мой взгляд, все-таки юристы правы, и все эти нормы стали действовать до... после 23-го года, и, соответственно, до этого не действовал. Но там есть такой момент тонкий, и об этом почему-то не упоминается. Дело в том, что эти требования начали присылаться тем, как правило, тем, кто ввозил несколько автомобилей, и те, кто их продал до, не владеем до года, не владеем до 12 месяцев. Поэтому таможня рассматривает ввоз этих автомобилей на одно конкретное лицо, как на коммерческую партию. Поэтому там много составляющих. Если туда попадает один гражданин с одним автомобилем, это одна история. Если попадают граждане, которые лично на себя, и таких большинство, конечно, которые ввозили несколько автомобилей, затем его продавали, это другая история. Поэтому есть несколько составляющих. Ввоз автомобилей для последующей перепродажи, которая оценивается коммерческой партией, приравнивается к повышенному утилизационному сбору. Если же привозилась одна машина и несколько раньше продалась, то здесь можно уже повоевать, и шансов, соответственно, больше. У нас же были еще доначисления по другим позициям утилизационного сбора. Первое. Это в определенное время все машины, которые въезжали с территории таможенного союза, подвергались коммерческому утилизационному сбору, а некоторое время из Киргизии, Казахстана, это после 23-го года, конечно, такие машины прибывали, и с них не уплачивают утилизационный сбор. Таможня в течение 3 лет имеет право перепроверить поданные данные и выставить, соответственно, требования к тем, кто ввозил автомобиль. Опять же, как правило, во многих случаях это связано с посредниками, которые завозили эти автомобили и сразу оформляли на владельцев. Поэтому иногда владельцы, собственно говоря, и не знали, что с ними происходит. Им казалось, что кто-то там выполняет для них услуги, они юридически подкованы, все сделают правильно, и никаких проблем потом не будет. Возможно, если бы таможне так сильно не нужны были деньги, и были бы прежние времена, когда товара бы в страну приходило много, и собирались бы большие таможенные пошлины, и недостатка в этих деньгах бы не было, то все эти вопросы бы не всплывали. Но сейчас другие времена, планы у таможни есть, у налоговой инспекции тоже планы есть, и они взимают эти планы в виде денежных знаков с тройной активностью.
9: Скажите, пожалуйста, Яна, а вот все-таки, если подытоживать, насколько такое законно, сколько могут такие судебные разбирательства продолжаться и в чью сторону склонится чаша весов Фемиды?
10: Ну, в зависимости от того, был это коммерческий ВОЗ или частный ВОЗ. С коммерческим ВОЗом очень сложно победить, практически нет шансов. С частным ВОЗом шансов больше. Велика вероятность положительного разрешения вопроса в пользу, ну, тому, кому предъявляются требования.
9: Угу. А вообще, насколько сейчас рискованно покупать автомобили в ЕАЭС?
10: Мне кажется, что в целом никакого риска нет. Другое дело, что у нас одна из стран ЕАЭС была очень активным поставщиком в Россию, посредником фактически на весь параллельный импорт. Это была Киргизия. И надо понимать, что там были очень привлекательные как бы цены. Они складывались из не очень корректной таможенной очистки автомобиля. А правильнее сказать, заниженного декларирования. Ну, условно, автомобиль стоит 3 миллиона рублей. Вот везде он стоит 3 миллиона рублей, а декларируется он, например, за 1,5 миллиона рублей. Соответственно, таможенные пошлины, сборы, НДС уплачиваются с 1,5 миллиона рублей. Такая машина может прийти на территорию Российской Федерации, и таможня может пересмотреть заявленные цифры и сказать: вот знаете, у нас есть список, который опубликован Минпромторгом, с ценами на автомобили. Давайте-ка придерживаться этих цен, они реальные. Они не могут быть в половину ниже. И тогда будет перерасчет, и перерасчет это будет не для тех людей, которые помогали, там что-то делали, организовывали, были посредниками. Это будет для того, кто владеет сегодня автомобилем. Точно так же и может случиться с утилизационным сбором. Если кто-то не уплатил утилизационный сбор, или кто-то вез автомобиль, но продал эту машину до пользования года, то есть до 12 месяцев, то, соответственно, тоже утилизационный сбор должен быть оплачен в полном объеме, то есть стать коммерческим. Вот такие риски существуют. Я не могу сказать, что они у всех, но просто людям надо быть очень внимательными, не гоняться за дешевизной, потому что чудес на свете не бывает. И когда приобретается автомобиль, я бы попросил полный комплект документов от договора купли-продажи, каким образом попал в страну ЕАЭС, или если он произведен там, то соответствующие документы, если импортировался через страну ЕАЭС, соответствующие таможенную декларацию и так далее. Для того, чтобы убедиться, что машина была очищена в полном объеме. В общем, если хочется что-то получить более выгодное или более интересное, все-таки это стоит перепроверить, потому что чудес на свете не бывает. И потом можно, собственно говоря, и поплатиться за это своими деньгами.
9: Спасибо большое за ваши советы и объяснения. Это Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Мы обсудили новости о том, что россиянам грозят доплаты по утиль-сбору, поскольку российская таможня в массовом порядке доначисляет утиль-сбор на автомобили, которые до лета 2023 года ввозились из-за рубежа для личного пользования, но были проданы в течение 12 месяцев. Ну и предупрежден, значит, вооружен, как я люблю говорить. Надеюсь, вам помогло это включение юриста. Ну, а россияне стали реже обновлять гардероб. Из-за этого фэшн-рынок теряет клиентов и закрывает офлайн-магазины. В первом квартале этого года выручка локальных марок выросла всего на 5%, только за счет роста цен на 10-40%. Что ждет рынок одежды и обуви в России в ближайшем будущем, расскажет подробнее Василий Воронин.

0: Тенденция к сокращению доли магазинов одежды и обуви наблюдается не первый год. Однако сейчас она стала заметнее в том числе из-за ухода с рынка большого числа марок. В прошлом году это сделали как минимум 28 брендов. Некоторые из них полностью закрылись, часть в процессе, а кто-то решил перейти в онлайн. Причины для сворачивания или трансформации бизнеса по сути две. Если ранее большинство арендаторов страдало от повышения цен на аренду площадей, то теперь торговые центры, наоборот, готовы поддерживать бизнес. Вот только активная популяризация маркетплейсов и снижение покупательской способности россиян выступают преградой развития фэшн-ритейла, заявила радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Финфлэйр» Ксения Рясова.
1: Цена на аренду не растет. Сейчас торговые центры с нами в одной лодке. Все стараются друг другу помочь, поддержать. Страдает не только ритейл, но и арендодатели тоже страдают от этой ситуации. 50/50 маркетплейсы и снижение покупательской способности. Очень сильно выросла цена на жизнь, на продукты, на квартиру, НДС. И, в общем, людям просто не хватает на одежду денег.
0: За 2025 год фэшн-ритейл потерял более 5% трафика. А с начала 2026 показатель снизился еще на 30% год к году. И такая тенденция продолжится во второй половине этого года, уверены эксперты. Конечно, о полном закрытии офлайн-магазинов речи не идет. Без них невозможно полноценно развивать и укреплять бренд. Однако формат будет меняться. Самих торговых точек станет меньше, а их площади сократятся. Освобождающиеся после закрытия магазинов одежды площади, как правило, перераспределяются в пользу кафе и ресторанов, досуга и сервисных форматов. У таких объектов трафик более предсказуемый, поэтому все больше арендодателей будут отдавать квадратные метры, которые раньше занимал фэшн-ритейл, именно им, уверена Ксения Рясова.
1: В этом году онлайн будет по-прежнему расти, уже не такими темпами, но точно будет расти, а офлайн будет сжиматься, тоже уже не такими темпами, как в прошлом году. Выйдут слабые игроки, сильные займут их место. Вот торговый центр класса А, им ничего не грозит. А вот что будет с C&D, мне не очень понятно, чем их надо как-то перепрофилировать во что-то, потому что, ну, реально люди уже не ходят в торговый центр у дома. Они либо заказывают на Валбересе, либо едут какой-то роскошный торговый центр с аквариумом.
0: Не помог и переход на отечественные материалы. Те, кто использует дорогую ткань, сталкиваются с недовольством покупателей из-за высоких цен. А те, кто решил сдержать прайс, перейдя на бюджетную ткань, и вовсе растеряли клиентов. Из-за этого многие компании расширяют ассортимент. Так Gloria Jeans начала развивать косметическое направление, а Соколов, помимо ювелирных изделий, выпускает БАДы. Таким образом, повышается средний чек покупателя. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В первые минуты горения благодатный огонь не обжигает. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
6: главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать.

0: Сергей Григорьев у микрофона. О погоде поговорим, ибо град, грозы и кратковременные ливни в Москве прогнозируются и ожидаются. Ну и начало недели встретят жители и гостей столицы контрастной погоды. Допустим, если московский регион окажется во власти циклона с ливнями, грозами и градом, диаметром до 3 сантиметров, чтобы вы понимали, это немало, то вот северная столица, речь о Питере, пока наслаждается летним теплом до плюс 27 градусов. Но о том, какая погода ждет жителей России вообще в начале недели, хотя бы на первую половину, вот этой последней полноценной июньской летней недели, мы узнаем от синоптиков. У нас на прямой связи заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. Людмила Николаевна, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Да, взаимно. Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, о погоде в российских регионах подробнее, там, на новую рабочую неделю, или насколько там модели показывают в глубину, там, на 4-5 дней хотя бы.
1: Ну да, хотелось бы сказать, что особой жары в средней полосе не намечается. Сейчас вполне такая летняя температура в Москве, Московской области, в большинстве центральных областей 20-25 градусов, местами и выше, а в центральном Черноземье до 30 градусов. Вот сегодня вы правильно обрисовали ситуацию. Ливневые дожди прогнозируются в Москве, Московской области с грозами. Возможно, град, усиление ветра до 15 метров в секунду, до 21 часа сегодняшних суток. Но и могут быть ливни, конечно, в ряде других областей Центрального округа. Это Ярославская, Тверская, Костромская, Ивановская области, Смоленская. Собственно, дожди уже там прошли. Очень сильные дожди были в Оренбургской области. Это другой циклон. И в Оренбурге 21 июня перекрыт абсолютный максимум суточного количества осадков. Выпало около 30 миллиметров за сутки. А на одной из станций вообще 161 миллиметр. Это очень много. И если сравнивать с московской нормой, это 2,5 июльские нормы для Москвы. Ну, атмосферный фронт перемещается по европейской территории с северо-запада на юго-восток. Такое его движение. И завтра уже оставит позади московский регион. Будет на востоке центрального округа, подойдет к берегам Волги. Поэтому в Москве завтра днем прогнозируем погоду без осадков, а температура останется в пределах 23-25 градусов. Потом еще один атмосферный фронт, опять от Санкт-Петербурга будет перемещаться. Он тоже холодный. И он уже принесет понижение температуры в середине недели и во второй половине недели будет не выше 17-22 градусов. Но фронт не очень активный, поэтому дожди ожидаем уже небольшие. Ну, юг европейской территории освободился пока от дождей. Краснодарский край, республики Северного Кавказа. Хотя в выходные дни на Черноморском побережье было много дождей, очень выпало. И несколько дней там подержится погода такая, преимущественно без осадков, но отдельные кратковременные дожди могут быть, но не особенно сильные. Но вот 25 июня снова там расширяется зона осадков по территории Ставрополья, в республиках Северного Кавказа и в Краснодарском крае, в том числе на Черноморском побережье, опять сильные дожди с грозами и сильными порывами ветра 20-25 метров в секунду. Но температура ближе к 30 градусам и чуть выше ожидается. Но если перейти дальше на восток, то очень сильные дожди – это Свердловская область, Челябинская, запад Ханты-Мансийского округа, там циклон южный, юг Приволжского округа тоже еще будут продолжаться в течение ближайших 3 дней. В Башкирии сильные дожди, ливни, грозы, град, порывистый ветер, то есть вот Придуралье, Урал – такая неблагоприятная погода, но тем не менее теплая летняя погода, 23-28 градусов местами выше. Будет держаться еще до середины недели аномально жаркая погода на юге Западной Сибири. Это Новосибирская, Томская, Кемеровская области. Температура до 30 градусов и выше ожидается. В то же время в Иркутской области в ближайшие две ночи заморозки до минус 2 градусов. Ну, сильные дожди на Дальнем Востоке будут идти. Примерно это Амурская область, Хабаровский край, Приморский край. Затем во второй половине недели это островная часть Дальнего Востока, Сахалина, юг Курильских островов. Много дождей будет в Якутии, в северных, центральных районах. Будут сопровождаться дожди грозами и усилением ветра до 16-21 метра в секунду. А в северных районах Якутии, в крайних северных и вблизи арктического побережья Чукотского округа дожди с мокрым снегом возможны.
0: Ничего себе.
1: Если обрисовать вкратце, вот такая погода. Ну, главное, не главное, а вот основное – это похолодание. В центре России в середине недели, во второй половине недели температура будет ниже нормы на 2-3 градуса и, в общем-то, возвращает нас в начало июня по среднесуточной температуре.
0: Людмила Николаевна, но все-таки дожди, вот град, это насколько неожиданные вот такие выверты погодные, и в ближайшую неделю они где-то еще возможны, или это вот сегодня в Москве вот такой просто летний залп?
1: Ну, прогноз – это всегда вероятность, он может и не оправдаться, и расчет может быть неверным, и атмосферные образования, циклоны, атмосферные фронты могут повести себя другим образом. Мы еще не все знаем об атмосферных процессах, но, в принципе, сегодняшнюю погоду прогнозировали на трое суток вперед. Кратковременный дождь, местами сильный, еще звучало в наших прогнозах в пятницу. И вот атмосферный фронт действительно сегодня утром подошел к границам Московской области с сильными дождями. В связи с этим усилили, можно сказать, предупреждение о том, что очень сильные дожди будут и сильные ливни в московском регионе. Но это примерно четвертая часть от месячной нормы, местами и больше. Ну вот атмосферный фронт, он может пройти активно по территории Центрального округа, а может в каких-то местах своих и ослабеть его влияние, то есть облачность рассеется. Вот думаем, что все-таки будут сильные дожди. В 21 час будет снято показание с осадкомеров, и тогда посмотрим, какие дожди были в московском регионе сегодня днем. Ну и вот еще ряд областей. Это северо-центрального округа, Ярославская, Костромская, Ивановская, Тверская и Смоленская. Тоже такая же аналогичная погода. Но град, конечно, возможен, потому что холодный воздух сталкивается с более теплым, облака высокие и могут образовываться там в высоте осадки в виде ледяных кристаллов.
0: Да, спасибо. Спасибо большое, Людмила Николаевна, за ваше разъяснение и за ваш прогноз. Это Людмила Парышина, заведующая лабораторией гидрометцентра, была с нами на прямой связи. Ну, а теперь про Эль-Ниньо, природное явление, из-за которого вода в Тихом океане становится теплее. Что с урожаем? Егор Волгин далее расскажет.
2: Урожай зерновых сразу в нескольких регионах мира оказался под угрозой. Все из-за прогнозируемого синоптиками особенно сильного Эль-Ниньо, природного явления, когда поверхностный слой воды в Тихом океане начинает нагреваться. В результате него экваториальная часть Тихого океана становится теплее на несколько градусов. Это приводит к жаре и даже засухе в ряде регионов. Вероятность формирования Эль-Ниньо в ближайшее время оценивается в 70%, а вероятность сохранения этого явления до конца года почти в 95%. В результате рис, пшеница, кукуруза, а также кофе, чай и сахарный тростник в Азии, Африке, Австралии и Латинской Америке могут попасть под удар во второй половине этого года и начале следующего. Однако не стоит думать, что Эль-Ниньо влияет только на страны южного полушария. Косвенно оно задевает весь земной шар. Именно из-за последнего такого явления, случившегося в 2023-2024 году, глобальное потепление поставило очередной рекорд по температуре, и с этого момента прошло слишком мало времени. Примерная периодичность смен потепления и похолодания обычно на несколько лет больше. В том числе и поэтому большинство ученых бьют тревогу, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, биофизик-климатолог Алексей Карнаухов.
3: Если сейчас наступит еще одно такое явление Эль-Ниньо, то это действительно будет необычное явление, потому что периодичность примерно 4-8 лет между периодами Эль-Ниньо. Предыдущее Эль-Ниньо закончилось относительно недавно. Если оно еще и по амплитуде окажется сильным, то воздействие на глобальный климат может быть достаточно серьезным. Предыдущие Эль-Ниньо, они приводили к парадоксальному явлению. Аномально холодная весна, а в Европе, в России снегопады в Румынии, 1,5 метра нападало снега в апреле. В мае у нас на Красной площади лежал снег, в июне был снегопад в Санкт-Петербурге, снег был в июле в Финляндии.
2: Из-за такого короткого перерыва метеорологические службы отмечают вероятность возникновения так называемого супер-Эль-Ниньо. Новый эпизод может оказаться сильнейшим в 21 веке. А некоторые климатологи и вовсе предполагают, что грядущий Эль-Ниньо способен приблизиться к масштабам потепления 1877 года. Тогда природное явление сопровождалось сильнейшими засухами и экстремальными волнами жара. Последствия оказались катастрофическими для многих стран мира. Из-за неготовности социальных систем того времени В Индии, Китае, Бразилии и Египте начался масштабный голод, унесший миллионы жизней. За ними последовали эпидемии и другие бедствия, особенно тяжело ударившие по беднейшим слоям населения. И хоть такого же масштаба бедствия ожидать вряд ли стоит, но серьезные потрясения все-таки могут произойти, уверен Алексей Карнаухов.
3: У нас и сейчас люди умирают из-за глобального потепления, и голод, он тоже, понимаете, очень неравномерно по планете распределен. Прежде всего, это затрагивает неблагополучные страны с точки зрения экономики, и совершенно запросто тоже могут люди погибать из-за засух, из-за неурожаев, когда цены на продовольствие растут. То есть это приводит еще и к социальным потрясениям, потому что люди, когда они голодные, они склонны к тому, чтобы бунтовать, и, собственно, это тоже проявляется. Когда вот у нас было ужасное лето 2010 года, и у нас был неурожай в России, сократившиеся поставки российского зерна подняли цены на пшеницу, у нас началась так называемая арабская весна. Это вот тоже сцепленные процессы.
2: Помимо угрозы сельскому хозяйству, Эль-Ниньо может спровоцировать затяжной энергокризис, особенно на фоне конфликта в Иране, отмечают эксперты. Обмеление рек приводит к снижению выработки гидроэлектростанций, и параллельно возникают сложности с охлаждением атомных электростанций. И все это на фоне увеличения энергопотребления на кондиционирование и охлаждение. Не говоря уже о том, что при Эль-Ниньо, как правило, происходит больше природных катаклизмов вроде ураганов, которые нарушают логистику поставок энергоносителей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о престиже в современном обществе.
6: Вот у вас большая квартира, но не с видом на реку. Значит, с видом на реку квартира более престижная, чем у вас, хотя по параметрам там площади или даже по новизне, постройке или по каким-то другим признакам, по которым отличают хорошее жилье от плохого. Но все-таки вот ваша квартира этим не обладает. Значит, вам хочется квартиру с видом на реку. А когда получите квартиру с видом на реку, вам захочется пентхаус. Это такое общее свойство социальных систем человеческих. У нас всегда иерархия происходит. Самый распространенный пример. Спросите любого учителя. В классе всегда есть двоечники, есть отличники, есть середнячки. Уберите самых плохих и самых хороших. Что произойдет на следующий день? На следующий день произойдет новое расслоение. Опять выделятся лучшие и худшие. То есть это вот такое наше свойство. Поэтому само по себе понятие престиж. Если все будут обладать престижем, то престиж потеряет ценность. Вот. Возникнет какое-то другое понятие. Ему на смену. Поэтому давайте относиться философски ко всем этим исследованиям о престиже и фиксировать их скорее как такую призму, через которую можно посмотреть на нашу сегодняшнюю реальность. И что эта призма показывает? Призма показывает, что автомобиль — это действительно не роскошь. Не роскошь уже.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
10: Более 10 БПЛА уничтожено ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что информация о пострадавших разрушениях не поступала. Данные уточняются. Беспилотная опасность в области сохраняется. После вчерашней атаки ВСУ на Воронеж осколками ракеты были повреждены 10 многоквартирных домов. Это сообщил глава региона Александр Гусев. Он уточнил, что у здания пострадали фасады и остекление. В частном секторе зафиксировано повреждение кровли в 6 домовладениях. Кроме того, в администрацию города поступило около 50 заявлений от владельцев автомобилей, получивших повреждения. Ранее Гусев сообщил о 5 погибших, еще несколько десятков человек обратились за медпомощью.
4: О переговорах.
10: Проходившие в Швейцарии технические переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара в роли посредников успешно завершены. Стороны подготовили следующий этап встреч на высоком уровне. Это заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. По его словам, сформированные в ходе технических консультаций 4 рабочие группы займутся прекращением санкций, ядерными вопросами, реконструкцией, экономическим развитием, а также мониторингом и реализацией достигнутых договоренностей.
9: О катаклизмах.
10: 16 человек пострадали при урагане в Свердловской области. Накануне на регион обрушился торнадо. Он прошел по траектории Нижний Тагил-Кушва. По состоянию на утро повреждены 99 частных домов, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 дома оказались полностью разрушены. В Кушвинском округе власти ввели режим ЧС. Развернут пункт временного размещения.
9: Обо всем.
10: 2 миллиона пчел сбежали из фуры с ульями во время ДТП в Техасе. По данным местных экстренных служб, водитель фуры потерял управление во время поворота на трассе. Для ликвидации последствий происшествия были привлечены профессиональные пчеловоды из разных районов штата. Теперь им предстоит собрать насекомых и безопасно перевести их на пасеки. Водитель грузовика не пострадал до завершения работ. Жителям нескольких населенных пунктов рекомендовали оставаться в своих домах.
9: О валютах.
10: Официальный курс доллара на вторник 73 рубля 77 копеек, евро 84,59 и курс юаня Центробанка 10 рублей и 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Я рад вас всех приветствовать. Трансляция идет на YouTube, канал «Неопанкин» и, разумеется, на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Сегодня будем говорить про домашнее насилие. Тема невеселая, тема страшная, но, тем не менее, хочу послушать ваше мнение. Мониторил опросы, которые были на этот счет, самые разные, от самых разных социологических служб и не только. И, соответственно, вот если просто послушать людей... С одной стороны, то большинство, конечно, выступает за появление в России отдельного закона о наказании за домашнее насилие. Но, как вы знаете, до сих пор такого закона в России не существует. По разным причинам там никак не могут договориться между собой определенные властные институты. И традиционалистские движения считают, что это вмешательство в дела семьи. А вообще есть административное наказание, а вообще, если тебя кто-то бьет, включая мужа или жену, то, пожалуйста, снимай побои, пиши заявление. И то не факт, что ты добьешься на этот счет справедливости. Многие избитые при этом, я, видите, не только про женщин говорю, но и про мужчин. Современность, она такая, требует отдельного внимания и к мужчинам тоже. Ну, так, чтобы было все по-честному, а то гендерные эти ваши штучки тут не прокатят. Короче, и не факт, что, вы знаете, в вашем деле будут разбираться. Я начитался разных историй вчера. Соответственно, друзья, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вы сталкивались, то, конечно, позвоните. С домашним насилием сталкивались. Только, конечно, может быть, вы, собственно, инициатор этого самого домашнего насилия, тоже звоните, мы послушаем вашу историю и, соответственно, пытаемся понять, услышать вас, безусловно. У нас тут без порицаний, как вы знаете. Слышать и разобраться в этой ситуации вместе. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, поддержали бы вы появление в России закона отдельного за наказание за домашнее насилие. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Это...

0: певица Гречка на радио «Комсомольская правда». Итак, поддерживаете ли вы или не поддерживаете появление в России отдельного закона о наказании за домашнее насилие? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Артем из Тюмени, пожалуйста, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Говорите. Я, наверное, по этому вопросу вам смогу рассказать чуть поглубже. Дело в том, что я с 2000 года по 2006 год работал участковым.
0: Отлично.
1: И тема эта близка, с ней сталкивался постоянно по ходу работы. Я могу сказать как, отдельного закона принимать не надо. Законодательство у нас есть, но вопрос в том, как оно работает. Вот в чем весь вопрос. Первый момент... Первый момент, скажем так, у тех, кто облечен властью, ну, в частности, допустим, сотрудники полиции, суды и прочее, достаточно мало инструментов, которые могли бы, допустим, активно способствовать пресечению домашнего насилия и впоследствии, допустим, наказанию по домашнему насилию и его профилактике. Участковых не хватает, участковые загружены, само домашнее насилие достаточно проблематично фиксируется, и помимо этого, этому способствуют сами жертвы домашнего насилия. То есть стандартная ситуация. Муж, ну, грубо говоря, допустим, чем-то недоволен женой, они поссорились, он не может доказать свою правоту, он начинает принимать силу. Она получает, ну, к примеру, побои, либо видит, что ситуация накалилась, вызывает полицию. Полиция приезжает через 3-4 часа, либо 6, либо 8 часов, либо на следующее утро. Опять же, в связи с тем, что она загружена гораздо более сложными правонарушениями. Но даже если приезжает здесь и сейчас, она не пишет заявление, либо она его пишет, и смысл в чем? Она не хочет, чтобы мужа наказали. Она говорит, заберите его, подержите его у себя, пусть он остынет, потом отпустите. То есть фактически полиция превращается в такой, пусть он у вас выпустит пар, или пусть он у вас переночует в ночлежку, а потом вы его отпустите, но наказывать его не надо.
0: И бить его не надо. С такими я сталкивался.
1: Да, и бить, нет, но бить мы права не имеем, как бы, да, по закону. Поэтому весь смысл в том, что человек через 2-3 таких случая, у него просто исчезает страх самого наказания, потому что он понимает, что полиция ничего ему не сделает, она уведет его в отдел, возьмет с него объяснение, он напишет, что это его личное дело, либо они поссорились. Через 2-3 часа его, более 3 часов его для установления личности держать нельзя, его отпустят. Либо еще раньше придет жена и скажет, отпустите, он хороший, мы сами разберемся. Вот. И даже тех людей, которых наказывают, где дела, допустим, по побоям доходят до суда, и им выносят решение, это решение, которое, опять же, бьют по домашнему бюджету, и впоследствии отбивает желание у этой же, допустим, жены повторно на него писать. Почему? Потому что это штраф, либо исправительные работы. Это, опять же, деньги из семьи. Поэтому наказывает она в первую очередь саму себя, потому что это деньги, которые уходят из семейного бюджета. Вот с этим надо что-то делать. Законодательную базу надо не по-новому как бы создавать, а сделать, чтобы работала текущая законодательная база и переработать ее в соответствии с реалиями и потребностями и запросами общества.
0: Спасибо вам большое, что позвонили. Благодарим. Далее. Игорь из Челябинска. Прошу вас.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, а вот за цензуру эфира, в эфире тоже должно быть насилие к панкам, к тебе.
0: Гениально абсолютно. Далее. Михаил из Тюмени, прошу вас.
3: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: А можно вопрос не по теме немного?
0: Нет, нельзя. Тему вы слышали? Если нечего сказать, следующий, пожалуйста. Одно мгновение, друзья, одно мгновение, и сейчас к нам в эфир присоединится Александр из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: Я категорически против лезть в семью. Объясню почему. У меня просто очень яркий пример с детства. Наши родственники, муж и жена. И как я вижу, этот закон направлен против мужчин, во-первых. А у меня есть хороший пример. Когда мужчина в семье спокойный, неэмоциональный, и супруга его специально все время выводила на эмоции. И сама говорила, хоть бы он меня стукнул, разок проявил какую-то свою мужскую, свой мужской стержень. И у нас с семьями сейчас и так, по-моему, ситуация не очень хорошая. И лезть туда сейчас со своими законами, и еще понять, что такое домашнее насилие, да, конкретно.
0: Ну, побои, это... давайте упираться в это, побои.
4: Ну, женщина может всегда сделать свой выбор, не живить с этим мужчиной. Если она живет с этим мужчиной, значит, ее это устраивает.
0: Ой, вы знаете, сейчас нам психологи такого расскажут по этому поводу. Вот, она не может уйти по таким-то причинам, она там попадает в определенную зависимость и прочее, прочее, прочее, прочее.
4: Ну, я вижу это как ерунду полную. Если тебя бьют, если ты пишешь заявление на своего супруга, это уже не семья. Давайте ее закроем, этот вопрос, и разойдемся. И найдет женщина себе того замечательного, классного, который ее не будет бить, будет любить. Если она с ним живет, значит, ее это устраивает. Вот в моей жизни есть пример, когда женщина целенаправленно выводила мужчину вот на эти эмоции и на физическое насилие. Вот прямо в моей жизни есть такой пример. Угу. И что этот мужчина должен был ей по щам дать, и потом сесть в тюрьму.
0: Скажите, пожалуйста, считаю, что... а там логика какая была, если была, конечно?
4: Ну, видимо, как я это понимаю, вызвать ревность, вызвать эмоции, тем самым женщина понимает, что он ее любит.
0: Угу. Так,
4: это моя интерпретация. Я, может
0: все, быть, я как-то... все ясно. Ну, такие отношения, такое бывает, экспрессивные. Такое просто случается, эмоциональные очень.
4: И в семью лезть опять с нашими законами, с нашими корявыми подходами, это неправильно, абсолютно. Только домашнее насилие. Вот я, например, сыну говорю, сын, прибери в своей комнате, да? Это домашнее насилие или нет? То есть он физически должен начинать напрягаться, он этого не хочет делать. Что мы отнесем к домашнему насилию? Если конкретно побои, всегда есть решение. Не живи с этим мужчиной. Он тебя раз стукнул, два стукнул, ну, по-моему, достаточно. Тут можно и сотряс получить. У меня еще один пример есть.
0: Давайте, 50 тоже. Секунд, давайте.
4: Мы с женой жили, он ее периодически поколачивал, они развелись, жили вместе, и когда я один раз увидел, как она его поколачивает, товарищи, я был в шоке просто.
0: Да, такое тоже бывает, мы об этом как-то просто забываем. Как женщины бьют мужей, как женщины психологическое насилие оказывают. Это же тоже есть, правда ведь? Не будем об этом забывать. Итак, спасибо большое, что позвонили. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. За лучший вопрос. Все, у меня вопросы. За, ну, лучший звонок, лучший комментарий, скажем так, я выберу победителя в конце эфира, вручу ему две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды в любую точку России. Так что звоните 8 800 200 ровно 9702.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. «Комсомольская
6: правда». Читайте сегодня, что Европа продолжает покупать у России. Стейк из фламинго для Анны Асти. Какие странности можно обнаружить в райдерах наших звезд? Доказано, смартфоны не вызывают рак. Но есть нюанс. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Константин Кнырик о европейской борьбе с коррупцией на Украине.
8: Коррупция – это государствообразующий процесс на Украине. Видоизменился формат контроля за этими всеми процессами. В нашем информационном пространстве, в нашем экспертном сообществе развеялся миф о том, что вот НАБУ давило на Зеленского, чтобы Зеленский пошел на мир. На самом деле, очевидно, можно проанализировать, что все эти антикоррупционные скандалы, которые разыгрывались на Украине, они преследовали единственную цель – умерить аппетиты киевской верхушки, обеспечить всеобъемлющий и больший контроль за теми ресурсами, которые европейцы планировали, еще тогда только планировали выделять Украине в качестве этого кредита и дополнительной помощи. И стоит признать, что действительно европейцам в некотором смысле удалось урезонить определенных представителей киевского режима, в частности шайку Зеленского, и действительно сократить количество разворовываемых средств. Сейчас европейцы настаивают еще там на определенных изменениях вот в этой антикоррупционной судебной системе, то есть они сейчас правоохранительные структуры, которые занимаются всеми коррупционными вопросами, уже контролируют НАБУ, САП и прочее. Сейчас они хотят еще суды взять под контроль.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Поддерживаете ли вы появление закона в России о наказании за домашнее насилие? Пожалуйста, звоните, друзья, 8 800 200 ровно 9702. В конце выберем с коллегой, ну, автора, наверное, так корректно сказать, лучшего звонка и вручим ему две упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе в зернах и из Уганды.
10: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Говорил, кинулись бы они на него, смогли бы они его ударить? Нет. И вот эти мужчины, которые бьют и говорят, что их провоцируют, это, ну, в большинстве своем, они никогда не ударят человека сильнее себя. Хоть женщину, хоть мужчину. Они всегда бьют слабых. И вот это их, то, что они говорят, что провоцируют, ну, это просто отмазка.
0: Он же не обобщал, Он сказал, что такие эпизоды есть. Такие эпизоды действительно есть. Женщины по-разному себя ведут. Надо ли это объяснять отдельно? Он же не говорил, что все женщины так себя ведут, и всем вам так и надо. Правильно? Так не было.
14: Ну, да. Но, тем не менее, я хотела сказать, что все-таки он говорит, вот пусть женщина не живет с таким, мужчина уйдет. Ну, пусть мужчина уйдет, если он, его женщина не устраивает, она его провоцирует, пусть он тогда уйдет. Это же, как бы, это же невозможно. Вот пусть она уйдет или пусть он уйдет.
0: А вы знаете, что иногда бьют потому что любят, это объективно, знаете, да? Нет. Есть такая психологическая зависимость определенная.
14: Нет, это ужасно. Это ужасно на самом деле. Вот это вот бьют, потому что любят. Это ужасно. Любое насилие – это насилие. Кому угодно применяется оно. И бьют, еще раз говорю, люди, которые видят, что слабее его человек. Если это сильнее, вот такие мужчины или женщины, они никогда не пойдут на сильного. Они бьют слабых. Мужчина, который вот чувствует свою силу, который как бы его там ни выводили, что бы там ни говорили, он никогда не ударит ребенка, никогда не ударит женщину и вообще никогда не ударит мужчину, который слабее его. Понимаете? Поэтому вопрос серьезный. Я думаю, что это нужно решать на государственном уровне и как-то это заканчивать, потому что у нас в стране, ну, очень плохая ситуация по этому поводу.
0: Спасибо. Далее. Гульнара из Челябинска. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
15: Мое мнение, отдельный закон, который позволит государству, отдельным структурам, да, его подведомствам вмешиваться в семью, принимать не нужно. Что касается насилия в семье, это статья Уголовного кодекса, статьи соответствующие есть. Женщина должна написать заявление в полицию. А давать право каким-то организациям приходить в дом, проверять там что-то по звоночку. Ну, вот я, у меня дети, да, была замужем, сейчас развелась, и, ну, насилия у нас не было в этом плане. Ну, даже будь оно, я бы не хотела, чтобы там дети у меня попрыгали громко, покричали, да, и это дало бы повод соседям вызвать, привлечь какие-то организации, я не знаю, что там планируется, ну, какие именно властные структуры этим будут заниматься. Но я думаю, это явные структуры, которые заинтересованы про семейные политики. У нас страна замечательная, традиции семейные у нас тоже отличные. На горохе у нас дети не стоят, то, что касается отношений мужа с женой, с уважением все друг к другу относятся. Я против такого закона.
0: Спасибо, спасибо. Видите, как-то уже и расходится мнение звонивших на текущий момент с теми опросами, которые я видел, приводил в начале эфира. Далее. Андрей из Подмосковья, пожалуйста. Андрей. Андрей.
16: А, да, я сейчас, блин, вот рулем совсем удобно. 10 секунд, есть возможность?
0: Ну, давайте сейчас просто вас чуть попозже выведут сейчас. И такое бывает. Висел на линии. А как только до дела дошло, видите, за рулем. Александр из Москвы. Давайте вас послушаем, пожалуйста.
17: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: Я сам сталкивался, к сожалению, с насилием со стороны женщины. Вот. Разные женщины бывают, разные мужчины, конечно. Но скажу одно, что выведение понятия семейное насилие в общественную повестку – это, в общем-то, конкретная диверсия. Еще раньше пытались выводить, потом вроде как-то замяли, сейчас опять это начинает подниматься. Ну, нельзя так простодушно воспринимать такие вещи. Вот некоторые женщины, которые здесь звонили, они, ну, у них явно такая постановка риторики профессиональная, и они просто продавливают это. Семейное насилие. Это бьет по демографии однозначно. Девочки будут бояться идти в семью. У них на подсознании будет это. Алло.
0: Да, мы слушаем вас. Я вот, только не понял, какое у вас мнение на этот счет. Вы мнение свое озвучите.
17: А у нас достаточно подготовленная уголовное право для того, чтобы так называемое, чтобы семью и женщину оградить. Вот. Не надо никакого закона. Потому что закон о семейном насилии — это будет пропаганда, контрпропаганда против семьи.
0: А вы сказали, вы сталкивались. Расскажите об этом.
17: Да, к сожалению. К сожалению.
0: Психологическим насилием или физическим?
17: Я столкнулся с психологическим насилием, когда меня просто доводили, я, видно, женился неудачно. Женщина оказалась, ну, не женщина, а воровка на доверие. Когда я был невыгоден, меня начали выдавливать из семьи. Я, к сожалению, жил не на своей территории. Вот, но у меня была квартира, и как только я почувствовал, что меня начинают выводить на насилие, чтобы от меня потом избавиться с помощью полиции. Вот, так, в общем-то, и получилось. Но полиция была... Женщины мудрые оказались в полиции. Они сразу поняли, в чем дело. Выводили, причем это делалось через пасынка. Пасынок на меня натравливался, который до этого назвал меня папой. Вот. Я просто стал невыгоден для этой воровки. Я не могу назвать ее женщиной. Вот. Хотя, ну, я повелся, красивая, статная женщина. Ну, куда мы смотрим, мужчины все, это всем ясно.
0: Ну да, в глаза, вот. Конечно.
17: И я, как только она подала на меня заявление, я посидел в каталажке, конечно, слава богу, я не схватил никакой инфекции там. Вот. Но я тут же ушел из семьи. Я понял, что это человек чужой. Надо было это делать раньше, но у меня в заложниках остался пасынок. Не пасынок, мой сын маленький. Вот. И теперь он у меня в заложниках, из меня вымогают большие деньги. А вот тут полиция бездействует. Вот. Конкретно фальсифицирует доказательства этого вымогательства. Ну, дальше не буду рассказывать, не буду
0: платить вам жизнь. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Далее. Андрей из Подмосковья. Андрей, говорите.
18: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
18: Да. Здравствуйте. Повторно вам дозвонился, собственно говоря, по этому вопросу. Ну, вот не совсем понятно мне. В общем, мы обсуждаем, я так понимаю, стоит ли
16: объяснишь вот в семью, либо...
0: Поддерживаете ли вы появление в России закона отдельного за наказание, ну, о наказании за домашнее насилие?
16: Знаете, вот моя позиция такая. У нас как бы вот, что такое семья? Союз, по большому счету, да? И в него идут добровольно. То есть есть какая-то определенная договоренность между двумя партнерами. Есть эмоциональная какая-то привязанность друг к другу, уважение и прочее. Люди идут на этот союз, то это присутствует. У нас немножко иное. Я считаю, что это исключительно мое такое вот мнение, то, что у нас отсутствует, ну, со стороны правоохранителей, специализированная какая-то вот команда или подразделение по полиции нравов, что ли, что-то такое, как могла бы этот вопрос на разных стадиях урегулировать в случае конфликта или чего. То есть вот, если брать конкретно, ну, вмешиваться в семью со стороны там родственников и там чему-то учить, это неправильно. Потому что семья — это все-таки семья, это потемки и разберутся сами.
0: 20 секунд.
16: Вот. Поэтому мое мнение такое, что по большому счету, да, в нашей стране большой необходимо как-то законодательно это урегулировать. Если...
0: Спасибо, спасибо. Перерыв у нас.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
19: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о дне медицинского работника.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области стартовала патриотическая акция «Служу Отечеству». Ее третий год подряд организуют Общество знания и Государственный фонд «Защитники Отечества». Проект позволяет через личные встречи с участниками боев передавать подрастающему поколению ценности, лежащие в основе единства общества. В течение лета для школьников и студентов по всей стране пройдут открытые дискуссии с ветеранами СВО. Личные истории воинов, их рассказы о быте и взаимовыручке, о поступках и победах – ключевые темы акции «Служу Отечеству». Такие дискуссии позволяют молодым людям стать сопричастными к событиям, формирующим будущее нашей страны. В Великих Луках в инженерно-экономическом лицее состоялся ознакомительный мастер-класс по практической стрельбе. Для Псковской области это направление относительно новое. Поэтому главная цель организаторов – увлечь молодежь и заложить основу для создания новой спортивной секции. Развитие практической стрельбы в регионе получило поддержку партии «Единая Россия». Дисциплину планируют развивать в рамках партийного проекта «Сила единства», который решает одновременно спортивные и социальные задачи. В лицее номер 10 завершились традиционные кадетские сборы для учащихся 5-8 классов. Ребята проходили тренировки по общей физической и тактической подготовке, учились оказывать первую помощь, познавали основы выживания в дикой природе. Участники сборов значительно укрепили физическую форму, развили самодисциплину и выносливость, освоили новые знания и практические умения. Самые старательные кадеты и воспитанники были отмечены наградами, а всем добросовестным курсантам вручили сертификаты о прохождении курса.
1: О валютах.
24: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 10,81.
1: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Поддерживаете или не поддерживаете появление в России отдельного закона о наказании за домашнее насилие? Вот тема сегодняшнего разговора. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Елена из Красноярска. Здравствуйте. Пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я никогда не дозванивалась в эфир. Я очень рада, Иван, что могу с вами пообщаться. Я хотела бы с неожиданной стороны. Я думаю, что такого звонка, возможно, больше никогда не поступит. И я не жду одобрения, не жду осуждения. Я столкнулась с насилием со стороны матери в семье. И это было изощренное эмоциональное насилие, которое длилось, ну, практически всю жизнь. То есть я как бы привыкла к этому, я этого, ну, в детском возрасте я особо не осознавала этого. А в старшем возрасте я действительно именно в этой сфере психологически незрелая, нас этому не учат нигде, как, ну, вот с этим жить, как с этим бороться. Я не знала, как на это реагировать. И я со своей стороны, я просила мать остановиться, то есть в какой форме эти насилия. Я сейчас могу это сказать, а раньше я даже не могла, ну, прояснить, что происходит. Она просто делала мне больно. Это игнор по нескольку недель, да, то есть просто молчание. Это обвинение во всех смертных грехах, которым я вообще в принципе не причастна, да. Это требование там, захождения там, в мой уголок, там, в любое время суток с требованием каких-то решения каких-то срочно всех проблем, да, это токсичное сравнение с какими-то, ну, то есть я не знала, как с этим жить, это же мать, да, и я прекрасно понимаю тех хороших мужчин, да, которые тоже не знают, они к этому не готовы, они не знают, как может женщина словами довести просто, а мужчина не знает, что делать. Он находится в ловушке, и он не знает, что делать. Он пытается объяснить, он хлопает дверью, он уходит. А когда он возвращается, все начинается снова, еще с большей силой. И это действительно приводит к тому, что мужчина словами не знает, как решить этот конфликт, и он поднимает руку. У меня тоже такая ситуация была. Я не била свою мать, да, но я ее выталкивала, да, я кричала на нее, я запиралась от нее, я уходила, вот, то есть это было очень тяжело. При этом с внешней стороны, с другими, со всеми людьми. Мама как бы идеальный человек, И все, у нее такой прекрасный имидж со всеми людьми, она прекрасна, а вот со мной нет. На мне можно выместить все, что угодно, все свои проблемы, все свои там... Вот, поэтому я... вот по поводу вопроса, да, если вопрос, поддерживаете ли вы закон о домашнем насилии, совершенно точно те люди, которые придут со стороны в мою квартиру, да, они не поймут, в чем проблема, и они не смогут ее решить. И они не будут... А мама будет с ними прекрасна, или эта женщина, которая доводит мужика до вот этого белого коленя, она будет прекрасно с ними себя вести, у нее будет прекрасный имидж, но когда закроются двери, все начнется сначала. Никакой закон этому не поможет. Не поможет. Нет. Нет.
0: Спасибо. Извините, спасибо. Я... Спасибо. Да, спасибо. Да. Да. Благодарим вас как раз за откровение. Спасибо, что позвонили. Далее. Лариса из Екатеринбурга. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
4: Я впервые дозвонилась в прямой эфир. Значит, по поводу этого закона. Мое личное мнение, поскольку в моей жизни это произошло, слава богу, не со мной, с моей мамой. Мое личное мнение, что эти все законы, что называется, бла-бла-бла. Потому что те, кто принимают эти законы, они сидят там, наверху. Они слишком далеки, они от народа. Моя мама жила в этом насилии много-много лет, и только под конец жизни она обратилась ко мне за помощью. То есть я много раз ее просила, написать заявление и все такое, но реально я понимала, напишет она заявление. А куда ей деваться? Она живет в этой квартире с этим мужчиной. Она его погоняет, он не уходит. То есть я приеду, посижу с ней, уеду, а она останется здесь одна с этой бедой. Полиция в этом случае не поможет никак. В итоге, когда он ее забил, она слегла совсем. И я поселилась с ней, ухаживать, все такое. Вот. Мне удалось его выгнать из квартиры. Он ломился, он выносил двери. Я вызывала, приезжали. Но приезжает наряд. Хорошо, заявление приняли. Хорошо, мы сообщим участковому. Участковый за эти месяцы ни разу не появлялся. То есть, пока не решится эта ситуация с полицией, ничего не произойдет. Потому что не мне вам расскажет по всей стране эти случаи, когда там пишут, сообщают, и женщин все равно забивают. В итоге у меня мама умерла от отека мозга. То есть он ее все-таки забил. Вот так вот.
0: Страшная история. Да.
4: Что надо решать. С полицией. А эти законы, это так...
0: Благодарим вас. Спасибо. Очень грустная история. Далее. Виктор из Красноярска. Прошу вас.
6: Добрый день, Иван.
0: Здрасте.
6: Я вам звоню по такому поводу, что хотел сказать, что у нас есть большое упущение в воспитании наших детей. Дети выросли, у них нет такого, что девочка, что у нас уважительные отношения. В садиках, в школах все идет, и поэтому идет, значит... А я закон поддерживаю. Ну, поддерживаю закон, бы хотел в такой форме, как управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Попался, в первый случай, поднял руку на супругу на свою. Все, наказывается по полной программе. Как говорится, водитель, 1,5 года и 45 тысяч штрафа. Значит, что? У меня хотел сказать из своей личной жизни. Женился рано, прожили с супругой 20 лет. И не удержался, применил один раз физическую силу. Нанес, так бы сказать, подщечину такую, хорошую подщечину. Все, это было для меня последнее. Она со мной просто жить не стала. У нас двое хороших детей. Выросли, взрослые уже были. Одному 15, другой постарше, значит. Все, она меня простить не смогла. И все, я вырос, собрался, ушел из семьи, и все. Я думаю, что если бы все люди, кто, мужчины, поднимают руку на своих женщин, знали, что будет только такой, и большая часть у них любовь любит. И, думаю, все прекратилось бы. А так пришел, один раз наказали, и все, ты уже на всю жизнь уже больше, чтобы женщине, к этой женщине ты не подходил. Я считаю, что нужен даже очень жесткий закон, жестче, чем вот говорят там. А это пустые разбирать. Участковый придет, разберет, вот заявление напишет. Если женщина один раз сказала, что нет, значит нет.
0: Так если... при чем тут закон, если вот в вашем случае женщина сказала, и что не хочет с вами жить, потому что вы ее ударили, все.
6: Ну, не все же такие. Большая часть у меня уже знакомые. Они лезут, напьются пьяные, падают, опять лезет, выносит двери, как вот женщина только что рассказывала. Там то дело. А если бы был жесткий закон, ну, пьяный сейчас за руль практически... Не садятся, боятся большая часть, потому что знают, что будет жестокое наказание другого не будет. Если здесь бы знали, что будет вот такое, поднял руку на женщину, и независимость спровоцировал тебя, не спровоцировал, ты, мужчина, поднял руку на женщину, тебя огревают по полной программе. И делают официальное предостережение. Еще раз там, допустим, и 3 года тюрьмы, а нет другого наказания.

0: подзатыльник. И это будет восприниматься как семейное насилие. И ребенок сам вольно или невольно может быть инициатором разбирательства и потерять семью. Случаев таких много.
1: Угу, так, и вывод вот, какой?
0: Поэтому, а?
1: Вывод какой?
0: Вывод такой, что вообще закон либо нужно очень тщательно, крайне тщательно продумывать, либо, как правильно один из сотрудников говорящих говорил, нужно разобраться с органами МВД, потому что там дикий некомплект, и с сотрудником просто некогда с этим разбираться. И здесь действительно надо проводить воспитательную работу.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Далее. Одно мгновение. К нам присоединяется Евгений, да? Евгений из Москвы. Прошу вас, Евгений.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
2: Я считаю так, что никаких дополнительных законов не надо. Законов у нас достаточно. Главное, чтобы они исполнялись как жителями, ну, членами семьи, так и правоохранительными органами. Я приведу один интересный случай.
1: Давайте 40 когда, секунд, пожалуйста.
2: Когда произошел скандал между женой и тещей, вернее, мужем, женой и тещей. Муж жил на территории тещи вместе с женой. И вот они вдвоем его мучили так, что он, значит, грозился что угодно. Она прибегает в милицию и говорит, грозится сжечь. Сделайте что-нибудь. Ну, полиции говорят, ну, сядьте, немножко успокойся, они, жар пройдет, станет все на место. И она посидела, попила чаю в милиции, пошла домой, потом снова прибегает, говорит, вы знаете, все-таки дом горит, он сжег нас.
1: Перерыв.
3: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
6: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
6: Ура! Идем в атмосферу!
7: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Поддержали бы вы появление закона о наказании за домашнее насилие? Тема нашего разговора. Лучший звонок автору лучшего звонка, самого интересного, мы вручим две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе в зернах прямиком из Уганды. Если вы не выиграете от нас две эти самые упаковки, то вы можете их купить на любом маркетплейсе. Пожалуйста, вбивайте «Вкус Африки» и покупайте. Ну или просто в поисковике Google, Яндекс, где угодно. 8 800 200 ровно 9702.

0: микрофон прямого эфира Наталья из Тюмени. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Я за свою долгую жизнь видела много-много таких случаев. Я вам расскажу лишь только два. Подруга моей дочери, по любви сошлись, все. Но он ее так избивал, до такой степени, что ее в больнице на по 2 недели лежала. В результате они все равно разошлись через 20 лет. И второй пример. Жили у меня соседи, женщины с мужчиной. Вот. Как только женщина начинала бухтеть на него, он одевал кепочку и говорил: «Я пойду погуляю». Вот и все. Приходил он домой, все, она уже остыла. Теперь про свою жизнь вам расскажу. Я вышла замуж в начале 70-х годов. Муж мой был, в общем, на рыболовном траулере, ходил старшим помощником капитана. Являлся через полгода, и я ходила битая все время. И несмотря на такого завидного жениха, я собрала дочь и уехала в Тюмень. Вот. Тут я вышла замуж. Теперь мы прожили вот 50 лет с ним, но у нас такого нет. А почему нет? Потому что как только он первый раз поднял на меня руку, но он не успел меня ударить. Я мыла посуду, он стояла, у меня в руках была сковородка, я его как огрела, так он выпал у меня в окно. После этого все. Вот. 50 лет мы с ним прожили. Вот в этом году как раз было 50 лет. Ну, я бы не сказала, что мы живем на 5, но на 4 точно. Вот. И хочу сказать всем женщинам: бабоньки милые, бегите таких мужиков. Надо немного себя уважать. Вот. Иначе это будет повторяться, повторяться и повторяться. Вы оцените обстановку, что это за человек и как, и какая может быть ваша жизнь дальнейшая. Вот. А законы? Ну, законы, это говорят, как вышло. Куда повернул, туда и вышло. Вот. Так что вот так, разберитесь в своих чувствах, в отношении мужа к вам. И делайте выводы, а лучше всего уходите, вы найдете еще. Вот я нашла же, нашла. Вот, и вы найдете, так что не переживайте. Вот, все будет нормально.
0: А из окна-то он выпал, какой этаж был, скажите, пожалуйста?
1: А не этаж был, у нас был свой дом.
0: А, ну хорошо, ладно, слава богу. Всего лишь один профилактический удар сковородкой, и вопрос решен. Спасибо. Далее, Виталий Сургута, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Тут по поводу принятия решения забывают об одном моменте, о том, что много людей будет этим пользоваться. То бишь, возможно, самого насилия не будет, но будет очень много заявлений. Поэтому смысла в этом законе нету. А те, кто применяет насилие в семье, и как бы им стоит задуматься о том, что просто это не семья, и смысла в ней оставаться нет. Ну, как бы вот мое мнение.
0: Отличное мнение. Спасибо. Спасибо. Потом. Далее. Петр Сахалин. Здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте, пожалуйста.
3: Я считаю, что такой закон нужен, но нужно не забывать о том, что и женщины, да, нечистые на руку, которые себя вести совершенно не умеют, они будут этим пользоваться. Но, естественно, многие женщины сами провоцируют мужчин. Я хочу отметить, что я категорически против любого рукоприкладства вообще в отношении к детям, к женщинам, к мужчинам. Поэтому нужно закон делать грамотным, и нужно, чтобы отвечали не только мужчины, но и женщины, которые этим тоже частенько занимаются. Как-то так.
0: Благодарю вас. Спасибо. Далее.
3: До свидания.
0: До свидания. Светлана из Челябинска. Прошу вас.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: У нас в семье у мамы с папой был конфликт, и тоже одного раза хватило удара сковородкой.
0: Я же говорю, лучшее средство против домашнего насилия – удар сковородкой.
4: Да. Да, мама ответила папе. И больше идеальный муж был. Ни меня, ни маму никогда даже эту самую скандалов не было, слава богу. Но мама зато срывалась на мне, я жертва домашнего насилия. Эмоциональное. Муж руку поднимал. Меня вот что удивляет. Полиция всегда спрашивает. Это муж в отношении полиции. Муж нанес удары. А все, до свидания. Это ваши семейные разборки. И в этом смысле закон о домашнем насилии может быть и нужен. Хотя я считаю, что никакой разницы о нанесении телесных повреждений нет между чужим и, так сказать, мужем. Вот. И нужна работа психологов и воспитаний.
0: Спасибо. Как много всего нужно. То есть дело за малым, видите. Психологи, воспитание. Да, комплект в МВД. В общем, всего-то пара вопросов. Далее. Наира из Краснодара. Здравствуйте, Наира. Прошу.
5: Доброе утро.
0: Доброе.
5: Вот у меня прям, если честно, очень интересные, конечно, вопросы вы подняли. Я работаю в детской поликлинике, и я хочу сказать, что я против всякого насилия в семье, особенно если это касается детей. Я думаю, что если появится такой закон, который сможет этих деток защитить, то я только за. И у меня прям, знаете, сложилось такое четверостишие, очень интересное для женщин. Мужик бьет, значит, любит. Я, например, против этого. И мне кажется, что это немножко уже устаревший вариант. По нынешним временам женщина очень самодостаточная, и она может потянуть и семью, и есть женщины с прекрасными профессиями, которые могут содержать своих деток, вырастить. И я против всякого насилия. Если есть, появится такой закон, то я только за.
0: Отлично.
5: Буду поддерживать. И главное, чтобы эти законы хорошо
0: работали. Работали, еще раз, дело за малым.
5: Вот, вот это самое главное.
0: Спасибо.
5: Мужик бьет, душу волнует. Может, любит чересчур? Что же нам с такой любовью делать? Только я вообще не могу понять. Женщина должна себя защищать.
0: Спасибо. Спасибо. Благодарю вас. Полторы минуты у нас остается. Давайте финальный звонок послушаем. Анатолий, Екатеринбург, прошу вас.
6: Здрасте,
0: пожалуйста.
6: Вот, ну, кому-то, может, и нужен такой закон, но вот нам с Людкой такой закон не нужен.
0: Слава богу. Людке привет большой.
6: С Людмилой, это оба такие мы дрочливые. В общем, я с ней познакомился на спорте, занимаюсь единоборствами, я борьбой, а она этим вот, прыгает, а ногами машет кукушункай, что ли, вот.
0: Кукушункай, да.
6: В общем, ну, как подсоримся что-то, в общем, ну, так, друг дружку немножко это самое побьем, вот так вот. Потом что-то ходим, полдня не разговариваем, дуемся. Потом что-то раз опять обнимаемся, целуемся уже. Ну, как любим друг друга, так вот и все тут, и это все проходит быстро. А так это, если что-то как-то посильнее, ну, как-то один раз она мне зуб выбила. В общем, ну, это, я считаю, как бы это, кёкушинкай, все-таки как-то порезче, чем борьба. И поэтому я как-то все равно ее люблю. Вот говорю, так, помолчим полдня, все равно до дубчики тянет.
0: Ага. Муж и жена от нас, это она. Слушайте, Анатолий, вы наш победитель однозначно. Вы у нас выигрываете кофе.
6: Вообще такой закон кому-то, конечно, и нужен.
0: Кому-то, но не вам. Да, вы наш победитель. Вот сейчас с вами свяжутся. И две упаковки нашего кофе ваши. Спасибо вам за ваш звонок. Подняли настроение всем. Всем спасибо, кто звонил. Большой перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о внешнем управлении Украиной.
2: Что сделал Запад после переворота? Он пошел по другому пути. Пошел по пути выстраивания монолитной карательной системы. Все. Поле было зачищено. Никаких там ни левых, ни других, так сказать, движений не осталось. 24/7 идет телемарафон уже 6 лет. Он не прерывается. Мозги промываются. Правда – это неправда. Победа – это поражение. Все абсолютно в рамках Оруэлла. И вся эта идеология выстраивается очень просто. Поэтому менять надо политический режим. Почему менять? Понятно, почему. Как его менять? Тоже понятно. Значит, договариваться с хозяевами этого режима.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Отмечается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.
0: О преступлениях.
3: В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей, сообщили ФСБ. Задержаны две женщины, доставлявшие по указанию Киева мощные бомбы в Пятигорск. Их украинские спецслужбы хотели использовать в качестве смертниц. Женщины прибыли из Москвы и не были знакомы друг с другом. Как сообщили ФСБ, главной целью было достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов.
0: О вооружениях.
3: Дональд Трамп заявил о планах американских автоконцернов производить оружие. Форд и General Motors и другие компании могут вскоре начать выпуск вооружений для пополнения арсеналов страны. В том числе речь идет о крылатых ракетах, томагавках и снарядах для защитных комплексов «Патриот», рассказал президент США журналистам. По его словам, власти разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты.
0: О нововведениях.
3: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для кожаных сумок и чемоданов. Документ также коснется других изделий кожгалантерии. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года и заменит действующий стандарт от 2007 года. ГОСТ устанавливает требования к классификации и размерам подобных товаров, их безопасности, качеству материалов, методам изготовления, транспортировки и хранению. При этом некоторые особенности натуральной кожи браком считаться не будут. Стандарт также не распространяется на ранцу, рюкзак, такие портфели ученические, кожгалантерейные изделия для детей и подростков.
0: О футболе.
3: Сборная Норвегии обыграла команду Сенегала со счетом 3-2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Эта победа стала для норвежцев второй подряд на турнире и гарантировала команде выход в 1/16 финала. В первом туре норвежцы обыграли команду Ирака 4-1. Норвежская национальная команда впервые с 1998 года дошла до стадии плей-офф на чемпионате мира.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, курс юаня 10 рублей и 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Я скучала, а вы? Дима Иванов?
6: Да!
5: Дома Иванов?
6: Тоже скучал!
5: Димон тоже скучал, и на самом деле это так, по утренним эфирам, это какая-то, знаете, зависимость легкая, в легкой форме. Когда ты хочешь проснуться с утра, пораньше, приехать на студию.
6: А в итоге приезжаешь под последние минуты.
5: Я приезжаю в последние минуты, я уже обосновала, почему.
6: Все так, понимаешь? Я вообще хотел в 5 выходить пешком, бегом.
5: Но?
6: В итоге я не в 6, я в 7-10 ток-ток-ток встаю.
5: И, ну, вызываешь такси и едешь, соответственно.
6: Я не вызываю такси.
5: Ты пешком доходишь?
6: Не пешком.
5: А кто тебя подвозит, Дима Иванов?
6: А Виталий Калинин подбирает по маршруту следования.
5: А почему меня никто не мог подобрать сегодня? Я была сегодня в ужасной ситуации, без машины.
6: Стрессовой.
5: Я была в стрессовой ситуации, тем более я вчера писала коллегам. И из одних, из 6 присутствующих коллег, ладно, из 5, мне ответил только один. Ксения, спасибо тебе большое. Остальные все молчали.
6: А остальные, хотят, чтобы ты развивалась.
5: Да, развивалась.
6: Потому что мышечная память, она лучше.
5: Да-да-да. Только мне нечего помнить было вообще-таки так, чтобы ты понимал, потому что я не пользовалась ни разу этой услугой.
6: Так у тебя был целый эксперимент, то есть, получается, вызов.
5: Нет, меня это вводит в стресс. Я сейчас объясню для наших радиослушателей ситуацию. Я сегодня осталась без машины. Меня это вводит в стресс. Простите, пожалуйста. Да, я зажралась. И прочие всякие премудрости. Я не люблю вызывать такси. Не люблю, потому что я понимаю, что не я отвечаю за дорогу, а другой человек. И когда он меня доставит, и когда он меня привезет, это вообще-таки неизвестно. И я очень пунктуальная, ненавижу опаздывать. Но сегодня, в конечном итоге, я практически за 10 минут до эфира точно успела, да, потому что мы проверили, все сделали. Я успела еще за кофе сходить. Спасибо Красному Знамени за это, которое работает с 7:30 на минуточку. Приятный магазин очень.
6: То есть ты на такси вылезла и поехала?
5: Я на такси вылезла со студии, да. Он меня отвез сюда.
6: А кофе в какой период времени ты заходила?
5: Потом пошла. Красный Знамени. Ну, я приехала в 7:30. У меня еще пропуск в машине, понимаете, что самое ужасное?
6: А я только хотел спросить, а где у тебя пропуск? В машине, что ли?
5: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И у Димки тоже нету пропуска. А где у тебя пропуск?
6: Я не знаю, в других шорцах. Наверное. Вчера был.
5: Да?
6: Значит, он есть.
5: А, ну вот видишь, ты его хотя бы не потерял. Но он у меня в машине лежит. А машина у меня...
6: В утке.
5: В утке. Утка у меня в матрешке. Матрешка у нас в мягкой игрушке, а мягкая игрушка у нас в шаре.
6: Пожалуй, тебе хватит на сегодня кофе. Пей вот этот.
5: Что ты начинаешь? Нет, фу, я не могу это пить, я даже запах не могу. Кстати, в Красном Знамени хороший кофе. Я вот так чисто, это не реклама.
6: Ну, можно.
5: Ну что, у нас был недельный отпуск, так уж получилось, в городе были шарики.
6: Все из-за меня, в городе не было.
5: Как это, в городе были шарики?
6: В городе не было.
5: Тебя не было в городе?
6: Шариков в городе не было.
5: Почему были? Я видела лично, даже снимала, могу тебе фото-видео показать.
6: Прям в черте города видел?
5: Да, поднимались.
6: Когда?
5: Считаешь, что у меня галлюцинации? 100%. Я этот кофе в первый раз пью.
6: Не реклама.
5: Не реклама, но надо купить. Но это нам надо.
6: Ну, вообще, насколько я знаю...
5: Значит, ты плохо знаешь, мальчик мой.
6: Значит, ты не в рамках встречи, а уже так потом видела.
5: Я не помню, какое это было число. Возможно, это было еще До...
6: А, нет,
5: до...
6: правильно.
5: Нет, это было после открытия.
6: Одно из утр было, да, утром.
5: Это было вечером.
6: Свободный такой
5: вот
6: полет.
5: Вот я не знаю, я тебе
6: памятный.
5: В этом найду потом.
6: Найди,
5: ой,
6: найди.
5: У Виталика такая кепка классная. А у меня такой нет.
6: Это решаемый вопрос.
5: Точно? Давай, давай ты решишь.
6: Да там вот там коробка стоит.
5: Пожалуйста. Я даже хочу такую кепку, хотя я их вроде как не ношу, я бы лучше футболку хотела. Так вот, шарики у нас закончились. Димка наверняка вчера про это уже рассказывал, но ты знаешь...
6: Ну кому? Кифу? Кифу рассказывал.
5: Ты не рассказывал про шары?
6: Ну так, чуть-чуть.
5: Но это потрясающе. Я вот, вы знаете, я в этом году пропустила шарики, прям вот от начала до конца.
6: Да их почти в городе и не было.
5: Нет, я именно открытие пропустила, я не ходила на открытие.
6: Его не было тоже, не совсем.
5: Ну, оно не совсем состоялось, но так-то оно было. Движ Париж был, все, значит, открытие состоялось. И я вообще очень негодую из-за людей, которые типа...
6: Из-за людей, которые негодуют.
5: Вот, погода была нормально. Как будто бы непонятно, что как бы повыше погода, другая пониже такая. Ну, как бы вот люди такие, знаете, своеобразные. Вот, и, соответственно, открытие как будто бы состоялось, все окей, но я не присутствовала вообще нигде. Ни на открытии, ни на закрытии, ни на свечении. Короче, нигде в этом году я не присутствовала.
6: А, вон, на закрытии они еще в городе. Но это не полет. Да. Это не полет.
5: Ну да, там, ну, свечи. Шарики-то поднимали. Ну, в смысле, надувались. Да, надувались? Да. Надувались.
6: Наполнялись.
5: Наполнялись воздухом.
6: Теплым.
5: Да. От горелки.
6: Газовый.
5: Мы все это уже знаем. Давным-давно. Спасибо, что не бензиновый, хочется пошутить, но ладно. Вообще ничего не состоялось. Ой, наверное, мне надо, не надо пить больше кофе. Так вот, я не договорила тебе, Дима Иванов.
6: Да ты говоришь и говоришь, и не договариваешь, естественно. Давай, продолжай.
5: Я отсутствовала, потому что я была в Беларуси. И мне там очень понравилось. Мы доехали аж до Бреста. Самая южная точка Беларуси. И мы там были, вот все вот эти вот праздники, которые...
6: Южная.
5: Да, самая южная она считается. Самая южная точка Беларуси.
6: Или западная?
5: По-моему, южная. Я читала в интернетах. Но погугли на всякий случай.
6: Куда вы ехали? Вы карту вообще смотрели?
5: Нет, мы просто прямо там ехали. Там таможню проехали. Там потом опять прямо ехали. И еще туда. Там.
6: Через 300 метров поверните.
5: Через 300 метров поверните. А, маршрут перестроят. Вот, и вы, короче, классно провели время. Очень рекомендую всем доехать до этого замечательного города. Кстати говоря, не город-то герой, в курсе-то, да, а крепость. Были у нас, как это, моментики, когда вот мы подумали про это, кто герой, город или крепость, и оказалось крепость. Вот, и самое интересное, кстати говоря, вот я не успела, что говорится, заранее осведомить наших радиослушателей, что лучше всего в Брест ехать именно 22 июня, потому что там проходит реконструкция начала Великой Отечественной войны, и все это происходит в крепости, все мы знаем, да, что именно оттуда и все и началось, поэтому вот в следующем году запланируйте свой визит. Всегда говорят, очень потрясающие, интересные спектакли, представления. И все это происходит на улицах города, еще плюс ко всему. В общем, стоит обязательно посетить это удивительное место. Ну, а потом мы отправились в Гродно, потом мы отправились в Минск. В Гродно, кстати, мне тоже очень понравилось. Кто бы мог подумать, маленький городок, а настолько ухоженный, настолько красивый, настолько... завораживающий, я бы сказала, немножечко европейского шарма. Мы еще, кстати, попали в Беларуси, уже прошел выпускной. Ну, как это, не в... Бригантина. Да, вот у нас там Бригантина, а там вот у них просто выпускной. И мы как раз в Гродно были, когда выпускники шествовали по центральной улице. У них пешеходная улица. Кстати говоря, вот почему в Великих Луках не сделают пешеходную улицу? Даже в Пскове есть, правда? Это другая передача, я знаю. Ну, вот так просто я думаю, как клево, когда есть пешеходная вот улица. Вот именно, знаешь, типа... Она как для машин, но пешеходная.
6: Ну, очень, я очень на Пионерскую давно рассчитываю, что ее сделают.
5: Да, кстати говоря, это вот та самая улица, которую стоило бы сделать пешеходной. Там очень много памятников архитектуры.
6: Мы уже там знаем, что, как можно шарики развесить вот тротросами.
5: Да, о, это вообще было бы топ, просто топ. А, знаешь, что было еще в Бресте? Я вот хотела тоже тебе рассказать. В Бресте восстановили профессию фонарщика. Слышала ли ты про такое?
6: Прикольно.
5: Да, это очень круто. И вот человек, фонарщик, я забыла, кстати, как его зовут, он уже на протяжении долгих лет один и тот же, выходит там в каждый раз в установленное время. Время обычно оглашается заранее, на часиках там вот перед пешеходной улицей, перед в Бресте. И он зажигает фонари вручную. Естественно, он зажигает не по всей улице их вручную, а там, предположим, первые 10 от начала улицы. И вот вся вот эта толпа, которая хочет посмотреть этот тоже, можно сказать, исторический момент, потому что в Бресте зажжение фонарей вручную произошло где-то там в начале 20-го, что ли, а может даже в 19-м была такая история, что именно вручную их зажигали. И вот, знаешь, вся толпа вот туда за ним так идет. Он с лестницы к фонарю, и вся толпа туда к нему. Он с лестницы к фонарю, и вся толпа. Короче говоря, зрелище тоже очень классное. В общем, я вот поделилась, что у меня было такое маленькое путешествие, и всем очень сильно рекомендую съездить в Беларусь. И Дима нашел карту и уже хочет мне сказать, что это западная точка, а не южная, Катя Пахомова.
6: Но не южная прям самая, да, там другие.
5: Ну, Беларусь, но южнее, может, что-то.
6: Юго-западная.
5: Ну, хорошо.
6: Юго-западный областной центр, самый юго-западный областной центр.
5: Слово «юго» есть, значит, я победила в этой битве.
6: Потому что, ну, я-то Беларусь, имею некоторые тоже представления.
5: Имеешь корни?
6: Конечно.
5: Мы все оттуда немножко.
6: Я думаю, что южное у меня немножечко не срасталось, вот как так.
5: Душно.
6: Душно.
5: Пора включить кондиционер.
6: Или уйти на рекламу?
5: Как будто бы я еще не все сказала.
6: Ну, тогда говори.
5: Вот.
6: Говори!
5: А в Минске?
6: Так.
5: Мы уже вообще в прошлом году в Минске были во всех достопримечательностях, которые, вот, знаешь, основные туристические точки. И в этом году мы вообще на лайте просто пошли по пешеходной тоже улице. Вот они везде, эти пешеходные улицы, на самом деле, есть. Это так классно. И просто кайфовали. Там такой крутой вайб. Вот я не знаю, может быть, конечно, Москва-Питер тоже обладает вот таким...
6: Минск поспокойнее такой.
5: Да, в 100-500 раз
6: мегаполис
5: приблизительно.
6: Мегаполис поспокойнее.
5: Да, поспокойнее мегаполис, а мы все-таки прерываемся на спокойную рекламу.
7: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» — это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8:00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
6: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Катя Пахомова, Дима Иванов. И Катя будет продолжать или не будет продолжать?
5: Все, я все уже. Я уже все рассказала.
6: Не
5: если
6: все.
5: Вдруг вы, радиослушатели уважаемые, прослушали все, что я рассказала, вы, пожалуйста, послушайте ВКонтакте в подкасте, что я рассказала. Я там много чего интересного рассказывала.
6: Вот, тогда рассказывай дальше.
5: Теперь ты.
6: Теперь ты.
5: Теперь ты.
6: Нет.
5: Я знаю, что я хочу еще рассказать.
6: Да, потому что я Кифу только цифры накинул. С ним вообще, ну, что с ним обсуждать? Новый альбом Дрейка.
5: Дрейк.
6: Такой. Или кого-нибудь там, я не знаю.
5: Kanye West.
6: О, Kanye West. Вот это, да.
5: В Стамбуле.
6: С Буруновым.
5: Подожди, с Буруновым. Это была бы прекрасная смесь.
6: Так нет, ты не видела, на мемы разлетелся Бурунов на концерте Kanye West?
5: Нет, не видела.
6: У него с таким лицом он стоит.
5: Да? Ну, Бурунов вообще хорош сам по себе, даже если он с таким лицом. Я хотела тебе еще кое-что рассказать. Вот именно тебе, больше никому. Я ходила на матч Луки Энергии,
6: да,
5: на
6: вот
5: Экспресс.
6: Я вчера Антону рассказал, что 2-1 и толку с того, что я рассказал.
5: Да, 2-1. Я все пропустила, все. Из-за дочери. В следующий раз я пойду без нее. Нет, на самом деле, я вообще впервые была...
6: На футболе?
5: Вот вообще впервые была на футболе. Вообще впервые. Ну, я смотрела чемпионат мира по футболу когда-то в каком-то лохматом году.
6: Который сейчас идет.
5: Не-не-не-не-не. В каком-то лохматом году мы ходили по барам, и там включали все, что я помню из этого. Нет, ну мы ничего там плохого не делали, отстаньте.
6: 2018 чемпионат мира в России.
5: Еще раньше.
6: 14 в Бразилии.
5: Да.
6: Когда Акинфеев вот это вот с Алжиром и проиграли.
5: Да. Это было тогда. Вот тогда я смотрела единственный раз чемпионат мира по футболу.
6: 10-й мы не вышли, 14-й.
5: Что-то было вот тогда, да.
6: 10-й это
5: Марибор. И здесь я прихожу на матч Луки Энергия. Я их вообще никого не знаю, но номер 10 был хорош. 10 и, по-моему, 14. Они единственные, кто играли.
6: И, возможно, это играл за Тверь, да?
5: Нет, это были красные футболки. Мне все рассказали, в какие ворота нужно смотреть в первом тайме. Я все знала. Слава богу, мне попались хорошие знакомые, которые меня вот так взяли за шкварник практически. Сказали, так, сесть нужно вот здесь, смотреть надо туда, в ворота нужно забивать вот в эти. Если мы вот в эти не забиваем, то плохо. Если забиваем, хорошо. В следующем тайме будем забивать вот в эти. То есть мне все было, инструктаж был полностью проведен. Поэтому Максу и Кате отдельный респект, спасибо. И возьмите меня на следующий матч, пожалуйста, с собой. Вот, мне понравилось. Во-первых, мне понравился вайб. Обстановка, атмосфера болельщиков. Кстати говоря, болельщики, там сидели такие женщины, взрослые, ну прям взрослые.
6: Разные люди, да.
5: И они так, там это негодование выражали. Я так даже это, знаешь, немножечко побоялась чуть-чуть. На Тверь, как они там, ух, не валяшки, да, и да. Ну, короче, это было настолько эпично. А мне, как человека, который еще впервые вообще во всем этом находится, потом пришли барабаны, начали барабанить, кричать какие-то кричалки. Народ хлопал, подбадривал. Конечно, было немножечко обидно за Тверь, потому что у них там какие-то 3 человека стояло на трибуне
6: так
5: на их.
6: Это круто, они были.
5: Ну да, они были,
6: еще
5: были.
6: Еще не у всех бывает даже 3.
5: Нет, ну это понятно, да. Мне, конечно же, сказали, что нужно приходить на матчи большие, когда приезжают группы болельщиков, и это как бы смотрится гораздо эффектнее. Надеюсь, что будет такая игра
6: Спартак,
5: в этом сезоне.
6: Спартак 2 по осени приезжает.
5: Вот, замечательно. Напомни мне, пожалуйста, по осени, а то я тут забыла.
6: Там надо заранее сразу на стадион идти, там будешь долго в очереди стоять.
5: Да, а мы здесь... Слушайте, мне так замечательно понравилось, только такие все доброжелательные, такие все замечательные. Охрана такие все любезные, вообще просто. Я очень рекомендую вам ходить на матчи Луки Энергии. Мало того, что вы просто поддержите ребят, потому что поддержка, когда вот есть какая-то, да, это всегда... приятно. А, так вы еще с пользой проведете время, ознакомитесь вот со всей этой обстановочной атмосферой, ну и, возможно, познакомитесь даже с какими-то людьми, потому что болельщиков на самом деле много. Я даже не думала, что будет столько людей. Ну, то есть, вроде бы матч там, я знаю, что у меня знакомые периодически ходят, ну, мы там на футбол сходим, но чтобы вот это было так круто, они с шарфами пришли, в конце концов.
6: А то.
5: Ну, то есть, вот мне... зашло.
6: Ты
5: когда
6: следующий
5: матч,
6: шар?
5: Дима? Нет, я не купила шар. Сколько стоит? Там мороженое на стадионе 200 рублей.
6: Ну, 200. Подороже, чем мороженое, но как шарф нормально там, по-моему. Я не помню.
5: Вот,
6: я
5: если
6: в начале сезона купил.
5: Если бы Луки Энергия подарили Кате Пахомовой шарф, я бы ходила на каждый матч.
6: Владимир Александрович, мы с вами свяжемся.
5: Владимир Александрович, у меня самый звонкий голос в этом городе. Вы должны это
6: понять.
5: Тебе
6: на эфиры в понедельник потом. Знаешь, почему я не кричу на футболе, который в воскресенье?
5: Я потом восстановлюсь, у меня есть стопроцентное средство. Так я кричала там громче всех, даже первые вот эти полчаса.
6: Ты не представляешь, о чем говоришь. Я был в свое время.
5: Короче, подарите, пожалуйста.
6: Три дня восстанавливается голос.
5: Подарите, пожалуйста, мне шарф. Пожалуйста. Ну, пожалуйста.
6: Короче говоря, 28 июня, Спартак 2, Луки Энергии.
5: 28 июня? Ты только что мне про осень говорил.
6: Ну, это Спартак 2. Смотри, еще один лайфхак. Кого первым читают, тот дома играет. Спартак 2, Луки Энергии.
5: А, так они поедут туда.
6: Да.
5: Но это меня не интересует.
6: А потом 5 июля, тоже воскресенье, Череповец.
5: Череповец! Он из Череповца!
6: Да. Да, шарит. Она шарит за футбол. Череповец из Череповца, все правильно, да.
5: А значит, Луки Энергия Череповец будет,
6: да,
5: правильно?
6: 5 июля.
5: 5 июля? Ну, у меня 2-го день рождения, Владимир Александрович.
6: Это пресс-атташе, ты лучше к команде, да, обращайся за победами.
5: Уважаемый, вот номер 10 мне понравился. Уважаемый...
6: Да кто? Кто под номером? Алексей, типа, нет. Кстати, вот турнирная таблица. 5 очков отставания от Динамо Санкт-Петербург, но ни одного поражения.
5: Он играл лучше всех в первые полчаса, во всяком случае.
6: Как ты это определила?
5: Уважаемая команда, своим профессиональным взглядом. Уважаемая команда Луки Энергия, подарите, пожалуйста, мне
6: победу,
5: шарф.
6: И победу.
5: Шарф и победу. Если вы подарите мне шарф, у вас все будет везде победы. Все? Я как ты считаешь?
6: А, Селюков, нападающий, все, я понял.
5: Он такой...
6: Селюков. Он ножницами красиво забил, да, в падении через себя в одном из матчей.
5: Вот.
6: Вот. А какой еще?
5: 14-й.
6: Ты сказала, кажется, 14-й.
5: Кажется, 14-й.
6: А, если кажется, то 14-й.
5: Поди их разбери, там, господи, бегают, друг на друга накидываются, там такие потасовки. У меня сердечко-то заёкало, когда они там все вот этим вот месивом. Вот это вот все, вот это вот.
6: Кстати, насчет Мессива.
5: О, кстати, Месси стал лучшим бомбардировщиком.
6: Бомбардиром.
5: Да.
6: Да.
5: Крокодила-бомбардир.
6: На чемпионате мира тем временем, да, Аргентина забила 5.
5: Все, что я знаю про бомбардира.
6: Аргентина выиграла 2 матча, 3-0 и 2-0. Два матча, 1-3-0, другой 2-0.
5: Да, Месси мне не нравится.
6: И Месси забил все
5: 5 голов Аргентины. Мне нравится Роналду. А, потому что про Месси плохие ролики ходят, а про Роналду хорошие.
6: Я тебе сейчас накидаю про Роналду плохих.
5: Не надо мне про Роналду накидывать плохих. Не надо.
6: Вот, тебе еще долго познавать этот дзен. Хотя недолго, они уже заканчивают.
5: А Роналду сказал, что это будет его последний чемпионат мира по футболу.
6: Уже ракету каждому. Ну, все.
5: Месси тоже уже должен заканчивать.
6: Да, у них год разница. Только Роналду... тянет вниз Португалию, которая уже без него готова играть, но вынуждена играть с ним. А Месси 5 голов из 5 забил, понимаешь, за Аргентину. И
5: а
6: неизвестно,
5: Роналду
6: может
5: не забил?
6: Ли Аргентина без него или не может. Роналду пока... Сегодня с Узбекистаном забьет 100%.
5: А не с Узбекистаном?
6: Ага. А Месси важные матчи вытаскивает, понимаешь, разница. Как бы некоторые защищают Роналду, но уже...
5: Он не симпатичный.
6: Роналду?
5: Месси.
6: Месси?
5: Да.
6: Месси богом поцелованный, а Роналду сам себе сделавший, понимаешь? Это великое противостояние, величайшее, которое просто...
5: А вот они уйдут, что мы будем делать?
6: А все, я думаю, лет 10 даже ни одной звезды рядом не появится.
5: А ты почему так думаешь? А вдруг какой-нибудь молодой?
6: Они бы уже светились. Мбаппе? Нет, уже нет.
5: Сейчас, подожди.
6: Нет.
5: В сети хайпится вратарь.
6: Вазинья, которому 40 лет, который
5: нет,
6: не дал испанцам...
5: Нет. Молодой, красивый, господи, чернокожий.
6: Вратарь.
5: Да.
6: Отправляй свои запросы в поисковик или лучше в космос, потому
5: я
6: что,
5: боюсь, что,
6: потому что поисковик даже не найдет.
5: Я тебе потом, как я потом тебе расскажу. Уже девочки вот в запрещенной сети начали скидывать. А ничего тот факт, что посмотрите, какой вратарь. Я тебе потом скину. Я еще думала о тебе скинуть, потом думаю, ай, Димка не поймет. Скажешь, что ты мне скидываешь всяких дурачков.
6: Мне даже вот просто интересно, на основании чего он там хайпится.
5: Ну, на основании того, что он Сигма. Все. Типа, ну, симпатичный.
6: Импозантный, геройский, мужественный, альфа, да, вот так, сигма, вот так, да, наверное, расшифровывается, что это значит, аббревиатуры,
5: У меня есть для тебя еще одна штука. Я даже спешл сохранила. Сейчас, подожди, нужно только немножечко покопаться в моих архивах. Тра-та-та! Погнали!
6: Так.
5: Итак, Дмитрий, прайм.
6: Ну, прайм эра, ну, топ. Да, ну.
5: Лучший период в жизни человека.
6: Да.
5: Пикми.
6: Что?
5: Пикми.
6: Бить, ударить.
5: Пикми.
6: Ну, ударить, ударь меня, что-нибудь какое-то, пни, я не
5: человек,
6: знаю.
5: Человек, который отчаянно пытается понравиться другим и получить одобрение.
6: Ага.
5: Вот это я не знала. Мок и лукс максинг.
6: Дальше.
5: Это типа быть настолько привлекательнее кого-то, что буквально затмить его внешностью. Фома.
6: Фома.
5: Фомо.
6: Фома, имя такое.
5: Фома — это домовой. А имя. Фома — это, простыми словами, тревожное чувство, что другие получат интересный опыт, а ты нет. Шиперить.
6: Ну, что-то там это... Где-то слышал. Там, ну, что-то сводить, типа такого.
5: Представлять.
6: Ну, сводничество.
5: Поддерживать или хотеть, чтобы два человека были в отношениях.
6: Сводничество.
5: Когда тебе, да, кажется, что они смотрятся вместе. Хорошо, что такое риз.
6: Рис. Кто-то ошибся просто.
5: Риз.
6: Зотто. Маленький рис. По-итальянски. Ризотто. Маленький ризотто. Да.
5: Харизма, обаяние и умение привлекать людей.
6: Я сейчас тебя к Татьяне Борисовне отправлю. Раз
5: glow up. Я специально для тебя сохранила, чтобы ты понимал. Glow up. Заметное улучшение внешности, характера, образа жизни или общего уровня человека.
6: Всего вместе или чего-то по отдельности?
5: У него был невероятный glow-up. Он невероятно себя...
6: Я
5: ну, эстетик ты знаешь. Эстетик ты знаешь, что такое.
6: Я сейчас прорекламирую кого-то, добавлю слово хаос.
5: Эстетик. Это что-то красивое. ИК.
6: Порт. Измерительная команда в воздухоплавательном спорте. ИК.
5: Ой, у нас новости на Луки ФМ. Мы заговорились.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области стартовала патриотическая акция «Служу Отечеству». Ее третий год подряд организуют Общество знания и Государственный фонд «Защитники Отечества». Проект позволяет через личные встречи с участниками боев передавать подрастающему поколению ценности, лежащие в основе единства общества. В течение лета для школьников и студентов по всей стране пройдут открытые дискуссии с ветеранами СВО. Личные истории воинов, их рассказы о быте и взаимовыручке, о поступках и победах – ключевые темы акции «Служу Отечеству». Такие дискуссии позволяют молодым людям стать сопричастными к событиям, формирующим будущее нашей страны. В Великих Луках в инженерно-экономическом лицее состоялся ознакомительный мастер-класс по практической стрельбе. Для Псковской области это направление относительно новое. Поэтому главная цель организаторов – увлечь молодежь и заложить основу для создания новой спортивной секции. Развитие практической стрельбы в регионе получило поддержку партии «Единая Россия». Дисциплину планируют развивать в рамках партийного проекта «Сила единства», который решает одновременно спортивные и социальные задачи. В лицее номер 10 завершились традиционные кадетские сборы для учащихся 5-8 классов. Ребята проходили тренировки по общей физической и тактической подготовке, учились оказывать первую помощь, познавали основы выживания в дикой природе. Участники сборов значительно укрепили физическую форму, развили самодисциплину и выносливость, освоили новые знания и практические умения. Самые старательные кадеты и воспитанники были отмечены наградами, а всем добросовестным курсантам вручили сертификаты о прохождении курса.
12: О валютах.
13: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 10,81.
12: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Дима Иванов. Что-то я все время хочу тебе сегодня сказать «Дома, Иванов». Была у нас один раз такая опечатка, и теперь Димка стал домой.
6: Дома Иванов.
5: Дома Иванов.
6: Это я на эфире, а сейчас уже дома.
5: Это было на самом деле эпично и круто.
6: Неплохо. Так, вообще, вот и что, вот, ну, про шары типа поговорили, да? Вот ты видела их на горизонте, все, поговорили, да, получается?
5: Нет, ты можешь, я даю тебе слово, так и быть. Я торжественно передаю тебе слово, дома Иванов!
6: Я уже даже, ну, не знаю, о чем говорить просто. Вот с Кифом вроде как все проговорил, но это ж такой инфантил.
5: Все слова уже сказаны, мелодии написаны. Теории изданы. Наконец-то моему пению хоть кто-то аплодирует.
6: Пускай даже саркастично. Спрашивай что-нибудь-то про шары. Я не знаю, что.
5: Слушай,
6: сказать.
5: Я знаю, что спрашивать про шары. Достаточно сказать, Дима, как все прошло.
6: Я не понял. Быстро. Все прошло быстро. Я в этом году в новом амплуа еще, и вообще непонятно ничего просто.
5: В каком?
6: Администратор.
5: А, ты... повысился по карьерной лестнице шаров или тебя понизили?
6: Я не знаю.
5: Значит, понизили. Потому что если бы повысился, ты бы сказал, конечно, повысился.
6: Так что получается, повысился.
5: Ну, что тут тогда шарманку мнешь? Я хочу футболку. Так, Луки Энергия, мы с вами уяснили, что вы мне шар.
6: Кать, новое шоу, новая рубрика. Но... Катя Пахомова обновляет гардероб.
5: Да, Луки Энергия. Нет, я хочу шарф, чтобы на гимне поднимать свой шарф.
6: На гимне?
5: Да, гимн Великих Лук. Когда играет, мы все поднимаем великие луки.
6: Это просто, ну, песня. Обнимемся крепче, сожмем наши руки.
5: Знаешь что, мальчик мой, это гимн нашего города. И мне нужен шарф, чтобы я у чужих не просила. Я сказала гимн, значит, будет гимн. Можешь не гуглить.
6: Отжимай у соперников.
5: Что, шарф?
6: Да.
5: Мне мне сопернически не надо.
6: А ты его потом растопчешь.
5: Сожгешь.
6: Сейчас мы из тебя фанат-то сделаем.
5: Нет, я так не люблю делать. Мне просто...
6: Ты просто не пробовал.
5: Луки Энергия, пожалуйста, подарите шарф, а Дима Иванов подарит мне футболку с воздухоплаванием.
6: Они белые, я свою отдам просто.
5: Поношенную.
6: Два раза надеванная.
5: Это как это воздухоплавание 2014.
6: Кстати, 2013 я выкинул года два назад. Она уже давно не налезала на меня, но выкинута была только недавно.
5: Дима Иванов, кстати, год назад обещал мне начать бегать.
6: Я бегал.
5: Вы на воздухоплавании?
6: Да.
5: Да. Кстати, у меня здесь в каких-то числах июня был год работы на радио. Да? Или в мае, что-то я не помню. Вот где-то вот, да, был у меня юбилейчик уже, мой маленький, поэтому. Ну, всего лишь, да!
6: Что, тебе кажется, что. Лет 5 уже.
5: Это я просто как это. Мне кажется, что ты с нами была всю жизнь. Да?
6: Гимн вот так вот звучит. Вообще другой гимн. Великих Лук. На секундочку.
5: Вообще первый раз читаю этот текст.
6: Вот и я так думаю.
5: А вот «Обнимемся крепче» я слышала и не раз.
6: Это песня Владимир Мазур, если не ошибаюсь.
5: Гимн Великих Лук, я считаю. По мнению Кати Пахомовой. Ну, что хочешь мне говорить, господи, это мое личное мнение. Кто мне может его, господи, даже попробовать его оспорить? Понял?
6: Понял.
5: Красава, футболку гони. А что... Я попросила же шарф и прошу у тебя футболку.
6: Так.
5: Все. Мне больше не надо.
6: пока.
5: Что?
6: Да? Футбол, шары. Что шары? Дима Жохов третий раз выиграл.
5: Да, я видела, как его поливали шампанским, когда он вышел с...
6: Знаешь, на чьи деньги куплен этот напиток был?
5: На чьи, на твои?
6: Да, кто только за этим думает об этом мероприятии-то вот каждый год.
5: Да, а мне кажется, что это такая классная традиционная история.
6: Да, которую кто-то должен поддерживать.
5: А почему бы нам не скооперироваться с какой-нибудь...
6: организации.
5: Компании по производству винодельческой, допустим.
6: Вообще, надо по-хорошему, такие есть огромные, как вот такие вот бутыли с человека размером там. Вот и, да, они специально для таких мероприятий.
5: Не, ну прикольно, когда со всех сторон поливают.
6: Да.
5: Ну, то есть, а для этого нужны маленькие все-таки бутылки,
6: много.
5: А ну, обычные
6: 0,75. Неважно, какие. Много. Что ж такое?
5: Уважаемые винодельческие фермы, если вы нас слышите.
6: Фермы,
5: винодельческая ферма же она. Ну, типа, там в Крыму.
6: Да ну, сильно. Ну, ладно.
5: А почему нет? Может, у них свой шар будет? А ты рассылал коммерческое предложение?
6: Я нет пока.
5: А вот надо было бы.
6: А вот я займусь.
5: А вот займись. А между прочим, в Санкт-Петербурге есть винодельческий завод. В Беларуси, опять же, кстати говоря, которая очень любит нас.
6: Нас, да, приехали к нам гости дорогие.
5: Вот, поэтому...
6: Аэростат Василек.
5: Да, Василек, кстати, очень не нравится мне. У них этот цветочек очень такой, знаешь, символичный. И везде его вот акцентируют на нем внимание. И кафешечка-то даже есть, Васильки. Поэтому вот, пожалуйста, вам идея для коммерческого предложения. Я генерю просто на ходу. Быстренько написали, и вам-то всего нужен ящичек. Для такого-то мероприятия. А плакатики-то можно везде развесить. А плакатики это что? Реклама. Пу-пу-пу-ру-пу. Да, вот. Он очень красивый, этот шар. Но он реально очень
6: и
5: красивый.
6: И он очень большой.
5: Очень красивый, очень большой. И вот, собственно, пожалуйста, тебе интеграция случилась. Так
6: с
5: что...
6: чем, с кем? Какая интеграция?
5: С Белоруссией. Все, я уже все придумала. Осталось только утвердить на следующий год. Следующий год у нас будет 31-я, да, встреча.
6: Да?
5: Да.
6: И, возможно, не 32-й чемпионат России.
5: А почему? Не будет?
6: А может быть, не чемпионат России.
5: А кто? Чемпионат мира?
6: Кубок России, может быть.
5: А почему не... Чемпионат звучит России больше, чем...
6: Ну, чемпионат — это главный чемпион страны, да, будешь, выиграв. Потому что есть... вероятность переноса чуть-чуть подальше от границ главного-то старта пока что.
5: Но мы будем надеяться, что этого не случится.
6: У нас главное, что у нас будет международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. Она... Уж Великие Луки потягаются с любым статусным мероприятием внутри себя. Думаю, любому фору дадут. Поэтому неважно. Надо и другим, знаешь, тоже иногда себя...
5: Нет.
6: Надо.
5: Нет.
6: Ну, слушай, из 31 чемпионата 24 в Великих Луках проведено, поэтому...
5: Ну, надо, чтобы...
6: Есть такая... А там до 5 даже никто еще не дополз, понимаешь, из остальных.
5: Ну, естественно, потому что город Великие Луки — это вообще столица воздухоплавания, только вот мне всегда хочется почему-то побольше акцента на этом в городе.
6: Да.
5: Вот...
6: Да.
5: Вот я знала, куда надо бить. Знала. На самом деле, вот Дима сказал про улицу Пионерская. Улица Пионерская, да, же это у нас? И как было бы круто, представьте, там, во-первых, библиотека. Она сама по себе красивая, там фонари вот эти красивые.
6: Когда футбол сборной России вернется на международную арену, или Лукинергия выиграет Кубок России.
5: Если подарит мне шарф.
6: Да, будем просто бегать, поговорим, все на Пионерскую!
5: Да, на Пионерской в моей молодости были тусовки, кстати говоря, неплохие такие.
6: Там спутник, когда кинотеатр.
5: Да, и внутри него, и снаружи. Было. Так вот, сделать эту улицу пешеходной — это прям крутая тема. Очень крутая тема. Поставить, может быть, какие-то там, я не знаю. О, Дима Иванов, мне нужно купить сувенир. Ты должен знать, где его купить. Уважаемые радиослушатели, если вдруг вы знаете, где купить маленькую сувенирную кружечку с символикой Великих Лук. Знаете, не кружка, прям кружка, а вот такие маленькие сувенирные. Пожалуйста, 78-117, позвоните, скажите Кате Пахомовой, где купить такую кружку. Очень надо, очень.
6: Я думаю, что есть мастера, они тебе сделают.
5: А, нет, мне надо прям вот
6: она есть?
5: Срочно.
6: Ты видела где-то?
5: Да, они были раньше в ларьках «Союз печати», ну вот в этих, знаешь. А теперь нету ни ларьков, ни кружек, ничего. И меня вот интересует вопрос, мне прям очень надо к пятнице, прям вот кровь из носу. Где найти эту кружку, я не понимаю, но очень надо.
6: К пятнице?
5: Да.
6: Кружку?
5: Угу. Кружечку маленькую. Угу. Маленькую сувенирную кружечку к пятнице. Пожалуйста.

0: маленькие сувенирные кружечки. Вот они вот такие вот. Вот так вот выглядят. Они маленькие. И на них, например, нарисовано обычно герб, допустим, там написано «Великие луки», туда-сюда. Мне очень нужна такая кружка. Мы обошли вообще практически полгорода, в художественном салоне были, в Любопыте были, где-то еще были. Ну вот где обычно сувенирная продукция какая-то продается, нету. Нету таких. А вот надо именно вот кружечка, потому что человек, которому мы хотим ее презентовать, она собирает вот именно кружечки с разных городов России. Ну и мира, наверное, тоже. И они есть абсолютно везде, и были с великими луками абсолютно точно. Ну вот когда-то мы видели, когда они нам были еще не нужны, а тут вот не найти. Я даже не понимаю, где можно купить какую-то сувенирную продукцию. Вот, то есть у нас с этим есть какая-то... Вот раньше реально в ларьках «Союз печати» были там и тарелки, и путеводитель по великим лукам, и там что-то еще такое. Ну вот было, что купить, вот быстренько, знаешь, ручка, ну там вот что-то, какие-то такие мелочи, брелок, опять же. А сейчас вот эти ларьки закрылись,
1: есть.
0: И я не понимаю, куда идти.
1: Попробую в гостиницу сходить.
0: О, молодец, еще накидывай.
1: Там на первом этаже сразу.
0: В гостинице на первом этаже.
1: Ну, сразу как в главный вход заходишь, не знаю, там просто женщина, ну, наверное, не сидят постоянно, но как-то можно вызвонить. Там что-то есть.
0: Да? Вот, видишь, какой ты молодец.
1: Я ж там жил практически.
0: Вот я завтра недели туда постараюсь и приехать.
1: Ну, как жил?
0: Жил.
1: Находился. Работал.
0: Так что вот. И, кстати говоря, мы так и не договорили про пешеходную улицу на Пионерской. И вот там уже сделать какой-то такой акцент на том, что мы столица воздухоплавания. Что у нас путь из варяг в греки, в конце концов. Что у нас там еще есть интересного? Мы вообще-то столица фонтанов. На минуточку были раньше.
1: Мурал Дмитрия Оленчева с Кубком чемпионов.
0: Точно можно. Столица фонтанов были мы раньше. И вот у меня
1: цветных
0: вчера...
1: Фонтанов.
0: Цветных фонтанов. Да, прошу прощения. Вчера ребенок, буквально или позавчера, мы ехали мимо фонтан на площади. Я забыла, как он называется. Это не Кувшинка, это... Где прямо администрация, здание администрации, а он называется...
1: Я по названиям, я понял про какой, но я название тебе не вспомню.
0: Я тоже не вспомню. И она такая ездит, ой, фонтан работает. И я вспоминаю наше детство, когда работали вообще все фонтаны. То есть ты в любой точке города мог находиться, и абсолютно все фонтаны работали всегда, начиная там, мне кажется, с конца мая, вот как раз когда были последние звонки, вот это вот все, да. И всегда они, да, на 9 мая работали. То есть это было круто. И вот здорово было бы это все возродить, восстановить, потому что, ну, это классная карточка, визитная карточка Великих Лук, и плюс ко всему это привлекает туристов, а туристы привозят что?
1: Других туристов.
0: Других туристов. Прерываемся на небольшую паузу и оставайтесь на волнах Луки ФМ.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио.

0: Комсомольская правда.
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
2: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Кать Пахомова, Дима Иванов. И вообще сегодня носимся по темам. И Катя уже залипла в изучение фонтанов города Великий Луки, в исторические сводки и справки.
3: Да, да. Ты знаешь, я, кстати, хочу экскурсию с Орловым. Вот я прям вот хочу. Прям хочу-хочу. Надеюсь, что мне удастся в этом году это сделать. Я залипла на фонтаны, потому что, вы знаете, вот мы же столица цветных фонтанов были когда-то. А сейчас, к сожалению, нет. И вот я насчитала, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, ладно, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать фонтанов сейчас прописаны вот в исторической справке по городу Великие Луки. Ну, естественно, уже половина из них не работает. Ну, вот, например...
2: Половины нету.
3: Половины нету. Фонтан на территории ЛВРЗ. Я знаю, что он там есть, но он, естественно, не работает. Фонтан у ДК имени Ленина, там сейчас клумба. Хотя было бы круто, если бы был... Хотя там, когда заливало, там было не только фонтан, там было море целое. Но вот будем надеяться, что в этом году ничего такого не будет. Фонтан на площади Матросова вот здесь. Я даже не поняла, Диме показывала, не понимаю, где. И обелиск виден. И, ну, короче, схожу, посмотрю. Фонтан в сквере между улицей Пушкина и Богдановским переулком. Это вот фонтаны, которые цветные типа были, да, у нас. И довоенный фонтан станции Юнатов. Тоже, конечно же, я думаю, что его нет. Фонтан у проходной льнокомбината. Кстати говоря, там территорию очистили. Я очень надеюсь, что там что-то сделают цивилизованное, потому что там огромные же площади у льнокомбината. И вот как раз-таки этот фонтан, его очистили. Я надеюсь, что реконструируют, будет вообще круто. Хотя там как будто бы народа сильно нет, но все равно. Фонтан на площадке ресторана БЗ тоже, кстати, есть, но я не видела, чтобы он был действующим.
2: Ну, он как будто не
3: действующий,
2: не
3: культовый, да. Нет, а это просто не цветные, обычные, типа, вот что есть еще. Фонтан в сквере на улице Вокзальной. Сейчас его демонтировали. Он раньше был, помнишь, вот такой странненький, с какими-то связь с космосом там была, мне кажется. Его демонтировали, и сейчас там, как это правильно называется, который из подземелья-то идет. Понял, короче, да? Он тоже не всегда работает, там как-то вот включают его лишь изредка. Питьевой фонтан у нас есть в сквере у Дома творчества имени Александра Матросова. Я про такое даже не знала. И фонтан на территории предприятия УМЭ-218. Я тоже не знаю, что это такое, где такой фонтан есть. Но, судя по картинкам, ты знаешь, здесь все очень плохо. Прям от слова «очень плохо». Ну, в общем, было бы здорово. Это мы с Димкой вообще, на самом деле, начали разговаривать про пешеходные улицы.
2: Про шарф Лукинергии.
3: Про шарф Лукинергии, который, пожалуйста, мне Лукинергия подарит. И там можно свои автографы даже оставить. Номер 10. Номер 10. Номер 10. Оставьте ваш автограф.
2: Как автограф на вязаном видишь?
3: Маркером. Ой, я тебя умоляю. Для тех, кто хочет сделать автограф. Это вообще не проблема.
2: Эй, ладно.
3: Вот. А и начали мы вообще изначально-то с того, чтобы сделать пешеходную улицу и восславить столицу воздухоплавания. Восславить. Вот. Только оттуда придется цветочки убрать, конечно. А там цветы эти продаются, мне кажется, всю жизнь. Вот просто сколько есть, я знаю, все там эти цветы продаются, да?
2: Да. Я вот, кстати, думаю, что...
3: Ну, многие уже переехали, потому что раньше была вся улица Пионерская.
2: При том, что там рядом несколько цветочных магазинов.
3: Да, да, но они открылись, их раньше не было. Вот этих цветочных магазинов их раньше не было. Было вот, вот этот вот ряд огромный, не побоюсь этого слова. Ну, это было тоже так достаточно атмосферно.
2: 1 сентября.
3: 31 августа. Все вообще. Ну и вот 8 марта, вот это вот, день учителя, ну, в общем, короче говоря, тоже прикольно, но вот все-таки, наверное, пешеходную улицу хотелось бы больше, тем более, что там вот, когда машины стоят с двух рядов, там вообще не встать, не проехать, вот это вот, как бы, не очень нравится. Мне, я туда ездила, кстати говоря, в медицинский центр в один, который теперь открылся рядом с моим домом. Это радостная новость, это не реклама, потому что я не скажу, какой. Но слава богу.
2: Это просто два человека вот разных. Одна радуется появлению медицинского центра около дома, а второй такой: когда же я последний раз-то был, в принципе, как бы по медицинским вопросам где-нибудь.
3: Да.
2: Вот у меня плечо как бы ноет полгода, ну пройдет же когда-то.
3: Да, надо сходить к доктору. Я вот в своем возрасте теперь не пропускаю никогда сдачу анализов и посещение врача. Это важно.
2: Вот, ну разве что на медкомиссию.
3: Чтобы дожить. А я, кстати, хожу ежегодно на медкомиссию, потому что меня обязывает моя, скажем так, профессия. И я хочу сказать себе, что это прям хорошее дело.
2: Ты сварщик.
3: А, да. Плотник. Так, ну что, друзья мои, дело дошло до гороскопа, я так полагаю.
2: Да.
3: Что-то мы сегодня с Димой Ивановым даже про праздники не поговорили, но это и хорошо. Мы поговорим с вами про гороскопы. Я напомню, сегодня у нас 23 июня. Мне кажется, вчера было первое только, да?
2: Марта.
3: Мая.
2: 1 марта вчера было.
3: 1 мая. А вот уже месяц июнь заканчивается, и скоро у меня день рождения. Ха!
2: Подарите мне шарф.
3: Подарите мне шарф, футболку и еще маленькую кружку. Ладно, шучу. 23 июня, вторник. Утром надо набраться терпения, набраться сил и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкус и гармония.
2: Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны.
3: Тельцы. Результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
2: Близнецы. Тихая радость внутри – самый действенный двигатель. Помните об этом.
3: Раки. Звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
2: Львы. Ясность мыслей сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять дважды.
3: Девы. Масштабные замыслы. Не торопитесь реализовывать. Ситуация изменится.
2: Весы. Сегодня ваша внешность особенно выиграет от сдержанного вида.
3: Скорпионы. Вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб.
2: Стрельцы. Умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
3: Козероги. Ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
2: Водолеи. Красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно.
3: Рыбы. Конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
2: Пусть день принесет счастье, тепло, заботу, уют, добро.
3: Да, и вообще день сегодня хороший. Среда маленькая будет завтра. Я, наверное, буду с Антоном.
2: Среда,
3: да?
2: Маленькая.
3: Среда маленькая. Маленькая среда будет завтра, а сегодня у нас большой вторник. И, кстати говоря, буквально позавчера был день равноденствия, да? Позавчера. Или наоборот, не равноденствие, а когда был день больше.
2: Солнцестояние.
3: Да, солнцестояние. И вот все уже пошло на убыль.
2: Да?
3: Так что не профукивайте лето, у вас осталось 2 месяца. Оставайтесь на волнах Луки и ФМ, а мы будем радовать вас классными новостями и позитивом. Всем пока-пока!
2: Пока-пока!
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Вполне рабочая дискуссия о применении маломощных противобункерных боеприпасов, они бодро это обсуждали. То есть, если у них будут явные преимущества, от этого применят наверняка. Но, скорее всего, это не, будет не то, что вот все представляют какие-то гигантские взрывы с сожженными городами, а что-то более узконаправленное, поначалу, по крайней мере.
5: Спасибо. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Благодарим за выход, Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Впереди перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся после этого. Вернемся в эфир и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля. Нетаньяху это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был, но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля, в том виде, как он их себе представляет, и как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
9: Родион Мирошник сообщил о 290 пострадавших от ударов ВСУ за неделю. Это наибольший показатель в 2026 году, отметил посол по особым поручениям МИД России. Он добавил, что Украина за прошедшие 7 дней увеличила число ударов с помощью дронов по объектам Запорожской АЭС и ее городу Спутнику.
6: О переговорах.
9: Проходившие в Швейцарии технические переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара в роли посредников успешно завершены. Стороны подготовили следующий этап встреч на высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. По его словам, сформированные в ходе технических консультаций 4 рабочие группы займутся прекращением санкций, ядерными вопросами, реконструкцией, экономическим развитием, а также мониторингом и реализацией достигнутых договоренностей. Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в Китае. Никто из россиян не пострадал, сообщает «Интерфакс». В салоне автобуса находились 33 пассажира, в том числе 24 из России. Трое китайских пассажиров получили легкие травмы, опасности для их жизни нет.
6: О катаклизмах.
9: Аномальная жара во Франции всего за 2 дня погубила 18 человек, двое из них дети. Малыши потеряли сознание в закрытом автомобиле. В некоторых регионах страны 22 июня столбики термометров поднимались выше 40 градусов, сообщает Рейтер. Кроме того, в числе погибших 3 пожилых человека в возрасте от 80 до 95 лет. Еще 13 человек утонули во время купания в небезопасных местах. В некоторых частях Франции температура поднималась до почти 42 градусов, а кое-где жара побила предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1947 году.
6: О футболе.
9: Футболисты сборной Алжира со счетом 2-1 победили Иорданию во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. В группе J лидирует Аргентина, набравшая 6 очков и обеспечившая себе выход в плей-офф. По 3 очка у Австрии и Алжира команда Иордании очков не набрала.
6: О валютах.
9: Официальный курс доллара во вторник 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек и курс юаня от Центробанка 10 рублей и 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
6: Что будет? «Честный взгляд» на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб, ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здрасте.
5: Вот Валентина Ивановна Матвиенко заявила, значит, что проведение специальной военной операции уберегло от повторения трагедии 41-го года. Говорит, сегодня роль плацдарма для нового похода Запада против России отведена Украине. Нашей стране не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения специальной военной операции. Сделав этот выбор, мы уберегли страну, народ от повторения трагедии 41-го года. То есть, по ее словам, только достижение цели СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны. Ну вот, тут бы что-то прокомментировать и дальше пойти.
10: Давайте я прокомментирую. Давайте. Поскольку я все-таки по первому образованию историк, плюс я имею наглость считать себя учеником Андрея Афанасьевича Кокошина, на мой взгляд, одного из ведущих сегодня военно-политических теоретиков не только у нас в стране, но и в мире. Давайте сначала разберемся, что такое было 41-й год. 41-й год, то катастрофическое, набор катастрофических событий, которые произошли после 22 июня, он был связан с неправильной стратегией, выбранной руководством Советского Союза. Но первое, что касается системы самой подготовки к войне, то я думаю, что ключевой момент, очень часто вспоминаю, там 37-38 год, расстрелянные военачальники. Я думаю, все началось гораздо раньше, с операции «Весна» 1930 года, когда был убит цвет российского офицерства, еще царского. То есть те люди, которые искренне перешли на сторону России, они выбрали Россию, но вот они еще, им казалось, что Советский Союз – это такая новая реинкарнация России, а им объяснили, что нет, это не так, их просто всех убили, включая гения военной стратегии Свечина, который, ну, я думаю, совершенно иначе предлагал бы себя вести в этих обстоятельствах. То есть, как бы первое, самое главное, сделали две волны зачистки людей, которые способны были военно-стратегически мыслить, да? Убрали умников, заменив их на лояльных. Вот, это первая большая ошибка. Вторая большая ошибка, я думаю, это она идет еще раньше, чем сталинские времена, это попытка Коминтерна революционизировать Европу, в частности, попытка революции в Германии 1922 года. Ну, то есть, в значительной степени национал-социализм пришел к власти в Германии именно как противоядие попыткам большевиков революционизировать Европу. Но они иначе и мыслить не могли, по той простой причине, что они считали Россию таким стартовым хабом для мировой революции. И, в общем, в значительной степени то, что Гитлер пришел к власти, это был результат запуганности европейских и немецких элит, в первую очередь, тем, что вот-вот, так сказать, у нас здесь большевики сделают революцию. Ну и, конечно же, ситуация, когда были сосредоточены огромные ресурсы на границах, там мало кто знает, а эти цифры есть, они в открытом доступе. Они еще при Советском Союзе были опубликованы, причем вполне официально представителем Министерства обороны СССР, что Советский Союз имел преимущество над нацистской Германией в 1941 году и в танках, и в авиации. И, кстати говоря, в численности войск. И это преимущество было утрачено буквально в первые дни войны. Самолеты, разбомбленные на аэродромах, танки, у которых не было горючего, которые просто бросали, ничего не напоминает. Ну и 6 миллионов потерь в первые месяцы войны, 6 миллионов, из них половина пленные. То есть люди сдавались в плен, ну, потому что, наверное, они не очень хотели воевать за мировую революцию. И, собственно, перелом возник в тот момент, когда поняли, что это действительно не, так сказать, какая-то там ситуативная война, это война на уничтожение. Ну и важный момент стратегический. Сталин думал. И это главная его ошибка, потому что когда там рассказывают, там Зорге предупредил, там много действительно кто предупреждал, было много ошибок. А главное, Сталин неправильно прочитал намерения Гитлера. Он думал, что тот будет торговаться, что будут варианты Брестского мира, что они отдадут Гитлеру какие-то территории и на этом с ним как-то замирятся. А тот шел по пути полного разгрома, и, собственно, вот это непонимание стратегии оппонента и стоило нам вот этих вот абсолютно жутких потерь, в том числе, ну, я имею полное моральное право об этом говорить, потому что под Ржевом погиб ополченец мой дед Николай Выдрин, кстати говоря, сын царского офицера, вот, который сам пришел и сказал, я пойду защищать родину. Вот, поэтому я думаю, что, как я интерпретирую Валентину Ивановну, надо понимать стратегию своего оппонента, надо воевать по-умному, надо правильно мотивировать людей, надо делать ставку не на послушных идиотов, а на умных и инициативных. Ну вот, я в этом смысле с Валентиной Ивановной согласен.
11: Да, но она об этом не сказала.
10: Ну, если она говорит не повторять июнь 41-го года, ну, вот я вам рассказал, что такое июнь 41-го года, ну, наверное...
11: Тут вы понимаете, еще добиться, ну, какого-то единства по этому поводу, потому что вы сами прекрасно понимаете, другие историки с вами будут спорить активно. Вот. Поэтому тут вот, что такое 41-й год, одни скажут одно, вы скажете другое, и тут я не буду углубляться в этот спор, я все-таки, как мне кажется, вижу что-то другое в словах Валентины Ивановны Матвиенко, вот, что-то другое, но стесняюсь, если честно, откровенно скажу, стесняюсь свои мысли транслировать в эфир, прямо
10: скажу. Ну, мы с вами будем, видите, Валентину Ивановну интерпретировать, я вам предлагаю пригласить ее. В эфир и взять у нее
11: я
10: интервью.
11: Я ее зову заочно на интервью уже очень давно. И, конечно же, ей докладывают об этом. Видимо, не хочет. А там вообще есть о чем спросить.
10: Уважаемая Валентина Ивановна, Иван Панкин – один из лучших интервьюеров российской журналистики. Уверяю вас, интервью с ним вам даст только плюсы.
11: Да, будем надеяться, что Валентина Ивановна найдет время для нас и пообщается. Ладно, знаете, теперь тогда к, ну, другим темам. Тут и у вас есть кое-что интересное. Минченко Консалтинг опубликовали доклад «Образы прошлого будущего России. Как обращение к истории влияет на текущую политику». Что там интересного, пожалуйста?
10: Ну, на самом
11: «Образы
10: деле,
11: прошлого будущего» вообще уже, да, звучит интригующе. Пожалуйста.
10: Да, но на самом деле история очень простая. Будущее же мы не знаем. Поэтому очень часто, когда мы придумываем какие-то варианты будущего, на самом деле мы пытаемся перенести какие-то истории из прошлого. И вот я знаю, Геннадий Андреевич Зюганов на меня обиделся. Геннадий Андреевич, не обижайтесь, пожалуйста. Я просто взял, точнее, мы, наша команда, взяли объективные данные, и, ну, вот, цифры такие, какие они есть. И есть несколько важных моментов, ну, раз уж я начал говорить про коммунистов поговорим. Интересный момент, что, вот, и это видно по историческому нарративу, партия КПРФ очень далеко ушла и от Ленинской партии, которой она апеллирует, которая брала власть в 1917 году, ну и даже от поздней КПСС. Ну, почему? Во-первых, откровенный атеизм и богоборчество коммунистов и лично Ленина заменены огромным уважением к Русской Православной Церкви. Ну, то есть невозможно себе представить, чтобы Владимир Ленин говорил, что вот тысячу лет крестили Русь, это позитивное событие в истории нашей страны. Невозможно это представить. Геннадий Андреевич говорит это совершенно спокойно. И, на мой взгляд, это ему плюс. Точно так же, как я, честно говоря, очень позитивно отношусь к тому, что в 90-м году была создана Компартия Российской Федерации еще в Советском Союзе, потому что хочу напомнить и заметить, что долгие годы единственная республика Советского Союза, у которой не было своей Компартии, это была РСФСР. То есть была Компартия Азербайджана, была Компартия Грузии, а у РСФСР не было партии, кстати говоря, за эту простую идею, что Компартию России сделать, убили всю команду Жданова. Жданов успел умереть при Сталине, а Кузнецова и Вознесенского, в общем-то, расстреляли. Вот, тех людей, которые, в общем-то, были за то, что давайте как-то, может быть, поменьше будем насекомить русский народ в ущерб Кавказу и присоединенной Прибалтике. Вот, поэтому сама по себе роль КПРФ в истории, в современной истории России, на мой взгляд, должна оцениваться позитивно. Ну, то есть, вот в какой-то момент это была единственная политическая сила, которая говорила о том, что, ну, в общем-то, давайте подумаем о русском народе. Но именно поэтому, при всем моем огромном уважении Геннадию Зюганову и его команде, они никакие не коммунисты. И вот если брать основные подходы, они, конечно, придерживаются цивилизационного подхода, того, что есть тысячелетняя история России, что у нее есть традиции, ну и так далее.
11: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Мы вернемся через 2 минуты.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, ну, про образы прошлого, будущего России еще добавим, да, что-нибудь? Или...
10: Да, конечно, давайте. Есть что добавить, но давайте. Я максимально коротко. Ну, то есть, что у нас происходит сейчас в стране? КПРФ – это партия такой социально ориентированного русского патриотизма или там русского консерватизма, с таким, с иногда книксинами в сторону старой истории. Я поэтому и думаю, что зря они вот эту всю начали тему с реабилитацией Сталина, с Владимиром Ильичем Лениным. Ну, апелляция к позднему Советскому Союзу, к тому же самому Леониду Ильичу Брежневу. Кстати, вот они сейчас начали отмечать 120-летний юбилей. Вот. Я считаю, Брежнев был, ну, если не брать последние годы его правления, лучшим советским правителем, по крайней мере, наименее людоедским. Я, кстати говоря, в этом критерии полностью совпадаю с Владимиром Путиным. Вот интересный момент, мы проанализировали, как у Путина менялись взгляды на историю, и герои раннего Путина – это Петр I и Столыпин. Потом, видимо, по мере глубокого погружения в историю, он эти взгляды начал менять. Кстати, вот есть у меня друзья, которые сильно чаще, чем я, с Путиным общаются, и они говорят, что он прям очень глубоко действительно погружен в исторический контекст, он очень много читает по истории. И Путин говорит, вот вы знаете, все-таки Екатерина II лучше, чем Петр I. Результатов больше, кровищи меньше. А затем у Путина появился новый герой, это император Александр III Миротворец. И он сказал, что это вот действительно человек, который смог обеспечить стране максимальную стабильность, развитие. И, кстати говоря, это единственный исторический деятель России, которому Путин памятник открывал дважды. То есть это вот, ну, такой важный момент, да, и важный набор критериев. Я тут Владимира Владимировича могу только поддержать в том, что он своим идеалом считает государя-миротворца. Ну и важный момент, что у нас ниша таких вот традиционных левых, ну или новых левых, она практически не занята. Ну, в том числе потому, что современное левое движение, оно очень много нахватало там тему, скажем, защиты меньшинств. Та же самая коммунистическая Куба легализовала однополые браки, там, ну, ЛГБТ у нас
11: запрещено и всенародно порицаемо.
10: Да, порицаемо всячески. Вот, а на Кубе непорицаемо, нашей дружественной.
11: Пока еще просто они не дошли до этого пока еще. Вот да, сейчас да, блокаду американскую снимут и сразу же, значит,
10: примут правильный закон. Да, да, да, они как раз вслед за Трампом. Ну, окей. Дальше. У нас исчезла ниша русского национализма, потому что худо-бедно в этой нише был Владимир Жириновский, но после прихода к власти в партии Леонида Слуцкого произошел переворот не только кадровый, ну, с зачисткой Старой Гвардии, сегодня, я так понимаю, ее закончат на съезде ЛДПР, он как раз сейчас уже идет в разгаре, в общем, всех раскрученных, ну, большинство раскрученных депутатов времен Жириновского доуберут. Ну, и идеологически, если у Жириновского было «мы за бедных, мы за русских», то у Слуцкого осталось только «за бедных», пропало «русских», и исчезла вот эта стратегическая глубина, которая была у Владимира Вольфовича. Я, ну, как бы не секрет, с ним приятельствовал, мы любили с ним пообщаться, в том числе на исторические темы, и, конечно же, вот это все просто исчезло из повестки партии, то есть я так понимаю, что Жириновский остался только таким символом, маскотом, ну, типа как Че Гевара у, так сказать, современных левых, но уже без сохранения там его достаточно глубокой, на самом деле, философии. То есть нет левых, нет русского национализма, нет либералов у нас в стране, потому что новые люди никакие не либералы, это такая технооптимистическая партия, умеренно правая, ну, если можно применять вот эти вот, конечно, разделения правые и левые. Кстати говоря, Алексей Нечаев единственный политический лидер России, ну, если говорить о парламентских партиях, у которого нет вообще апелляции к истории, который только про будущее. У других есть, но вот у Зюганова любимые герои Ленин и Сталин, хотя я не понимаю, как их сочетать, учитывая тот факт, что Сталин физически уничтожил всю Ленинскую гвардию, то есть, причем как шпиона. Теперь они говорят, ну, как бы неправильные были решения. Так это шпионы были? Давайте разберемся. Нет, никто не хочет разбираться. Но у эсеров в историческом плане скорее такая каша. Нет какого-то глубокого понимания, но скорее отсылки к позднему Советскому Союзу. Кстати говоря, как и ЛДПР. То есть я бы сказал, что современная ЛДПР и Справедливая Россия – это такие две партии советской ностальгии по позднему Советскому Союзу. Союзу, потому что КПРФ зачем-то идет туда в эпоху наследия Ленина и Сталина. Ну, а Единая Россия очень большая и очень
11: единая. И, да, соответственно, никаких проблем у «Единой России» не будет.
10: Да. Ну, у «Единой России», несомненно, есть рейтинговая проблема сейчас. У них...
11: Ну, она инерционная, не менее. Там просто нужны какие-то реформы. А какие сейчас, чертовой бабушки, реформы?
10: Не нужны никакие реформы, не дай бог.
11: Ну как? На любой партии, у которой фиксируется застой, нужен какой-то, я не знаю, ребрендингом нельзя назвать.
10: Смотрите, во-первых, нет никакого застоя в «Единой России». Я думаю, Владимир Владимирович Якушев, нынешний генеральный секретарь партии, в общем, достаточно грамотно и очень аккуратно ее видоизменяет. Что касается революции, у нас произошла кадровая революция по итогам праймерис. У нас десятки действующих депутатов Государственной Думы, ресурсных, проиграли праймерис, и в следующем составе Государственной Думы представлены не будут. То есть на самом-то деле перезагрузка «Единой России» уже происходит у нас буквально на глазах, по крайней мере, по кадровому составу, ну, в том числе достаточно большое количество участников специальной военной операции станут депутатами.
11: Прямо большое?
10: Да, ну, десятки, десятки. Угу.
11: Ну, хорошо, посмотрим, что из этого получится. Теперь к современным вызовам. Вот с тем, что происходит сейчас, я, конечно, говорю про атаки по логистике, про топливный кризис определенный, про атаки БПЛА на Москву, Питер и прочее-прочее. Что нам делать? Может быть, вам, ваши друзья, которые сильно больше, чем вы, общаются с Владимиром Путиным, может быть, что-то говорили, и вы так аккуратно можете и с нами поделиться?
10: Нет, конечно, я этим делиться не буду.
11: А, ну, насчет что-то говорили. Ну, хорошо, да. Да, пожалуйста.
10: Вот. Но я скорее сказал бы, ну, с точки зрения элементарной стратегии. Еще в 22-м году, тогда еще главнокомандующим Вооруженных сил Украины был Залужный, он выдвинул стратегию, которая сводилась к тому, что Украина может рассчитывать на победу в войне только в случае, если цену войны начнет чувствовать большинство населения России.
11: То есть это было заявка. Зеленский говорил то же самое с 22-го года.
10: Придумал Залужный, это такая вот новая доктрина Залужного, и теперь у них наконец-то появились, для них наконец-то, технические средства для того, чтобы эту стратегию реализовывать. Стратегию террора против гражданского населения. Они ее и реализуют. И, собственно, действительно, вот уже Москва, которая по нашей модели, ну, модели, которую придумала Евгения Стулова, что есть четыре России: Россия воюющая, Россия глубинная, Россия столичная, Россия уехавшая. Вот была Россия столичная, которая, ну, типа, ребята, у вас там специальная военная операция, пусть специальные люди воюют, оперируют. А типа дайте нам это развидеть. Ну, теперь это развидеть не получается. И я думаю, что это, конечно же, серьезный не военный перелом, а именно такой психологический вызов. Но в характере русского человека наоборот упереться. То есть, вот, например, французы в 40-м году, они взяли и просто сдались. Да? Ну, потому что в том числе, потому что они были травмированы Первой мировой войной. А русский человек в 41-м году, ну, кстати говоря, для Гитлера это тоже произвело психологическое. Кстати, ударим по Советскому Союзу, люди ненавидят коммунистическую идеологию, и они просто там сдадутся, не сдались. Вот, поэтому русский человек, он очень упертый и очень не любит, когда на него давят. Поэтому я думаю, что с точки зрения массовых настроений эффект будет скорее противоположный. Но это не отменяет того, что нет очевидного рецепта быстрой победы. Соответственно, ну, собственно, есть две партии сегодня. Нет партии окончательного мира, потому что в него никто не верит. Но есть одна партия, которая говорит, давайте упремся сейчас и до Талова, а другая говорит, давайте заморозим. Если уж нам суждено воевать с Европой, то давайте сделаем передышку и подготовимся. Ну вот, между этими двумя партиями в кулуарах сейчас и ведется дискуссия.
11: Кто выигрывает, можно говорить сейчас?
10: Ну, пока понятно, что выигрывают те, которые говорят, упремся и до Талова будем штурмовать населенные пункты. Ну, вот это вот, так сказать, стратегия истощения ресурсов Украины.
11: Спасибо. Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Благодарим за выход.
15: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
16: Оно «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области стартовала патриотическая акция «Служу Отечеству». Ее третий год подряд организуют Общество знания и Государственный фонд «Защитники Отечества». Проект позволяет через личные встречи с участниками боев передавать подрастающему поколению ценности, лежащие в основе единства общества. В течение лета для школьников и студентов по всей стране пройдут открытые дискуссии с ветеранами СВО. Личные истории воинов, их рассказы о бытии и взаимовыручке, о поступках и победах – ключевые темы акции «Служу Отечеству». Такие дискуссии позволяют молодым людям стать сопричастными к событиям, формирующим будущее нашей страны. В Великих Луках в инженерно-экономическом лицее состоялся ознакомительный мастер-класс по практической стрельбе. Для Псковской области это направление относительно новое. Поэтому главная цель организаторов – увлечь молодежь и заложить основу для создания новой спортивной секции. Развитие практической стрельбы в регионе получило поддержку партии «Единая Россия». Дисциплину планируют развивать в рамках партийного проекта «Сила единства», который решает одновременно спортивные и социальные задачи. В лицее номер 10 завершились традиционные кадетские сборы для учащихся 5-8 классов. Ребята проходили тренировки по общей физической и тактической подготовке. Учились оказывать первую помощь, познавали основы выживания в дикой природе. Участники сборов значительно укрепили физическую форму, развили самодисциплину и выносливость, освоили новые знания и практические умения. Самые старательные кадеты и воспитанники были отмечены наградами, а всем добросовестным курсантам вручили сертификаты о прохождении курса.
15: О валютах.
17: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 10,81.
15: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзора. Виктор Александрович, вас приветствую.
19: Доброе утро.
11: Время от времени появляется информация про дефицит лекарств, в принципе, и в госбольницах, и вообще в аптеках. В принципе, я вот даже открыл специальную статью на портале Фармедпром за май. Там вот заголовок такой: названы причины, почему возникает дефицит лекарств в России. Я статью читать не буду, конечно, целиком, вас поспрашиваю, но вот действительно многие стали жаловаться, я периодически в лучших телеграм-домах выхватываю такую информацию, что того препарата нет, этого нет. Я сам столкнулся с тем, что не могли поставить моему знакомому простую прививку от бешенства, потому что ее просто не было. Вот бегали по поликлиникам и искали. В Москве, представьте себе. В общем, есть, ну, что можно сказать о дефиците? Он вообще с чем связан, если он есть вообще? Вот ваше мнение.
19: Вы знаете, хороший вопрос, потому что к нам в общественный совет периодически также приходят обращения, связанные с тем, что тот или иной препарат пациент не может приобрести. Значит, давайте мы вот на несколько частей разделим ответ. Значит, первое. Порой на самом деле у нас исчезают какие-то конкретные торговые названия, но это не значит, что исчезло так называемое МНН. То есть это то международное непатентованное название, которое дает терапевтический эффект. Ну, к примеру, у нас есть ацетилсалициловая кислота, у этой ацетилсалициловой кислоты торговое наименование аспирин, и таких аспиринов у нас достаточно много, и поэтому, если исчезает один, то всегда есть замена. Вот, поэтому, когда пациенты спрашивают конкретное торговое наименование, его на самом деле может не быть, и причины там разные. Бывает это взаимоотношения аптеки с дистрибьютором, кто-то кому-то вовремя не заплатил, и дистрибьютор ограничивает поставки, а в соседней аптеке-то, соответственно, этот препарат может быть. Где-то компания, если особенно она иностранная, перестала поставлять сюда этот препарат. Такое, к сожалению, тоже бывает. Это бывает как на постоянной основе, об этом они заявляют, так и бывает временно. К примеру, конкретная производственная линия закрывается на санитарную обработку. Она там, как правило, занимает около месяца. И в этот момент как раз вот нет этих поставок препарата. Вот, поэтому, так сказать, там причин на самом деле очень много. Что касается вакцин. Вот то, о чем вы сказали, такие обращения периодически также к нам приходят. И здесь с каждым отдельным случаем нам необходимо разбираться, потому что вот по той статистике, которую мы видим, а у нас достаточно, так сказать, ну, достаточное количество источников, их как минимум три, это система МДЛП, которая отслеживает все введенные партии, фактически жизнь каждого лекарственного препарата, каждой отдельной пачки, ее можно отследить на рынке, где она находится, кто ее произвел, ее срок годности там и так далее. Есть государственная система «Витрина», и есть информация в Росздравнадзоре по партиям, которые введены в оборот. Вот, соответственно, так сказать, сличив эти три картинки, мы видим, что, в принципе, у нас во всех территориях Российской Федерации есть необходимые препараты. Другое дело, что в какой-то конкретной точке его может не быть, и здесь надо разбираться, либо это нерасторопность местной власти, либо это, так сказать, вовремя не закупили, либо, так сказать, там большой расход произошел, не успели произвести, вот, либо что-то скрыли, это тогда уже как бы другой подход, здесь должны разбираться конкретно правоохранительные органы. Это еще одна причина. Ну, и еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Вот что касается бешенства, для меня это, конечно, удивительно. Если вы нам пришлете информацию по конкретной точке, то, безусловно, и департамент здравоохранения Москвы даст ответ, и терорган по Москве и Московской области разберется в этой ситуации.
11: Я вам могу рассказать в травмпунктах, которые, ну, бесплатные гостравмпункты, да. В них как раз было проблематично найти и бегали как раз из одного в другое. В платном, безусловно, за деньги. Это надо заплатить за прием, и надо отдельно за вакцину заплатить, и тогда там, конечно, все в наличии. Вот я вам рассказываю реальный случай.
19: Ну, я говорю, хорошо, если мы, так сказать, получим конкретный адрес и, соответственно, будем разбираться с этой медицинской организацией, этого быть не должно, и хорошо, что вы об этом сообщили. И я думаю, что департамент здравоохранения, еще не закончив наш с вами эфир, уже предпримет меры для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Вот, если говорить там, например, о вакцинации клещевого энцефалита, тоже к нам приходят вопросы, то здесь... Ну, вопрос, он не то чтобы сложнее, но его надо понимать, что вот эта вакцинация, она не входит в национальный календарь прививок, который обязательный. То есть это отдано на откуп регионам, и регионы в зависимости от эндемической ситуации, от эпидситуации, они принимают решение бесплатно прививать, не прививать, и если прививать, то какие группы населения. Как правило, это дети, как правило, это люди старшего возраста, пенсионеры, и, как правило, это люди, работающие в определенных, ну, так скажем, климатических и природных условиях с определенными профессиями. Это люди, работающие в лесу, геологи, лесники там и так далее, лесорубы. Вот. Вот они идут по обязательной программе, и за счет регионального бюджета их прививают. Соответственно, все остальные, если они хотят профилактическую прививку, то такая прививка, опять же, там присутствует, но ее надо делать уже не в рамках ОМС, она делается за деньги, и это, опять же, на откуп регионам, так сказать, ну, к сожалению, пока на все бюджета не хватает, поэтому вот есть такие отдельные, скажем, направления, по которым происходит работа по вакцинации.
11: Что касается онкобольных, вот тут я чаще всего слышу, что какие-то проблемы с тем или иным препаратом.
19: Ну, опять же, вот огульно не хочу говорить, давайте будем разбираться в каждом конкретном случае, потому что...
11: А куда вот звонить? Так... Вот у человека, вот смотри, сейчас нас слушает огромное количество людей, и, конечно
19: да, же... Да, смотрите, во-первых, есть горячая линия в Росздравнадзоре. Я сейчас наизусть телефон не скажу.
11: Но это можно посмотреть, да.
19: Да, это можно посмотреть. Плюс есть сайт общественного совета rosdravnadzor.os.ru, где есть электронная приемная, куда можно обратиться любому человеку из любой точки России. И опять там же в разделе новости есть телефоны всех горячих линий. Соответственно, если возникают какие-то вопросы по препарату, обращайтесь. Вот все, что касается... программы онкологии, диабета, мы здесь, слава богу, не видим дефектуры, препараты у нас есть, но, к сожалению, порой люди не знают, куда обратиться, либо не хотят обращаться. Вот, кстати, мы часто видим по телевизору, когда, так сказать, на разных каналах просят собрать деньги там либо для ребенка, либо еще для какого-то пациента, и говорят, что вот там такая-то операция, либо манипуляция, либо препарат стоит там столько-то миллионов. Я вот, когда это слушаю, всегда удивляюсь, потому что вот эти все препараты есть бесплатно, но для этого, да, надо там встать на учет, да, надо, так сказать, зафиксировать все это в истории болезни и уже дальше двигаться.
11: К сожалению, и, есть у нас такие... как правило, часто по возрасту, кстати говоря, не подходят люди. Там до определенного возраста, насколько я знаю, есть и такие ограничения.
19: Это скорее не по онкологии, а по орфанным препаратам. На самом деле у нас для детей вот такие редкие препараты закупает фонд «Круг добра». И когда дети переходят из детского возраста во взрослый, вот здесь возникает эта проблема. Это хорошо, что вы на нее указали.
11: «Круг добра» – президентский фонд, если вот кто не знает.
19: Да. Вот. Но опять же, это упирается в бюджет. Это уже вопрос законодателей. То есть если будут выделены финансы, то безусловно, что фонд «Круг добра» будет закупать гораздо больше, будет работать не только для детского населения, но и для взрослого.
11: Чаще всего, вот когда вы слышите про дефицит того или иного препарата, лекарства, вакцины, с чем связан этот дефицит? Ну вот основная причина.
19: Вы знаете, мы, как правило, сначала смотрим, соответственно, вот те источники открытой информации, которые у нас есть в Росздравнадзоре. И дальше определяем, есть ли он на самом деле, так сказать, наш истинный дефицит, либо это отсутствие препаратов в какой-то конкретной аптеке. Если дефицит истинный, то мы, безусловно, сразу связываемся с компанией, которая производит тот или иной препарат, и запрашиваем, что произошло. Сегодня нормативная база выстроена таким образом, что если компания по каким-то причинам хочет уйти с рынка, ну, где-то это экономические причины, где-то, к сожалению, политические, которые тоже присутствуют здесь, хотя препараты, лекарственные средства и медицинские изделия, они не попадают под санкции. Но такие случаи есть. Вот по нашему законодательству компания должна сообщить об этом минимум за год для того, чтобы, соответственно, регулятор принял решение либо это закупить этот препарат аналогичный там в других странах, либо, так сказать, создать условия для быстрого воспроизводства его здесь, в Российской Федерации. Но, к сожалению, да, периодически такие моменты возникают, когда сокращается объем поставок, формально препарат на рынке поставляется, но его объем недостаточен для того, чтобы...

0: помогает хуже. Вот. Но здесь я должен сказать, что есть врачебная комиссия, которая в случае необходимости принимает решение по индивидуальной закупке под конкретного пациента.
1: Спасибо большое. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, Росздравнадзор. Спасибо за выход. У нас небольшой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Мы продолжим через несколько минут.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не... Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Иван, приветствую.
6: Доброе утро.
1: Россия ведет на фронте весеннее, летнее, осеннее наступление. Украина на это нам отвечает летней когнитивной наступательной операцией. Вот как Иван как раз написал в статье для Украина.ру, летняя когнитивная наступательная операция, как пытаются свести с ума. Но, в принципе, давай вот с простого вопроса. Как ты считаешь, успехи-то у них есть в целом? Действительно, вот ты правильно все написал. Флешмоб с возвратом орденов по почте, обещание устроить ад в Крыму, ультиматумы Лукашенко, дроновый террор в тылу и приграничье, горящие НПЗ, информационное пространство в июне 2026 года переполнено крепко замешанной смесью фейков, угроз и террора. Когда мы говорим про ордена, мы имеем в виду, конечно, возврат ордена Белая... Как он там правильно называется? Белый Орел?
6: Кажется, Белый Орел, да.
1: Белый Орел как раз, это польский орден, который они всем, кому не попадя, сначала вручали украинским деятелям, а потом эти деятели взяли и вернули после того, как полякам не понравилось перезахоронение Мельника на Украине. Так вот, да, кстати, он наверняка относится к запрещенным России организациям, вообще запрещенным, всенародно порицаем. В общем, как ты оцениваешь успехи у них на этом самом когнитивном фронте?
6: Я думаю, что успехи у них есть, потому что настроения в целом последние полгода достаточно такие грустные, тревожные. Мы видим, ну, собственно, никакое не открытие, что у нас российское информационное пространство вместе с украинским находится в противофазе. Сменяются циклы «зрад» и «перемог». Соответственно, сейчас чаша весов по части дронов несколько качнулась в их сторону, они получили временное преимущество. Соответственно, в том лагере царит, по крайней мере, если смотреть за его информационным преломлением, победное настроение, им нагнетают премогу. Соответственно, у нас зрада, в то же время я исхожу из того,

0: что в объективной реальности мало что изменилось, кроме, конечно, расползания хаоса с территории постукраины на дополнительные регионы России. Но вот в прошлом году Крым был достаточно спокойным местом, сейчас там громко. Но, опять же, все это достаточно временная история. Работают они по нам системно и бьют по нескольким направлениям. Первое направление — вам власть не договаривает. Она у нас и правда не слишком-то общительная, предпочитает многие данные секретить, ну и это дает массу поводов для различных пересудов, ну, например, с теми же нефтепродуктами. Сколько производится? Есть дефицит по части производства? Нет дефицита. Киевская власть на этом играет. Второе направление, оно бьет по авторитету наших начальников. Периодически ловят на слове, пинают с красными линиями. Ну и наши сами начальники тоже часто подставляются. В то же время мы же должны понимать простую вещь. Глобально у нас на фронте никаких перемен к худшему нет. Ничего в России не изменилось настолько, чтобы мы бегали, скупали топливо, скупали тушенку, истерили, сжигали свои нервные клетки. Я исхожу из того, что мы стали кто жертвами, кто свидетелями. Все зависит от отношения к этому и состояния психики. Достаточно сильной когнитивной операции, которая направлена на попытку нас свести с ума. Это не первая операция. В 23-м году, когда с той стороны подогревались настроения с контрнаступом, нам тоже рассказывали, что вот-вот немножко, и украинские солдаты будут пить в Ялте кофе, а украинские артисты будут там играть концерты. Ничего из этого не произошло. Затем также были подобные же посылы и в Курской области. Мы знаем, где теперь украинские солдаты, которые в Курскую область зашли. В лучшем для них случае они отбывают наказание в местах лишения свободы. Сейчас в реальности, на земле, на поле боя ничего не меняется, не изменилось. Включительно по май была иллюзия того, что с нашей стороны наступления не будет, нет сил, все выдохлось, все Украина дронами контролирует. В июне фронт пришел в движение. Теперь нет никаких оснований говорить о том, что на фронте полный позиционный тупик. И, соответственно, Украина будет только на нас накидывать дроны. Но информационная реальность у нас живет по своим законам. У нас большое количество психически неустойчивых людей среди журналистов, блогеров и тех, кто позиционирует себя экспертами, на самом деле являются пропагандистами. У нас накапливается усталость объективная от специальной военной операции. Это абсолютно нормально. Но украинское общество от нашего сильно отличается тем, что в том концлагере мнение обитателей бараков ни КПО, ни администрацию концлагеря совершенно не интересует. Его напрочь игнорируют, и никого там не интересует, кто что думает по вопросу буссификации, например. Плюс в силу исторически сложившегося нежелания изучать Россию и убежденности святой в том, что Украина лучше России, потому что у нее красивые женщины, хороший климат, вкусная еда, там исходит из того, что Россия – это такая же Украина, просто в плохом климате и с Путиным диктатором. Соответственно, мы видим, как их медийка часто работает в двух противоречащих друг другу режимах. Одна, с одной стороны, рассказывает, что главная проблема для мира – это Путин, его надо убрать. При этом одновременно она же шлет сигнал о том, что вы, русские, все биологический мусор, и мы вас все равно убьем, изнасилуем, превратим в рабов. Когда посылаются сразу два сигнала, то, естественно, они входят в противофазу и работать перестают. К счастью для нас, они эти два сигнала нам шлют непрерывно с 22 года, просто потому что их ненависть к нам гораздо сильнее голоса разума. разума. Ну, а расчеловечились они там знатно. Что делать в этой ситуации? Ну, с позиции простого смертного заниматься информационной гигиеной, понимать, что человеческий разум стал таким же доменом войны, что значение имеет не только то, что происходит на земле, на море и в воздухе, но и то, что происходит в головах. Отдавать себе отчет в том, что ты и твой разум – это объект информационного воздействия. Фильтровать информацию. Отписаться от персонажей, которые продают вам эмоции, вне зависимости от того, это победа или это поражение, вперемешку с продажей финок НКВД. Заземлиться, найти себе практическое занятие, связанное с ручным или физическим трудом, освоить новое ремесло, посмотреть на мир вокруг себя. Например, если вы живете в старом жилом фонде, организовать субботник, заниматься самообразованием, читать длинные тексты, перестать смотреть ТикТок, короткие видео, начать изучать лекции, собственно, приучать себя к длинным форматам, которые вас заставляют в голове простраивать целые сюжеты, сериалы. Ну, а если мы говорим про начальников, я вижу несколько проблем, причем фундаментальных. 30 с копейками лет воспитывали потребителя, с 22-го года вроде бы как стал востребованным созидатель, но информационная машина не перестроилась, она все так же воспитывает потребителя. Федеральный телевизор, другие СМИ занимаются развлечением в первую очередь и продажей. В то же время они должны заниматься в первую очередь воспитанием и информированием, разъяснением. Соответственно, я надеюсь, что в какой-то момент нашу медийку начнут перестраивать. Ну и мы, включая наших коллег, будут как можно меньше гнаться за повесткой, потому что повестку нам зачастую навязывают извне.
1: Ну, о чем рассказывать тогда, если не опираться на повестку? Повестка работает, это рейтинги. Куда деваться-то от нее? Ну,
0: Ну,
1: можно
0: есть
1: мексиканские
0: такая
1: сериалы
0: проблема.
1: показывать, конечно. Вот, они дают правильные эмоции. Но даже мексиканские сериалы не перебивают современные новости по рейтингам.
0: Есть такое дело, но, соответственно, тогда подбирать тех, кто, героев, тех экспертов и журналистов, которые сами являются психически устойчивыми людьми и могут воздерживаться от ретрансляции собственных эмоций и истерик на широкую аудиторию.
1: Ты пишешь у себя: когнитивную войну Россия не ведет, ни оборонительную, ни тем более наступательную. У России классический подход к боевым действиям. Приоритетным доменом войны является земля, а не разум. 40 секунд, а этот правильный подход, как думаешь?
0: Нет, подход неправильный. К сожалению, мы с трудом представляли к началу СВО, что из себя представляет украинское общество. Сейчас оно существенно изменилось. Там огромные массы людей переместились. Зеленский, например, город Львов русифицировал. И коренные львовяне, националисты этому страшно не рады. Соответственно, мы должны начать с основ, с изучения украинского общества, с понимания того, как безгосударственность, умноженная на 30 с копейками лет, негативно влияет на людей, ну и понять, где кто живет, кто чем интересуется, и подобрать каждому ключик и инструмент воздействия.
1: Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Иван Панкин был здесь, остался доволен. Всего доброго, до завтра, друзья.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАД не является лекарственным средством.
5: Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о Дне медицинского работника.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили Минобороны. Отмечается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.
2: О переговорах.
7: США и Иран создали линию связи по Ормузскому проливу. Она должна помочь решать проблемы, которые могут возникать у судов при его пересечении, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Как передают иранские СМИ, он пояснил, что такой механизм позволит избегать конфликтных ситуаций и происшествий. Кроме того, на недавних переговорах в Швейцарии США и Иран согласовали размораживание иранских активов на сумму в 12 миллиардов долларов. Дональд Трамп заявил, что доволен обстановкой в Ормузском проливе. По словам президента США, морской коридор полностью открыт.
2: Об экспериментах.
7: Кабмин России начал эксперимент по доступу к госуслугам из-за рубежа. Он стартует 1 июля и завершится к концу 2027 года. В утвержденном документе правительства определены правила и локации тестирования по предоставлению доступа к системе государственных услуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам в других странах, передает ТАСС. Проверять готовность помещений за рубежом к участию в эксперименте и защищенность каналов связи будет ФСБ. Тесты намерены проводить на мощностях подведомственных МИДу хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане.
2: Обо всем.
7: 2 миллиона пчел сбежали из фуры с ульями во время ДТП в Техасе. По данным местных экстренных служб, водитель фуры потерял управление во время поворота на трассе. Для ликвидации последствий происшествия были привлечены профессиональные пчеловоды из разных районов штата. Теперь им предстоит собрать насекомых и безопасно перевести их на пасеки. Водитель грузовика не пострадал. До завершения работ жителям нескольких населенных пунктов рекомендовали оставаться в своих домах.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, курс юаня от Центробанка 10 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 19, днем сегодня до плюс 23, переменная облачность, дожди не ожидается. В Петербурге во вторник плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Мало нам было этих питбайков на дорогах общего пользования. Вот. Я тут, кстати, у себя в Мурино наблюдал. Значит, двое пацанов в эти выходные развлекались без шлемов, без номеров. Вот классические ушлепки на питбайках. Лет по 16, наверное, пацанам. Ну и что? На дороге общего пользования они грацевали. Вставали на сиденье, вот это вот все. И что ты с ними сделаешь? Так вот, мало нам было питбайков. В России становятся популярны дешевые мини-гелики.
9: Что за зверь такой?
8: А вот это все мы сейчас прямо и обсудим. Вместе с нами Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
9: Игорь, привет.
10: Приветствую.
2: Пробуксовка дня.
8: Короче, я не думал, что эта история докатится до нас, но в Китае, вы же видели видосики, рилсы из Китая, значит, там Ягуар, Ламборгини, гелики, все это максимально дешевое, но просто потому, что это чисто внешняя копия, уменьшенная копия вот этих популярных машин с харизматичной внешностью. А внутри, ну там, я не знаю, в лучшем случае мотоциклетный двигатель.
9: То есть там двигатель внутреннего сгорания внутри?
8: Есть машинки с двигателем внутреннего сгорания, есть машинки с батарейками и электродвигателями, вот как детишек катается на набережных курортных, да. Вот, но помощнее. Эта штука способна разгоняться там условно до 50 км в час.
9: А взрослый человек в нее помещается?
8: Да, в нее помещается взрослый человек. Может быть, даже два взрослых человека могут поместиться. Вот, и это разгоняется до 50 км в час. И это сейчас продается в нашей стране.
9: Однако, Игорь, ты видел такие?
10: Нет, я такие не видел пока, только на картинках, но я понимаю, о чем идет речь. Это такие мини-копии автомобиля, но которые могут быть вполне серьезные. Там двигатели, я же говорю, которые позволяют до 50 км разогнаться. Там фары есть, дворники есть, там какие-то поворотники есть. То есть вот такая машинка, вроде как детям поиграться, но и взрослые тоже могут доехать до магазина.
8: Детям, взрослым до магазина. Питбайк задумывался как спортинвентарь для того, чтобы на пересеченный мест...
9: При чем здесь питбайк? А это как задумывалось? Это что?
10: А это вообще непонятно, как задумалось, потому что это ничто. Это, наверное, тоже спортинвентарь, наверное. Но если про питбайки есть какие-то хотя бы правила там, то про это ни в одном документе слова нет никакого. И юристы гадают, что же это такое, к какой графе это отнести. Потому что одни говорят, это вообще спортинвентарь, как гимнастический конь. А вторые говорят, нет, это вообще-то, наверное, мопед, потому что мощность попадает как раз в вилку, где мопед. Но про мопед в ПДД написано, что он двух- или трехколесный. А вот тут все-таки четыре колеса. То есть вообще эта штука выпала из правого поля от слова совсем. И я их не видел, правда говорю. У нас, где я живу за городом, таких пока еще нету. Но говорят, что их уже какое-то количество развелось. И более того, официально продают по цене от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от новизны, состояния и комплектации.
8: И что мы со всем этим будем делать?
10: Ну, да. А неизвестно, что мы со всем этим будем делать. Вот с питбайками проблема ж не решилась пока никак от слова. А это новое слово какое-то, новое явление. Например, во Франции там есть такая подкатегория мини-автомобилей, которая разгоняется до 40 км в час. Там прав не нужно, и даже может человек лишенный правами управлять в некоторых ситуациях. Вот. Но это у них там прописано в законе, что и где, и как на этой штуке можно ездить. Ну, а у нас этого не было никогда, и вот снова. Естественно, все это китайское, естественно, все это может быть сделано в стиле там Porsche или там, я не знаю, Мерседеса какого-то. А может, в стиле китайского автомобиля просто, поскольку они у нас тоже популярны. Но вообще это вещь довольно опасная, потому что, как мне кажется, ну, у нас никогда нашего человека не остановит фраза «запрещено использовать на дорогах общего пользования». Потому что большинство людей просто не знают, что есть дорога общего пользования, что это такое.
8: А что не считается дорогой общего пользования, тем более никто не знает. Пересеченная местность, проселочная дорога от одной деревни до другой, это дорога общего пользования?
9: Общего пользования, по-моему.
8: Кстати, кто-то из знакомых рассказывал, что, значит, гаишники вот на такой дачной дорожке проселочной поймали человека, который посадил за руль своего ребенка. Ну, там, 16-летнего, значит, учил ездить, нажимать на педали. Поймали, лишили прав, оштрафовали.
10: Ну, знаете, это другая статья. Это называется «Представление управления лицу, не имеющее прав».
8: Да. Но на дороге общего пользования гаишник имеет право поймать вот такую машину, высадить человека из-за руля, выписать протокол, оштрафовать. А в лесу? Ну, это же не дорога.
10: Ну, в общем, вопрос достаточно скользкий, извините. И дорога общего пользования – это, значит, дорога, у которой есть, наверное, какой-то хозяин, я так понимаю. То есть это федеральная дорога, региональная, муниципальная какая-то, или частная. А вот то, что идет по территории садового товарищества, это тоже дорога, наверное, принадлежащая садовому товарищу, коллективным собственникам. Но тут, видимо, можно ездить и на питбайках вообще по закону, и на вот этой штуке, которая название пока не имеет. Но вообще по закону, вот сейчас мы с вами беседуем, и я задумался, наверное, надо более четко прописать в ПДД понятие дорога общего пользования. Четко объяснить, что это такое.
8: Ага, когда питбайки начались, у меня была еще мысль запретить вообще передвижение по дорогам общего пользования все, что не является транспортным средством. Все. Ну вот для того, чтобы не было соблазнов придумывать какие-то новые штуки, которые вызывают оторопь у юристов, у экспертов по транспортной безопасности, потому что непонятно еще, что это такое и как это администрировать.
10: Слушайте, я сейчас только что открыл правила дорожного движения ради спортивного интереса. И написано, что в ПДД нет прямого определения дороги общего пользования.
8: Прелестно.
10: Это прописано немножко в законе об автомобильных дорогах и дорожной деятельности и в законодательных актах региона. В закон о дорожной деятельности к автомобильным дорогам общего пользования относятся дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
8: Транспортных средств. Слушайте, ключевой момент. Транспортных средств.
10: Да, все понятно.
9: Я смотрю по поводу...
10: Неограниченного круга лиц, то есть, понимаете, это значит, что эта дорога общая. А вот на территории садового товарищества, наверное, это принадлежит коллективному садовому товариществу.
9: Но на этом автомобиле точно, на этом недоавтомобиле точно нельзя выезжать на дороге общего пользования, что бы это ни значило.
10: И так же, как нельзя выезжать на дороге на педальном автомобильчике из моего детства.
9: И любой гаишник остановит вас и будет применять к вам определенные меры воздействия. И это в его власти, безусловно. Я очень сомневаюсь, что подобные автомобили станут массовыми у нас в России. Даже нельзя будет их сравнить с питбайками, мне так кажется.
10: Во-первых, это дороже, чем питбайк.
9: Намного дороже. Геликс, вот этот мини-геликс стоит 500 тысяч. 490.
8: А во-вторых?
10: Слушайте, а может для кого-то 500 тысяч – это, в общем, расходные деньги в магазин сходить. Просто так, случайно, за спичками пошел, купил мини-гелик.
8: Да, в том-то и дело. Я сильно подозреваю, что такие штуки будут стоять на дачах у людей, ну, в достаточной степени состоятельных. Для того, чтобы...
9: Он может себе позволить нормальный гелик, такой человек, обычно.
8: Смотри, если ты выпил,
9: то
8: ты же не сядешь за руль нормальной машины.
9: Так и за рулем этого автомобиля тебе прилетит так, как прилетит и за рулем нормального автомобиля.
8: А это не транспортное средство.
10: Нет, дело даже не в этом. Прилетит со страшной силой. Сейчас судебная практика говорит следующее. Если человек, условно говоря, в нетрезвом виде едет на самокате, а у него есть какие-то права, то его этих прав лишают. Так сложилось сейчас судебная
8: практика. Это если самокат признан транспортным средством, если у него мощность больше 250 этих самых ватт.
10: Самокат – это, извините, если СИМ, он не транспортное средство, он СИМ, и все равно лишение прав. Эту штуку... В общем, я так думаю, что, скорее всего, придется все-таки вносить какие-то изменения в ПДД. Во всяком случае, есть поручение президента по велосипедам и самокатам до 1, по-моему, июля внести предложение по изменению в ПДД. Заодно и эту штуку могут включить и обозвать как-нибудь. Я, правда, не знаю, как его обозвать. Мерседес индивидуальной мобильности.
8: Есть мини-хорсы. Вот. Это не пони, это маленькая лошадь. Мини-хорс называется. Пусть будет.
10: А еще мини-пиги.
8: Мини-кары. Ладно, 2 минуты до конца этой четверти часа. Скажи, пожалуйста, как тебе вот эта идея, очередная завиральная идея, родившаяся в Госдуме, запретить частникам ловить водителей? Ну, в смысле, имеется в виду история про установку камер за счет частных компаний.
10: Ну, мне вообще никогда не нравилось, когда частные компании занимались этим бизнесом. Это был серьезный бизнес очень. Но, насколько я знаю, с того момента, когда был принят и вступил в силу закон, это произошло еще 2 года назад, и постановление правительства год назад, более-менее порядок в этой сфере навели. И сейчас, даже если государство, регион какой-то, прошу прощения, регион заключает с частной компанией, ну, как в Московской области, например, соглашение о том, что камеры будут закуплены за счет этой компании, но они сразу ставятся на баланс не компании, а региона. Соответственно, они занимаются обслуживанием камер, только обслуживанием. И установка камер – это не их забота. Где скажут поставить, там и поставят. Но мне вот не очень нравится существующая еще в целом ряде регионов, в том числе в Московской моей области, практика, когда вот эта компания, которая эксплуатирует камеры, принадлежащий региону, получает четкую сумму, 233 рубля с каждого штрафа.
8: Тут
10: и, соответственно,
8: есть...
10: конечно, заинтересовано уговаривать власти, чтобы камер было побольше, устанавливались они там, где надо.
8: Да, логика депутатов Госдумы, которые родили эту предвыборную идею, она, в принципе, понятна. Но тут есть один тонкий момент. Московская область богатая. Москва богатая, Ленинградская область богатая, а условный Усть-Переперьдюйск, который не в состоянии выделить из бюджета достаточно денег на обеспечение безопасности дорожного движения, он легко непринужденно, он только так может пойти, так, только так решить проблему возможно. С привлечением участников.
10: Я сидел как-то на одном из заседаний рядом с губернатором тогдашним Калужской области, господином Артамоновым. Он вот это слушал, вот такие доводы как-то, и сказал, да что за ерунда? Несколько лет назад это было. Я, говорит, взял кредит, область взяла кредит, купила там 30 камер. Поставил 30 камер, через 3 месяца они все окупились, кредит повернули.
8: Точка. Занавес. На этом, по крайней мере, с Игорем Маржаретом, автоэкспертом, партнером аналитического агентства «Автостат», мы закончили. Игорь, спасибо.
9: Игорь, спасибо.
10: Всем хорошей дороги и берегите себя.
8: А мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как отмыть следы от тополиных почек с кузова автомобиля.
11: Программа «Мой автомобиль».
12: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома. Один.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: А здесь у нас еще одно традиционное летнее развлечение. Мы задаемся вопросом, собственно, а стоит ли отмывать пятна от липы, от тополя с кузова?
9: Как отмывать? Мне кажется, в основном эта проблема нас посещает весной, когда почки набухают, когда все это дело падает потом на машину.
8: Я понимаю. Ты видел, вот что у нас здесь творится рядом с редакцией?
9: Под липами.
8: Ага, ага. Вот, они же там до сих пор стоят.
9: А тут сейчас платная парковка, я здесь не паркуюсь. Все, хватит с меня.
8: Это Кирилл Манжулов.
9: Это Дима Делинский.
8: Вместе с нами Юрий Сидоренко, замотчасть, отвечает автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
9: Привет, Юр.
17: Доброе утро.
11: Автомастер.
8: Значит так, у меня во дворе ни одной липы и ни одного тополя. Просто двор, ну, относительно новый, ему
9: все
8: спилили? 15 лет. Ничего не спиливали, просто не сажали ничего, что
9: вообще
8: может...
9: Вообще без деревьев у тебя все.
8: Березы, осины...
9: Маленькие.
8: Туи. Ну, как маленькие.
9: За 15 лет еще ничего не выросло.
8: Нормально, они посадили уже взрослые растения. Ну, в общем, неважно. Короче говоря...
9: А березы не пачкают?
8: Господи, нет, не пачкают.
9: А туи?
8: Туи тоже.
9: Повезло Делинскому.
8: Собаки пачкают.
9: А, прямо на крышу?
8: Летающие собаки.
9: Понятно.
8: Если бы коровы летали, такое было бы.
9: Хорошо, что не летают.
8: Так, вернемся все-таки к проблемам жителей центра города. Ну, старого центра, там, где деревья высаживали без забот об автомобилистах.
9: Старого города, да.
8: Юра, если мы не отмываем пятна от липы, от тополя...
9: С кузова автомобиля, чем мы рискуем?
17: Слушайте, да практически ничем, только деньгами. В принципе, покраска или элемента стоит не так дорого, где-то, наверное, от 25-30 тысяч за элемент, ну, в среднем.
9: Да не, дешевле найти можно.
17: Ну, можно и подешевле найти, но, друзья мои...
8: Я за капот заплатил за новый, ну, в смысле, вот старый-то сгнил, а новая железка вместе с покраской обошлась 25 тысяч. Ну,
9: вместе с капотом.
17: Вместе с капотом? Это ты где красил?
9: Это, Юра, он тебе потом по секрету
17: расскажет. Хорошо, хорошо, ладно. Дело не в этом. В общем, друзья мои, можно не отмывать, но тогда придется красить, это точно. Потому что длительное нахождение вот данных вообще смолы от почек, от тополя, от липы, даже если вы их стряхнули сами по себе, вот следы остаются. Они настолько въедаются в краску, что потом просто желтые пятнышки так и остаются. На черных цветах это не видно, на темных. На белых, конечно, просто вид ужасный.
8: Скажи мне, пожалуйста, вот я обращал, довольно часто обращал внимание на машины, у которых лакокрасочное покрытие, знаешь, вот словно выгоревшее солнцем, оно разъетое разводами. Ну, короче говоря, капот выглядит так, словно он стоял под ярким-ярким солнцем несколько лет. И с него лохмотьями просто лак слезает. Не краска, а именно лак. Это что такое?
17: Это совершенно другая история. Это некачественный материал. Мой сервис тоже на это попал лет, наверное, 15 или 20 назад. Привезли в страну у нас плохой материал, и он просто не подружился. Особенно это происходит с металликом. И он просто оттуда прямо, знаешь, пластами его просто снимаешь таким, и все. А снизу остается база. Это к этому отношения не имеет, но если, смотрите, у вас еще как-то краска держалась, то, в принципе, если потом вы начнете что-то снимать, оттирать, то вполне может быть, что такая ситуация произойдет. Но, как правило, с новой машиной это не происходит. На новой машине просто остаются следы. И матовые такие следы потом желтизной, который невозможно убрать. Вот. Либо бугорки прям. Ну, смола вот застывает и становится бугорок. Вот как его убирать? Ну, только если попробовать отполировать, там, спецполиролями сделать. Но это долго, дорого и иногда бессмысленно. Поэтому нужно, естественно, проще отмыть заранее. То есть, тем более, сейчас есть много, ну, достаточное количество средств, которые помогают это сделать, причем они, как правило, там называются против тополя, против почек, антитополь, ну, там по-разному они называются, но очищать тоже надо правильно, то есть с умом. Мы же понимаем, что если, например, у вас машина вся грязная, о, что делать? Взяли, пошли, купили средства, тут же напшикали, начали губкой тереть, ну и все. Мало того, что вы это не смоете, так вы еще и пятно наделаете матовое, ну, на поверхности. Тоже надо определенным делать способом.
8: Эти средства, это же химия, это растворители, которые растворяют смолы в почках у нас.
17: Да, слушай, но здесь очень просто. В них в составе есть спирт, минеральное масло и керосин, скорее всего. Но чаще всего.
9: Юр, скажи, пожалуйста, а если просто машину, ну, я не знаю, чем-нибудь покрыть перед началом весенне-летнего сезона, каким-нибудь составом, это помогает?
17: Это однозначно помогает, потому что просто-напросто следы от тополя, они туда не въедаются. И вполне может быть такое, что если вы там, у вас вся машина там покрылась этими почками от тополя, потом вы поехали там через недельку на мойку, вот, то вполне и может быть, что, да, что это все смоется без проблем. Это при условии того, что у вас, например, ну, обработано специальным покрытием, там, заполирована
8: ну, машина. Керамика какая-то, да?
9: Воск обычный.
17: Ну, хотя бы воск, да, он тоже помогает, то есть оно как бы...
9: Так воск же забивает поры лакокрасочного покрытия, не дает туда этой смоле проникать.
8: Ага, окей. Тогда вот такой вопрос, собственно. А сколько у меня есть времени на то, чтобы смыть с себя все это?
9: Так у тебя воск смоется дождем, по большому счету.
8: Если у меня машина ничем не обработана, вот, если на нее нападало, сколько времени у меня есть на то, чтобы смыть это хозяйство так, чтобы оно не успело ничего навредить?
17: Слушай, ну, времени очень мало, есть на улице жара, то как бы я рекомендую это сделать в первые сутки. То есть прям заезжайте на мойку и тут же мойте машину. Тогда вы точно выйдете без проблем. То есть отскочите обыкновенной мойкой, ну как, со специальными средствами. То есть не жидкостью для отмывания там посуды, а, естественно, специальным автомобильным средством, ну, которым моют на автомойках. Вот. И если вы сделаете это быстро, то ничего страшного не произойдет. Это прям идеальный вариант. Ну, помимо того, что там некоторые пишут советы не ставить машину под этими деревьями, еще под чем-то. Ну, ребят, ну это вообще, это, честно говоря, бред, потому что, ну, ставить-то надо всю машину где-то. И через какой момент туда что-то прилетит, я, например, даже не знаю. Вот у меня случайно совершенно я узнал, что, оказывается, сосен тоже что-то летит. В какой-то момент времени, то есть я приехал, встал под сосной, и у меня вся машина покрылась смолой.
9: Слушай, ну там мелкая желтая пыльца летит с осен, но там смола может просто накапать.
8: Ой, собрались ботаники.
9: Еще те ботаники.
17: В общем, ничего хорошего, еле отмыл машину. Вот что самое, вот что я хотел сказать.
8: А что в итоге? Значит, можно купить в магазине специализированные средства, почитать инструкцию. Вот. Можно намешать самому из спирта, керосина... Не white spirit, нет?
17: И минерального масла. Нет, white spirit тоже можно использовать. В принципе, смотрите, есть там свои средства, которых, ну, раньше же не было. Естественно, отмывали просто обыкновенными. Даже вплоть до того, что нашатырным спиртом прекрасно отмывается, когда его смешиваешь с чем-то. Потом керосином, да, хорошо отмывается. Смазка, знаешь, еще чем хорошо отмывается? Но можно, правда, все зависит от качества ее.
8: ВД-шечка, что ли?
17: Да, ВД-шечка. Блин, она отмывает вообще шикарно.
9: Маленький флакончик. Сколько тебе этих флакончиков надо, чтобы отмыть?
8: Но если у тебя одно пятно, то почему нет?
9: С одним пятном, да.
17: Слушайте, ну, я, например, пользовался Нифрасом. То есть средства, но, как бы, смотрите, для того, чтобы не повредить лакокрашенное покрытие, то есть нельзя ни в коем случае агрессивной химией пользоваться. То есть как бы не хотелось там взять растворитель нормальный, там, 46-й, 50-й, 49-й, или там ацетон. Вот вообще нормально все отъедает, только вместе с лаком.
9: До железа протрешь, очистишь...
17: Все хорошо. Иногда в борьбе можно воспользоваться теплом, подогреть немножко феном и тоже смывать. Но это опасные штуки, потому что можно подогреть также и лак. То есть поймите, то, что смола, она, в принципе, иногда даже может быть покрепче, если вы по улице поездили по солнышку, покрепче, чем лак. Спокойно, то есть ее можно тоже растворить вместе с лаком. Поэтому здесь история какая. Прежде чем вот вы вышли, увидели, что у вас машина вся в смоле, первым делом езжайте на мойку. Первым делом машину надо помыть. Как только вы ее помыли, все, вот она у вас вся чистенькая снаружи уже. Вот смыли все вот эти вот, насколько возможно, все. Остались какие-то следы, если остались. Вот эти следы уже надо удалять специальными вот средствами. Лучше, конечно, купить в магазине, там, по крайней мере, есть хорошие. Если кому надо, пишите мне в группу, в мою, Юрий Сидоренко, просто про авто. Я как раз вам там конкретно скажу средство, которое работает уже. Оно стоит недорого, но работает.
9: Здесь вы хотя бы уверены, что это не навредит, потому как производитель несет хоть какую-то ответственность. Если сами начинаете там что-то химичить, то можно нахимичить так, что действительно до металла протрете.
17: Да, поэтому нужно просто понимать, что если вы все-таки хотите просто своими средствами отмыть, взяли там, например, нашли у себя, ну, или там купили, ну, какой-то там растворитель, там, керосин, например, купили. Все, возьмите маленький кусочек краски где-то, попробуйте, как она вообще действует с этой. Лучше внутри машины. Открыли багажник и внутри попробовали. Если ничего не разъедает, тогда можно сверху отмывать. И опять же таки с умом. И опять же таки по определенной схеме. То есть надо положить тряпочку на эту вещь. Ну, знаете, такая вот салфетка, которую протирают лицо женщины. Вот такие кругленькие. Не помню, как они называются.
8: Спонж.
9: Вот, Господи, вот, Дима, какие познания-то.
17: Вот это вот берете, кладете на загрязнение. На нее капнули чуть, она полежала. Вот, ну хорошо, там как угодно назовите. Капнули, подождали. Вот, и после этого его удалили, и дальше уже начинаем мягкой тряпочкой, не губкой, а мягкой фланелечкой вот это вот дело протирать. Вот именно вот это место. Аккуратно, без нажима, по чуть-чуть, по часовой.
9: И будет вам счастье.
17: И будет все прекрасно.
9: Юр, спасибо.
8: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Немножко страшновато стало, но, в общем...
9: Вообще не страшно.
8: Короче, давай, Юр, хорошего дня.
17: Большое спасибо, всем удачи.
8: А мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, в какую сторону развивается китайский автопром.
18: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
18: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Ормузского пролива.
0: есть четкое понимание того, что каждая из сторон хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин. А плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: 10:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Медицинская сестра Великолукской стоматологической поликлиники Елена Иванова награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд. Торжественное чествование работников здравоохранения Псковской области прошло в Пскове и было посвящено Дню медицинского работника. Большой волонтерский десант активистов Великолукского отделения «Единой России» и молодогвардейцев прибыл в деревню Новая Новосокольнического района. В настоящее время там работает экспедиция по спасению храма Успения Божьей Матери в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Он реализуется по благословению святейшего патриарха Кирилла. Волонтеры-партийцы вместе с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Татьяной Щеблыкиной уже выполнили часть работ по разбору завалов внутри здания и очистке территории от деревьев и кустарников. Все работы проводились под тщательным присмотром реставраторов. Важна каждая деталь старинного храма. Муниципальное предприятие «Водоканал» города Великие Луки предупредило жителей о возможном понижении давления в водопроводной сети. Это связано с плановыми работами на очистных сооружениях. Они будут проводиться на водопроводных очистных сооружениях из подземных источников на улице Тургенева. Запланирована промывка резервуара чистой воды. Она начнется 24 июня и продлится до полного завершения. В связи с этим предприятие просит жителей города обеспечить необходимый запас воды. Руководителям предприятия рекомендовано планировать работу с учетом возможности перебоев в водоснабжении.
20: О валютах.
21: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, юань 10,88.
20: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Европейский автопром просит помощи у властей в конкуренции с китайцами. Топ-менеджеры Volkswagen видят потенциальный крах концерна на горизонте. Как так получилось? Вполне очевидно, мы много об этом говорили. Одна из причин, кстати, заключается в том, что за фасадами китайских марок зачастую стоят европейские специалисты. Давайте в этой четверти часа поговорим о том, что ждет нас с вами дальше. В ближайшем обозримом будущем.
9: А кто-то знает?
8: Федор Буцко у нас.
9: Возможно.
8: Федь, доброе утро.
3: Привет, предположу Федя. Хотя бы. Да, доброе утро. Я предположу, да, в чем дело.
20: Дорожные истории.
8: Я даже не буду задавать вопрос, какой у нас горизонт планирования. Вот.
3: У нас, значит, неделя, в Европе полгода, в Китае 50 лет. Я думаю, примерно такой.
8: А когда они, кстати, европейские... Ну, так на всякий случай, они до сих пор строят коммунизм, между прочим. У них официальная цель государства заявлена к 2000... Господи, какому? 50-му году построить коммунизм.
3: А, ты знаешь, а еще у них есть, например, отдельное название своей валюты, например, для всего мира и для себя. Есть отдельное представление, как бы для внешней среды и для внутренней. А Китай слишком сложная, значит, нация великая, судить о которой мы не сможем, наверное, так легко этим.
9: И не будем, и не будем.
3: И не будем судить. По поводу европейских топ-менеджеров, с которых ты начал, мол, кричат, там, помогает, ну, тонем, да? Это их призыв, наверное, поделиться деньгами. Они же говорят, ну, посмотрите, ну, китайцам же государство вам оказывает всякую поддержку, а вы нас бросили, еще это 2035 год проклятый, когда машины с ДВС мы должны полностью прекратить выпускать. То есть в Америке они эту дату все время сдвигают, убирают, куда-то отодвигают. Китай вообще никаких дат для себя таких не назначал. А нас вы губите и помогите. Их чиновники, видимо, европейские, пока не слышат, потому что им в ответ говорят, а давайте мы на ваших пустующих заводах, вот вы говорите, у вас там заняться вам нечем, да, заводы у вас, тут работы нет, того, всего, у вас беда, а давайте, говорит, вы будете китайские машины собирать из машинокомплектов, вам вот BYD пришлет, вы же не можете нормальную электричку сделать, соответственно, ну, давайте вот китайцы заказ разместят, будете у себя на своем исконном каком-нибудь фольксвагеновском заводе BYD собирать. Те, соответственно, говорят, ребят, ну вы что? Неужели вы сдадите нас просто бесплатно, да, на растерзание? Вот посмотрите, те, кто так ложатся, им не всегда хорошо бывает. В общем, это такой большой торг. А китайцы тем временем наращивают обороты. Мы увидели, что на российском рынке все вдруг стало китайским, да, там сколько, 60-70%. Рынка больше, наверное, уже 80% это же китайские машины. А если к ним прибавить те, которые еще, ну, еще недавно могли бы называться китайскими, да, у которых китайские родители, они уже у нас живут, они уже россияне. Вот. Но родители родом из КНР. Да? Этот процент получится вообще огромный. И интересно, что Китай в целом захватил и лидерство. Мы же видим сейчас, что долгое время таким главным обвинением в отношении китайцев было то, что они вторичны. Вот они там скопировали европейцев, японцев скопировали, американцев, итальянцев, неважно, кого-то скопировали. И они такие вторичные. А сейчас мы же видим, что, во-первых, ну, китайцы такие, да, мы вас скопировали, а давайте теперь мы вас купим. И в итоге просто полные самолеты, мне кажется, битком набитый бизнес-класс или там первый класс летит из Европы для того, чтобы работать в Китае. Летят бывшие сотрудники Mercedes, BMW, Audi, Volvo там, и так далее. Причем крупные имена, те, кто когда-то определяли дизайн там Alfa Romeo, там, работают на BYD, кто работал в Ford, рисует теперь марку NIO, или там какой-нибудь знаменитый Клаус Зицеура есть, он в Volkswagen много лет был руководителем отдела дизайнов. Ну, теперь на Чингане работает, делает машины. Аватар, Дипал, еще с собой товарища взял, ну, коллегу увел, знаменитого, такого перспективного молодого, сейчас уже не столь молодого, Надер Фагихзаде его зовут. Это такой иранского происхождения немецкий дизайнер. 17 лет в BMW поработал, теперь вот делает Аватар. Посмотрите на Аватар.
8: И он посмотрите же на концепт BMW M3. Вот. А потом посмотрите на концепт... О, господи, ты концепт хоть, какой...
9: Подожди,
8: какой,
9: ты хочешь сказать, что европейские дизайнеры уехали на китайские автозаводы, а китайские дизайнеры уехали на европейские автозаводы?
8: Нет, просто дизайном премиальных спортивных автомобилей сейчас занимаются те, кто остался.
9: А,
8: Феррари вот. Люся, значит, Мерседес AMG GT, вот это вот все. Ну, как бы... Извините, простите, что напоминаю об этом.
3: Тем временем Украине ведь свой стиль появился, да, это касается как внешности, вот эти узкие светодиодные полосы, которые просто непременно теперь обрамляют и переднюю часть, и корму автомобиля, вот по всей ширине кузова, помните?
8: Отвратительно.
3: Эти тонкие линии, да, или вот это отсутствие решетки радиатора спереди, вот, или какие-то такие, ну, условно, под Land Rover сделанные внедорожники, это же, ну, какой-то новый стиль, это уже от них идет, это уже не копирование, это уже, ну, наоборот, обратное. И все, что внутри автомобиля, это же тоже уже под китайский... Ну, иногда мы, наверное, шутим о том, что это под китайский разрез глаз сделан или под китайскую хорошую, знаешь, мелкую моторику, под людей, которым удобнее тыкать в экранчик. Вот. Но, тем не менее, эта мода же пришла, и она касается не только мультимедиа, она касается вот этой подсветки обязательно. Сейчас же все машины внутри должны светиться там тремя сотнями цветов.
8: Дорогая, диалог в машине. Дорогая, может, мы уже поедем, наконец? Сейчас, погоди. Мне нужно настроить РГБ, мне нужно... Ну, вот это вот
3: все. Мне нужно включить массаж кресел. Я хочу приоткрыть панорамную крышу, которая еще будет какая-нибудь с интеллектуальным затемнением, да, когда солнышко будет светить, чтобы у меня лысина не загорала слишком сильно, да? Всякие там ароматизаторы, там, ну, это уж ладно, ароматизаторы, бог с ними. А вот массажные кресла, это вообще неплохая штука, я тебе скажу. А ведь есть же еще и техника, на которую теперь всякие смотрят с завистью, потому что то, что в Европе могут себе позволить, ну, с недавних пор уже там все более-менее приличные марки, в Китае освоили буквально все. Это платформа, ну, архитектура 800-вольтовая, вот всей этой электрической системы. Почему это важно, что 800, а не 400? Да потому что заряжать аккумулятор можно за 10 минут, а не за 40.
8: Ну, в том случае, если у тебя 15. Зарядка это позволяет, а такие зарядки, они есть в Китае, а в России, например, таких нету. И что ты будешь делать? Сутки стоят.
3: Ну, у нас тоже они, ну, вот, собственно, это зависит от региона, у нас уже достаточно много быстрых зарядок, которые тоже вкачивают там 100 киловатт. Ну, то есть, можно пользоваться. Есть такое дело. И мы сейчас... А ведь еще есть эта же тема подключенности автомобиля. Ну, у нас же тоже сейчас, посмотрите, там выходят новые марки, новые модели российских брендов. Ну, тоже на основе китайских технологий зачастую. И в них непременно будет уже вот всякая интегрированная Алиса или другой искусственный интеллект, который помогает общаться с автомобилем. У нас это пока, ну, так начинает хорошо, быстренько развиваться. А в Китае это уже давно хорошо развито, и люди этим пользуются. И, в общем, вроде как даже кому-то бывает удобно. Хотя недавно я читал статью своего коллеги Леонида Голованова, который... Не вчерашняя статья, замечательная, про поездку в Китай, где водитель, их, ну, который возил журналистов же за руль не сажают, тест-драйвы только на парковке, соответственно, водитель их накрыл тряпочкой такой огромный проекционный дисплей, который должен был светить на лобовое стекло, вот, но ему это мешало. Вот он взял большой такой полотенчик и накрыл его, чтобы не отвлекаться на эти новые технологии.
8: Но...
3: Так что не факт, что все это нужно. Конечно, не факт.
8: Есть вполне ничего себе авторитетная социология, британская, как ни странно. Короче говоря, эта социология показывает, что снижается удовлетворенность водителей, удовлетворенность вот этим водительским опытом. Снижается в связи с тем, что людей раздражает всевозможные покемоны, которых в первую очередь китайцы прячут под торпедо.
3: Да, конечно. Ну, мы-то люди старые закалки, нам такого не надо. Но, тем не менее, когда дойдет дело до электрификации, все равно здорово, если у вас будет такая мощная батарейка, которая будет быстро заряжаться, долго держать заряд. Вот, желательно еще и зимой, чтобы держал заряд, а не умирал.
8: Так, короче, значит, Федор Буцко видит светлое будущее, с которым мы рано или поздно столкнемся в китайском дизайне, который на самом деле корнями уходит в европейское прошлое.
9: Да он уже не китайский,
8: прошлое.
9: Дим, да, он уже международный.
8: Окей. И в гаджетизации автомобилей машина...
9: Мне кажется, все-таки гаджетизация подуспокоится немножко за последнее время.
8: А я жду откат, на самом деле.
9: Ну,
8: вот конечно, как с выдвижными ручками случилось.
3: Конечно, ты совершенно прав. И с выдвижными ручками, и с чрезмерно быстрым ускорением автомобиля, и там с рядом вопросов безопасности. Конечно, безусловно. То есть мы часто видим такую большую пену, вот такую пенную шапку, которая потом быстро пропадает. Это ведь как сейчас, ну, со всякими, я не знаю, мемами, трендами. Вот сегодня всем нужно, там, не знаю, кофе, латте, там, на дубовом, из дубовых орешков молочке, там, понимаешь? И желательно, чтобы она еще...
9: Дима глаз задергался.
3: Да. И всем хочется, да, и все это пытаются как-то продавать, может быть, что-то на этом заработают, а завтра уже все забыли, это вчерашний тренд ушло.
9: И пьют обычный капучино.
3: Да, например. Ну, нет, они просто уже поняли, что этот тренд сошел, да, что вот кто-то хочет вместо нормального вкусного коровьего молочка выпить некий напиток из овса. Ну, вот ему кажется, что это здорово. Ну, оно же проходит, да.
9: Самое парадоксальное, если сравнивать с молоком, то получается, что ты как бы что коровье пьешь, что из овса, ничего в твоем здоровье не меняется. Ты какое-то время попробовал, понял, что, в общем-то, вкус хуже, а здоровье лучше не стало. То же самое и с машиной. Ну вот натыкали вы туда всяких разных этих проекционных экранов и так далее. Что, мне от этого легче жить стало? Нет, только сложнее.
8: Так, ладно, приговорили. Машина будущего будет, я надеюсь, будет разумно гаджетизирована. Вот, а не так, чтобы вызывать только раздражение всевозможными свистелками, которые напоминают о своем существовании из-под капота и говоря, типа, ты небезопасен.
9: Федь, спасибо.
8: За рулем. Федор Буцко был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
3: Да будет так. Пока.
8: А мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей части программы Олег Осип.

0: где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. Строй сам. Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Миллион рублей скидка. Как вам такое посреди лета? Вы только приходите. С деньгами приходите, пожалуйста. Нам очень нужны ваши денежки. Коллеги с «Автоньюз» пробежались по автосалонам, насобирали всяких любопытных цифр. Вот их в этой четверти обсудим. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
5: А вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
7: Доброе утро. Привет всем.
2: «Форсаж дня».
5: Ну, значит так, миллион – это максимальная скидка, там все начинается где-то с 75 тысяч, там 150 тысяч. Миллион – это если вы собрались покупать корейца КГМ «Рекстон», который в салоне стоит 5 миллионов 890 тысяч рублей, а сейчас его можно взять за 4 890. И причем это скидка от производителя. Ну, или от официального поставщика. Неважно, по большому счету, потому что там еще дилерских скидок еще можно накрутить плюсом к этому миллиону. А, допустим, самый доступный КГМ «Тиволи», который в комплектации «Оптимум» на переднем приводе, в прайс-листе у него цена 3 395 тысяч, 200 тысяч рублей скидка, соответственно, взять можно за 3 195 тысяч. И, кстати, там продаются до сих пор еще некоторые машины 24-го года.
6: Слушай, ну, изначально, конечно, цена-то нечеловеческая.
5: Да, я понимаю. Вот. Чинган, например, Юниви 2024 года, комплектация стандарт, 3 миллиона 189 тысяч 900 рублей, это РРЦ, 100 тысяч рублей скидка, 3 миллиона 89 тысяч, цена, за которую ты ее забираешь.
6: Слушай, я тут вспомнил, недавно читал какую-то публикацию, где строители жалуются о том, что какие бы скидки они сейчас на новое жилье не объявляли, не покупают. Ну, там был, значит, интервью человек, девелопер, который строит, он говорит, вот мы, примера ради, сделали там скидку 20%, не идут люди. Сделали 30%, не идут люди.
5: А что не так?
6: Действительно.
5: Что с такой случилось?
6: Мне кажется, что и с автомобильным рынком примерно то же самое.
5: Господи. Так, Олег, скидки, да.
7: Да, я хочу сказать, что девелоперам в особенности, что дилерам это все мертвому припарка. Вот эти скидки. С девелоперами понятно, потому что у них еще реклама самая бездарная на рынке. Поэтому понятно, да? И переоценено все. Ну и автомобили в том числе.
5: Насчет автомобилей, насчет мертвому припарке. Прости, им нужно квартал закрывать. У них,
7: я понимаю.
5: Да, у них планы горят, они, собственно, поэтому вот это вот все выгадывают.
7: Да нет, там где и склады, между прочим, за площадки тоже надо платить, да, понятно. И я говорил, что скидки никуда не денутся. И сейчас покупают автомобиль люди. Кстати говоря, рынок не такой уж мертвый, хотя наступило лето. И покупают в основном и только как раз машины прошлых лет и машины с хорошими скидками, если покупают. Или не покупают вообще.
5: Я вот что-то не видел никаких скидок на... Нет, не видел никаких скидок на...

0: Хавал. Вот. Во всех этих ваших интернетах, значит, там чинганы, джитуры, лисяны, продаются с внушительными скидками. А вот то, что ходовое, мамкины пирожочки вот эти вот ходовые, да?
1: Они... Да, все логично абсолютно, потому что там есть и, кстати сказать, цены более-менее вменяемые, но на такие модели, особенно как Джулион, да, так сказать, более или менее. Они долго держались вообще до 2 миллионов. А все остальные, вот эти ли, я не знаю, зачем вообще покупать эти машины.
2: Про ли ты говоришь уже 3 года послезавтра. Живы-здоровы, слава богу.
0: Ну как, у них в Китае на внутреннем рынке проблемки. Ну...
1: Я тут прочитал китайскую же информацию про китайский Peugeot 508, так, который остался без запчастей. И он с прошлого года стоит, так сказать, гниет там в этом самом Гуанчжоу на площадке дилера, потому что нет элементарных вещей. То есть задний бампер не может человек починить. Ему предлагают не оригинальные детали, но он совершенно справедливо считает, что они отличаются по толщине, жесткости и прочности. Кстати сказать, между прочим, китайцы сами должны обеспечивать поставку запчастей для снятых с производства моделей в течение как минимум 10 лет. Но они на это уложение китайского законодательства плевали. Просто так вот. И нифига не обеспечивают. Ни в самом Китае, ни у нас.
0: Такая история. Я понял. Олег по-прежнему опасается того, что если ты ввязался в какую-нибудь китайскую машину, со следующим рестайлингом ты потеряешь... Ну, как бы ты останешься наедине со своими...
2: Ага. А что тогда рынок бэушных китайцев растет? Объясните мне, пожалуйста.
1: Ну, право, не может не расти, потому что они все более доступными становятся. Достаточно большой дисконт на вторичном рынке. Покупают-то в основном что? Покупают в основном, конечно, кроссоверы или внедорожники.
0: Это во-первых. А во-вторых, извини, рапиды и эти...
2: Кончились.
0: Да, и солярисы заканчиваются.
2: Ну, живые более или менее.
0: Да, людям на чем-то нужно ездить. Ну, вот, собственно, те китайские машины, которые вышли на наш рынок 4 года назад,
2: поэтому,
0: они вот сейчас появились на вторичке.
2: На наш рынок выбросить что-нибудь удобоваримое за приемлемые цены, даже если на них нет запчастей, их все равно бы покупали. Наш рукастый придумает, что сделать с бампером, который не производится. Придумает.
1: Да, подумаешь, там кронштейны. Да мы сами их
2: да вообще не вопрос.
1: Ну, все верно, так сказать. Но еще, кстати сказать, вот там, где цены миллионы, мы понимаем прекрасно, что когда машина стоит больше 5 миллионов, это уже перестает работать. Если бы машина стоила 3 и давали скидку там до миллиона, вот тогда да. Тогда бы нашла, как горячие пирожки, эта модель. А во всех остальных случаях, ну да, но покупают, конечно, не 25-го, не 26-го, а 24-го года.
0: Но, Олег, согласись, все равно есть разница между тем, продашь ты 100 машин, вот, или продашь ты, ну, допустим, 120 машин. Есть разница, да?
1: Ну, конечно, есть. Mm-hmm. Нет.
0: Так, ладно, 4 минуты до конца этой четверти часа. Помните, на прошлой неделе немецкая пресса писала о том, что топ-менеджеры Volkswagen признали угрозу исчезновения концерна. Ну, просто потому что ситуация сложная, тяжелая. Значит, большая часть топ-менеджеров в анонимном опросе...
2: Вкинули эту информацию, да, вбросили.
0: Да, да, да. Вот новости вдогонку, собственно. Почему нам вкидывали эту информацию? Volkswagen в конце прошлой недели представил программу оптимизации бизнеса. На встрече с акционерами они, собственно, показали, каким будет светлое будущее концерна, который когда-то был крупнейшим в мире.
2: Топ-менеджеров будут?
0: 35 тысяч человек до 2030 года. Столько топ-менеджеров в Volkswagen нету. Во всем. Во всей этой машине. Да, 35 тысяч – это те, которые приходятся только на Volkswagen AG. Там сложная, запутанная акционерная система, сложная, запутанная система собственности, но в общей сложности они собираются отправить на улицу 50 тысяч человек. А еще, что самое главное, нам-то, в общем-то, пофигу по барабану абсолютно с высокой колокольни, что будет с этими людьми, ну просто потому что это же не наши. Вот, это и...
2: Все равно жалко.
0: Я понимаю. Вот, жальче всего... Или наоборот, наверное, это правильное решение. Они сокращают модельный ряд.
1: Вот я прочитал про то, что они собираются сокращать модельный ряд. И более того, они сокращаются, собираются уменьшить количество платформ. Вот. И электронных архитектур, так называемых. Mm-hmm. Да? Ну, понятно, что если речь идет, так сказать, об электромобилях, то их можно просто закрыть и все, и не мучиться по этому поводу. Вот. Ну, в основном, там, как какое-то что-то оставить одно, но вот это вот количество безумное, ID, Это, конечно, смешно.
0: Так все ID, они на одной и той же платформе сделаны.
1: Другой... Нет, не все. Она там модифицированная есть, растягивается. Это стоит колоссальных денег, так сказать. Но, в принципе, отказываться от модельного ряда достаточно широкого, по-моему, это решение крайне непродуманное с моей точки зрения.
0: Олег, смотри, ты помнишь, сколько модификаций было у Гольфа? Сколько комплектаций было у Гольфа? Там было вот сотни просто, сотни.
2: Ладно тебе сотни, Дим, не утрируй.
1: Ну, не сотни, конечно, но там около десятка было.
2: Около десятка, но это нормально.
0: Полноприводные, это плюсы раздутые, там, я не знаю, GTI.
2: Кабриоли это были.
0: Да, вот сумасшедший зоопарк совершенно так, этих Гольфов был. Фишка в чем заключается? Это было в тот момент, когда Фольксвагену было некуда деньги девать.
2: Ничего подобного.
0: Поэтому они делали все это разнообразно.
2: Был запрос на это. Гольф был самым популярным, и люди хотели такой Гольф, хочу такой Гольф. Хочу,
1: да эдакий. И остается самым популярным, кстати. Одним из самых популярных он остается в той же Германии. Это так может быть в Китае.
2: Когда деньги так девать некуда, делают то, что не покупают, только ради фишки.
1: Ага. Делают ли?
2: Ну, хорошо, делают ли, образно говоря. И, ну, вот в этом случае есть смысл сокращать модельный ряд. Убирать с производства то, что не берут.
0: Вот, то, что не продается. Ну и вот, собственно, и выводы. Это логичное решение. Когда ты вынужден сокращать расходы, ты сокращаешь то, что не приносит тебе прибыль напрямую.
1: Ну, вообще, я вам скажу, вот все это просто добрые пожелания, я прочел. Ничего конкретного там не сказано, к сожалению.
0: Ты не акционер, именно? Олег, ты не акционер Volkswagen Group, и поэтому...
1: Так а чего вы тогда мне морочите голову? Ну, сокращайте. Я вам скажу, в чем главная проблема Volkswagen и вообще немецкого автопрома. Главная проблема в профсоюзах. Вот не поверите мне. Вот никогда ты не добьешься рентабельности производства, если над тобой будет стоять дяденька, который говорит, не, сокращать нельзя, им надо платить.
0: Маленькое уточнение к тому, что только что сказал Олег. Проблема заключается не в профсоюзах как таковых, а в том, что среди собственников Volkswagen существуют так называемые земли. Это администрация. Ну вот, допустим, как администрация Московской области была бы собственником какого-нибудь завода, на котором сейчас СТО делают, где там в Есипово Мерседесы собирались делать. Ну, неважно, по большому счету. И вот тут возникают проблемки. Потому что приходит такая администрация к этому самому автозаводу и говорит... Чё, как вы увольнять людей собираетесь? Нет, мы против. Мы акционеры, вот мы категорически против.
1: Совершенно согласен, но вот удивительный опыт Китая. Там собственность многих заводов – это региональная собственность. И они обращаются совершенно по-другому с рабочими. Увы. Самым негуманным образом, могу вам сказать.
0: Угу. И ради эффективности бизнеса, ради 300% прибыли.
1: Ради эффективности бизнеса, совершенно верно. Там они регулируют и зарплаты, и много чего, так сказать, такого делается. Поэтому, конечно, конкурировать немецкому автопрому, где все это работает, вот так, как задумывалось там 100 лет назад, с китайским, где все меняется мгновенно, абсолютно бессмысленно. Они не конкурентоспособны, получается.
0: Ну, посмотрим, чем все это обернется. Мы вас предупредили. Зоопарк Volkswagen Group, модельный зоопарк, в ближайшее время до 30-го года будет существенным образом сокращен. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
2: Спасибо, Олег.
0: Давай, хорошего дня.
1: Всем удачи на дорогах. Пока.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о дне медицинского работника. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
5: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
6: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
6: О важном.
7: У российской стороны есть понимание о необходимости продолжения контактов с США, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Но, по его словам, дата пока не согласована. Ушаков добавил, что США при президенте Дональде Трампе предпринимали попытки решить украинский конфликт путем переговоров, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. По словам помощника президента, европейцы на саммите G7 делали все, чтобы Запад вновь выступил за продолжение конфликта на Украине.
6: О расследованиях.
7: Следственный комитет России установил причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Среди них командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко и трое военнослужащих, исполнители преступления, сообщили в пресс-службе СКР. Их заочно обвинили в теракте. 17 июня дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Футболисты ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, пострадали 7 человек.
6: О вооружениях.
7: Дональд Трамп заявил о планах американских автоконцернов производить оружие. Ford и General Motors и другие компании могут вскоре начать выпуск вооружений для пополнения арсеналов страны. В том числе речь идет о крылатых ракетах «Томагавк» и снарядах для зенитных комплексов «Патриот», рассказал президент США журналистам. По его словам, власти разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракта.
6: Обо всем.
7: Полифенолы какао могут помогать поддерживать здоровье мозга и улучшать настроение. К такому выводу пришли ученые. По их данным, употребление какао может быть связано с уменьшением симптомов депрессии и улучшением эмоционального состояния. Кроме того, полифенолы какао могут действовать как пребиотики, поддерживать полезные бактерии кишечника. В экспериментах на животных какао улучшало память, поддерживало образование новых нервных связей и снижало окислительный стресс.
6: О валютах.
7: Официальный курс доллара во вторник 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, курс юаня Центробанка 10 рублей и 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Пятигорске по подозрению в покушении на двойной теракт задержаны две женщины. Что об этом известно? Налоговые долги россиян и бизнеса достигли рекордных 4 триллионов рублей. И россиянам массово доначисляют утиль сбор за автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС 3-5 лет назад. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что ФСБ предотвратило двойной теракт в Пятигорске. В подозрению в покушении на него задержаны две женщины 19 и 47 лет. Впрочем, все подробности от корреспондента «Комсомольской правды» в Ставрополе. Данил Юрков с нами на прямой связи. Данил, я вас приветствую. Что известно к этой минуте? Расскажите подробнее.
9: Добрый день. Известно, что женщины не были друг с другом знакомы. 19 и 47 лет теракты они должны были совершить с разницей буквально в два дня. В минувший четверг, 18 числа, Пятигорск приехала 47-летняя женщина и была задержана сотрудниками ФСБ. При ней нашли взрывчатку самодельную, которую на месте и уничтожили. Спустя два дня, в субботу 20 числа, была задержана 19-летняя девушка. Более того, они работали по заданию украинских кураторов, хотели подзаработать и нашли объявление в интернете. Ну и как сами они признавались на допросе, был явный украинский акцент у кураторов, которые предлагали им работу и обещали хорошо наградить за выполнение задания. Что несли, они не знали, были смертницами, по сути, по неволе. После задержания младшая из них заявила, что не знала о содержимом, узнала обо всем только после задержания и выразила огромную благодарность сотрудникам. Тем не менее, на них все равно возбуждено уголовное дело по статьям за покушение на совершение террористического акта, за незаконную перевозку боеприпасов и взрывчатки и незаконное изготовление взрывчатых устройств. По сути, по этим статьям грозит вплоть до пожизненного, но женщин у нас в России на пожизненное не сажают. Тем не менее, им грозит длительный срок за решеткой, но это уже после следствия решит суд.
8: Да, спасибо большое за всю информацию, которая известна к данной минуте. Данил Юрков, корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе, был с нами на прямой связи. Что известно о пресечении двойного теракта против правоохранителей в Пятигорске, еще раз подробнее расскажу. На подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске девушку задержали. Она была 2006 года рождения. Это впоследствии выяснилось. В рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Были введены повышенные меры безопасности и начался поиск возможных соучастников задержанной. Ну и рядом с объектом теракта также была задержана гражданка России 79-го года рождения. Она намеревалась по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва. Сотрудники ФСБ оба взрывных устройства обезвредили, суд арестовал женщин на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба региона. Украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Это заявление ФСБ. Каждая из них действовала обособленно. Не знали, что их планировать использовать в качестве террористок-смертниц. Одну из женщин Киев отправил совершить теракт в Пятигорске вообще в ее день рождения. Это в видео ФСБ сообщается. У нас на прямой связи почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Сергей Алексеевич, ну мы видим, что все продолжается, и методы, которыми обрабатывают россиян украинские спецслужбы, продолжают приносить им успехи. На ваш взгляд, почему это до сих пор происходит, несмотря на то, что о таких случаях многократно рассказывают и в средствах массовой информации, предупреждают и объясняют, и все равно люди каким-то магическим образом подпадают вот под такое воздействие. Более того, они сами каким-то образом через объявления странные достаточно находят этих людей. А что в объявлениях написано? Там же не будет написано открытым текстом: для совершения теракта требуются добровольцы. Что они указывают в этих объявлениях, и как потом идет раскрутка? Известно ли вам что-то об этом?
10: Ну, по крайней мере, надо понимать, что на сегодняшний момент со стороны Украины работают более там 130, а может больше 140 колл-центров, которые занимаются вербовкой, будем говорить, наших граждан на территории для совершения терактов, где весь убийств. Вот вы интересный вопрос задали, а как, к чему это подвигает? Ну, первое подвижение – это, естественно, финансовая сторона. Вторая – это идеологическая сторона. Если мы думаем, что в Крыму все за Россию, извините, на ура, совершенно не так. Там большая группа, будем говорить, граждан, которые против России, они живут в Крыму. И поэтому для наших врагов вербовка среди этого контингента людей не представляет вообще никаких проблем. Так что в этом случае при всех успехах наших ФСБ, наших спецслужб, на сегодняшний момент мы видим, что это массовое задержание по всей России каждый день по 2-3, а может быть и больше, как говорится, наших ребят, которые арестовывают наших врагов. Так что в этом случае мы имеем ту проблему, которая на сегодняшний момент, она практически нерешаемая. До тех пор, пока мы имеем, как мы называем, СВО, эта проблема будет продолжаться, а при наших успехах она, к сожалению, будет только увеличиваться, и мы имеем уже эти факты.
8: Но подождите, если вдруг все цели СВО будут выполнены или СВО будет завершена, это же не означает, что подобные теракты прекратятся. Колл-центр можно разместить где угодно, в какой любой угодно точке мира на земном шаре и продолжать обрабатывать людей в любых государствах, находясь достаточно на безопасном расстоянии, продолжать это делать. Здесь тогда... СВО, наверное, не, завершение СВО не поможет, скорее всего.
10: А тогда я задаю вопрос, а вы как представляете, что такое окончание СВО? В вашем понятии это что такое окончание СВО?
8: Ну, цели СВО не менялись с самого начала, да, Украина перестает существовать как такое государство, которое было последние 20 лет, как минимум.
10: Вы представляете, что это нереально, и вы это понимаете, и все мы это понимаем, поэтому мы должны говорить о том, что в любом случае, если мы заключим какой-то договор с Украиной, территория Украины даже в какой-то малой части, она останется. И вы совершенно правы. Эта территория будет враждебной для нас. И все, что творится сейчас на нашей территории, это будет то же самое, что делали нацисты украинские после Великой Отечественной войны. Так что я думаю, что мы с вами в этом мнении совершенно одинаково рассуждаем.
8: Но рано или поздно, я так понимаю, то, что произошло по окончанию Великой Отечественной войны, прекратилось, каким-то образом удалось это нивелировать. А как и за какой промежуток времени?
10: Это было 11 лет. Если мы помним историю, представляете, 11 лет. После того, как мы закончим СВО, я не представляю, сколько лет потребуется, чтобы этих нацистов, грубо говоря, поставить на место. Это уже проблема будет не моего поколения.
8: Еще, вы знаете, вопросов на самом деле несколько. Если вдруг человек, ну, не знаю, там, очарован какой-то большой суммой денег, и вдруг в какой-то момент вот эти кураторы, это люди, которые их обрабатывают через мессенджеры или по телефону, скорее всего, потому что ну, в видео или аудиосвязь присутствует, говорят, что нужно пойти и взять пакет. Они же не говорят, что там самодельное взрывное устройство, я правильно понимаю?
10: Два момента. Первое, когда это не говорят, это одно. А второе, что мы с вами рассуждаем, это смертницы, которые действительно не знают, что они несут в подарок какому-то несут чиновнику или сотруднику какого-то силового блока. Это разные вещи. Поэтому рассуждаем сейчас вопрос, то, что да, смертницы, они не знают, какой подарок они несут. Помните, да, нашего этого, как его, убили, бюст принесли. Помните, да?
8: Да.
10: Это одно. Да, Татаринова, да. А когда мы говорим о том, что человек сознательно знает, что он берет устройство из тайника, ой, из тайника и закладывает, это совершенно разные вещи. А вот этих женщин, которые мы с вами сейчас, как говорится, обсуждаем, это действительно смерть, которые взяли бы эти взрывные устройства и принесли какие-то подарки каким-то чиновникам.
8: Ну, то есть они не подозревают, что они смертницы?
10: Конечно, они совершенно не в курсе. Они думают, что за 10 тысяч рублей они принесли подарок, и это их благодарность.
8: Но ведь мы сами только что слышали, что ФСБ заявляет о том, что люди, которые говорили с ним по телефону, имели явный украинский акцент. Меня это уже сразу насторожило, но это же надо понимать. То есть критическое мышление у большинства людей отсутствует или какие-то методы манипулирования применяются, что критическое мышление полностью отключается у людей?
10: Ну, вы сами говорите, что финансовая сторона этой бабушки там или, как говорится, какому-то гражданину, когда ему обещают какие-то деньги, которые никогда не заработают там за полгода, ему не важно, с каким акцентом с ним разговаривают. Ему важно, какой будет результат. Ну, пример наших пацанов, которые за 5 тысяч поджигают там или подрывают какие-то на железных станциях. Ну,
8: релейные шкафы, трансформаторные релейные, будки.
10: Да. Ну, вы понимаете, о чем он говорит? Он что, о чем-то думает? Ему важно, что он сделал это, зафиксировал и получил якобы деньги. Хотя все понимают, что он ничего не получит. Так что в этом случае совершенно идеология здесь не привязывается.
8: А они ни разу все равно ничего не получают, да? Никто никогда не получил никаких денег.
10: Никто на них не обращает внимания. Это разовые, как говорится, человек, или будем говорить даже не человек, который действует в интересах наших врагов.
8: Сергей Алексеевич, благодарю вас за столь подробный рассказ. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», был с нами на связи. Налоговые долги россиян и бизнеса достигли рекордных 4 триллионов рублей. А что это значит, подробнее в нашем эфире через 2 минуты обсудим.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
13: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
14: и хорошего настроения.
13: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
14: Ура! Идем в «Атмосферу»!
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Чистые пруды» раньше называлась Кировской. А в Кировской области есть поселок «Чистые пруды». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев в студии. И тема следующая. Налоговые долги россиян и бизнеса достигли рекордных 4 триллионов рублей. Совокупная задолженность перед бюджетом всех россиян увеличилась на треть. Из общей суммы в 1,7 триллиона входят прямые недоимки. Ну, а все остальное – это уже пени и штрафы. Эти данные изучили журналисты из «Известия». И вот по данным Росстата, наибольший объем задолженности сформировался по НДС, это 648 миллиардов рублей, налог на прибыль недоплачен на 294 миллиарда, страховые взносы на 292 миллиарда. Москва лидирует, долг 1,5 триллиона, там далее Подмосковье и Санкт-Петербург, а в Федеральной налоговой службе утверждают, что отношение долга к поступлениям составляет 6%, и это ниже среднего за 6 лет. Эксперты связывают рост с ухудшением финансового положения бизнеса, повышением НДС до 22%, процентов и усилением налогового контроля. А давайте обсудим. У нас на связи экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
15: Добрый день.
8: Давайте вот с чего начнем. Вот эти цифры, да, вот там объем задолженности, он из чего получается? То есть люди вовремя не заплатили то, что должны были заплатить, потому что у них нет этих денег, или потому что они их пустили, ну не знаю, там в бизнес, на какие-то другие вещи, положили на депозит условно?
15: Ну, депозит-то вряд ли. В основном это, конечно, происходит из-за того, что деньги из бизнеса вымываются, в первую очередь из-за высокой учетной ставки, большой стоимости кредитов, ну и, естественно, вот как вы сказали, повышение НДС с 1 января, ну или снижение порога, после которого наступает необходимость оплачивать НДС, в первую очередь малому и микробизнесу, самозанятым там и разным другим вопросам. Но мысль главная в том, что это все влияет на денежный поток бизнеса, и любой бизнес, естественно, пытается выжить. А для того, чтобы выжить, ему необходимо закупать товары, оплачивать услуги, платить зарплату и так далее. Налоги тут, в общем, такой последний рубеж, который платится только тогда, когда все остальные платежи оплачены уже. Иначе, если он оплатит налоги, а все остальное не будет заплачено, то просто бизнес прекратит свое существование, и приоритеты тут предприниматели ставят абсолютно правильно. Но, ну, в смысле, правильно для себя, потому что, потеряв бизнес, они уже не смогут дальше работать, каким-то образом поддерживать тот уровень благосостояния, который у него есть, ну и, естественно, никаких налогов государство не дождется вообще. Сейчас есть некие недоимки, которые, в конце концов, есть надежда, что будут каким-то образом получены. Хотя, вот видите, пени и штрафы значительно превышают саму сумму основного долга. Да, 1,7 триллиона по сравнению с 4,4. А вот разница – это как раз пени и штрафы. И, в общем, понятно, что это, ну, такая нехорошая ситуация. Это означает, что довольно долго люди не платят налоги. Видимо, часть этого бизнеса, конечно, прекратит свое существование. Но остальные, надеемся, что выплывут и заплатят все-таки эти недоимки.
8: При всем при этом есть еще один аспект. Вот в ФНС упомянули, что оценивать задолженность нужно вот не так в лоб, да, а не по абсолютной сумме, а по ее отношению к поступлениям налоговым. Вот на 1 июня этого года показатель составил 6%, забили тревогу, говорят, ниже среднего уровня за последние 6 лет. Средний уровень за последние 6 лет – те же самые 6%, но еще и 0,2. Насколько это вообще великая разница?
15: Вы знаете, статистика – дело лукавое. Средний уровень за 6 лет – это средняя температура по больнице. Надо посмотреть за прошлый год по сравнению с прошлым годом. Вот если посмотреть по сравнению с прошлым годом, то, например, поступление вот от тех видов бизнеса, которые, у которых наступил порог с 1 января по ограничению в 20 миллионов рублей, да, который снизился порог с 60 до 20, который ведет к уплате НДС. Вот от них поступления снизились на 22%. И понятно, что, вот, например, Сбербанк сейчас наблюдает значительное увеличение регистрации новых видов бизнеса, самозанятый ИП, там, с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц. Ну, для того, чтобы попасть в границу до 20 миллионов. Это означает, что на наших глазах происходит дробление бизнеса, и бизнес пытается всеми способами уйти от вот этого обязанности платить НДС, которая у них наступила с 1 января. При превышении планки в 20 миллионов. Ну, это, так сказать, такой, знаете, постоянная борьба мяча со щитом. Да? Государство пытается каким-то образом изъять налоги, бизнес пытается их не отдать. Вот такая борьба постоянно происходит.
8: А вот еще один аспект, на который обратили внимание эксперты, я вот посмотрел, да, может быть, дело еще и в том, вот вы сказали, что статистика вещь лукавая, и эта статистика изменилась в том числе, потому что ФНС, ну, просто больше операций видит и гораздо быстрее выявляет там расхождения какие-то и сопоставляет данные гораздо быстрее и эффективнее, чем раньше, налогоплательщиков и их контрагентов. И вот задолженности, которые раньше могли оставаться незамеченными достаточно продолжительный промежуток времени, теперь практически мгновенно выявляются и предъявляются к взысканию. Может быть, и этот аспект еще влияет на такую статистику?
15: Ну, конечно, влияет, тем более, что за последние вот буквально там 3-5 лет именно сейчас фактически налоговая имеет постоянную возможность мониторить, в том числе и движение по счетам всех предприятий практически в реальном масштабе времени, то есть секунда в секунду. И поэтому вот эта аналитика с использованием искусственного интеллекта, ну, с использованием больших данных и нейросетей, она, в общем, достаточно развита сейчас у нас в налоговых органах в первую очередь. И вот это, ну, действительно обязанность заплатить налоги наступает гораздо быстрее. И внимание налоговой к тем предприятиям, которые являются потенциально опасными с точки зрения налоговой, ну, которые идут постепенно к неуплате налогов, да, к возможности по неуплате налогов. Вот если кто-то нас слушает, наши слушатели, и они занимаются бизнесом, все знают, что вы открываете свой счет и видите, в любом банке есть определенный индикатор, который говорит о доверии банка к вашему бизнесу. Да? Вот там зелененькое горит, желтенькое или красненькое. Да? То есть видно, что банк и, естественно, налоговые отслеживают те операции, которые проходят по вашим счетам. И со своей точки зрения, с использованием нейросетей и с использованием программного обеспечения, оценивают потенциальную опасность неуплаты вами налогов или каких-то других операций, которые ведут, например, к сокрытию ваших доходов или там, к каким-то другим негативным действиям.
8: Да, Валерий Валерьевич, благодарю вас. Все доходчиво и все понятно. Валерий Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что налоговые долги россиян и бизнеса достигли рекордных 4 триллионов рублей. Еще одна тема. Тут россиянам массово доначисляют утильсбор за автомобили, везенные из стран ЕАЭС 3-5 лет назад. Если авто из Казахстана, Беларуси или Армении продали в течение одного года после ввоза, там можно считать такой ввоз коммерческим. Впрочем, все подробности у Юрия Кораблева, который досконально разобрался в этой теме.
16: Российская таможня в массовом порядке доначисляет утилизационный сбор на автомобили, которые до лета 2023-го возились из-за рубежа для личного пользования, но были проданы в течение 12 месяцев. Об этом говорят юристы. Они напомнили о том, что ограничения на реализацию таких машин начали действовать позднее. Несмотря на это, сейчас суды завалены подобными исками. Речь идет о тысячах должников. Взыскиваемые суммы при этом достигают миллионов рублей и иногда кратно превышают стоимость самих машин. Под пристальное внимание таможенников стали попадать машины, везенные из стран ЕАЭС – Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия – в 2021-2023 годах. Суть проблемы в том, что таможня массово переквалифицирует случаи ввоза машин для личного пользования в коммерческие. При этом до августа 2023 года в российском законодательстве не были прописаны ограничения на перепродажу таких автомобилей. В частности, не оговаривались число разрешенных для ввоза машин для личного пользования. Комментирует радио «Комсомольская правда» автоэксперт Ян Хайцеер.
17: Юристы, которые смотрят на написанное, питают по одному, таможня настаивает на своем и действительно выставляет эти счета. На мой взгляд, все-таки юристы правы, и все эти нормы стали действовать до после 23-го года, и, соответственно, до этого не действовали. Но там есть такой момент тонкий, и об этом почему-то не упоминается. Дело в том, что эти требования начали присылаться тем, как правило, тем, кто ввозил несколько автомобилей, и те, кто их продал, не владея ими до 12 месяцев. Поэтому таможня рассматривает ввоз этих автомобилей на одно конкретное лицо, как на коммерческую партию. Поэтому там много составляющих. Если туда попадает один гражданин с одним автомобилем, это одна история. Если попадают граждане, которые лично на себя, и таких большинство, конечно, которые ввозили несколько автомобилей, затем его продавали, это другая история. Поэтому есть несколько составляющих. Ввоз автомобилей для последующей перепродажи, которая оценивается коммерческой партией, приравнивается к повышенному утилизационному сбору. Если же привозилась одна машина и несколько раньше продалась, то здесь можно уже повоевать, и шансов, соответственно, больше.
16: Федеральной таможенной службе пояснили, что доначисление утилизационного сбора связано с не изменением правил его уплаты, а с заявлением недостоверных сведений об обстоятельствах ввоза машин. В большинстве случаев продажа таких автомобилей осуществлялась сразу после ввоза в Россию с постановкой на учет на других лиц. Многие автовладельцы, которые ранее приобрели машину из-за рубежа и затем продали ее, теперь вынуждены доказывать, что действовали согласно закону. Автовладельцы готовят коллективный иск к Федеральной таможенной службе. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: На Свердловской области обрушился смерч. Очередная аномалия или редкое явление природы. Мы обсудим подробнее через 5 минут.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания содержания, их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. «звездочка-125». В основе «Арсилкардио» уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент «Мена-Q7» участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. «Арсилкардио» – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм – четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку «Арсилкардио» бесплатно. «Звездочка-125». Звонки по России бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Медицинская сестра Великолукской стоматологической поликлиники Елена Иванова награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд. Торжественное чествование работников здравоохранения Псковской области прошло в Пскове и было посвящено Дню медицинского работника. Большой волонтерский десант активистов Великолукского отделения «Единой России» и молодогвардейцев прибыл в деревню Новая Новосокольнического района. В настоящее время там работает экспедиция по спасению храма Успения Божьей Матери в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Он реализуется по благословению святейшего патриарха Кирилла. Волонтеры-партийцы вместе с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Татьяной Щеблыкиной уже выполнили часть работ по разбору завалов внутри здания и очистке территории от деревьев и кустарников. Все работы проводились под тщательным присмотром реставраторов. Важна каждая деталь старинного храма. Муниципальное предприятие «Водоканал» города Великие Луки предупредило жителей о возможном понижении давления водопроводной сети. Это связано с плановыми работами на очистных сооружениях. Они будут проводиться на водопроводных очистных сооружениях из подземных источников на улице Тургенева. Запланирована промывка резервуара чистой воды. Она начнется 24 июня и продлится до полного завершения. В связи с этим предприятие просит жителей города обеспечить необходимый запас воды. Руководителям предприятия рекомендовано планировать работу с учетом возможности прибоев в водоснабжении.
6: О валютах.
20: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, юань 10,88.
6: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
22: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И тут на Свердловскую область обрушился смерч. И почти 100 домов пострадали во время него в городе Кушва в Свердловской области. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Администрация города уточнила, что в результате происшествия пострадало 99 жилых домов, полностью разрушено 32 строения. И также получили в ущерб 20 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. И в региональном управлении МЧС добавили, что ураганный ветер повалил деревья и сорвал несколько десятков кровель зданий. И без света остались более 4000 частных домов. У нас на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Данил Свичков со всеми подробностями, которые ему известны на данную минуту. Данил, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, что произошло и каковы последствия.
0: Здравствуйте. Да, действительно, вчера вечером со стороны городского пруда города Кушва Свердловской области пошел торнадо, буквально вихревой вот этот вот столб, и всюду, где он проходил, очень большие разрушения. Там частный сектор, очень многие дома, вы уже упомянули, 32 буквально разрушены, от них остались от каменных только стены, крыша, кровля, все это рассыпано, развалено. Деревья, если ехать по улицам, видно, что, что осталось от деревьев. Остались одни стволы, в которых ободрало все ветви, все кроны, и даже кору с некоторых сорвало. Разумеется, был в то же время и град, но самое главное разрушение принес именно торнадо. Вы упомянули число 99 частных жилых домов, это уже устаревшая информация. Сейчас информация такая, что повреждены 124 частных жилых дома, 32 жилых дома разрушено, пострадало также, повреждено 25 автомобилей. И 15 линий электропередач было тоже разрушено, из-за чего в городе Кушево и в соседних населенных пунктах с электричеством были проблемы, оно буквально отключилось. И, как сегодня рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, он сегодня приехал в Кушево, совершил объезд города, из-за отключения электричества на местные шахты под землей некоторое время не могли подняться 16 горняков. Ночью еще электричеством восстановили, и они смогли подняться из-под земли, то есть все в этом плане в порядке. Также за медицинской помощью в Кушве обратилось 16 человек. Повреждения самые разные могут быть у людей, потому что видео, наверное, многие видели уже, если что, можно посмотреть у нас на сайте. Когда проходит торнадо, обломки буквально повсюду летят, и они могут очень легко повредить человека. Нам очевидцы рассказывали, женщина одна рассказывала, что торнадо буквально прошелся по ее дому, и стена дома рухнула на ее детей, когда вот они там пытались спрятаться в доме. Сейчас всем оказывается медицинская помощь. В городе открыт пункт временного размещения для людей, но пока он им воспользовался только один человек. Также идут аварийно-восстановительные работы. В ликвидации последствий участвуют 189 человек, 38 единиц специальной техники. И все жители города, которые лишились какого-либо имущества, могут сейчас подойти в администрацию Кушва, и там собирают как раз заявления от тех, кто пострадал. Но также отмечается, что были повреждены некоторые детские сады, часть детских садов требует восстановления, и все воспитанники сейчас по заявкам родителей получили места в других действующих детских садах, которые не пострадали. Сейчас ЕГЭ проходит в Кушве, как и везде. Оно, образовательные учреждения, школы работают в полном объеме, то есть ЕГЭ проводится согласно графику. Все ученики уже приступили к испытаниям. Ну, кто-то уже, наверное, закончил их.
8: С электроснабжением восстановилось все или пока еще работы будут происходить?
0: Работы еще проводятся. В части домов, 3000 домов уже электроснабжением восстановлено, а некоторые учреждения, ну, в том числе социальные, от резервной системы питания работают сейчас. Но в ближайшее время говорят, что электричество будет полностью восстановлено.
8: А есть ли еще опасность того, что вот это погодное явление может повториться?
0: Мы уточняли этот момент у главного синоптика Свердловской области. Она рассказала, что, скажем так, условия погодные, они сохраняются. И да, в принципе, может торнадо еще возникнуть, но это такое явление, которое невозможно предсказать. И, в принципе, для Свердловской области, многие удивились, что оно вдруг появилось в Свердловской области, оно не редкость, но редкость, что оно зашло на территорию населенного пункта. Обычно оно где-то далеко от населенных пунктов, где-то в лесу проходит, и о том, что оно прошло, можно судить только по поваленным деревьям и по каким-то вот разрушениям в природе. Но так, чтобы оно в город внезапно заходило, это очень редкое явление.
8: Да, интересный аспект вы сейчас упомянули в нашем эфире. Данил, спасибо большое. Это Данил Свичков, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, был с нами на прямой связи. Ну и, кстати, на нашем портале kp.ru вы можете в рубрике «Происшествия» обнаружить материал Данила Свичкова. другого. Кстати, с большим количеством фотографий, заголовок 16 человек пострадали, почти 100 домов повреждены, на город Свердловской области обрушился страшный смерч. Фотографии, конечно, и видео тоже размещены на этой страничке, где материал расположен. Если не видели, зайдите, посмотрите, внушает. У нас на связи советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. Юрий Евгеньевич, я вас приветствую, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
8: Юрий Евгеньевич, давайте вот с чего начнем. Смерч и торнадо – это одно и то же или это совершенно два разных явления? Если да, то чем отличаются?
1: Смерч и торнадо – это практически одно и то же явление, просто на территории Северной Америки, ну, США, да, так сказать, или там побережье Мексиканского залива, это принято называть торнадо, потому что там они более мощные, имеют более длительный период, и для, допустим, территории Российской Федерации у нас нет географических условий, а если есть время, я объясню, в чем дело, да? То есть должны быть, чтобы смерч была, должны быть достаточно большие разность температуры между холодной и воздушной массой. Так вот, торнадо чаще всего, ну и частота их ежегодно, и по сезонам. Почему это вот для южных штатов США? Потому что это прерия, равнина и, соответственно, большая разность между Мексиканским заливом температурой, да, и прогретой температурой южных штатов США. То есть есть где разогнаться. У нас чаще всего микросмерчи тоже проявляют себя, но в основном над акваторией Черного моря, потому что... Они бы, может быть, и развивались, но у нас через 40 километров 5,5 высота Эльбрус, да, так сказать, вечные снега, то есть Черное море прогревается, вот эти вот как только лето прогрев идет, и мы часто, так сказать, не мы, а и наблюдатели, и снимки есть, и фиксируется метеостанциями, что над морем смерч, но он быстро раз и не без выхода на сушу. Так вот, поэтому у нас общепринято, они бывают, эти явления, намного реже, на порядок целый, да, и в Тульской области, если так за последние 5-10 лет, да, было там, когда прошел этот микросмерч в течение буквально там нескольких минут, и одну из улиц дачного кооператива или садового участка, да, тоже там и деревья поломало, и крыши. То есть время существования, почему короче? Потому что рельеф другой и более однородная поверхность. Но обязательно тоже для нас это должно быть грозовой фронт, это, как правило, да, вот сопровождается, так сказать, и разность температур должна быть больше 10 градусов. Теперь конкретно Кушве, то есть действовало штормовое предупреждение за двое-трое суток, с 21 по 23 по всей территории Свердловской области, включая, так сказать, и Нижний Тагил, и Верхнюю Салду, и Кушву, но это несколько северней, северо-западней Екатеринбурга, если, да, так сказать, вот, ну, для слушателей, да. Почему этот грозовой фронт и почему разность температур? Так вот, за холодным фронтом, то есть фронт смещался с юго-запада на северо-восток, как раз обеденное время там, ну, у нас это тоже, это время было 17.30, 18 по Москве. Ну, соответственно, 2 часа разница с Екатеринбургом, да, то есть это получается 15, ну, то есть самый пик прогрева. В теплом секторе вот этого циклона температура была чуть выше даже 30 градусов, 30-32. А в тыловой части, то есть на северо-западе, да, так сказать, как раз Свердловская область, это вот район, если там брать Висима, так сказать, или у нас уже это как раз и Кувша, это 15-20 градусов, ну, потом, да, так сказать, разность воздушных масс. И, соответственно, ну, в тот период, когда это все случилось, там была температура порядка 24 градусов, 20-24 градуса. Ну, и, естественно, сильная гроза, град, причем дождь выпал, ливневый дождь 34 миллиметра за один час. Ну, и вот этот шквал, как раз условия создались, но он действовал достаточно короткое время, но сумел как раз вот принести такой ущерб, снести крыши.
8: Юрий Евгеньевич, ну вот мы сейчас услышали, в том числе от корреспондента «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, да, что это не редкость для этих мест, но...
1: редкость по сравнению с США или там с другими, да, так сказать. Понятно, что каждое лето это может быть. Другое дело, что как и снаряд не падает в одну точку, да, то есть это не значит, что вот конкретно Кушва там или Нижний Тагил там постоянно, или Верхняя Салда, или, так сказать, район там, ну, к примеру, там, я не знаю, Свердловской области, да, что это вот любая гроза сопровождается смерчами. Нет.
8: Да, понятно. Юрий Евгеньевич, благодарю вас. Спасибо огромное за подробный рассказ и объяснение. Юрий Варакин, советник директора Гидрометцентра России, был с нами на прямой связи. Вот мы видим, что на Свердловскую область обрушился смерч, и его последствия обсудили и узнали подробности от, в том числе, корреспондента «Комсомольской правды» в Екатеринбурге.
6: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник,

0: просьбу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
3: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
1: Сказано на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее. Сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в 1,5 раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Здравствуйте, Нина Андреевна.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболевания глаз занимают высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. Назначают лекарства. Но чтобы сохранить зрение, этого, оказывается, недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Но ведь, согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
4: Нина Андреевна, и как быть в такой ситуации?
5: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть – многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
4: Я думаю, что все слышали, что делаются лазерные коррекции зрения. А где взять лазер, который бы мог лечить?
5: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалисты создали невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «Глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операций и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, и это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок.

0: 8-800-777-15-15. Наши реквизиты ООО «Продекс», УГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
1: Нина Андреевна, а насколько эти технологии доступны? И как происходит лечение?
0: На деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Внешний аппарат глазник очень похож на массивные очки. Чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо. А с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8-800-777-15-15. 8-800-777-15-15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
1: Нина Андреевна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
0: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
1: Действительно, список показаний впечатляет. Нина Андреевна, за счет чего достигается лечебный эффект?
0: За счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь в лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофии. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операций – вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-15-15. 8-800-777-15-15.
1: Нина Андреевна, в начале программы вы упомянули о льготной акции. Можете о ней рассказать?
0: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость. Она не зависит от курса и длинной логистики. Компанией «Продекс» было принято решение о продлении в предоставлении льготы. При покупке аппарата «Глазник» каждый пенсионер попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете. Поэтому звоните прямо сейчас, иначе завтра ее уже может не быть, и ваша льгота просто пропадет, или же ею воспользуются другие. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей – 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8-800-777-15-15. 8-800-777-15-15. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус – доставка по России бесплатная.
1: Нина Андреевна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
0: В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ждет самое важное – появится шанс нормализоваться глазному давлению. Также лечение аппаратом глазник задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкости в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома – это повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта – помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление, герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать по телефону наши специалисты. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Доставка по России бесплатная. И успейте воспользоваться акцией «Результат или возврат денег». Компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если не будет результата. И напоминаю, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
1: Нина Андреевна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком препарате, как глазник. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности украинских властей.
4: Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу в принципе украинский проект. Может быть хуже, может быть практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть. Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они — это по большому счету одно и то же единое целое. Чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции, скамейка запасных, кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алексеевке Белгородской области. На предприятии произошло возгорание, сообщили в региональном оперштабе. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
2: О политике.
6: Киев пытается напрямую втянуть Минск в конфликт России и Украины, заявил Сергей Лавров. По словам главы МИДа, украинские власти намерены расширить географию боевых действий. Это осложнит возможности урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Лавров. Он назвал хамским слова Владимира Зеленского, который потребовал навести порядок в Белоруссии. Министр иностранных дел выразил поддержку белорусскому послу в связи с атакой ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Европа поощряет киевский режим в нанесении ударов по России в надежде посеять панику и расколоть общество.
2: О людях.
6: Россия и Украина могут в ближайшее время провести обмен военнопленными и мирными жителями. Это сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. По ее словам, 5 жителей Курской области еще остаются на территории Украины. Ландратова выразила надежду, что их удастся вернуть на родину в ближайшее время. Кроме того, она рассказала, что Россия и Украина продолжают обмен посылками для военнопленных, а также договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными.
2: Обо всем.
6: На побережье Черного и Каспийского морей стали чаще замечать змей. Рептилии, в частности, видели на пляжах в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале. Биологи отмечают, что одна из главных причин переезда водяных змей – увеличение солености Азовского и Черного морей за последние десятилетия. Это меняет распределение рыбы и кормовой базы. Водяные ужи, например, могут активнее перемещаться вдоль побережья и через район Керченского пролива, оказываясь в Черном море.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 77 копеек, евро 84,59 и курс юаня от Центробанка 10 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
6: В Москве сегодня до плюс 23, переменная облачность, без дождей. В Петербурге до плюс 18, облачно с прояснениями и тоже без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Еще несколько российских регионов ввели ограничения на продажу топлива на заправках. Туристы стали реже бронировать путешествия внутри России. В чем причина? Автоконцерны США скоро начнут производить ракеты «Томагавк» и зенитные ракетные комплексы «Патриот». Ну что ж, начнем обсуждение главных тем дня с вот какой новости. Еще несколько регионов ввели ограничения на продажу топлива на заправках. Губернаторы сразу нескольких субъектов России приняли жесткие меры для стабилизации ситуации с топливом. В Омской области ограничения вводятся во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции. Это пояснил глава региона Виталий Хаценко. Аналогичную позицию озвучил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил, что для предотвращения спекулятивного спроса властям также придется пойти на такое решение. Наиболее детально ситуацию прокомментировал иркутский губернатор Игорь Кобзев. Он сообщил, что регион вынужденно переходит на ручной режим работы по распределению горючего. Определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально. И сегодня главная задача – обеспечить топливом пожарные скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы и сельхозтехнику, написал Кобзев, подчеркнув, что приоритет отдается экстренным и социально значимым службам. Давайте обсудим эту ситуацию. У нас директор фонда энергетического развития Сергей Пикин на прямой связи. Сергей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Как вы можете прокомментировать ситуацию, которая сложилась на топливном рынке в регионах нашей страны? Каковы причины, почему эта ситуация оказалась чуть сильнее раздута, чем предполагалось, и как с ней бороться?
8: Ну, смотрите, главный посыл – то, что дефицита топлива в России как такового нет. Есть ажиотажный спрос, который вызван действительно повышенной информационной активностью, спекуляцией вокруг этого. Естественно, ажиотажный спрос приводит к тому, что на отдельных заправках может формироваться повышенное давление, да, на эти заправки, условно говоря. И чтобы не было ситуации, что система АЗС по всей стране начнет разваливаться, начали вводить эти ограничения, чтобы как бы спрос утихомирить, причем не только ограничения, связанные с заливкой в бак, но и запретом наполнения канистра, потому что канистра — это тоже дополнительное спекулятивное давление на АЗС. То есть не потому, что топлива как такового нет, а в силу того, что все сейчас пытаются по максимуму заправиться и оказывается такое давление, решили вот таким образом постраховаться. Это, как правило, временная мера для того, чтобы вот этот спрос снизить. Поэтому те объемы, которые сейчас говорится, там 30 литров, там где-то 40, где-то 50, где-то 60 литров, в зависимости от того, бензин это дизель, в принципе, этих объемов точно хватит, там, перемещения там за сутки. Никто не ограничивает повторно приехать на эту заправку, если там требуются дополнительные объемы. Но в целом, вот такие ограничения — это просто сдерживание спекулятивной активности. В принципе, правильная история, я считаю, для того, чтобы система АЗС работала исправно и НЗС был объем топлива.
7: Сергей Сергеевич, ну вот этот спекулятивный спрос, он же откуда-то возник, и нагрузка пошла на АЗС гораздо выше, да, у нас там логистические всякие были вопросы, которые нужно было решать, и тут откуда-то возник вот этот спекулятивный спрос, откуда он возник, вы можете это прокомментировать?
8: Ну, вот смотрите, за последнюю неделю объем информации про ограничения на АЗС, он просто зашкаливает. Mm-hmm. Больше, наверное, нет ни одной новости, которая вызывает такой повышенный интерес. Допустим, вспомним прошлый год, когда тоже были проблемы с топливообеспечением в отдельных регионах, особенно в конце лета, в начале сентября. Ну, информация проходила, ну так, постольку-поскольку, не так активно. А сейчас, чем больше информации дается, особенно большое количество людей это комментирует, нагнетает обстановку, тем, естественно, все задумываются: ага, если такое повышенное внимание, а давай-ка на всякий случай я съезжу и заправлюсь, вот по максимуму, да. Вот. И вот так пытаются думать там многие. От того, что так думают многие, начинается вот это дополнительное давление на эту систему. Если раньше там на одни заправки приезжало одно количество людей, сейчас там значительно больше. Mm-hmm. Возникают там где-то очереди, и там быстро где-то топливо может заканчиваться, если безгранично его отпускать. Поэтому такое ограничение вводят, чтобы, ну, как-то более равномерно использовать те объемы, которые поступают. А объемы поступают. Не сказать, что совсем их нет на заправках, да. Может быть, отдельные заправки независимых есть проблемы, безусловно, но по федеральным сетям в целом я считаю, что история с ограничениями как раз позволяет вот это, ну, вот этот ажиотаж немножко подуспокоить.
7: А почему частные заправки так задирают цены, и почему на это никто не обращает внимания? Они имеют на это право?
8: Им сложнее всего купить топливо, потому что если федеральные сети, они снабжаются от собственных НПЗ, и поэтому цены, по сути, особо не изменились. Если где-то вы видите, что меняется серьезная цена на федеральных заправках известных сетей, то, скорее всего, это, возможно, даже не сама сеть меняет, а, допустим, компания работает по франшизе, и, по сути, они ничем не отличаются от независимых заправок. А независимым, конечно, им сложно купить топливо, потому что приоритет всегда дается собственным АЗС у нефтяных компаний. Вот, а они вынуждены покупать на бирже объемов не хватает, они вынуждены покупать где-то у других трейдеров, либо, допустим, белорусское топливо, которое дороже, чем российское топливо. И отсюда возникают более высокие цены на топливо, которые видели, и чем сейчас ФАС активно занимается расследованием, а почему такие цены на заправках возникли. Там, где независимые небольшую долю занимают, это не страшно. Потому что есть другие сети, и люди просто переезжают в другие сетевые АЗС.
7: Сергей Сергеевич, у нас буквально минута остается, может быть, чуть больше. Неоднократно слышал, что то, что происходит с топливом сейчас, это одно из слагаемых желаний производителей и продавцов этого самого топлива сделать так, чтобы цены были, ну, сопоставимы с Европой, не такие же высокие, да, но тоже подросли в России, потому что слишком дешевое у нас топливо, а все вокруг дорожает. А вот что вы можете сказать по этому поводу? Соответствуют действительности эти опасения?
8: Ну, для того, чтобы такого не возникало, правительство каждый месяц перечисляет нефтяным компаниям сотни миллиардов рублей, так называемого демпфера, или там обратного акциза, для того, чтобы выровнять ситуацию с ценами на топливо внутри страны и за рубежом. Потому что, когда за рубежом цены высокие, конечно, есть стимул туда поставлять. Поэтому нефтяным компаниям доплачивают эти сотни миллиардов каждый месяц, чтобы это топливо оставалось внутри страны. Собственно, не получает как раз эту разницу для того, чтобы ее сохранить. Конечно, хочется всегда дороже и больше, вот, но есть определенная политика, которая все-таки за стабильность топливообеспечения с точки зрения цен в том числе.
7: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Благодарю вас. Это Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Ну а туристы стали реже бронировать путешествия внутри России. В июне совокупный объем туров сократился на 10-15% примерно, в зависимости от региона. В чем причина и куда планируют ехать в отпуск россияне, разбирался Василий Воронин.
9: Россияне стали меньше бронировать путешествия внутри страны. Совокупный объем бронирований отдыха в России в первой половине июня сократился на 10-15% год к году, заявляют туроператоры. Некоторые системы бронирования фиксируют и более серьезное падение продаж. Вместе со спросом на поездки сокращается и глубина бронирования. Обычно на пляжных направлениях она составляет 20-30 дней, а в этом году туристы планируют путешествие примерно за 2 недели до поездки. Заметнее всего падают продажи ключевых курортных направлений – Крыма и Сочи. Спрос на них в июне упал на 30-50%. По словам участников туристического рынка, причина такого снижения в общей экономической обстановке в стране. Россияне все чаще предпочитают экономить и держать деньги на банковских вкладах. В результате развлечения и путешествия уходят на второй план, рассказал радио «Комсомольская правда» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
10: Основная причина такая макроэкономическая. Если мы посмотрим на другие рынки потребительские, мы увидим, что в этом году наши сограждане стали меньше покупать одежды, обуви, коньяка и других товаров острой необходимости, так скажем. Туризм тоже часть какого-то большого потребительского поля семьи, и, соответственно, в этом году мы видим некоторое замедление спроса как вот на этих направлениях, да, так и на туристических. И оно началось, ну, где-то еще в конце 2025 года. Возможно, высокие ставки по депозитам забрали часть денег туда, потому что у нас появились туристы, которые говорят, мы поедем в сентябре, потому что у нас в конце августа заканчивается депозит. То есть какая-то здесь логика экономическая поменялась.
9: Помимо этого, часть спроса с путешествий по стране перетянули зарубежные направления за счет окрепшего рубля. В результате российские ательеры и туроператоры реагируют на спад и начинают снижать цены. Это уже происходит в Сочи, где стоимость размещения заметно упала. И, вероятнее всего, в ближайшее время такая же картина будет наблюдаться и в некоторых других регионах. Поэтому, если вы запланировали путешествие в июле или августе, не торопитесь бронировать гостиницу и покупать билеты. Возможно, через неделю или две вам удастся купить их по более привлекательной цене, подчеркнул Сергей Ромашкин.
10: В Сочи тоже проблемы начались с загрузкой в конце прошлого года, и горнолыжный сезон зимний прошел чуть хуже, чем предыдущий сезон. Соответственно, сейчас мы видим снижение -5-6% к прошлому году, вот в это время, в июне 26-го к июню 25-го. Но сказать, что это как-то оживляет спрос, ну, не могу. Туристы, в общем, не реагируют на 5% снижение. Ну, посмотрим. Мы проводим и более масштабные снижения, поэтому если туристы уже выбрали направление, выбрали отель, регион поездки, то, может быть, неделю-две надо присмотреться вот к ценам вашего отеля предполагаемого. И можно поймать, да, действительно, цену ниже, чем в прошлом году.
9: География поездок по России также может скорректироваться. Некоторые туроператоры отмечают с начала июня рост спроса на не самые популярные прежде направления – Амурская и Нижегородская область, Тула, Кострома и Ярославль. Помимо этого, туристы стали чаще планировать короткие визиты в локации с простой логистикой, например, города Золотого кольца. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: Автомобильные концерны в Штатах скоро начнут производить ракеты «Томагавк» и зенитные ракетные для «Патриот». Подробнее через 2 минуты.
11: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус.
12: Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. И сейчас тема о том, что автомобильные концерны США в скором времени начнут производить военную продукцию, в том числе и ракеты «Томагавк» и зенитные ракетные комплексы «Патриот». С таким анонсом выступил американский президент Дональд Трамп и пояснил, что в этой программе будут задействованы автомобильные производители, у которых есть незагруженные мощности. Эту тему с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бронец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Сенсационное заявление сделал президент США Трамп на днях. Он заявил, что ряд автоконцернов США переходят на выпуск ракет «Патриот» и «Томагавк». Узнав эту новость, я подумал, что это уже было в нашей мировой истории. Да-да-да-да-да. Накануне Второй мировой войны гитлеровская Германия именно такой маневр и совершила. Но что любопытно, что во время той же Второй мировой войны американская казна распухала от доходов из-за того, что она выпускала военную продукцию на сугубо гражданских заводах. Вот это вот, похоже, и сейчас происходит. Трамп говорит, что и General Motors, и Ford уже заинтересованы в этом и даже готовят контракты. Причем эти ракеты «Патриот» и «Томагавк» будут производиться не только в интересах США и не только для вооруженных сил США, но и для Европы. Трамп так и говорит, что мы намерены перенести производство этих ракет в Европе, а также несколько раз напомнил, что по лицензии Соединенные Штаты Америки намерены выпускать эти ракеты на Украине. И вот возникает вопрос. Если существует так называемый дух Анкориджа, если США горят желанием поучаствовать в урегулировании украино-российского конфликта, то спрашивается, а какого же черта тогда в этот костер Трамп намерен подливать керосина? Но теперь посмотрим. Посмотрим, за счет чего же могут разбогатеть американские власти, если, например, сегодня «Патриоты» эксплуатируются в 15 странах мира. Так вот, «Томагавки» и «Патриоты» имеют определенный гарантийный срок. Если, допустим, ракеты Патриот могут эксплуатироваться 25-30 лет, то Томагавки 15. А это значит, что уже давно поставлены в эти страны американские ракеты, уже прошли многие гарантийные сроки, и, естественно, их надо обновлять, а американцы готовы обновлять за счет того, что они вот проводят такую конверсию, заставляя автоконцерны выпускать ракеты. Вот где она, золотая жила Соединенных Штатов Америки, что, собственно, и соответствует вот этой экономическим подходам самого Трампа, который обожает получать доходы, обожает слово «сделка». На что еще здесь надо обратить внимание? Выпуск вот таких американских ракет в Европе, я имею в виду и Патриот, и Томагавк, это говорит о милитаризации Европы и заодно, безусловно, и милитаризации Украины, которая устами фюрера Зеленского вопит каждый день с утра до вечера, что у Украины нет хорошей ПВО. Вот если будут поставляться Украине ракеты и «Патриот», и «Томагавк», то Зеленский надеется прикрыть таким образом небо Украины. Но вот вопрос. А кто платить будет, если у Украины нет денег? А, Европа и заплатит. Ну, а заплатит она за украинские ракеты кому? Трампу, Соединенным Штатам Америки. Хорошо устроились Соединенные Штаты Америки. Плохо только одно, что вот такие маневры говорят о нарастании возможности новой войны. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина об актуальности высшего образования.
17: Люди с высшим образованием очень нужны и в социальной сфере, и в экономике, и, главное, в высокотехнологичном отраслях. А сегодня, к удивлению, такими становятся даже те, кто раньше не относились к сфере высоких технологий. Речь идет и о транспорте, и о коммунальном хозяйстве. Сколько управляемых искусственным интеллектом машин и механизмов сегодня, причем разработанные нашими инженерами, апробируются в отраслях жилищно-коммунального хозяйства для уборки улиц от снега, от дождей и всего прочего. И управлять ими, конечно, должны люди, обладающие соответствующими квалификациями. Плюс к этому мы говорим, что поставлены очень серьезные задачи по развитию креативного бизнеса, креативной экономики, предпринимательства, где, конечно, развитие образования и квалификация являются залогом успеха.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Личные финансы.
18: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о досрочном погашении кредитов. Какие здесь есть основные правила и нюансы? В каких случаях выгодно гасить займы досрочно, а в каких не стоит торопиться? Идеальный заемщик для банка – это тот, кто досконально выполняет все условия договора и никуда не спешит. Стабильность в финансовых вопросах – очень важный фактор. Если график выплат составлен на 30 лет, то для банка такой вариант в самый раз. Он сможет планировать свои доходы надолго вперед. Но клиенту не всегда выгодно то же, что и банку. Наверное, именно поэтому большинство заемщиков стремятся как можно быстрее избавиться от долгов. Главный вопрос – как это лучше сделать? С этой точки зрения российское законодательство максимально лояльно. Отдавать кредиты досрочно можно в любой момент и без каких-либо санкций со стороны кредитора. Это касается всех видов займов. В целом, любой кредит выгодно гасить досрочно. За пользование заемными деньгами мы платим проценты. Если отдавать долг быстрее графика, переплата банку
19: будет меньше. Другой вопрос – что делать после частичного досрочного погашения? Снижать ежемесячный платеж, но при этом оставлять тот же срок кредита? Или, наоборот, уменьшать срок и при этом не менять ежемесячный платеж? На эту тему есть определенный стереотип. Многие заемщики считают, что выгоднее сокращать срок. В этом случае переплата банку за весь период будет меньше. Это действительно так, потому что проценты начисляются на остаток долга. Если заемщик оставляет ежемесячный платеж без изменений, то тело кредита уменьшается быстрее. При снижении ежемесячного платежа переплата за весь срок и правда будет больше. Зато у заемщика появляется больше свободы маневра. Такая стратегия выгоднее и безопаснее для тех, у кого платежи, например, по ипотеке, были очень большими. И снижение ежемесячных отчислений банку позволило чувствовать себя увереннее. Тем не менее, если стабильно каждый месяц или несколько раз в год отправлять на досрочное погашение определенные суммы, то для заемщика становится неважно, что именно он уменьшает – срок или платеж. В этом случае переплата будет примерно одинаковой. Тем более, что весь процесс сейчас автоматизирован. Это раньше надо было при каждом досрочном погашении писать заявление в банке. Сейчас это несколько кликов в мобильном приложении. В то же время, как советуют в ПСБ, отдавать деньги на досрочное погашение стоит лишь в том случае, если у вас уже сформирован резервный фонд. В запасе желательно иметь сумму, равную расходам семьи за 3-6 месяцев, чтобы не получилось так, что вы изо всех сил старались как можно быстрее закрыть кредит, а потом столкнулись со снижением доходов, вы не смогли отдать очередной платеж и оказались в сложной ситуации. При этом в некоторых случаях торопиться с досрочным погашением действительно не стоит. Например, обладатели льготных ипотек под 4, 6 или даже 8% годовых могут использовать свободные деньги более эффективно. Сейчас по вкладам и накопительным счетам можно получить 11-13% годовых, поэтому часть заемщиков предпочитает размещать средства именно там. Правда, в этом случае возникает другой нюанс. Досрочное погашение долга стимулирует заемщика быть в тонусе. Перед ним стоит большая цель – отдать кредит как можно быстрее. Если же держать деньги на вкладе или накопительном счете, появляется большой соблазн потратить сбережения на что-то другое. В итоге и кредит придется отдавать весь обозначенный срок, и накопления разойдутся на что-то импульсивное и не такое уж необходимое. Поэтому, как и в любом деле, в досрочном погашении кредитов важен баланс между рациональной выгодой и личным комфортом. Ведь кредит – это лишь удобный инструмент для исполнения наших финансовых целей. И только от нас зависит, как мы будем им пользоваться. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
2: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский встретился со студентами и преподавателями медколледжа. Вместе с депутатом Великолукской городской думы Юлией Ярышкиной он ознакомился с условиями обучения будущих медиков. Гостям показали кабинет хирургии, где имеется весь необходимый инструментарий и установлен операционный стол, представляющий историческую ценность. На нем работали с 1956 года. Гости убедились, что кабинеты в колледже технологически оснащены. Созданы условия для моделирования различных клинических площадок, родильный зал, процедурный кабинет, педиатрия и неотложная помощь. Посетили и музей. Встреча продолжилась общением со студентами и преподавателями. Участники обсудили состояние в образовании, здравоохранении и те перспективы, которые могут быть у выпускников. Команда технопарка «Электрополис» стала участником выездной стратегической сессии, объединившей представителей региональных операторов, институтов развития и инновационной инфраструктуры со всей страны. Она проходила на площадке современного центра технологического развития «Интеллектуальная электроника Валдай». В течение двух дней участники работали над предложениями по совершенствованию сервисной модели поддержки технологического предпринимательства в регионах, обменивались опытом и лучшими практиками, обсуждали новые инструменты развития инновационных компаний и региональных экосистем. В Псковской области увеличили единовременную выплату для участников программы «Земский работник культуры». Теперь ее размер составляет 1 миллион 100 тысяч рублей. Мера поддержки предназначена для специалистов, которые готовы переехать на работу в сельскую местность, рабочие поселки или города с населением до 50 тысяч человек. В этом году в Псковской области планируется трудоустроить 10 специалистов. Подать заявку на участие в программе можно до 15 июля.
2: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юань 10.88.
2: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В России выявили завозной случай опасной болезни. Есть ли опасность распространения? Как на самом деле сейчас живет Крым? Репортаж Владимира Варсовина обсудим в эфире. И список 20 наиболее востребованных артистов среди слушателей к дню рождения популярного сервиса обсудим. Тем временем в России выявили завозной случай опасной болезни. Болезнь называется мелиоидоз. Заболевшая женщина вернулась из Таиланда. Там она посещала разные экскурсии, ферму слонов в том числе. В Роспотребнадзоре это сообщили. И сейчас пациентка госпитализирована в тяжелом состоянии. Мелиоидоз – это тропическое инфекционное заболевание, опасное. Основные симптомы – это высокая температура, боли в мышцах, в грудной клетке. клетки, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы, различные локализации. Заражение происходит при контакте поврежденной кожи, зараженной землей или водой, в дыхании пыли или аэрозолей, которые содержат бактерии, употребление загрязненной воды тоже. Ну и вакцины против мелиоидоза не существует. За комментариями мы обратились к директору НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог. С нами на прямой связи Георгий Викулов. Георгий Христович, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, вот это опасное тропическое инфекционное заболевание оказалось в России. Есть ли опасность его на распространение?
1: Нет, никакой опасности распространения нет, потому как, правило, заболевание не передается от человека к человеку, и описаны только единичные случаи при тесном контакте половым путем внутриутробной передачи, но так как пациентка изолирована, находится уже в инфекционном стационаре, то вероятность заражения, она, соответственно, нулевая для, соответственно, других людей. Основная передача этого заболевания осуществляется через загрязненную почву, воду, контаминированные, загрязненные продукты. И, как правило, это происходит в эндемичных странах, то есть в странах, где распространено, соответственно, это заболевание, и встречается вот этот бактериальный возбудитель Burkholderia псевдомалеи, который является причиной, соответственно, мелиоидоза. Это страны тропические, субтропические, страны Юго-Восточной Азии, в том числе Таиланд, страны Африки.
7: Скажите, пожалуйста,
1: Северной Австралии.
7: Да, Георгий Христович, я так понимаю, что это действительно единичные случаи. Как часто такое заболевание на территорию России попадало? Или это первый случай за всю историю?
1: Нет, это не первый случай, конечно же, в России. Случаи мелиоидоза крайне редко, но регистрируются. Но, как правило, это завозная инфекция. О том, что в стране нет, в нашей стране вообще в целом нет естественных очагов этого заболевания. Очаги именно в эндемичных странах и преимущественно в тропических странах тропического климата. Ну, например, 2000, там, из года в год это 1, 2, 3 случая, то есть вот настолько редкие случаи. Но надо понимать, что вот рисовые поля, фермы, где сельское хозяйство, могут быть опасными для туристов в перечисленных странах. Соответственно, такие страны, как Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Малайзия, реже страны Африки, Латинской Америки, Северной Австралии при посещении этих стран.
7: Угу. Ну вот если это такая редкая болезнь, то мы же слышали, неоднократно говорили, что у Роспотребнадзора, если я не ошибаюсь, на въезде в страну стоят специальные приборы или комплекс мер для того, чтобы сюда никакая зараза не проникла. А почему она проникла тогда?
1: Нет, ну у нас не биологический фильтр стоит на границе, начнем с этого, и не плазменный щит. Это, во-первых, система периметр и санитарный щит предполагает несколько другие цели и задачи. Завозные случаи заболевания возможны, но так как, например, вздуговый пример более такие коварные, опасные именно для людей от передачи от человека к человеку, как лихорадка Эбола, вот, до настоящего времени ни одного случая в России. Хотя в странах Африки мы знаем, что там достаточно серьезное распространение, порядка 200, уже даже за 200 погибших с этим заболеванием, несмотря на то, что у нас есть туристы, у нас есть студенты из африканских стран. Поэтому определенная работа, конечно, проводится. Но если человек в инкубационном периоде, инкубационный период обычно до 3 недель может достигать при мелиоидозе, человек может, соответственно, при отсутствии клинических симптомов, как турист, приехать, вернуться в свою родную страну, а симптомы могут проявиться уже после путешествия. Такое возможно.
7: Да, с этим более-менее все понятно. Скажите, пожалуйста, какова, на ваш взгляд, дальнейшая судьба этой пациентки? Насколько сложно лечить это заболевание сейчас, тем более, что вакцины от него нет?
1: Ну, про судьбу я тут говорить не могу, я могу медицинские вопросы обсуждать. Что касается медицинского аспекта, соответственно, лечение, то исключительно в инфекционном стационаре, оно длительное, соответственно, применяются препараты, это антибиотики, то есть применяется антимикробная терапия. Без лечения, к сожалению, высокая летальность. Соответственно, врачи хорошо знают наши, как с этим заболеванием обращаться и какое лечение необходимо. Соответственно, они оказывают всю необходимую специализированную помощь. Да, поэтому, но лечение может занимать до, соответственно, 2 месяцев, в зависимости от тяжести, так как тяжелое течение, оно может быть длительным. В некоторых случаях может достигать даже до 1.5 года.
7: Вот это да. Скажите, вот еще какой момент интересует. Многие СМИ, упоминая эту новость, зачем-то делают акцент на том, что девушка посещала большое количество экскурсий, в том числе и ферму слонов. На ваш взгляд, это имеет какое-то значение?
1: Ну, это надо спрашивать у туристических фирм, что они в это вкладывают. Имеет значение только если человек, допустим, пьет воду нефильтрованную, не кипяченную, не бутилированную из открытых источников, и риск заражения резко увеличивается многократно. А в том числе использование кусочков льда, когда мы не знаем точно, чистая вода это или нет. Вдыхание пыли. На фермах, соответственно, могут быть, увеличивается риск заражения за счет возможности контакта с естественными эндемичными вот этими источниками возбудителя. Также муссонные дожди могут этому способствовать.
7: Ну, то есть принципе, слоны этому не способствуют, я вот это хотел уточнить, да?
1: Слоны не способствуют, оставьте в покое слонов, это священные животные.
7: Правильно. Спасибо большое, Георгий Христович. Благодарю вас. Это Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог и клинический вирусолог, был с нами на прямой связи. К слову, заражение сибирской язвы подтвердилось у жителя района ТЭС возле российской границы. Это на северо-западе Монголии, сообщил Национальный центр занозных инфекций. И Роспотребнадзор сообщает, что остаются риски осложнения эпидемообстановки по сибирской язве из-за завоза больных животных и продукции из неблагополучных по сибирской язве стран. Продолжим наш эфир.
4: Рекламно-информационная программа.
21: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
22: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Любой маломальски подкованный автовладелец знает, что смазывающие свойства моторного масла уменьшают трение деталей двигателя, защищают их от появления ржавчины и грязи, а также герметизируют и отводят тепло. По-простому говоря, без масла силовому агрегату конец. Но как же долго он протянет? Автопроизводители рекомендуют менять масло в двигателе каждые 10-15 тысяч километров, хотя профильные эксперты советуют сократить сей интервал до 7-8 тысяч. Кроме того, цифры на одометре не всегда являются показателем, указывающим на необходимость замены смазки. Поэтому специалисты нередко акцентируют внимание на моточасах. Как правило, синтетика теряет свои свойства через 350 часов пробега, а минералка и того раньше, спустя 250. А если вообще не производить замену лубриканта в двигателе? Впрочем, исход вам уже известен. Вот только убиваться мотор будет постепенно. Из-за плохих смазывающих свойств трущиеся механизмы начнут претерпевать чрезмерную нагрузку, что ожидаемо приведет к потере мощностных характеристик и повышенному расходу топлива. Все это дело рано или поздно станет сопровождаться типичным металлизированным стуком. Масло планомерно потеряет возможность отводить тепло, провоцируя перегрев силового агрегата. Вместе с тем от нагрева железо будет расширяться, нарушая герметичность системы и образовывая трещины. От трения деталей на сухую начнет появляться металлическая стружка, которая в процессе превратится в самый настоящий абразив. Он, собственно, и добьет внутренности движка. Что касается сроков разрушения мотора в отсутствие смазки, то никаких среднестатистических данных, как вы понимаете, нет. Критической отметкой считаются пробеги свыше 35 тысяч километров. Однако истории известны случаи, когда некоторые индивидуумы выжимали из своих агрегатов гораздо больше. Самый большой известный срок – это целых 135 тысяч километров пробега. дорого. Конечно, если кто-то хочет поэкспериментировать со своим автомобилем, то, что называется, вперед из песней. Но мы, безусловно, вам не советуем. Более того, настоятельно рекомендуем менять жидкость двигателя строго по регламенту. Пользоваться только качественным маслом, например, Супротек Комфорт или Супротек Атомиум, и обрабатывать ДВС составами Супротек линейки Актив. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
21: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
7: Крым блокадам не верят. Как на самом деле сейчас живет полуостров, обсудим в эфире репортаж Владимира Варсобина через 2 минуты.
5: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века.

0: но в языке слово осталось.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь откроем наш портал kp.ru, где опубликован в рубрике «Политика». И, кстати, это эксклюзив «Комсомолки». Материал «Крым блокадам не верят». Как на самом деле сейчас живет полуостров. Репортаж Владимира Варсобина. Это политический обозреватель «Комсомольской правды», который с нами находится на прямой связи. Владимир, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
2: Так как же на самом деле сейчас живет полуостров? Что вам удалось выяснить и о чем ваш материал на kp.ru о Крыме?
3: Если несколькими словами описать ситуацию, я бы назвал это нервно. Нервно. В принципе, и блокада так называемая, и удары беспилотников не влияет на мирную жизнь, если не брать, конечно, вот эти северные части полуострова, а возьмем, допустим, южный берег Крыма или Симферополь, да, редко дотягиваются. И если они дотягиваются, эти беспилотники, они бьют по нефтебазам, которые находятся за чертой города. То есть риск для жизни в большей части Крыма от таких авиаударов практически нет. Но, к сожалению, конечно, вот эмоционально Тополя это тяжело слышать каждый раз сирены. Вообще, сирены, они сами по себе оружие, потому что, когда ты три раза в день, особенно ночью, слышишь сирену, просто человек, это урон человеческой психике. Теряется какое-то и спокойствие, и какая-то вот уверенность вообще. Нужно дать должное крымчанам. Это их не первое испытание. Они проходили много чего. Хотя они говорят, что это жестче, чем раньше. Но они привыкли все перетерпевать, как говорится. Они очень терпеливы. И у них развита взаимовыручка. Вот взаимовыручка, прорвемся. Сейчас два главных слова. Конечно, когда ты не можешь заправиться, когда бензин дефицит, от этого много мемов. Раньше я искала мужа на заднем стекле. Раньше я искала мужа, теперь бензин. Это вот у них, конечно, это большая проблема, это их изматывает. Но опять-таки это все вот идет как бы амплитуда. Сначала бензин появляется, и его полно, люди заправляются, потом он полностью исчезает. Люди едут по Крымскому мосту на материк и добывают его. И вот так продолжается уже месяц. И в этом смысле Крым сейчас подошел к такой черте, когда все надежды – Крымский мост. Крымский мост – это теперь единственное, что связывает Крым в нефтяном смысле этого слова, в бензиновом этом смысле слова. И действительно, уцелеет ли мост, это главный страх крымчан.
2: Что же сейчас при общении с людьми удалось выяснить? Ну, в общем, картина ясна, да, но что в глазах у них сейчас еще находится? Понятно, что это не первое испытание, и еще, скорее всего, и не последнее, к сожалению. Но, тем не менее, на что все-таки они уповают?
3: Они ждут. По большому счету, они ждут, что материк, Москва, сделает, они уверены, что это произойдет, сделают то, чтобы освободить этих проблем. Они привыкли, они знают, что нужно просто потерпеть, и в итоге все это решится. Нет таких пораженческих настроений, что все пропало, надо сматываться с полуострова и так далее. Таких настроений нет. Но сейчас люди живут одним-двумя днями. Им нужно заправиться. Вот заправить свой автомобиль,

0: хотя бы на недельку, на 10 дней иметь спокойствие, что можно доехать до работы и так далее, а дальше посмотрим. Вот по большому счету весь Крым сейчас вот на таком тлеющем режиме. Заправиться и дожить до следующего воскресенья или там в среды, когда они поедут за бензином дальше.
1: А с туристическим потоком как дела обстоят? Как вообще там себя чувствуют курортники?
0: Зависит от степени, скажем так, нервозности. То есть, если не читать новости, можно вполне спокойно отдохнуть на УБК. На южном побережье нет никаких беспилотников. На южном побережье никакого грома. То есть вот Ялта, там Новый Свет, Судак и так далее, они отличаются сейчас от того же Сочи. Сочи тоже живет с сиренами. То есть отдыхающие Сочи намного в более жестких условиях находятся, чем в южном береге Крыма. Поэтому те, кто это понимает, и они спокойно туда едут, хотя они доезжают теперь только до поезда, уже не ездят. Там и грузят в автобусы, это и безопаснее, кстати говоря, быстрее, потому что этот поезд, он полдня едет по Крыму, а на автобусах ты доезжаешь до точки буквально за пару часов. Вот. Но, конечно, в связи с новостями, в связи с последним ударом по парому, я думаю, что туристический сезон в Крыму можно считать закрытым.
1: Владимир Варсобин, благодарю вас. Это политический обозреватель «Комсомольской правды» был с нами на прямой связи. Обсудили эксклюзив «Комсомольской правды», который опубликован на портале kp.ru. Как на самом деле сейчас живет полуостров, Владимир Варсобин рассказал в подробностях. Ну, а тут на днях стал известен список из 20 самых прослушиваемых музыкантов сервиса Apple Music. Просто 30 июня он отмечает свой 11-й уже день рождения. И вот чарт наиболее востребованных артистов среди своих слушателей мы сейчас в сюжете с вами послушаем и озвучим.
2: Apple Music опубликовал список самых прослушиваемых артистов за все время. 30 июня американский музыкальный сервис отметит свой 11-й день рождения. На данный момент площадка предоставляет доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes. В прошлом году, в преддверии 10-летнего юбилея, сервис составил список самых прослушиваемых музыкальных композиций за свою историю. В этом году Apple Music опубликовал чарт из самых прослушиваемых артистов. Интересно, что в этом списке нашлось место как уже именитым исполнителям, не первое десятилетие находящимся на сцене, так и новичкам индустрии. Из ветеранов в чарт попал Eminem. Он занял 20-е место в списке самых прослушиваемых артистов сервиса. Дебютный альбом рэпера вышел 30 лет назад, в 1996-м. С тех пор он стал самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а журнал Rolling Stone даже включил его в сотню величайших музыкантов всех времен.

По соседству с Эминемом расположился более молодой, но не менее популярный исполнитель Эд Ширан, занявший 18-ю строчку рейтинга Apple Music. Он уже оказывался в прошлогоднем топе самых прослушиваемых песен сервиса. Первый коммерческий успех пришел к певцу в 2011 году благодаря синглу «The A-Team», занявшему третье место в британском чарте. Последующие четыре альбома музыканта занимали первые места в британском чарте, два из них даже возглавляли американский чарт, а песня «Thinking Out Loud» даже принесла ему две премии Грэмми в 2016 году. Журнал Forbes внес его в список самых высокооплачиваемых музыкантов. За один только 2019 год он заработал $110 миллионов, а в 2025-м Time назвал Эда Ширана одним из самых влиятельных людей мира.

Что же касается лидеров рейтинга, то там в основном расположились артисты, чья карьера пошла на взлет в 2010-х годах. С 5 по 3 место заняли рэперы Bad Bunny, Future и Young Boy Never Broke Again. Серебряным же призером стала Тейлор Свифт. До недавнего времени она была обладательницей рекорда – 8 выступлений на стадионе Уэмбли за один год. В 2025-м этот рекорд побила группа Coldplay, но у певицы осталось еще немало достижений. В частности, она 14-кратный лауреат премии Грэмми, обладательница прайм-таймовой премии Эмми, у нее 40 статуэток American Music Awards, 30 MTV Video Music Awards, 49 Billboard Music Awards, а в 2023-м она даже стала Человеком года по версии журнала Time.

самым прослушиваемым артистом сервиса Apple Music стал канадский рэпер Дрейк. Свое первое признание он получил в качестве актера в телевизионном подростковом сериале «Деграсси. Следующее поколение». В 2007 он покинул проект и начал заниматься музыкой. Спустя 3 года, в 2010-м, Дрейк опубликовал свой дебютный студийный альбом, который мгновенно оказался на вершине хит-парада Billboard 200, а позже получил статус платинового. Следующие 2 альбома получили 3- и 4-кратный платиновый статус, а в 2023-м Дрейк стал первым рэпером в истории США, заработавшим более $5 миллионов за один концерт.

0: В двадцатке самых прослушиваемых исполнителей также оказались певица Ариана Гранде, подростковая звезда Джастин Бибер и рэперы Кендрик Ламар, Крис Браун и Трэвис Скотт. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
3: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: О вооружениях.
5: Планы США начать производство вооружений, в том числе ракет «Патриот» и «Томагавк», на заводах автоконцернов объясняются тем, что американские запасы изрядно истощены. Об этом журналистам заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, в Соединенных Штатах происходит милитаризация экономики. Ранее Дональд Трамп заявил, что некоторые автоконцерны, включая Ford и General Motors, могут начать производство вооружений.
4: О важном.
5: Россия и Украина могут в ближайшее время провести обмен военнопленными и мирными жителями. Это сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, 5 жителей Курской области еще остаются на территории Украины. Лантратова выразила надежду, что их удастся вернуть на родину в ближайшее время. Кроме того, она рассказала, что Россия и Украина продолжают обмен посылками для военнопленных, а также договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными.
4: О топливе.
5: В Пензенской области с 23 июня вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, решение принято для того, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливном энергетическом рынке. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива до 200 литров, уточнил губернатор. ГАИ опровергла усиление ответственности за использование телефона за рулем. Ранее в СМИ и соцсетях распространили информацию, что ответственность за это усиливается с 1 июля. РЖД третий раз выставила на торги Рижский вокзал с начальной ценой 4 миллиарда рублей. Аукцион назначен на 7 августа. Информация опубликована на сайте электронной площадки, сообщают РИА Новости. Торги пройдут в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 29 июля и будут рассмотрены 5 августа. РЖД ранее уже объявляла 2 аукциона по продаже этого актива. Торги не состоялись оба раза из-за отсутствия заявок.
4: Обо всем.
5: В России автономный грузовик впервые совершил поездку из Москвы в Санкт-Петербург без вмешательства человека. Об этом рассказали в пресс-службе Яндекса. Протяженность пути составила 700 километров. Грузовик преодолел расстояние примерно за 8 часов.
4: О валютах.
5: Официальный курс доллара 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, юаня 10 рублей 88 копеек.
6: о погоде.
5: В Москве сейчас плюс 23, дождей не ожидается. В Петербурге до плюс 18 без осадков. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска. Обучение в топовых университетах России выросло в цене на 10-30%, и постпред Украины в ООН сделал заявление о том, что страна его готова к прямым переговорам с Россией. Эти другие темы подробнее в нашем эфире обсудим. Начнем с того, что глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что угрозы Зеленского в адрес Белоруссии направлены на втягивание Минска в конфликт и срыв мирных переговоров. Он подчеркнул, что Россия в рамках договора с Белоруссией от марта прошлого года готова применить все необходимые меры для защиты союзника. Но, напомню, ранее Зеленский дал Александру Лукашенко неделю на то, чтобы убрать ретрансляторы для российских беспилотников со своей территории. Иначе, по словам главы киевского режима, Украина сделает это сама. Давайте обсудим. У нас на связи военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России Владимир Ерносян. Владимир Максимович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении 1930-х годов, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо населенный пункт. Редко на его улице встретишь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Елмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Олеглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здания бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшего духовного училища на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров, в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карл-Либкнехта улиц. Ну, начнем с 8-го городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его 8-м городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались и сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает, во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан. Конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, земля опять в седла, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислоцирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание это немного перестроено после войны, добавили 4-й этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на 4-й день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан сам рискуя жизнью спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото было проложено бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
9: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов, городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит? Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной, виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанта, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентроп приземлился на Великолупском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезного значения, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолупского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. Период оккупации в постройках пятого военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолупским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющемуся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командованию сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти 2 немецких батальона, которые атаковали красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. 4-этажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Луг полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее 2 входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где и находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построен убежище было вровень с землей, и заметить ее было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году в дни финской кампании здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубахах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрителей собирали на улице тренировки солдат, в езде на лыжах за лошадью. В конскую пляжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
2: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
4: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
3: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
6: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
7: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об экономике.
8: Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация на мировых энергетических рынках чрезвычайно волатильна и влияет на все экономики мира. Однако никаких поводов сомневаться в стабильности российской экономики нет.
0: Об атаках.
8: В Воронежской области объявлен трехдневный траур с 23 по 25 июня после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Последнюю атаку он назвал самой тяжелой для региона за последнее время. В ходе удара по Воронежу 22 июня погибли 5 человек. К врачам обратились несколько десятков. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. В 10 многоквартирных домах повреждены фасады и остекления. Также повреждены 6 домов в частном секторе.
0: Об Армении.
8: Депутаты подрались с оппозицией на заседании Совета старейшин мэрии Еревана. Члены фракции «Мать Армения» обвинили правящую партию «Гражданский договор» в предвыборных нарушениях. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня. Требование аннулировать итоги голосования и провести повторные выборы оппоненты премьера Пашиняна мотивируют многочисленными нарушениями. По итогам голосования на выборах в парламент Армении вошли 3 партии. Премьер Никол Пашинян, не дожидаясь решения Конституционного суда, исключил возможность повторных выборов и выступил с новыми угрозами в адрес своих оппонентов.
0: О происшествии.
8: Ураган снес купол 200-летнего храма в Челябинской области. В селе Большой Куяш малый купол упал из-за сильного ветра и повредил забор. Пострадавших нет. Как рассказал журналистам староста храма, отверстие в крыше уже заделали своими силами, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. В храме обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь разобрать обломки купола и убрать территорию.
0: Обо всем.
8: На побережье Черного и Каспийского морей стали чаще замечать змей. Рептилии, в частности, видели на пляжах в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале. Биологи отмечают, что одна из главных причин переезда водяных змей – увеличение солености Азовского и Черного морей за последние десятилетия. Это меняет распределение рыбы и кормовой базы. Водяные ужи, например, могут активнее перемещаться вдоль побережья и через район Керченского пролива, оказываясь в Черном море.
0: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 23, завтра днем до плюс 24, переменная облачность, осадков не ожидается. В Петербурге в среду днем до плюс 18 будет облачно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Комментирую это». Я ее ведущая Катя Пахомова в «Мире без политики» новости. И я, конечно же, хочу начать с хороших новостей. Вы знаете, такой большой информационный поток, что хочется иногда совсем чуть-чуть послушать что-то, что не связано с политикой, с какими-то ураганами, торнадо. В общем, что-то же хорошее должно быть в нашей жизни, правда? Вот именно поэтому я хочу вам сейчас рассказать хорошие новости о детях и семьях, которые не обсуждают в СМИ. Итак, первая новость — это то, что Финляндия отменила домашние задания. Финские дети — одни из лучших в мире по уровню образования. Как вы думаете, совпадение это или нет? Естественно, комментаторы отметили тот факт, что домашние задания в России становятся с каждым годом сложнее и сложнее, что дети действительно устают, еще больше устают родители, ведь они приходят с работы, начинают делать домашние задания с детьми, потому что не каждый ребенок сможет самостоятельно и в одиночку справиться с такой нагрузкой. Ну и, конечно же, хочется отметить, что Финляндия — это та самая страна, которая занимает первое место по уровню счастья. Кстати говоря, один из комментаторов опроверг лучшее образование в Финляндии и заявил о том, что знакомый ребенок учится в первом классе, да, и они даже не выучили алфавит. Кстати говоря, не могли не отметить комментаторы образования в Советском Союзе, и вот вирусятся ролики, где у людей с образованием из Советского Союза им задают различные вопросы, связанные с химией, физикой, географией, и они всегда отвечают правильно, и это говорит о том, что образование в Союзе было действительно классное. Швеция ввела оплачиваемый отпуск для бабушек и дедушек, чтобы они могли помогать с внуками, не теряя в зарплате. Тут, конечно же, комментаторы у нас разделились на два лагеря. Первые сказали, а почему бабушки и дедушки должны в целом помогать с воспитанием детей, если, ну, вроде бы как они уже своих, что говорится, взрастили. И второй лагерь это действительно люди, которые говорят о том, что было бы здорово придумать такую систему в России, потому что родители зачастую работают, ну, им надо работать, да, и мы никак не можем от этого факта отойти, что работать надо много и усердно, чтобы как-то прожить, и уровень жизни был комфортным и хорошим. Ну и, конечно же, бабушки с дедушкой, те, у которых есть возможность, бабушки с дедушкой, которые не работают, я бы так сказала и отметила, да, было бы здорово, если бы была какая-то поддержка. Но вот вы знаете, по уходу за пожилыми родственниками, например, у нас в стране поддержка есть. Да, она вообще минимальная, скудная, но идет пенсионный стаж и какая-то финансовая, вот, знаете, есть копеечка, что говорится, перепадает. И было бы здорово, если бы бабушки, которые сидят с внуками, тоже получали либо, я не знаю, баллы какие-то, либо, может быть, прибавку к пенсии, ну, хотя бы минимальную, это бы как-то стимулировало их, и была бы возможность не работать. В Японии работают 9000 детских столовых, где дети из малообеспеченных семей получают горячее питание бесплатно, просто потому, что так решили местные жители. Вы знаете, когда я читаю такие новости, я, в принципе, ощущаю, как мир, у него еще есть шанс на нормальную жизнь. Ведь действительно, семей, скажем так, малообеспеченных, их в мире много. Я не говорю про разрез страны, именно про мир. И было бы здорово, наверное, и в нашей стране как-то поддерживать многодетные семьи, малообеспеченные семьи, там, со среднедушевым низким доходом и так далее. Это так вроде бы как, что говорится, просто еда, насколько это важно для детей и важно для родителей. Дания ввела 52 недели декретного отпуска с равным разделением между мамой и папой, чтобы оба родителя были рядом с ребенком в первый год жизни. И здесь, конечно же, в основном комментировали девушки, которые особенно совсем недавно стали мамами, и говорили о том, как важно, чтобы кто-то был в первые там, несколько недель рядом с мамочкой после рождения ребенка, потому что, во-первых, это помощь с ребенком, во-вторых, не возлагается все и бытовые вопросы, и вопросы по уходу за ребенком на одного человека, это очень важно. Ну и просто сама поддержка, знаете, эмоциональная и психологическая, она тоже очень сильно важна. 13-летний мальчик стал первым в мире, кого полностью вылечили от смертельной опухоли мозга с помощью генной терапии. Вы знаете, когда я читаю такие новости, когда я читаю новости про медиков, которые смогли сделать сложные операции, про фармацевтов, которые сделали какие-то лекарства и помогают людям с болезнями, там, пусть даже не смертельными, а просто там, с такими, как, например, диабет, поддерживать нормальный образ жизни, я всегда безумно радуюсь. Я считаю, что это сумасшедший прорыв. Благодаря новым технологиям и вообще в целом в медицине, в жизни человека, что человек с какими-то заболеваниями может спокойно чувствовать себя в этом мире защищенным и вести образ жизни обычного человека, что, скажем так. В Норвегии школьники школьники один день в неделю проводят полностью на природе, без гаджетов, учебников. Уровень тревожности у детей снизился на 34%. И здесь, конечно же, шквал комментариев на эту новость от родителей, которые пишут, что да, правда, сейчас 21 век, очень тяжело сделать так, чтобы ребенок вообще был отдален от гаджетов. Да, к сожалению, есть такая проблема, но минимизировать можно. Плюс ко всему, наверное, нужно как-то родителям проявлять большую заинтересованность в том, чтобы ребенок не проводил время за гаджетами. Как это делать? Вот, пожалуйста, вам классный пример. Раз в неделю дети просто уходят в лес. Ну, можно так сказать, в лесок даже, да. В черте города даже можно это как-то провернуть такую историю. Без телефонов. То есть здорово проводят время, жгут костер, разбивают палатку, играют в какие-то игры. Бадминтон, волейбол, футбол и так далее. Это очень классно. И чем больше мы проводим мероприятий для детей, где они могут себя проявлять и могут находиться без телефонов, без планшетов, тем лучше будет их развитие, тем лучше будут развиты их коммуникативные качества, тем лучше, наверное, действительно в них будет снижена тревожность. Ведь мы же почему вообще стали таким тревожными? Уже целая куча исследований проведено на этот счет из-за того, что мы постоянно скроллим ленту, мы постоянно читаем новости, мы постоянно в руках с телефоном. Вы просто обратите внимание за собой, посмотрите, вот сколько раз вы за день берете телефон. И это даже не про экранное время я сейчас говорю. У меня, например, экранное время стабильно по 5 часов в неделю. Я считаю, это много. А мы в телефоне, чтобы посмотреть новости, чтобы записаться к врачу, чтобы там еще что-то почитать, там элементарно, там посмотреть какой-то маршрут и так далее. А попробуйте минимизировать телефон, попробуйте брать его в руки только по каким-то очень важным делам, а остальные потребности восполнять каким-то другим способом. Вы увидите, что жизнь, оказывается, не такая телефонная, которая мы ее представляем. Еще одна просто потрясающая, я бы сказала так, новость, которая тоже относится к детям и семьям, это то, что Португалия приняла закон, запрещающий учителям писать и звонить родителям после 18. Семейное время неприкосновенно. Ну, вы знаете, по опыту, скажем так, и своему небольшому педагогическому, я могу сказать, что вообще история в нашей стране действует немножко в обратку. У нас родители любят звонить учителям, писать и в 9, и в 10 часов вечера. У меня у самой был такой опыт, поэтому я, поверьте, не проверяю. Я считаю, что здесь у нас должна быть вот какая схема. И вы знаете, очень многие комментаторы об этой новости так написали, что для звонков учителям в различные родительские чаты должен быть выдан отдельный телефон. Я как-то больше, знаете, с точки зрения учителей все-таки, да, этот вопрос рассматриваю. Вот у вас есть телефон, вот вы решили свои рабочие вопросы по этому телефону, вот чаты родительские там прописали какую-то информацию, все, телефончик оставили на работе, пошли со своим личным телефоном домой, чтобы никто вас не тревожил. Также и, собственно, учителя. Ну, я сомневаюсь, что учителя скидывают какую-то информацию к вечеру, там, может быть, в Португалии, конечно, есть такая проблема, но вот в России, честное слово, не наблюдала. Также и учителям тоже вся информация идет в разрезе рабочего времени, все вопросы решаются в разрезе рабочего времени с 9 до 6, все. Дальше время вечернее неприкосновенно, что для одной категории граждан, что для другой категории граждан. Это семейное время, и мы его не растрачиваем на различные чаты. Еще одна прекрасная новость, и, кстати говоря, тоже очень такая, знаете, важное. В Нидерландах создали целую деревню для детей с аутизмом, где все магазины, парки, школы, все адаптировано под их восприятие мира. Это такая история, вы знаете, ведь не так давно аутизм вообще не считался болезнью. Это был просто ребенок обычный со своими, что говорится, особенностями. Но признали уже аутизм болезнью, и очень здорово, что дети могут чувствовать себя комфортно в своей среде с такими же ребятами, как они. Ну а мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам с новостями.
12: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луки-ФМ.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки-ФМ. Передача «Комментируй это». Я ведущая Катя Пахомова. Вы знаете, сегодня я как-то свой эфир посвящаю хорошим новостям. Вот реально, их же не хватает, правда? Хороших новостей. Мы в информационном потоке постоянно куда-то движемся, что-то у нас каждую секунду мы скроллим ленту, и постоянно вот какие-то там то бензин, то еще что-то, то какой-то смерч где-то нарисовался. И, в общем, все это на нас насылает негатив. Да, следить за новостями — это хорошо, правильно, но давайте мы на минуточку окунемся во что-то приятное, полезное, и узнаем новости, хорошие новости со всего мира. Итак, в Бразилии детям больше не передается ВИЧ от мамы. Каждую беременность стали проверять на ВИЧ, и если находили, то сразу давали бесплатную терапию. Представляете, бесплатно все это.

питомцем, чтобы завести своего четвероногого друга. Вот у вас точно не будет проблем с тем, если вот, не дай бог, он заболеет, и там, надо будет куда-то там его возить или что-то еще. Вот, пожалуйста, оплачиваемые вам 3 дня даются. Ну что, на конференции в Чикаго показали препарат, который снижает риск летального исхода при раке поджелудочной на 60%. Я, между прочим, хочу отметить, что это самая неприятная опухоль от поджелудочной железы, и она практически неизлечима. Рак поджелудочный всегда считался почти безнадежным, и сейчас это уже не так однозначно. Можете себе представить? Это шанс там, где раньше шансов не было вообще. Следующая новость – это питьевая вода из воздуха. Нобелевский лауреат Амар Яги создал установку, которая добывает до 1000 литров воды в сутки прямо из воздуха, даже там, где влажность ниже 20%, в самой настоящей пустыне. Ни труб, ни электростанции, только солнце. Нам с вами, наверное, сильно этого не понять, потому что питьевая вода у нас есть вообще в разрезе каждого дома. У нас там можно купить в магазине питьевую воду, а вот есть страны, где с питьевой водой напряженная ситуация. Установка работает на специальном материале, который впитывает влагу из воздуха ночью и высвобождает ее днем под действием солнца. Сам Яги рос в лагере беженцев без водопровода и ждал, когда раз в неделю привезут воду. Представляете, раз в неделю. Теперь он сделал так, чтобы больше никому не пришлось ждать. Еще одна хорошая история, связанная с здоровьем. Четкое зрение без очков за 3 бакса. В США уже продаются капли, которые на 10 часов снимают нужду в очках для чтения. Зрачок чуть сужается, текст снова виден. Четко, без всякой коррекции. Уже несколько вариантов одобрено. А стоит доза около $3. Поэтому, представляете, людям, которые надевают очки, чтобы что-то прочитать, теперь в этом нет никакой необходимости. Вот уже препарат есть в зарубежных странах. Надеемся, что скоро он дойдет и до России. Следующая новость, тоже связанная с глазами. В Израиле впервые вырастили роговицу глаза на 3D-принтере. Вы можете представить, какие нанотехнологии происходят. Прямо из живых клеток без донора. Пациентке, которая была слепа на один глаз, имплант вернул зрение. Люди, которые ослепли на один глаз, у них есть шанс. Из одной донорской роговицы теперь можно взрастить до 300 таких имплантов. Поэтому это, я считаю, исторический такой факт, который дает людям надежду. Ну и давайте пройдемся, конечно же, по общим новостям, по общим наблюдениям, что говорится, статистов, которые мне очень понравились. 53% мужчин покупают подарок после ссоры, даже не понимая, в чем виноваты. Чаще всего пара ругается из-за быта, это 62%. Я не знаю, как эта статистика добывается, ребят, но комментарии здесь просто сумасшедшие. Да, ходил, да, покупал, для чего, не знаю, но точно был виноват. Или пишут девчонки о том, что не бывает таких ситуаций, когда мужчина не виноват. Всегда нужно выяснять вовремя все конфликты. Также пара ругаются из-за денег в 49 случаях и во время разговора по телефону в 45 случаях. Мирятся обычно цветами, сладостями и украшениями. Сомневаюсь, что женщины дарят мужчинам и когда-то признают свою вину. Итак, следующая новость, которая меня шокировало, признаюсь честно. Омега-3 оказалось бесполезной для улучшения памяти. Можете себе представить, я буквально недавно курс пропила, а тут оказалось, что в эксперименте участвовало, вот здесь уже, знаете, какие-то более понятные цифры, 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет без деменции с низким уровнем омега-3, просто низкий уровень. Половине группы каждый день давали добавку, а другой плацебо. Через 2 года результаты групп не отличались. Также авторы говорят, что миф про пользу омега-3 появился из-за того, что люди, которые чаще едят рыбу, в целом ведут более здоровый образ жизни. Но вот вы знаете, я реально очень редко ем рыбу. И, наверное, все-таки у меня тоже сформировался такой в голове эффект плацебо, потому что мне казалось, что после приема омега-3 я действительно лучше стала запоминать. Семейная ипотека может стать еще суровее. Власти обсуждают повышение ставок в зависимости от количества детей. Да куда уж еще больше, говорю я вам. Один ребенок до 12% в Москве и Петербурге, до 10% в регионах. Двое и более детей до 10% и до 8% в регионах. И льготная ставка 6% может остаться только для семей с 3 детьми в регионах, с 4 в Москве и Петербурге. Ну, вот, знаете, я могу по себе сказать, вот не грозит мне семейная ипотека вообще никак, даже с одним ребенком, потому что помимо того, что у вас должен быть один ребенок, у вас не должно быть никакой недвижимости, никакого движимого имущества, у вас там должен быть среднедушевой доход какой-то минимальный. Короче говоря, условий столько, что невозможно ее совершенно никак взять, ровно так же, как и взять обычную ипотеку сейчас. У нас ставки просто сумасшедшие. Но это, знаете, мой личный плаксивый опыт.

0: опыт, когда очень сильно хочется, но никак. Новость, которая меня немножечко, точнее, не новость, а это работает. Можете себе представить? Утка-терапия. Вот что слышится сразу? Утка, да? Утка-терапия. Что здесь можно вообще придумать в утка-терапии? Оказывается, что это главное развлечение у российских туристов во Вьетнаме. Работает очень просто. Человек ложится на лавочку, его засыпают зерном, на которое слетается толпа уток. По словам вьетнамцев, пощипывание уток обладают терапевтическим эффектом и быстро избавляют от любого стресса. Ну, это борьба со стрессом, которую мы заслужили, я так понимаю. Здесь прилагается даже видео в этой новости. Но, как по мне, это уровень бреда просто максимальный. Я сразу же вспоминаю свою, но только гуси-терапию, когда я была маленькой, жила в деревне, и у бабушки с дедушкой были гуси. Так вот, щипались они, ой-ой-ой, как. Я бы даже не сказала, что это был терапевтический эффект, это было очень сильно больно. Потом я еще, глядя на эту новость, вспомнила свой опыт в индюкотерапии, когда за мной гнался индюка, тоже меня ущипнул. Короче говоря, терапевтического эффекта я, конечно, не помню, но, как по мне, вы знаете, ну, его не очень хочется вообще про это вспоминать, поэтому странная история. Ну и, конечно же, я не могу, наверное, не сказать о том, как прошло ЕГЭ у выпускников в этом году, потому что это оказалось самые скандальные экзамены, и при всем при том по многим предметам. Школьники начали находить ошибки в неточностях и сразу в несколько предметах. В литературе, в задании на сопоставление цитат не оказалось реплики Павла Кирсанова из «Отцов и детей». В русском языке в слове «позвала» появилась лишняя буква. В биологии в задаче номер 27 нарушили правила комплементарности нуклеотидов. Я даже не могу это выговорить. В английском языке это, кстати, вирусится огромное количество видео именно про английский язык. И педагоги говорят о том, что там была куча несостыковок, и репетиторы тоже. В задании про шахматы неясно сформулировали требования к ответу. В информатике возникли тоже вопросы ко многим заданиям. На заниженные результаты жалуются даже медалисты и отличники, которые готовились к экзаменам по несколько лет. В ФИПе часть ошибок назвали техническими неточностями, и теперь школьники собираются массово обращаться в Рособорнадзор и требовать пересмотра результатов. Надеюсь, что все получится и будет хорошо. Еще одна новость, которая меня просто ввела в шок, это то, что китаянки начали сдавать себя в аренду молодым девушкам для поддержки и советов. Женщины 30-40 лет помогают с личными проблемами, делятся жизненным опытом, дают рекомендации по отношениям. Стоимость таких встреч, внимание, женщины, послушайте, от 1600 до 3200 рублей. Вот, пожалуйста, вам, что говорится, стартап нарисовался. Помочь молодой девушке, пожалуйста, 3000 рублей, рассказать, как готовить борщ, как правильно, там, я не знаю, убираться, как мыть полы, чтобы они блестели. Собственно, вот такие вот новости были у нас за эти две недели. Мы с вами услышимся очень скоро. Оставайтесь на волнах Луки ФМ, у нас интересно. Всем пока-пока.
1: Здоровый разговор.
2: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную повышенную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае. Если у человека подтверждается иммунодефицит, он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
1: Здоровый разговор. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о Дне медицинского работника.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О важном.
5: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, это заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Президент отметил, что современная международная ситуация далека от стабильной, конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира. По словам Путина, на Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией и наращивают военные бюджеты. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Этого можно добиться, сформировав многополярную систему международных отношений, отметил глава государства.
1: О топливе.
5: ФАС усилила контроль за топливом для аграриев в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном округах. Федеральная антимонопольная служба поручила еще 16 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Ранее ФАС поручила 11 территориальным управлениям усилить контроль за реализацией топлива для сельхозотрасли.
1: об образовании.
5: Количество стобальников на ЕГЭ по истории выросло в этом году до 260. В прошлом году оно составляло 155 человек, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также отметил положительную динамику по другим показателям. Средний тестовый балл ЕГЭ по истории вырос с 55,8 до 57,8, а доля высокобальников увеличилась с 11,7 до 15%. В 26-м году выпускники улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по четырем предметам – русскому языку, химии, литературе и истории. РЖД третий раз выставила на торги Рижский вокзал с начальной ценой 4 миллиарда рублей. Аукцион назначен на 7 августа. Информация опубликована на сайте электронной площадки, сообщает РИА Новости. Торги пройдут в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 29 июля и будут рассмотрены 5 августа. РЖД ранее уже объявляла 2 аукциона по продаже этого актива. Торги не состоялись оба раза из-за отсутствия заявок.
1: Об аномалиях.
5: Во многих странах Европы объявлен красный уровень опасности из-за жары. Температура поднимается выше 40 градусов. Это вызвано поступлением горячих воздушных масс из пустыни Сахара на север. Этот поток способствует образованию своеобразного теплового купола, удерживающего жаркий воздух над пострадавшими регионами. По оценкам синоптиков, нынешняя жара может стать одной из самых продолжительных за последние годы. Ученые отмечают, что регулярные волны экстремальной жары остаются одним из наиболее заметных проявлений глобального потепления. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На связь со студией, как обычно, в это время выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Асю Рак. Ася?
7: Привет, Антон. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как слышно?
6: Слышно отлично.
7: Это прекрасно. Значит, давайте с вами общаться. Вы звоните в прямой эфир, Антон. Очень тебя прошу, почему-то я никак не выучу номер телефона студии. Напомни его.
6: 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона прежний, друзья. 8 800 200 ровно 9702.
7: А я напомню номер телефона нашего колл-центра, нашей компании 8 800 505 0855. Если у вас есть вопросы, если вы хотели воспользоваться уже прямо сейчас акцией, например, дня вчерашнего, звоните, вас там ждут, вам все расскажут, все объяснят. Ну, а я в прямом эфире буду рассказывать о том, как вода влияет на организм человека. У меня только что был предварительный разговор с врачом, врачом-урологом, андрологом, обсуждали мужское здоровье и как вода в данном случае влияет в том числе и на гормоны, и на мочеполовую систему, и на почки. Очень много интересного он мне рассказал. Скоро у нас будет прямой эфир. Об этом тоже расскажу. Но прямо сейчас устраивайтесь поудобнее, наливайте воды. Если у вас пока нет ионизатора или генератора, налейте простой воды. Правда, выпить ее вам придется, конечно, чуть больше, чтобы получить хоть какую-то пользу. Но я вам сейчас об этом расскажу. Давайте с вами будем начинать. Скажите честно, вот вы чувствуете, что вы пьете недостаточно воды? Как это проверить? Ну, точнее так, давайте пойдем. Смотрите, если у вас часто болит голова, если у вас часто скачет давление, то туда, то сюда. Если у вас присутствует легкая забывчивость, такое ощущение, что какой-то туман в голове, скорее всего, вы пьете очень мало воды. Как это проверить в домашних условиях? Сходите в туалет и посмотрите на цвет мочи. Чем темнее цвет мочи, тем больше вы обезвожены. И вот если вы все еще пьете простую обыкновенную воду и совсем по чуть-чуть иногда, я вам скажу так, вы все больше и больше вгоняете себя в оксидативный стресс. А оксидативный стресс – это причина 90% всех заболеваний. Потому что медленно вы окисляетесь на клеточном уровне, клетки умирают раньше срока, капилляры схлопываются, и все хуже и хуже работает каждый орган. Потому что изнутри ржавчина идет. Таким образом, мы сами укорачиваем себе годы жизни. Вот ионизированная вода – это не вода из каких-то сказок. Это вода не из современного маркетинга. Это вода, которую исследовали вдоль и поперек, и ей уже посвящено более 3000 исследований в мире. В мире. А начиналось все у нас в Советском Союзе. Несколько научно-исследовательских институтов занимались изучением, как ионизированная вода влияет на организм человека. Процесс ионизации, электролиза, наполняет воду молекулярным водородом, ионы, в гидроксиды в безопасную форму переходят многие минералы и идет стабилизация. И самое главное, у нее отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. То есть после электролиза вы залили в ионизатор воду простую, а получили мощнейший антиоксидант, который борется с вот этим оксидативным стрессом, с хроническим закислением. Именно оксидативный стресс – главная причина всех возрастных изменений, всех этих заболеваний. Давайте с вами перейдем уже к исследованиям. Да, что начинает происходить с человеческим организмом, когда вместо простой воды, обыкновенной, кислой, с неправильным pH, с положительным УВП, без водорода, что происходит, мы уже поняли, закисляется организм, впадает в оксидативный стресс, много свободных радикалов, происходит множество заболеваний. Ну, например, организм перестает попросту слышать инсулин. Все, заржавели рецепторы, ничего не происходит, потому что у нас, у наших жидкостей внутри ОВП с минусом, а вы ему все время даете воду с плюсом. Все ржавеет, все закисляется, возникает сначала метаболический синдром, инсулинорезистентность, а потом уже пошло-поехало, да, и диабет второго типа, и остальные проблемы. Вот поменять источник воды, которая работает на клеточном уровне, которая является антиоксидантом, и все меняется. Есть ряд целых исследований при диабете второго типа. Брали, они примерно по одному принципу устроятся, берут людей с диагнозом диабет второго типа, все получают одинаковое лечение, делят на две группы. Одна группа пьет воду простую, вторая группа пьет воду ионизированную, щелочную. И вот в исследовании, например, 2017 года в Индонезии, в группе, где люди пили воду простую, ну, какую, может быть, вы и сейчас себе налили, не поменялось ничего. А в группе, где люди пили воду ионизированную, щелочную, сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине снизилась на 60%. Представляете, какой результат? И вы такой можете получить. У нас, кстати, есть тестовый период, он длится 90 дней. С момента получения вами ионизатора, получения, а не оформления заказа, у вас начинается отчет 90 дней. В течение этих 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду. Но в любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, какие вы за него заплатили. Кстати, сегодня и только сегодня предлагаю наш супер ионизатор. Я действительно им горжусь. Это супер разработка. За 29 900 и еще подарок всем, кто оформляет сегодня заказ. Оформляет именно заказ. Не оплачивает, оплачиваете вы при получении, а тестовый период начинается с момента, как вы получили ионизатор и начали им пользоваться. 8 800 505 08 55 вам там помогут разобраться со всем, звоните прямо сейчас. Ну а мы давайте с вами продолжим. Мы уже выяснили, что регулярное употребление ионизированной щелочной воды способствует снижению сахара в крови. Супер результат, супер результат. вы, ну, у меня нет диабета, у меня нет метаболического синдрома, у меня нет инсулинорезистентности, зачем мне пить такую воду? Воду такую надо пить всем. Тогда можно прожить дольше и не заполучить никакие проблемы. Чем раньше начнете, тем лучше. Ну, а если у вас есть какой-либо букет, неважно, как эти заболевания называются, первопричина у них одна – оксидативный стресс. А такая вода, она влияет именно на оксидативный стресс. Понимаете? Поэтому, если я не назвала ваше заболевание в эфире и не рассказала про исследование, это не значит, что вам не надо пить такую воду. Все мы в оксидативном стрессе. Все заболевания вызваны оксидативным стрессом. Ионизированная вода влияет на оксидативный стресс. Она его устраняет. То есть уходит первопричина заболевания. Давайте поговорим про холестерин, аппетит и сон. Недавнее двойное слепое плацебо-контролируемое исследование было опубликовано в престижном медицинском журнале, так и называется «Медицина», и показало потрясающие результаты. Участники пили водородную воду 8 недель. Вы приготовите водородную воду при помощи нашего ионизатора. Результаты. Общий холестерин снизился на 0,02%. Плохой холестерин, ЛПНП, снизился на 0,04%. Тяга к сладкому значительно уменьшилась. Качество сна улучшилось. Что это значит для вас? Вы начинаете меньше хотеть булочек и конфет. Вы лучше спите. И самое главное, ваши сосуды очищаются от холестериновых бляшек. Это самая лучшая профилактика инсульта и инфаркта после 50. Попробуйте. Исследование еще одно. Кровь, давление и сахар. Еще одно важное клиническое исследование, оно началось в 2025 году и завершилось в ноябре 2025 года, было направлено на людей с метаболическим синдромом. Это высокое давление, высокий сахар и лишний вес. Что показали промежуточные итоги? Вода улучшила состав тела и метаболические маркеры у взрослых. Что это значит для вас? Это значит, что ионизированная вода помогает клеткам вашего тела снова слышать инсулин, убирает жировые отложения с внутренних органов и мягко снижает давление без лишней химии. О том, какое противовоспалительное действие оказывает ионизированная вода, я расскажу вам в следующей части. Не переключайтесь и успейте дозвониться 8 800 505 08 55, так как это цена 29 900 и подарок последний раз. Больше такой цены на ионизатор еще и с подарком не будет. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, напоминаю. А тестовый период длится 90 дней. Тестовый период начинается с момента получения ионизатора. А оплата при получении. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
7: Давно к нам никто не дозванивался. Звоните, пожалуйста, буду рада очень пообщаться. Ну, а пока, с вашего позволения, напомню предложение дня сегодняшнего для радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня оно действительно радостное. Хотелось бы каждый день делать такие максимально радостные. Так вот, ионизатор воды «Аквалайф». Вы приготовите щелочную, кислотную одновременно и водородную воду. 29 900. И еще подарок каждому, кто сегодня оформляет заказ. Вот такое замечательное, с моей точки зрения, предложение. Звоните прямо сейчас, не упустите, потому что больше такое предложение повторяться не будет. Все, сказали нам, завязывайте. Но я надеюсь, вы сегодня успеете. 8 800 505 08 55. Ну, а я обещала вам рассказать, что же такое за противовоспалительное действие. Science Direct, так называется журнал, в 25-м году там было опубликовано это исследование. Точнее, даже не исследование, а большой систематический обзор всех исследований на тему противовоспалительных свойств водорода в воде. А что же это вам дает? Хроническое вялотекущее воспаление – это основа всех ваших болей в суставах, тяжести в ногах, частых простуд и даже атеросклероза. Ионизированная вода подавляет эти процессы, заставляя вашу иммунную систему работать моложе и быстрее. Представляете, не каждый месяц ходить и покупать какие-то лекарства, какие-то БАДы, ходить к врачам, сдавать анализы, контролировать все это, а поменять источник воды, начать пить воду, которая обладает антиоксидантными свойствами. Попробуйте. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду и наблюдаете за своим самочувствием. Можете даже анализы сдать и посмотреть, как они будут меняться. 90 дней – это 3 месяца. Как раз анализы сдают, но начали какое-то лечение, и не раньше, чем через 2 месяца, чтобы проверить, как оно влияет. В тестовый период вполне себе укладываетесь. На 56-й, там, на 59-й день вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Сегодня ионизатор стоит 29 900. Успейте, вы ничего не теряете, а подумайте о том, сколько всего вы можете приобрести. Я уже рассказала, что снижает сахар в крови регулярное употребление ионизированной воды, стабилизирует артериальное давление, обладает противовоспалительными свойствами. Это одна покупка, один ионизатор. А вы смотрите, вы готовите щелочную воду и кислотную. Щелочную вы пьете. Также в щелочной воде, прежде чем готовить мясо, например, замочите это мясо в щелочной воде. Вы когда увидите эту пленку, которая образуется на поверхности, сколько всего из мяса выходит, вы просто обалдеете. Уж простите, мне такой легкий же организм. но это факт. Я обожаю костный бульон, я регулярно готовлю костный бульон, и всю ночь, прежде чем варить эти кости с мясом, говядину я всегда делаю, обязательно всю ночь это все стоит в щелочной воде. У меня бульон получается кристально чистый, прозрачный. Я не меняю бульон в воду, я готовлю в одной воде. Поэтому бульон получается по-настоящему насыщенный, максимально полезный. И неважно, будете вы там шашлык готовить, мариновать, жарить мясо, или как я, готовить какие-то бульоны, вымочите сначала мясо в щелочной воде. Все фрукты, все овощи, всю зелень, все, что вы собираетесь съесть, вымочите все сначала в щелочной воде. У нас сейчас все обрабатывают, не пойми чем. Не надо покупать там гадатели, да, или какими-то приборами измерять, есть там какие-то нитраты, нитриты, там пестициды, и все остальное прочее есть. Если оно продается в магазине, если оно хранится длительный срок, понятное дело, что в любом случае это все обработано. Поэтому лучше, чтобы тратиться на такие приборы, сначала все это вымочить в щелочной воде. Я все вымачиваю. Зелень, вы знаете, прямо оживает. Если она уже там кверенькая стала, в холодильнике чуть полежала, такая в воде в щелочной вымочу, все молодое, все свежее, все бодрое. А самое главное, также получается у них отрицательный ОВП. Клубнику всегда сначала ополаскиваю кислотной водой. Не вымачиваю, а ополаскиваю кислотной водой. Кислотная вода убьет все яйца гельминтов, которые могут быть на клубнике. А потом вымачиваю щелочной водой. Вот деткам там, кто в обязательном порядке все стремится все обеззаразить, кислотная вода. Не химия какая-то, которая может вызывать аллергию всех подряд, а вода. Вода кислотная, она убивает все бактерии, все микробы, даже кишечную палочку убивает. Поэтому, если вы выпьете стакан кислотной воды, а у вас там была жуткая диарея, диарея тут же пройдет через 20 минут. Проверено на моей дочке, на мне, на муже. 20 минут и никакой диареи. Если был там, была какая-то кишечная палочка, золотистый стафилокок, куда же убивает. У нас есть документы из лаборатории с печатями об этом. А если у вас грибок, а если у вас герпес, кислотной водой. А вот суперисследование, кстати, псориаз и вульгарная экзема. У нас в Воронеже проводили исследование. Если внутрь пить щелочную воду, а наружно все кожные проблемы смачивать кислотной водой, то лечение ускоряется в разы, а ремиссия длится дольше. И смотрите, у вас один прибор, одна покупка по суперцене позапрошлого даже года, и вы за одно приготовление получили щелочную воду, чтобы пить внутрь, и кислотную воду, чтобы протирать псориаз, экземы, герпесы, чтобы делать ванночки, если грибок на ногтях. Все, не в аптеку бегаем, что-то там покупаем и тратим каждый месяц энное количество денег, а одна покупка, один раз, и все. И у вас дома универсальный инструмент. Не вы под него подстраиваетесь, а он подстраивается под ваши нужды. Что вам надо прямо сейчас? Нужно вам много кислотной воды или щелочной, или водородной? Все. Заливаете простую обыкновенную воду в ионизатор и получаете то, что надо вам прямо сейчас. И вот еще одно исследование хочу вам озвучить. Оно мое любимое. Я его обожаю, потому что считаю, что это человека. Причем чем раньше, тем лучше. Но здесь исследование проходило следующим образом. Оно, кстати, свежее этого года. В Японии в университете Хиросимы его провели. Так вот, японские ученые провели 6-месячное наблюдение за пожилыми людьми. Группа взяли людей в возрасте 76 лет, 48 человек, разделили на две группы. Одна группа пила простую воду, вторая группа пила водородную воду. И группа, которая пила простую воду, без изменений. Даже у них ухудшились показатели. А группа, которая пила ионизированную водородную воду, увеличила свою силу ног и скорость ходьбы. А контрольная группа ослабла. Вот для вас это что значит? Подумайте сейчас. Ведь это прямая профилактика падений, переломов шейки бедра и потери подвижности в пожилом возрасте. Водород восстанавливает ваши митохондрии, энергостанции клеток, давая вам силы для активной жизни. Вы сможете ходить самостоятельно в магазин, на прогулки, а не ожидая, когда же кто-то там соберется, придет, поможет. Вы сами можете. Попробуйте. Тестовый период у нас длится 90 дней. То есть с момента, как вы получили, не как позвонили нам и заказ оформили, а как получили и вот уже при получении оплатили покупку, у вас начинается тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пьете воду, готовите ее в ионизаторе, но в любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня позвоните вот сейчас и зафиксируйте себе цену позапрошлого года 29 900. Плюс ко всему еще и подарок сегодня получает каждый, кто заказывает ионизатор воды Аквалайф. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Будете звонить с городского, счет за межгород не придет, звонок бесплатный. С мобильного тоже деньги не спишутся, звонок бесплатный на этот номер. Сейчас оплачивать ничего не надо, оплатите, когда получите. Если вдруг занято, а занято, я вижу, что звонков очень много, по такой цене, конечно же, еще и с подарком. Многие хотят приобрести ионизатор. Мы вам перезвоним. Перезвоним вам с номера, который заканчивается на 0808. Это городской номер 495. Так что увидите 0808, обязательно берите это. Вам звонит Аквалайф. Хотим принять ваш заказ и помочь вам ответить на все ваши вопросы. 8 800 505 0855. Успевайте, пока действует это супер предложение. 8 800 505 0855. Продолжим в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
11: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе. Что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский встретился со студентами и преподавателями медколледжа. Вместе с депутатом Великолукской городской думы Юлией Ярышкиной он ознакомился с условиями обучения будущих медиков. Гостям показали кабинет хирургии, где имеется весь необходимый инструментарий и установлен операционный стол, представляющий историческую ценность. На нем работали с 1956 года. Гости убедились, что кабинеты в колледже технологически оснащены. Созданы условия для моделирования различных клинических площадок. Родильный зал, процедурный кабинет, педиатрия и неотложная помощь. Посетили и музей. Встреча продолжилась общением со студентами и преподавателями. Участники обсудили состояние в образовании, здравоохранении и те перспективы, которые могут быть у выпускников. Команда технопарка «Электрополис» стала участником выездной стратегической сессии, объединившей представителей региональных операторов институтов развития и инновационной инфраструктуры со всей страны. Она проходила на площадке современного центра технологического развития «Интеллектуальная электроника Валдай». В течение двух дней участники работали над предложениями по совершенствованию сервисной модели поддержки технологического предпринимательства в регионах, обменивались опытом и лучшими практиками, обсуждали новые инструменты развития инновационных компаний и региональных экосистем. В Псковской области увеличили единовременную выплату для участников программы «Земский работник культуры». Теперь ее размер составляет 1 миллион 100 тысяч рублей. Мера поддержки предназначена для специалистов, которые готовы переехать на работу в сельскую местность, рабочие поселки или города с населением до 50 тысяч человек. В этом году в Псковской области планируется трудоустроить 10 специалистов. Подать заявку на участие в программе можно до 15 июля.
1: О валютах.
12: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юань 10,88.
1: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: И вновь к разговору о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
7: Звоните. Давно к нам очень никто не дозванивался. Очень хочется услышать ваши голоса, очень хочется услышать ваши вопросы. Ну и, конечно, всем будет очень интересно услышать ваши отзывы, если они у вас есть. Ну а пока я напомню о предложении дня сегодняшнего. Увы, мы делаем его последний раз. Больше невозможно удерживать эту цену. Это цена позапрошлого года 29 900. И не просто 29 900, ионизатор воды «Аквалайф», но еще и подарок каждому, кто сегодня звонит, оформляет заказ, фиксирует за собой эту цену. Да, каждого дозвонившегося ждет ждет подарок. Звоните 8 800 505 0855, ну а мы продолжим с вами разговор о том, как же такая вода влияет на наше самочувствие. Я хочу повторить самую главную свою мысль, потому что я веду телеграм-канал нашей компании уже больше 4 лет, по-моему, и чаще всего поступают вопросы следующего характера. У меня камни в почках. У меня диабет, у меня псориаз. Ну, а дальше, как пить воду? Ребята, я хочу, чтобы вы поняли самое главное и самое основное. Ну, там еще спрашивают, какую воду и как. Самое главное, обязательно, всегда, всем надо пить воду, которая антиоксидант, которая прошла ионизацию. Ее исследуют во всем мире. И доказано, что именно такая вода способна влиять на каждую клеточку нашего организма, помогать ей работать лучше. Поэтому независимо от того, какая у вас болезнь, как она называется, с 90% вероятностью она вызвана оксидативным стрессом. А чтобы бороться с оксидативным стрессом, нужны антиоксиданты. А самый эффективный антиоксидант в мире – это молекулярный водород. Молекулярный водород появляется в воде во время ионизации. Воздействие постоянного тока приводит к тому, что в воде появляется водород. У воды окислительно-восстановительный потенциал становится отрицательным. И именно эта вода – антиоксидант. Она работает на клеточном уровне, потому что из всех антиоксидантов, которые сегодня известны науке, только молекулярный водород может проникать через гематоэнцефалический барьер и работать именно на клеточном уровне. Только он. Поймите, это ключевой момент. Поэтому неважно, как называется ваша болезнь. Важно то, что вам нужны антиоксиданты, чтобы бороться с оксидативным стрессом, потому что 90% болезней вызваны оксидативным стрессом. И лучше, чем водород, справиться с оксидативным стрессом не может никто. И это абсолютно безопасно. Почти 3000 исследований, и нигде не описано никаких побочных эффектов и никаких противопоказаний. То есть можно просто купить ионизатор и начать пить водородную воду или щелочную воду. И не бояться ничего. И только получать улучшения с каждым глотком. Вот что я хочу донести самое главное. Если у вас нет никаких болезней, если вы молоды, здоровы, я очень за вас рада. И здесь очень важно позаботиться о себе заранее. Это, понимаете, это стать самому себе биохакером, взломать систему, взломать вот этот круг. Врачи, анализы, опять таблетки не помогают, опять врачи, анализы, таблетки, побочные эффекты, другой врач, начинаем лечить другое. Здесь вы взламываете этот порочный круг, вы выходите из него, вы сам себе биохакер, вы приобретаете по-настоящему мощный аппарат, который готовит вам воду, которая подстраивается под ваши нужды и под ваши потребности. Надо максимальное число антиоксидантов, пьем, готовим в нем водородную воду. Надо помочь работать легче там почкам, все. Готовим сегодня щелочную воду с утра, а в течение дня пьем водородную. Понимаете, вода подстраивается под ваши нужды, под ваши потребности. Вы ее сами подстраиваете, настраиваете при помощи ионизатора, заливая туда простую обыкновенную воду. Вам не надо никакую другую воду покупать. Ту, которую вы привыкли пить, ее же и готовьте. Просто теперь, прежде чем пить воду, подготовьте ее в ионизаторе. Это занимает несколько минут. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Поэтому еще раз, если вы не услышали название вашей болезни, это не значит, что вам не нужен ионизатор. Такая вода нужна всем, и здоровым людям, и детям, всем, чтобы не проваливаться в этот оксидативный стресс никогда. Чтобы сохранять свое активное долголетие, и чтобы органы все работали всегда хорошо, чтобы не изнашивались. Это профилактика, это превентивная медицина, пить такую воду. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну, а я все-таки не сдержусь, расскажу вам еще одно исследование. Точнее, даже, опять же, не исследование, а метаанализ. То есть, что такое метаанализ? Они взяли 5 клинических испытаний, и все их проанализировали и пришли к определенному выводу, да, собрали статистику из всех этих разрозненных исследований и привели к единому знаменателю. Так вот, метаанализ 2025 года, объединивший 5 клинических испытаний, показал, что у пациентов с диабетом второго типа после 12 недель приема ионизированной воды уровень сахара натощак снизился на 12,3%, гликированный гемоглобин, показатель сахара за 3 месяца, упал на 0,8%, инсулинорезистентность улучшилась на 18,6%. Что это для вас значит? Если у вас предиабет или диабет, ионизированная вода, она не заменяет лекарства, но она работает как мощный помощник. Она защищает ваши сосуды и почки от разрушительного действия высокого сахара. Защищает и в том числе почки. А давайте вам прочитаю несколько отзывов, которые врачи оставляли. Ну, например, вот врач-кардиолог одна со мной поделилась, у нее есть пациентка 67 лет. К ее лечению просто добавили ионизированную воду, и через 3 месяца ее давление пришло в норму с отметок 170 на 100. Отеки ног ушли, она перестала постоянно хвататься за таблетки от головной боли. Еще один врач поделился, ну вот я просто процитирую здесь, он мне написал такое сообщение, что мы на практике убеждаемся, что водород в воде – это уникальный селективный антиоксидант. Он убирает только агрессивные и свободные радикалы, не трогая полезные, необходимые для иммунитета. Это революция в профилактике. Также врач-геронтолог дал следующий отзыв. В 40-летней практике я не встречал вещества с таким широким спектром действия при полной безопасности. Водород проникает в мозг, защищая от деменции и помогает печени очищать кровь. Это фундамент долголетия. Академик Чучалин из Института имени Пирогова говорит, что равного по силе лекарства природа не знает. Это он про водород. Друзья, давайте подведем итог. Мы не можем с вами...

0: Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами. Пицца Маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан Альтеза в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Дыня – это огурец. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Переходим к новостям, которые будем обсуждать. ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев и еще 16 территориальным органам. Это говорится в сообщении ведомства. Направлено поручение в региональные УФАС Приволжского, Уральского,

0: Если мы вспомним прошлый год, когда тоже были проблемы с топливообеспечением в отдельных регионах, особенно в конце лета, в начале сентября, информация проходила, ну так, постольку-поскольку, не так активно. А сейчас чем больше информации дается, особенно большое количество людей это комментирует, нагнетает обстановку, тем, естественно, все задумываются, ага, если такое повышенное внимание, а давай-ка на всякий случай я съезжу и заправлюсь, вот по максимуму, да, вот. И вот так пытаются думать там многие. От того, что так думают многие, начинается вот это дополнительное давление на эту систему. Если раньше там на одни заправки приезжало одно количество людей, сейчас там значительно больше. Какая там где-то очереди, и там быстро где-то топливо может заканчиваться, если безгранично его отпускать. Поэтому такое ограничение вводит, чтобы как-то более равномерно использовать те объемы, которые поступают. А объемы поступают. И сказать, что совсем их нет на заправках, да, может быть, отдельные заправки независимых есть проблемы, безусловно, но по федеральным сетям, в целом, я считаю, что история с ограничениями как раз позволяет вот этот ажиотаж немножко подуспокоить. Федеральные сети, они снабжаются от собственных МПЗ, и поэтому цены, по сути, особо не изменились. Если где-то вы видите, что меняется серьезная цена на федеральных заправках известных сетей, то, скорее всего, это, возможно, даже не сама сеть меняет, а, допустим, компания работает по франшизе, и, по сути, они ничем не отличаются от независимых заправок. А независимые, конечно, им сложно купить топливо, потому что приоритет всегда дается собственным АЗС у нефтяных компаний. Вот, а они вынуждены покупать на бирже объемов не хватает, они вынуждены покупать где-то у других трейдеров, либо, допустим, белорусское топливо, которое дороже, чем российское топливо. И отсюда возникают более высокие цены на топливо, которые видели, и чем сейчас ФАС активно занимается расследованием, а почему такие цены на заправках возникли.
1: Тем временем туристы стали реже бронировать путешествия внутри России. В июне совокупный объем туров сократился на 10-15% в зависимости от региона. И в чем причина, куда планируют вообще поехать в отпуск россияне, разбирался наш коллега Василий Воронин.
2: Россияне стали меньше бронировать путешествия внутри страны. Совокупный объем бронирований отдыха в России в первой половине июня сократился на 10-15% год к году, заявляют туроператоры. Некоторые системы бронирования фиксируют и более серьезное падение продаж. Вместе со спросом на поездки сокращается и глубина бронирования. Обычно на пляжных направлениях она составляет 20-30 дней, а в этом году туристы планируют путешествие примерно за 2 недели до поездки. Заметнее всего падают продажи ключевых курортных направлений – Крыма и Сочи. Спрос на них в июне упал на 30-50%. По словам участников туристического рынка, причина такого снижения в общей экономической обстановке в стране. Россияне все чаще предпочитают экономить и держать деньги на банковских вкладах. В результате развлечения и путешествия уходят на второй план, рассказал радио «Комсомольская правда» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
3: Основная причина такая макроэкономическая. Если мы посмотрим на другие рынки потребительские, мы увидим, что в этом году наши сограждане стали меньше покупать одежды, обуви, коньяка и других товаров острой необходимости, так скажем. Туризм тоже часть какого-то большого потребительского поля семьи, и, соответственно, в этом году мы видим некоторое замедление спроса как вот на этих направлениях, да, так и на туристических. И оно началось где-то еще в конце 2025 года. Возможно, высокие ставки по депозитам забрали часть денег туда, потому что у нас появились туристы, которые говорят, мы поедем в сентябре, потому что у нас в конце августа заканчивается депозит. То есть какая-то здесь логика экономическая поменялась.
2: Помимо этого, часть спроса с путешествий по стране перетянули зарубежные направления за счет окрепшего рубля. В результате российские ательеры и туроператоры реагируют на спад и начинают снижать цены. Это уже происходит в Сочи, где стоимость размещения заметно упала. И, вероятнее всего, в ближайшее время такая же картина будет наблюдаться и в некоторых других регионах. Поэтому, если вы запланировали путешествие в июле или августе, не торопитесь бронировать гостиницу и покупать билеты. Возможно, через неделю или две вам удастся купить их по более привлекательной цене, подчеркнул Сергей Ромашкин.
3: В Сочи тоже проблемы начались с загрузкой в конце прошлого года, и горнолыжный сезон зимний прошел чуть хуже, чем предыдущий сезон. Соответственно, сейчас мы видим снижение -5-6% к прошлому году, вот в это время, в июне 26-го, к июню 25-го. Но сказать, что это как-то оживляет спрос, ну, не могу. Туристы, в общем, не реагируют на 5% снижение. Ну, посмотрим, мы проводим и более масштабные снижения, поэтому если туристы уже выбрали направление, выбрали отель, регион поездки, то, может быть, неделю-две надо присмотреться вот к ценам. хозяином вашего отеля предполагаемого, и можно поймать, да, действительно, цену ниже, чем в прошлом году.
2: География поездок по России также может скорректироваться. Некоторые туроператоры отмечают с начала июня рост спроса.

0: Она не самые популярные прежде направления – Амурская и Нижегородская область, Тула, Кострома и Ярославль. Помимо этого, туристы стали чаще планировать короткие визиты в локации с простой логистикой, например, города Золотого кольца. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: А урожай риса, пшеницы, кукурузы, кофе, чая и сахарного тростника сразу в нескольких странах мира может оказаться под угрозой. А все из-за Эль-Ниньо. Это природное явление. Из-за него вода в Тихом океане становится теплее. Ну и в результате это может привести к серьезному потеплению в мире и даже к засухе. Ситуацию осложняет, что в этом году может случиться особенно сильный Эль-Ниньо. Тему продолжит Егор Волгин.
2: Урожай зерновых сразу в нескольких регионах мира оказался под угрозой. Все из-за прогнозируемого синоптиками особенно сильного Эль-Ниньо, природного явления, когда поверхностный слой воды в Тихом океане начинает нагреваться. В результате него экваториальная часть Тихого океана становится теплее на несколько градусов. Это приводит к жаре и даже засухе в ряде регионов. Вероятность формирования Эль-Ниньо в ближайшее время оценивается в 70%, а вероятность сохранения этого явления до конца года почти в 95%. В результате рис, пшеница, кукуруза, а также кофе, чай и сахарный тростник в Азии, Африке, Австралии и Латинской Америке могут попасть под удар во второй половине этого года и начале следующего. Однако не стоит думать, что Эль-Ниньо влияет только на страны южного полушария. Косвенно оно задевает весь земной шар. Именно из-за последнего такого явления, случившегося в 2023-2024 году, глобальное потепление поставило очередной рекорд по температуре, и с этого момента прошло слишком мало времени. Примерная периодичность смен потепления и похолодания обычно на несколько лет больше. В том числе и поэтому большинство ученых бьют тревогу. Заявил радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, биофизик-климатолог Алексей Карнаухов.
3: Если сейчас наступит еще одно такое явление Эль-Ниньо, то это действительно будет необычное явление, потому что периодичность примерно 4-8 лет между вот периодами Эль-Ниньо. Предыдущее Эль-Ниньо закончилось относительно недавно. Если оно еще и по амплитуде окажется сильным, то воздействие на глобальный климат может быть достаточно серьезным. Предыдущие Эль-Ниньо, они приводили к парадоксальному явлению. Аномально холодная весна в Европе, в России. Снегопады в Румынии, 1,5 метра нападало снега в апреле. В мае у нас на Красной площади лежал снег. В июне был снегопад в Санкт-Петербурге. Снег был в июле в Финляндии.
2: Из-за такого короткого перерыва метеорологические службы отмечают вероятность возникновения так называемого супер-Эль-Ниньо. Новый эпизод может оказаться сильнейшим в 21 веке. А некоторые климатологи и вовсе предполагают, что грядущий Эль-Ниньо способен приблизиться к масштабам потепления 1877 года. Тогда природное явление сопровождалось сильнейшими засухами и экстремальными волнами жара. Последствия оказались катастрофическими для многих стран мира. Из-за неготовности социальных систем того времени в Индии, Китае, Бразилии и Египте начался масштабный голод, унесший миллионы жизней. За ними последовали эпидемии и другие бедствия, особенно тяжело ударившие по беднейшим слоям населения. И хоть такого же масштаба бедствия ожидать вряд ли стоит, но серьезные потрясения все-таки могут произойти, уверен Алексей Карнаухов.
3: У нас и сейчас люди умирают из-за глобального потепления, и голод, он тоже, понимаете, очень неравномерно по планете распределен. Прежде всего, это затрагивает неблагополучные страны с точки зрения экономики, и совершенно запросто тоже могут люди погибать из-за засух, из-за неурожаев, когда цены на продовольствие растут. То есть это приводит еще и к социальным потрясениям, потому что люди, когда они голодные, они склонны к тому, чтобы бунтовать, и, собственно, это тоже проявляется. Когда вот у нас было ужасное лето 2010 года, и у нас был неурожай в России, сократившиеся поставки российского зерна подняли цены на пшеницу, у нас началась так называемая арабская весна. Это вот тоже сцепленные процессы.
2: Помимо угрозы сельскому хозяйству, Эль-Ниньо может спровоцировать затяжной энергокризис, особенно на фоне конфликта в Иране, отмечают эксперты. Обмеление рек приводит к снижению выработки гидроэлектростанций, и параллельно возникают сложности с охлаждением атомных электростанций. И все это на фоне увеличения энергопотребления на кондиционирование и охлаждение. Не говоря уже о том, что при Эль-Ниньо, как правило, происходит больше природных катаклизмов вроде ураганов, которые нарушают логистику поставок энергоносителей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама.
7: Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о дне медицинского работника.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
8: Владимир Путин прокомментировал массированные удары ВСУ по российским регионам. На встрече с выпускниками военных вузов президент заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать общество. По его словам, действия Киева не создают предпосылок для переговоров, а лишь усиливают конфликтный потенциал.
4: О расследованиях.
8: Следственный комитет России заявил, что к атаке на автобус с детьми в Брянской области, причастные командующие силами беспилотных систем ВСУ, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, а также несколько украинских военнослужащих различных подразделений и отрядов, в отношении них вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых по уголовному делу о теракте. Автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован в Брянской области 17 июня. Один человек погиб, еще 8, в том числе 6 детей, получили ранения.
4: О конфликтах.
8: ООН обвинила Израиль в целенаправленных ударах по детям в Газе. В отчете говорится о возможном геноциде. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заключение независимой комиссии Организации Объединенных Наций. Эти действия можно квалифицировать как геноцид, а также преступления против человечности и военные преступления, считают авторы доклада. Все это привело к массовым жертвам среди детей и серьезным гуманитарным последствиям.
4: Об образовании.
8: Количество 100-бальников на ЕГЭ по истории выросло в этом году до 260. В прошлом году оно составляло 155 человек, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также отметил положительную динамику по другим показателям. Средний тестовый балл ЕГЭ по истории вырос с 55,8 до 57,8, а доля высокобальников увеличилась с 11,7 до 15%. В этом году выпускники улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по четырем предметам – русскому языку, химии, литературе и истории. В Румынии отключили больницы от интернета для борьбы с киберпреступностью. Злоумышленники атаковали популярное программное обеспечение. Единственным способом остановить распространение вредоносного ПО стало полное отключение информационных систем от интернета. 100 больниц вынужденно перешли на использование ручек и бумаги для ведения учета и обслуживания пациентов. Хакеры требовали 160 тысяч евро в биткоинах, но национальные власти решили не платить выкуп и не вступать в контакт с киберпреступниками. Восстановление работоспособности большинства больниц заняло 5 дней. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил Владимир Путин. Автоконцерны Штатов скоро начнут производить ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты для систем «Патриот». Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России на фоне падения цен на нефть. Эти другие темы подробнее. Начнем с заявлением российского президента. Он сказал о готовности оперативно ответить на любые угрозы, внутренние и внешние. Глава государства сделал заявление во время встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следкома, а также ФСИН. Президент также отметил, что современная международная ситуация далека от стабильной.
9: Ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира. В целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии. Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.
1: Глава государства также добавил, что более 1000 образцов оружия и техники прошли апробацию в зоне СВО в прошлом году, и в том числе речь о беспилотниках с усовершенствованным наведением и баражирующих боеприпасах. У нас на связи эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Сергей.
1: Андрей Петрович, несколько заявлений российского президента хочется с вами обсудить. Вот Владимир Владимирович заявил в том числе, что Запад пока не решается бить по России со своей территории. Он понимает, что последует ответ из Москвы. То есть пока Запад бьет с территории Украины. Но бьет Запад, насколько я понимаю. Верно ли это тенденция, и означает ли это, что удары будут нарастать? И вопрос о том, что Запад ударит со своей территории по России, стоит не если, а когда.
10: Да, совершенно верно. Еще наш президент Владимир Владимирович Путин обозначил схему, что Запад создает условия, где провоцирует Россию на защиту своих национальных интересов, а потом обвиняет в том, что Россия агрессивная и ее надо сдерживать. То есть в информационном пространстве очерняют со всех сторон нашу страну, а в этих условиях показывают себя довольно миролюбиво. Хотя на самом деле все, что наносится дальними средствами нападения на наши объекты в глубине территории, это все готовится на Западе и передается в вооруженные силы Украины как прокси-структуры, которые должны воевать против нас. Практически Запад уже создал все условия, чтобы и перейти в непосредственное вооруженные столкновения, но, как они говорят, в 2030-м 2030-35 году.
1: Андрей Петрович, а они успевают к 2030 году вообще нарастить, во-первых, свою военную мощь, это во-первых, а во-вторых, а где они получат боевой опыт? Или они опять руками украинцев будут воевать?
10: Вы понимаете, здесь многовекторные выступления. Вот, допустим, командующий ВВС Германии Нойман заявил о том, что они хоть завтра могут бомбить и Калининград, и Санкт-Петербург, Кольский полуостров, но не говорит, какие будут последствия для Германии. То есть они постоянно называют даты, цифры. Они, эти цифры разнятся, и даты разнятся, но сам принцип милитаристского угара объединяет всю Европу. И это, конечно, настораживает. Почему? Потому что просто-напросто создают условия для того, чтобы кто-то долго и упорно воевал против России.
1: Ну, то есть вот они создают информационный фон, долбят в одну и ту же точку, и через несколько месяцев, может быть, через несколько лет это уже никого не будет не то что удивлять, ужасать не будет, и к этому общество европейское, по крайней мере, будет готово. А будет ли готово наше российское общество к этому?
10: Также мы видим, что и не только они обрабатывают своего обывателя, но мы же прекрасно осознаем, что подготовка идет против нас. И это есть вторая сторона медали, их медали, когда мы готовимся к защите своих национальных интересов. И то, что сегодня, в принципе, на линии боевого соприкосновения есть четкое направление движения на запад наших вооруженных сил, это уже свидетельство того, что наши воины, не только проявляя героизм, но и компетентность, так же, как и командиры, готовы громить врага. И не только на этой линии боевого соприкосновения.
1: Андрей Петрович, если свою боевую мощь Европа сейчас будет накачивать в ожидании условного 2030 года для того, чтобы вступить в масштабный конфликт с Российской Федерацией, то почему мы, слыша об этом и зная это, даем им возможность эти мышцы накачать? Ведь мы так уже доигрались с Украиной. Опять будем ждать, пока по нам ударят. Почему мы первыми не бьем или, не знаю, не делаем какие-то устрашающие жесты, например, какие-то разведывательные следует самолеты?
10: Отметить, что мы делаем все необходимое. И
1: вот тут со связью, на самом деле. Да-да-да, продолжайте. Вы пропали просто на пару секунд.
10: Да. Мы делаем все необходимое для того, чтобы не только контролировать ситуацию, но и готовиться для отражения угрозы, с какой бы стороны она ни исходила, и неважно в каком качестве. Вот в этой ситуации, конечно же, следует отметить и готовность нашу, с одной стороны, и необходимость продолжать консолидировать все общество России к возможным великим таким событиям, как сейчас эксперты говорят, будет большой шторм в 2035 году. Так вот, к этому шторму надо готовиться сегодня. И не исключать, что тот, кто готов к боевым действиям, тот может рассчитывать на мир.
1: Спасибо. Андрей Петрович, благодарю вас. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Ну а далее реплика военного обозревателя комсомолки, полковник в отставке Виктор Баранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
11: Сенсационное заявление сделал президент США Трамп. Он заявил, что ряд автоконцернов США переходят на выпуск ракет «Патриот» и «Томагавк». Это уже было в нашей мировой истории. Накануне Второй мировой войны, гитлеровская Германия именно такой маневр и совершила. Но что любопытно, что во время той же Второй мировой войны американская казна распухала от доходов из-за того, что она выпускала военную продукцию на сугубо гражданских заводах. Вот это вот, похоже, и сейчас происходит. Трамп говорит, что и General Motors, и Ford уже заинтересованы в этом и даже готовят контракты. Причем эти ракеты Patriot и Tomahawk будут производиться не только в интересах США и не только для вооруженных сил США, но и для Европы. Трамп так и говорит, что мы намерены перенести производство этих ракет в Европе, а также намерены выпускать эти ракеты на Украине. Сегодня Патриоты эксплуатируются в 15 странах мира. Так вот, Томагавки и Патриот имеют определенный гарантийный срок. Если ракеты Патриот могут эксплуатироваться 25-30 лет, то Томагавки 15. А это значит, что уже давно поставлены в эти страны американские ракеты, уже прошли многие гарантийные сроки, и, естественно, их надо обновлять, а американцы готовы обновлять. Вот где она, золотая жила Соединенных Штатов Америки, что, собственно, и соответствует экономическим подходам самого Трампа. Выпуск таких американских ракет в Европе, я имею в виду и Патриот, и Томагавк, это говорит о милитаризации Европы и заодно, безусловно, и милитаризации Украины. Но вот вопрос, а кто платить будет? Европа и заплатит. Трампу хорошо устроились Соединенные Штаты Америки. Плохо только одно, что вот такие маневры говорят о нарастании возможности новой войны. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Еще одна тема для обсуждения через пару минут. Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России на фоне падения цен на нефть.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И российская экономика сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на колебания цен на нефть на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и напомнил, что экономическая повестка в этом контексте неоднократно обсуждалась на совещаниях с Владимиром Путиным. Ну и также Песков обратил внимание на увеличение в российском бюджете доли доходов, не связанных с нефтью, несмотря на то, что нефтяная отрасль по-прежнему играет важную роль. Данную тенденцию также регулярно освещает Кабинет министров, подчеркнул Песков.
14: Стабильность российской экономики обеспечена. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов.
1: Давайте обсуждать эти тезисы. Доцент финансового университета и кандидат экономических наук Эльвира Белозорова с нами на прямой связи. Эльвир, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Добрый день.
1: Эльвир, я не хочу показаться каким-нибудь язвительным человеком, который, ну, давайте будем откровенны, очень сильно меньше разбирается в финансах и экономике, нежели вы. Именно поэтому мы вам позвонили. Но все-таки стабильность экономики не говорит о том, что все прекрасно и замечательно. Это я к словам придираюсь, да, потому что может быть стабильно плохо, может быть стабильно хорошо, может быть стабильно нейтрально. Вот как бы вы оценили положение российской экономики, в какую сторону, с каким знаком эта стабильность, и как вообще вам, как эксперту, видится вот сейчас как раз вот положение и существование российской экономики, несмотря на все проблемы, которые мы с вами в эфире тоже неоднократно обсуждали?
15: Спасибо большое за такую высокую оценку. Да, действительно, цены на нефть, конечно, скачут. Это факт. За полгода мы видели Brent, например, и по $80, и по $120 за баррель. Да? Urals мы видели в моменте по $116. Сейчас он снизился. Да? Вот я сейчас свежие данные посмотрела. Уже 61, 62, 63 на споте. Да? Поэтому ну, зависит от контрактных цен. Но понятно, что это средняя цена. Значит ли, что это что российская экономика рушится от того, что падает только Urals? Конечно, нет, потому что у нас есть три уровня защиты. Я так выделяю, да. Угу. Первый – это бюджетное правило с ценой отсечения, это $59 сейчас. То есть если нефть выше, то мы копим фонд национального благосостояния, да, если ниже цены на нефть, то берем, соответственно, из этого фонда. То есть даже при текущей цене, несмотря на то, что в мире упали цены на нефть, да, ну все, мы все еще продолжаем копить. То есть пограничная цена для нас это $59. Далее сам фонд национального благосостояния, ликвидная часть сейчас около 4 триллионов рублей. Для понимания нашим россиянам, гражданам, да, соответственно, даже при нефтяном провале этих денег с точки зрения бюджетных доходов, да, вот той части, которая формируется за счет нефтегазовых доходов, этой части ликвидной фонда национального благосостояния хватит на 1.5 года. Соответственно, запас прочности здесь действительно ну, существенный. Песков здесь прав. То есть каких-то значимых шоков мы ну, не почувствуем от мирового падения цен на нефть. Ну и третье главное, это, конечно, не нефтегазовые доходы. То есть он еще раз подчеркнул, да, что у нас действительно федеральный бюджет. Но если в 2014 году доходы составляли 50%, да, от нефти и газа в бюджете, то сейчас в 3 раза меньше. То есть по фактическим данным за первый квартал около 17%, да, это нефтегазовые доходы. Поэтому структурная трансформация произошла вот за эти 10 последних лет. И сейчас растут поступления от НДС, от акцизов, от налога на прибыль. Соответственно, вот эти главные драйверы сейчас развития это обрабатывающая промышленность, деятельности IT-сектора, финансового сектора, да, торгового сектора, то, соответственно, вот все эти, так скажем, нормальные отрасли экономики, да, не нефтяные, они, соответственно, вот сейчас являются существенным источником дохода для бюджета. Если вы говорите, вот просите меня оценить, да, в плюс или в минус, здесь, да, конечно, с точки зрения рубля, в моменте рубль, конечно, может ослабнуть, уже это происходит, да, незначительное сегодня ослабление. Где-то в моменте там на 2-3%, может быть, там к 80 долларам, к 80 рублям за доллар, да, вернуться бы. Ну, это даже нормальная реакция, да, в случае падения цен на нефть, рубль должен ослабляться, и, в общем-то, наверное, мы бы даже и с точки зрения Центрального банка и Минфина были бы даже немного и рады, да, вот этому ослаблению рубля. С точки зрения инфляции, парадоксально, но краткосрочно она тоже даже может снизиться, потому что когда нефть в мире дешевеет, это означает падение цен, ну, на удобрения, на фрах, да, пластик, там, естественно, различные компоненты, которые входят в себестоимость, да, всех продуктов. Поэтому с лагом в какие-то там 2-3 месяца оно, вот это все давление переходит в розничные цены. Ну, мы сейчас говорим про мировую инфляцию, конечно, да, же, да, поэтому здесь как бы некий позитивный факт тоже даже может быть. А на внутреннем российском рынке мы прекрасно понимаем, что тут больше как бы все это зависит от состояния НПЗ, да, чем от мировых цен, поэтому сейчас в нефтепереработке ситуация непростая, много внеплановых ремонтов, но это как бы какое-то локальное будет подорожание там в течение лета, но опять же все это решаемый вопрос, и сейчас, соответственно, я думаю, что эти все проблемы в ближайшее время будут решены, поэтому какого-то значительного давления на инфляцию я тоже тут не ожидаю.
1: То есть последнее, что я запомнил, это прямо вот красными буквами в памяти отпечаталось, 1.5 года минимум у нас есть.
15: Да, запас прочности с точки зрения накопленной ликвидной части в Фонде национального благосостояния позволит нам даже при низких ценах на нефть 1.5 года спокойно восполнять этот дефицит бюджета.
1: Спасибо большое. Благодарю вас. Это Эльвира Белозорова, доцент финансового университета и кандидат экономических наук, была с нами на прямой связи. К другим темам нашего эфира переходим. Минцифры уже разрабатывают третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В рамках этого пакета, хотя пакет может быть в рамках, ну ладно, в России могут ужесточить продажи и регистрацию некоторых видов сим-карт для мобильных телефонов, ну и для планшетов тоже. Чего же ждать россиянам в связи с такими новостями? Все подробности узнал наш коллега Егор Волгин.
16: В России хотят ужесточить регулирование сим-карт. В частности, речь идет о M2M-сим-картах, которые используются для передачи данных между устройствами, стоят в датчиках, банкоматах, автомобилях и других устройствах, а также eSIM. Меры по контролю могут войти в третий пакет мер по противодействию мошенников. Что касается M2M-карт, то их хотят выделить в отдельную категорию, ввести дополнительную идентификацию для их пользователей, а также исключить возможность передачи голосовой информации и СМС с таких карт. Сейчас продажа и регистрация такой сим-карты происходит на юридическое лицо, и у него может быть несколько тысяч таких карт. На сегодняшний день M2M-карты занимают 20% от общего числа сим-карт в России. И нередки ситуации, когда предназначенные для технических устройств симки попадают в руки к мошенникам или используются для рассылки спама. Эксперты по-разному относятся к вопросу регулирования таких карт. С одной стороны, они действительно могут использоваться не по прямому назначению. Однако ужесточать их оборот нужно с оглядкой на добросовестных пользователей, чтобы не осложнить им жизнь, заявил радио «Комсомольская правда», генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
17: Эти сим-карты, они не предназначены для голосовой связи. И в тех тарифах, которые присутствуют у операторов, там исключительно мобильная передача данных и, возможно, СМС. С одной стороны, конечно же, ужесточение может помочь с точки зрения использования каких-то мошеннических схем, потому что действительно нет какого-то явного прикрепления. С другой стороны, надо просто сделать так, чтобы это не сильно напрягло работающих компаний на рынке, которые используют те 10-миллионные единицы сим-карт для нужд компаний или каких-то потребительских предметов, вещей, которые используются там в доме.
16: Что же касается eSIM, то их хотят попросту запретить регистрировать из-за границы. На сегодняшний день такие сим-карты – удобный инструмент во время путешествий. Если человек попадает на длительное время в страну, где местные мобильные операторы не могут предоставить ему свои услуги, то eSIM становится чуть ли не спасением для путешественника и позволяет поддерживать связь с друзьями и близкими. Однако не стоит забывать, что для оформления таких сим-карт не всегда нужны документы, а значит, определенную долю риска они также представляют, подчеркнул Денис Кусков.
17: Если это иностранная eSIM, то, как правило, она оформляется даже без документов. Она действительно удобна, с ней можно ездить в тот же Китай, где нельзя пользоваться местной сим-картой полноценно. Можно ездить по Европе, можно как бы ездить где угодно, причем достаточно небольшие деньги. Но, с другой стороны, конечно же, ее можно использовать и в Российской Федерации для различных целей, как честных, так и нечестных. С одной стороны, я не могу сказать, что какой-то будет шквал спама использования eSIM. С другой стороны, как бы, но это лазейка, которую... Так недобросовестные люди могут использовать.
16: Вместе с этим Минцифра пока не подтвердила, что указанные меры включены в состав третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. На настоящий момент он находится на стадии обсуждения и будет представлен в ближайшее время. Поэтому о каких-либо деталях пока говорить рано. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Российские банки не торопятся уменьшать процентные ставки по рыночным ипотечным кредитам. Почему? Через 5 минут подробнее.
18: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание, понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы можете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого, а фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома. Едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы можете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнаете, как это сделать. +1 25. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках, 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Директор технопарка «Электрополис» принимает участие в качестве эксперта заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов «Моя страна, моя Россия-2026». Это одна из крупнейших площадок для поддержки инициативной молодежи, направленных на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. Работы участников содержат практические решения в области цифровизации, поддержки предпринимательства, внедрения инновационных технологий и создания новых возможностей для жителей регионов. Участие в экспертной оценке конкурса стало для технопарка «Электрополис» возможностью поддержать перспективные молодежные инициативы и внести вклад в формирование кадрового и инновационного потенциала страны. 23 июня отмечается Международный олимпийский день. Именно в этот день, в 1894 году, на Атлетическом конгрессе произошло самоучреждение Международного олимпийского комитета и принято решение возродить Олимпийские игры. Напомним, что в Великолукской академии физической культуры действует музей спорта и олимпийского движения, единственный подобный в Псковской области. В его фондах собраны уникальные артефакты, кубки и награды, рассказывающие о достижениях знаменитых спортсменов и тренеров. Студенты естественно-географического факультета Псковского государственного университета, обучающиеся по направлению геопространственное планирование, посетили зал ЗЭТа. Опытные специалисты предприятия провели для них экскурсию по производственным площадкам, рассказали о реализованных проектах в сфере энергетики и ответили на вопросы. Посещение завода позволило ребятам познакомиться с современным производством, расширить профессиональный кругозор и понять, какую роль промышленность играет в развитии территорий.
0: О валютах.
20: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юань 10 рублей 88 копеек.
0: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Прекрасная недалека. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем главные темы дня обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В России выявили завозной случай милиевидоза. Это заболевшая женщина вернулась из Таиланда, где посещала разные экскурсии, в том числе ферму слонов. Это рассказали в Роспотребнадзоре. Сейчас пациентка госпитализирована в тяжелом состоянии. Милиевидоз – это опасное тропическое инфекционное заболевание. И основные симптомы – это высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с мокротой и диарея, абсцессы различной локализации. Заражение происходит при контакте поврежденной кожи зараженной землей или водой, вдыхании пыли или аэрозолей, которые содержат бактерии, а также при употреблении загрязненной воды. Вакцины против милиевидоза не существует. О рисках распространения в России нам в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов.
22: Нет, никакой опасности распространения нет, потому как правило, заболевание не передается от человека к человеку. И описаны только единичные случаи при тесном контакте половым путем внутриутробной передачи. Но так как пациентка изолирована, находится уже в инфекционном стационаре, то вероятность заражения, она, соответственно, нулевая для, соответственно, других людей. Основная передача этого заболевания осуществляется через загрязненную почву, воду, контаминированные, загрязненные продукты. И, как правило, это происходит в эндемичных странах, то есть странах, где распространено, соответственно, это заболевание, и встречается вот этот бактериальный возбудитель Burkholderia pseudomallei, который является причиной, соответственно, милиевидоза. Это страны тропические, субтропические страны Юго-Восточной Азии, в том числе Таиланд, страны Африки. Это не первый случай, конечно же, в России. Случаи милиевидоза крайне редко, но регистрируются. Но, как правило, это завозная инфекция. О том, что в стране нет, в нашей стране вообще в целом нет естественных очагов этого заболевания. Очаги именно в эндемичных странах и преимущественно в тропических странах тропического климата. Из года в год это 1-2-3 случая, то есть вот настолько редкие случаи. Но надо понимать, что вот рисовые поля, фермы, где сельское хозяйство, могут быть опасными для туристов в перечисленных странах. Соответственно, такие страны, как Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Малайзия, реже страны Африки, Латинской Америки, Северной Австралии. при посещении этих стран. Завозные случаи заболевания возможны, но так как, например, более такие коварные, опасные именно для людей от передачи от человека к человеку, как лихорадка Эбола, вот, до настоящего времени ни одного случая в России. Хотя в странах Африки мы знаем, что там достаточно серьезное распространение, порядка 200, уже даже за 200 погибших с этим заболеванием, несмотря на то, что у нас есть туристы, у нас есть студенты из африканских стран. Поэтому определенная работа, конечно, проводится. Но если человек в инкубационном периоде, инкубационный период обычно до 3 недель может достигать при миллиоидозе, человек может, соответственно, при отсутствии клинических симптомов, как турист, приехать, вернуться в свою родную страну, а симптомы могут проявиться уже после путешествия.
1: Несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка, российские банки не торопятся уменьшать процентные ставки по рыночным ипотечным кредитам. Финансовые организации продолжают отслеживать ситуацию на рынке, это заявили представители компаний. И вот, по словам экспертов, кредиты будут долго дорогими, а вот проценты по вкладам активно будут снижаться. Продолжит с подробностями Юрий Кораблев.
2: Российские банки не снижают ставки по рыночной ипотеке вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Пока следят за рыночной конъюнктурой. Это выяснили аналитики, опросив кредитные организации. Банк России по итогам заседания Совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, 9-й раз подряд. Зампред правления Банка Дом РФ Алексей Косяков заявил, что текущие ставки уже учитывают снижение ключевой ставки и даже больше. Директор департамента розничных продуктов Абсолютбанка Виталий Костюкевич сообщил, что ставки сейчас находятся в рынке и необходимости в их корректировке нет. И ключевая ставка – важный индикатор, но не единственный. Два крупнейших в России банка Сбер и ВТБ пока не сообщали об изменении ставок по жилищным кредитам. Учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил нежелание банков снижать ставки. При этом он напомнил, что финансовые организации сейчас подходят индивидуально каждому клиенту.
3: Ставка не стала сильно ниже. Банки пока что оставили плюс-минус рыночную ипотеку на том уровне, которая была. То есть сейчас ощутимых изменений в том, чтобы получить там более выгодные условия, мы точно не увидим. Но также хочу напомнить, что в целом рыночную ипотеку каждый заемщик и условия по ней получает индивидуально. И это зависит от кредитной истории, от дохода и от подтверждения первого взноса. Ну и, соответственно, от размера первого взноса. Соответственно, чем выше все будут параметры, тем больше шансов получить самую низкую ставку.
2: Что касается других кредитов, к примеру, потребительских, по ним банки тоже не будут торопиться снижать процентные ставки. А вот депозиты, напротив, будут все менее выгодными. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
5: Снижение ключевой ставки Центрального банка не означает команду коммерческим банкам немедленно снижать свою ставку по кредитам. Это просто как бы нижняя граница, и эта граница – та цифра, по которой сами коммерческие банки имеют кредитные отношения с Центральным банком. Они у них тоже есть. Вот. Но это вовсе не означает, что коммерческие банки немедленно должны реагировать на новую цифру Центрального банка и снижать свои ставки по кредитам. Дело в том, что они в этом совершеннейшим образом не заинтересованы, потому что высокая ставка по кредитам позволяет им зарабатывать, то есть получать прибыль. И это совершенно не в интересах этих самых банков коммерческих. Конечно, они живее реагируют на снижение ставок по депозитам. Тут они даже на 0,25% смогут среагировать, там снизить там на 0,5%, на 1%. Но это уже их, так сказать, политика для того, чтобы получить больший разрыв между ставками по кредитам и ставкой по депозитам, и таким образом вот увеличить свою маржу для получения прибыли.
2: Центробанк 19 июня снизил ставку лишь на 0,25%. Она составляет 14,25. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Обучение в топовых университетах России выросло в цене на 10-30%. Цены повысили как на технические специальности, так и на гуманитарные. Сколько сегодня стоит учиться в ведущих учебных заведениях страны и что на цены влияет, подробнее расскажет наш коллега Виталия Осипова.
6: Ведущие университеты России вновь повысили стоимость обучения. Так, за год в МГУ, Московском физико-техническом институте, СПбГУ и МИФИ стоимость обучения выросла сразу на 10-30%. Программы по физике, математике и инженерии в этих вузах теперь стоят от 560 тысяч до 1,2 миллиона рублей. В тренде также экономическое и гуманитарное образование. Например, в МГУ, СПбГУ, Высшей школе экономики и Президентской академии цены на программы экономика, менеджмент, юриспруденция и реклама варьируются от 400 тысяч до 1,1 миллиона рублей. При этом сами вузы говорят, что даже таких сумм им недостаточно для покрытия издержек. И эти издержки и расходы вузов, которые постоянно растут, уже попросту невозможно игнорировать, заявил радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
7: Плата за коммуналки, за материалы, они то растут. Для вузов никто не делает скидку, а частные вузы вообще оказываются в этой ситуации, в крайне тяжелой ситуации. И в этой ситуации платному образованию, оно все равно рано или поздно вырастет, это очевидно. Когда все вокруг растет, а один только сегмент как бы задавлен по стоимости, то у вузов возникло очень много проблем. Это и вопросы оплаты труда, все равно же зарплату нужно повышать, это и оплата коммунальных услуг. И сейчас еще одна проблема добавилась, это замена программного обеспечения, переход на отечественное.
6: К тому же массового набора в передовые вузы страны нет. Чтобы поступить туда, абитуриент должен получить достаточно высокие баллы по ЕГЭ. Поэтому учебные заведения не могут распределить свои расходы на большое количество студентов. В то же время власти не видят необходимости повышать стоимость платного образования. Как рассказала радио «Комсомольская правда» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, у вузов есть много способов компенсировать возросшие расходы, а увеличение стоимости обучения может быть не больше уровня годовой инфляции.
8: Стоимость обучения устанавливается непосредственно самим образовательным учреждением, образовательной организацией и фиксируется в договоре. В договоре очень четко закреплено, что стоимость обучения не может меняться. И даже если какие-то должны быть изменения, то они не могут, допустим, превышать процент инфляции. Тенденция увеличения стоимости платного образования нет. Мы понимаем, да, что ЖКХ повысилось. ВУЗ может за счет своих собственных средств оказания платных услуг, иной приносящий доход деятельности, компенсировать это студенту с тем, чтобы стоимость обучения для конкретного студента не повышалась.
6: В этом году приемная кампания ВУЗа стартовала 20 июня. По оценкам Миноборнауки, в 2026 году студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
23: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: Рекламно-информационная программа.
21: Здоровый разговор.
11: Сегодня «Здоровый разговор» у нас состоится с Олегом Владимировичем Шиловским, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главным внештатным специалистом-офтальмологом Министерства здравоохранения Свердловской области, заслуженным врачом Российской Федерации, кандидатом медицинских наук, врачом-офтальмологом высшей категории. Олег Владимирович, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: День медицинского работника. Что для вас лично, как для руководителя клиники, как врача, что для всего центра МТК микрохирургии глаза Екатеринбургского означает День медицинского работника?
12: Ну, профессиональный праздник для всех. Профессиональный праздник. Но для нас это, конечно, еще одно корпоративное мероприятие, когда мы собираем всех наших сотрудников. И это традиция, которую нам удалось, в общем-то, вот где-то, наверное, 11-й раз в этом году мы делали именно так. Это большой шатер,

0: и внуки играют тут на поляне. Праздник слияния душ, в общем-то, он происходит.
1: Какие достижения вашего коллектива за прошедший год вы бы хотели особо отметить? Я уверен, что они есть. Что это было вот в преддверии профессионального праздника?
0: Двое наших коллег получили звание заслуженных врачей. Что важно, я думаю, значит, я думаю, важно, что мы в нашем коллективе прошли две защиты. Одна докторская, одна кандидатская за год. И мы запланировали на этот год три. Дальше, собственно, этот тренд продолжается. То, что в этом году Nature напечатала нашу статью.
1: Наверное, Nature – это международный журнал?
0: Это международный самый рейтинговый журнал вообще в медицине, в принципе. Это они просто отбирают темы, которые, в общем-то, интересны, которые будут востребованы специалистами и так далее. Но это, наверное, вот 25 статей в центральной печати, в нашей, в российской. Это, наверное, 16 патентов, которые мы получили в этом году, свидетельства. Я не говорю сейчас про лечебную деятельность, она, в общем-то, стабильна. Мы по-прежнему много работаем в системе обязательного медицинского страхования. Более 25 тысяч операций мы делаем ежегодно. То есть мы остаемся субъектом России, где помощь наша, она одна из самых доступных в стране. И, на мой взгляд, это, ну, очень важно. Ну, какие успехи? Успехи то, что мы стабильно работаем, стабильно развиваемся, стабильно оснащаемся, ремонтируем помещения, вот, и все такое, все это, в общем, продолжается. Так что я думаю, что это неплохие показатели.
1: Это отличные показатели. Кто, помимо врачей, помимо офтальмохирургов, в этот день принимает поздравления из вашего коллектива?
0: Все. То есть у нас микрохирургия глаза. То есть, если бы мы работали, я не знаю, в металлургии, день металлурга тоже широко отмечается, да, если ты в металлургии работаешь, там, я не знаю, экономистом, дворником и так далее, он к тебе относится.
1: Безусловно.
0: Ну, и у нас тоже и водители, и повара, и экономисты, и сестры, и, конечно, врачи, все они единый коллектив абсолютно. У нас кейтеринга такого нет, собственно, мы сами готовим, это наши сотрудники, если говорить там о поварах, о всех, о нашем кафе, о наших буфетах и так далее. Это все наши сотрудники, так же, как и водители.
1: В программе праздника Дня медицинского работника особое внимание уделяется ординаторам. Почему для Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза важно поддерживать молодых специалистов? Как бы вы это сформулировали?
0: Ну, это вот часть праздника традиционно, посвящение в специальность. Да? Те, кто у нас заканчивает целевую ординатуру двухгодичную, они выходят специалистами-офтальмологами, получают документы, все. Ну и вот мы делаем такое, во-первых, шуточное посвящение, во-вторых, они зачитывают здесь факультетское обещание, которое было, по-моему, при царствовании Николая I введено, текст вот этого факультетского обещания. Присяга советского врача, она канула в лето, так скажем. Я вот, например, ее еще принимал, эту присягу, клятва Гиппократа, но она уж слишком, так сказать, текст такой не очень подходящий. А вот факультетское обещание русского врача, оно нам очень подошло. И вот мы решили, что это так. И они все это читают, в общем-то, все они в этих мантиях, так сказать, выпускных и так далее. Но смотрится, по-моему, очень здорово. Для них это торжественный момент. Ну и это вот их шуточное посвящение, это, ну, так скажем, ядро вообще этого праздника на самом деле. Все аплодируют там, желают им успехов и так дальше. Да? Я думаю, останется. Они получают подарки. И я думаю, что это для них останется в памяти точно. Начало их, так сказать, взрослой жизни в профессии.
1: А какие, кстати, качества вы считаете самыми важными для молодых специалистов, которые только свой профессиональный путь начинают?
0: Желание работать в своей специальности. Желание. Я думаю, что это самое главное вообще. Потому что если у тебя есть желание работать в твоей специальности, то она будет для тебя интересна, ты будешь всегда реализовываться абсолютно. Ты всегда будешь развиваться, двигаться вперед, не останавливаться на чем-то. Тем более, что наша специальность, она одна из таких бурно развивающихся, в общем-то. И в нашей специальности много очень зависит от аппаратуры, от техники, от всего. Она самая такая аппаратно оснащенная, что ли, если так можно сказать, специальность. И методы исследования постоянно меняются, так сказать, что-то выходит новое,

0: сегодня уже на молекулярном уровне, собственно, разбираемся в болезнях, что там происходит и как на это влиять. Поэтому я думаю, это все интересно, конечно. И желание, я считаю, абсолютно главным.
1: Ваши выпускники, выпускники вашей ординатуры, где они работают сегодня? Есть ли специалисты среди них, которыми вы как-то особо гордитесь?
0: Ну, да, разумеется, есть. То есть я знаю точно, что во всех больницах нашего города, Екатеринбурга, работают наши выпускники. Я знаю, что и в Тюмени работают, значит, наши выпускники. Потому что мы уже несколько лет работаем в контрактах с Тюменским университетом, помимо нашего университета. И к нам приезжают ординаторы, которые обучались там, в университете. А в ординатуру приезжают к нам. Часть из них, они уезжают назад работать туда, в Тюменскую область. И в этом ничего плохого нет. Я думаю, что это очень здорово даже. В этом году я планирую, что мы расширим географию. Наверное, кто-то из Челябинска еще будет. Потому что Челябинский университет тоже идет с нами на контакт, Южноуральский университет, с тем, чтобы мы стали и его базой также по ординатуре.
1: Насколько востребована, на ваш взгляд, сейчас профессия офтальмолога, офтальмохирурга среди других специализаций, среди вот молодых врачей?
0: Востребована очень. Если там, допустим, концентрация врачей там в крупных городах она достаточна, и никакого дефицита, в общем-то, нет, то в небольших городах и в городах, так сказать, крупных областных центров, если отъехать, то, в общем, эта проблема, она достаточно остро стоит сегодня, на самом деле. Она остро стоит, например, в крупном городе Нижний Тагил. Я уже не говорю, что она остро стоит в Серове, в Красноуральске, в Североуральске, в Карпинске, там, в Каменске-Уральском.
1: Такая общероссийская, например, проблема, да?
0: Это общероссийская проблема, и эта проблема, она не только связана с нашей специальностью врачебной вообще, врачебной, любой врачебной специальностью. Она, я думаю, та же и в ВТР. Я не знаю, как, так сказать, восполнять юными инженерными кадрами, как туда привлекать кадры. То есть те же самые проблемы, они, в общем-то, совершенно точно стоят.
1: И на этом фоне как вам удается удерживать, привлекать и удерживать молодых специалистов?
0: Ну, сложно на самом деле. То есть, если ты сегодня говоришь о том, что поезжай в Нижний Тагил работать, и мы снимем тебе жилье, и ты будешь жить в нормальной квартире, и мы будем ее оплачивать, значит, это никого абсолютно не привлекает. Если у нас есть 7 проектов с УГМК-холдингом, где, значит, они покупают дом огромный для семьи врача, в городе их присутствие для работы в нашем филиале, великолепно оснащенном. И за этот дом платить не нужно. Надо просто 10 лет там работать, и дом переходит в собственность. Это привлекает очень слабо. Практически я даже сказал, что нет. Это не является на сегодняшний день тоже бонусом. Двойная зарплата тоже не является бонусом. Он готов меньше зарабатывать, но работать в Екатеринбурге, в Петербурге, в Москве, в Новосибирске, может быть, в крупных городах. Вот. А то, что касается других городов, вот с этим большая проблема. Я так думаю, что это связано с тем, что неразвитая логистика, неразвитая, так сказать, инфраструктура городская. Есть серьезные отличия. Жить здесь или жить там, даже в Нижнем Тагиле, к сожалению, к большому. Если бы дорога до Тагила занимала там 40 минут, и каждый знал, что он, в общем-то, мгновенно там будет и мгновенно вернется назад. А мало того, зачем? Потому что там есть все. Вот, наверное, в этом проблема вся.
1: И все же, о позитиве немножечко. Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам, ординаторам, всем медицинским работникам в профессиональный праздник?
0: Счастье. То, что каждый вкладывает, наверное, в это все. Человеческого счастья. Чтобы они реализовывались и в профессии, и дома все было нормально. И добрых перемен нам всем.
1: Спасибо вам большое. Еще раз поздравляем вас с Днем медицинского работника, с профессиональным праздником. С нами сегодня, напомню, Олег Владимирович Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза, главный внештатный специалист офтальмолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории.
2: Здоровый разговор. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
3: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Сергей Демиденко о том, почему США не победили в конфликте с Ираном.
5: Почему Иран устоял? Это момент экзистенциальный, на самом деле. Потому что вообще, в принципе, вот политическая и дипломатическая система США и Запада в целом, она не воспринимает иранский режим и что-то подобное иранскому режиму, как, на самом деле, политическую систему, как нечто жизнеспособное. Ну, просто у них в учебниках написано по-другому. У них в учебниках, по которым они все учились, вся абсолютно американская элита, там, во всех этих элитных университетах, а там написано, что это авторитарный режим. Авторитарный режим держится на элите и лидерах. Надо перебить элиту и лидеров, и собственно говоря, режим рухнет. А это такая очень колониальная история, на самом деле, по сути своей. Они вот в разрезе этих колониальных своих идей, они это так и воспринимали, на самом деле. А режим не упал, а плана Б-то не было. Они вот эту всю иранскую изнут, мы еще будем, понимаете, вникать, как у них там политическая система устроена, как элита устроена. У нас в учебниках написано по-другому. Все. У них очень проектное мышление, на самом деле, у американцев. Очень проектное. У них такой, знаете, менеджмент. И если проект как бы не пошел, они его сворачивают и переключаются на другой. Мы уже это наблюдали там в Афганистане, до этого в Вьетнаме, в Ираке. И сейчас та же самая, на самом деле, история, по большому счету.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
6: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
3: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
7: Минобороны России сообщила об уничтожении за сутки 5 англо-французских ракет «Шторм Шэдоу». По данным ведомства, за последние 24 часа средства ПВО также сбили 13 управляемых авиабомб и 462 беспилотника. В Воронежской области сегодня объявили трехдневный траур из-за последствий вчерашней атаки, в ходе которой в Воронеже погибли 5 мирных жителей и пострадали несколько десятков человек.
3: О топливе.
7: В Вологодской области введены ограничения на продажу топлива на заправках «Лукойла». Горючее не продают в канистры, в бак продается до 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива. На заправках вдоль трасс лимит составляет, соответственно, 30 и 200 литров. В то же время губернатор Георгий Филимонов заявил, что дефицита бензина в регионе нет и попросил не создавать ажиотаж искусственно. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что с 23 июня в регионе вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива. По его словам, решение принято для того, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке. Депутаты подрались с оппозицией на заседании Совета старейшин мэрии Еревана. Члены фракции «Мать Армения» обвинили правящую партию «Гражданский договор» в предвыборных нарушениях. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня. Требование аннулировать итоги голосования и провести повторные выборы оппоненты премьера Пашиняна мотивируют многочисленными нарушениями. Сам премьер Никол Пашинян, не дожидаясь решения Конституционного суда, исключил возможность повторных выборов и выступил с новыми угрозами в адрес своих оппонентов.
3: А США.
7: Власти США выступили против продажи вещей с «Титаника». Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на недавно раскрытые документы, поданные в Федеральный суд США. Компания RMS «Титаник» хотела выставить на аукцион больше 100 предметов, поднятых с корабля. Но у нее был договор – только показывать находки в музеях и на выставках, а не продавать. Теперь же компания впервые хочет провести торги и тур по 4 городам. Среди лотов – личные вещи пассажиров, монеты, посуда, украшения и бронзовый херувим.
3: О животных.
7: В Китае собак массово арендуют за деньги. В стране набирает популярность сервис, который позволяет взять питомца на прогулку или провести с ним целый день. Стоимость такой услуги составляет от 100 до 700 рублей в час. Владельцы размещают собак в специальных каталогах с описанием характера и привычек, а часть дохода получают через платформу. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: We'll be right back.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
9: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Военное ревю нашей великой радиостанции. Сегодняшний выпуск, к великому моему сожалению, приходится начинать с печальной вести. Умер великий артист, великий музыкант, лауреат государственной премии, член Союза писателей, артист театра и кино Михаил Иванович Ножкин. Теперь приходится говорить «был». Это был великий, честный, настоящий человек. Я был с ним знаком. Мне вспоминается, где-то лет 10 назад мы встретились с ним на телевидении, и он торопился. Всю передачу заканчивал, он торопился. Я сказал: «Михаил Иванович, куда вы?» «Да я вот еду к разведчикам на их праздник, к военной разведке, к грушикам еду. И хочу там песню им исполнить в их честь». «Какую песню?» – я спросил. «Да вот эту, говорит, сказал мне Михаил Иванович». И он тогда к моей радости сказал, что иногда слушает военное ревю, и попросил меня прокрутить, как он сказал, прокрути эту мою песню. Давайте ее послушаем хотя бы в виде отрывка. Заряжай, Катенька.
10: Военная разведка домой заходит редко, все больше по горам да по лесам, по селам, по столицам, по всяким заграницам, идем навстречу вражьим голосам.

0: стеною, стоять за родину стеной.
1: Михаил Иванович, сколько будем жить, сколько будем помнить вас. Прощайте. Ну, а сейчас к нашим делам военного обозрения. Сегодня 23 июня, приметная дата в нашей военной истории. Знаете, какая? Именно 23 июня 1812 года польский полк в составе войска Наполеона перешел речку Неман и вторгся в Российскую империю. Будем помнить об этом. Ну, а сейчас я коротенько хочу вам сказать о другом. Как-то так за информационным шумом, за этими всеми бомбежками, ударами, операциями, боями, как-то так незаметно проскользнуло очень важное военно-политическое событие. Знаете, какое? В середине июня были приняты основы новой программы перевооружения России. Это, считайте, не только судьба армии, но и судьба России. Документ, конечно, был закрытый. Враг не должен знать, сколько мы самолетов, подводных лодок, ракет будем делать. Программа рассчитана до 2036 года. Но кое-чем я с вами все-таки поделюсь. В рамках дозволенного, вы понимаете, тут надо знать, когда можно, как надо держать язык за зубами. На что я обратил внимание? В начале этой программы и в выступлении Путина при обсуждении этой программы в качестве первых абзацев, скажем так, прозвучал вопрос о том, что необходимо, внимание, совершенствовать ВВС. Вот именно это стояло на первом месте вместе с базами военных воздушных сил, вместе с новым оружием, вместе, безусловно, с новыми самолетами. Путин дал высокую оценку применения ВВС в ходе специальной военной операции. И 100 раз в ходе своего недолгого размышления он делал упор на том, что нужно максимально учитывать опыт, внимание, опыт специальной военной операции, которую наши ВВС приобрели в ходе специальной операции. И, конечно, там очень часто мелькало и выражение искусственный интеллект. О чем бы ни говорилось при обсуждении проекта программы перевооружения, везде мелькало это слово. Мелькало, например, при обсуждении сухопутных войск, которые Путин назвал главной ударной силой нашей армии и тоже поставил задачу совершенствовать тактику применительно к опыту специальной военной операции, совершенствовать и боевую технику. Интересная фраза там прозвучала у президента России. Я ее попытаюсь ближе к тексту пересказать. Вот говорит, я понимаю, когда мы принимаем программу, приходят ко мне большие военные начальники и просят на свой вид или род, вид вооруженных сил или род войск побольше денег. Я их понимаю, говорит Путин. И когда мы эти деньги даем, и когда эта техника появляется на поле боя, вдруг мне сообщают, что это требует дополнительных средств, требует модернизации. Вот я бы этого не хотел, сказал Путин. Ну, конечно, обсуждался вопросы с нашим военно-морским флотом. Тут у нас амбициозная, грандиозная программа. Тут принята концепция до 2050 года. Вот 50-го года, вот на такую глубину. Сейчас мы стараемся видеть наш военно-морской флот. Там мелькают и подлодки, надводные корабли, и многострадальные авианосцы тоже там есть. В каком виде, я не могу вам сказать. Ну и, конечно, очень серьезные внимание уделялось, и на что, я вам даже скажу так, Путин произнес это с таким позитивным, особым акцентом, он произнес свою оценку состоянию стратегических ядерных сил и еще раз напомнил, возможно, вам хорошо знакомые, это единственный вид вооруженный, род теперь уже, извините, единственный род вооруженных сил, который на 95% обновлен. Но, конечно, тут я хочу позволить себе в какой-то степени порочные мысли. Хорошо, что это 95%. Хорошо, что мы уделяли внимание, и надо уделять внимание. Но я, вы знаете, о чем подумал? Ведь сегодня на поле боя в ходе специальной военной операции не межконтинентальные баллистические ракеты решают судьбу операции. Вы понимаете, о чем я говорю? Сегодня на поле боя решает судьбу другое, обычное оружие, обычное, которого, к сожалению, у нас пока не хватает. Вот тут говорите, Баранец, ты трус, ты почему ты не говоришь о Воронеже? Говорю. Можно я три раза говорю? Говорю о Воронеже. Говорю о Воронеже. Кто тут меня записал, трусы? Да, Воронеж вчера пострадал. Сколько там? 11 крупных зданий, 5 погибших, несколько десятков раненых. Баранец, а почему так? Ну почему, почему, почему? Да потому что не прикрыли надежно ПВО. А на 100% и не можем прикрыть. И не только Воронеж. Воронеж – это один из центров нашей военной промышленности. И в центральном промышленном районе России он занимает одно из центровых мест. Вот я вам говорю, не прикрыли. Почему не прикрыли? Вы понимаете, тут фронт там 1500 или даже 2 иногда говорят. И вот там, откуда летят эти беспилотники, удары, и ракеты, штурмшоты тоже, да, тоже. Вот пока у нас нет возможности, и никогда не будет, запоминайте, на 100% прикрыть наши города и села. И, наконец, я последний. Что меня мучает, я напоследок хочу сказать. Вот есть ВКС, великая структура, которая состоит сразу там из 3 родов войск. И авиация, и ПВО, и космическое войско. Представляете, что это за машина? И все это собрано в одном узле. Я вот среди тех генералов и полковников, которые противились делать вот этот симбиоз вот этих. Попробуйте управлять вот этой махиной из 3 родов сразу. Но меня еще и другое возмущает. И вот этой махиной, которыми рулить должны профессиональные летчики, пилоты, профессиональные ПВОщики или ракетчики космические, у нас почему-то рулит сухопутный генерал. Да помилует меня Бог от моей мысли порочной. Перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, в эфире военное ревю, радио «Комсомольская правда». В эфире с вами я, ведущий Виктор Баранец. Я вот сейчас слушал сообщение о том, как Володимир Кокаинович, фюрер Украины Зеленский, протестует против помощи Белоруссии России. Вот скажите, каким надо быть недоумком, кретином? Извините, материться не буду, я дал руководителю радио вопрос ни разу, обещание. Каким надо быть кретином, если тебе белый кокаиновый нос помогают 50 государств? А тут Беларуси, нашего союзника, самому верному союзнику, нельзя. Не можно. Да пошел ты, ну ладно, вы знаете куда. Я еще и проследил, чтобы он дошел туда, куда его послал. Кто у нас в эфире, будьте добры. Ставрополь у нас, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Я вот что хотел спросить. Смотрите, дроны нам нужны, не вопрос. А теперь вопрос. А не лучше было бы увеличить установки радиоэлектронной борьбы, чтобы поменьше прилетали вот эти дроны? Я думаю, это, скорее всего, не исключит, но, по крайней мере, процентов на 30-40 этих дронов меньше будет. Если мы увеличим радиоэлектронную борьбу, установок
1: отвечаю, побольше. Вопрос предельно ясный. Спасибо за эту светлую ясность. Да. Россия обладает, я не побоюсь сказать, лучшими в мире радиоэлектронными средствами. Даже американские генералы открыто в глаза Трампу сказали, что Россия по этой части ушла вперед на 10-15 лет. Но противник же не дурак. И противник это не только украинцы. И англичане, и американцы, и французы, и немцы. Они научили, они усовершенствовали украинские беспилотники. Да, мы часто вываривали мозги электронные эти в начале операции, вытаскивали, плавили там мозги, заставляли эти беспилотники украинские мордой в землю идти. Да, а потом вдруг обнаружилось, что в ходе полета украинские беспилотники меняют частоту, и бедненький наш Ванька, оператор, ведет одну частоту и говорит командиру, он ушел, да. Ему говорят, переходи, ищи. А не получается. Потом только научились улавливать эту частоту. Но и противник не стоит на месте. Уважаемый, это не так просто. Но насчет увеличить количество РЭП, я руками и ногами. Я и за то, чтобы средства ПВО увеличить, которые нам не хватает, потому что растерзан целый микрорайон в Воронеже. Я опять говорю тем, кто говорит, боится баронец. Нет, я говорю, это трагедия. Сегодня в Воронеже день траура. Это и надо некоторым еще другим мерам поучиться. Вот так реагировать на беду, выпавшую на город. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Ханты-Мансийск у нас. Здравствуйте.
7: Здравия желаю, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот не секрет, что на СВО отправляют осужденных даже за тяжкие преступления, там, подозреваемых преступлений. А вот были ли случаи, когда завербованные СБУ и осужены за терроризм, диверсии, измену родине, они изъявляют желание идти на СВО? И как суды удовлетворяют их просьбы? Спасибо.
1: Сплошь и рядом, уважаемые. Сплошь и рядом. Как только ФСБ берет, извините за выражение, такую мразь за жопу и бросает ее на нары, они стучатся, говорят, я искуплю кровью, пустите меня на СВО. Но такую мразь не пускаем. Не пускаем. Вот людей, которые совершили другие преступления, даже воров, хорошенько так проворовавшихся, так, на миллиардик, два, вот, может быть, и тех, да, которые совершили какие-то физические преступления с применением даже оружия. Да, это далеко не секрет. Вы же помните, Пригожин показывали по телевидению, стоит строй осужденных, ходит Пригожин, произносит пламенные слова. Мужики, давайте, давайте. Кстати, я вам хочу сказать, очень неплохо показали себя в штурмовых группах. Очень неплохо. Многие из них ранены и контужены. Многие из них искупили свою вину. Я вам даже по секрету скажу. Только никому не рассказывать. Некоторые получили даже ордена. И полное списание того преступления, которое они совершили до специальной военной операции. Кто следующий в эфире, будьте добры. Олег, Ивановская область.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: А почему дроны летают, а за ими никто... За им никто не гоняется. У нас нет, что ли, малой авиации?
1: Ну нет, не так все просто, как вам думается. Вы спрашиваете, почему летают дроны? Мой внук остроумно вам ответил. По небу летают они, по небу. Пока у нас делается многое, но для того, чтобы гонялись дроны за дронами, есть и такое, конечно, даже по телевидению показывают. Летит дрон, ему навстречу наш камикадзе идет, взрывается и так далее. И есть это. Недостаточно? Да, говорю я, пока недостаточно. Кто следующий в эфире? Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, а можно ли надеяться президента Трампа о том, что он поможет нам заключить мир с Украиной?
1: Не думаю. Не думаю. После такого поведения, после таких оценок и так далее, кто-то мне сейчас может дать по шапке. Я уже слышал указания. Ты знаешь этого Дональда? Не трогай, баранец. Он нам еще пригодится. Какого хрена ты там катишь на него бочку? Он, может, нам поможет помириться с Украиной. Вы знаете, долго мы уже слышим. Да, долго. Я не знаю, как он себя поведет. Но как можно умирить Россию и Украину одной рукой, а другой рукой накачивать Украину американским оружием? Как-то тут одно с другим не вяжется, да? И вы заметили, кремлевские оценки в линии поведения Трампа, они в последнее время изменились. Вы слышали, что куда-то пропал дух Анкориджа? Слышали наверняка, да? Вот. Это вот намек на то, Трамп, ты там на Аляске говорил нам совсем другое, а сейчас почему-то у тебя другие песни звучат из твоих уст. Я бы так сказал, дипломатической осторожностью. С ним надо вести себя осторожно и брать на зуб каждое слово, потому что утром оно одно, в обед другое, а вечером третье. Кто в следующем в эфире, будьте добры. Рамазан, здравствуй, уважаемый Рамазан.
10: Алло, добрый день, да. Добрый день. И сразу начинаю с благодарности военному ревью и лично Виктору Николаевичу Баранцу. За что? Объясняю. За упоминание великого человека, великого патриота нашей страны, который ушел, к сожалению, из нашей жизни, Михаила Ивановича Ножкина. Огромное вам спасибо за это. А вопрос такой. Есть ли у вас на радио «Комсомольской правды» какая-нибудь редактура, которая купирует ложь, провокации и все остальное? Я поясню, к чему это я. Сегодня нечаянно наткнулся просто на передачу Ивана Панкина утром. И там некто Минченко, какой-то директор консалтинга и так далее и тому подобное, полчаса рассказывал, что Сталин все проспал, Сталин всех перестрелял. Поэтому мы, так сказать, понесли огромные жертвы. В первый день войны, сказал Минченко, мы потеряли 6 миллионов человек. Но кто-нибудь отслеживает вот этот бред, который иногда несется на радиостанции? Точка.
1: Огромное вам спасибо за это правильное замечание. В данном случае я разделяю вашу точку зрения. Но в данном случае я за Панкина не хочу принимать ваш черный шар. Позвоните сами Панкину и также расскажите о том, что вас возмущает. Я не могу за коллегу нести ответственность в данном случае. Вот если бы это сделал я или в моем присутствии, я бы вам, дорогой мой человек, отвечал бы здесь, прямо глядя в глаза. А то, что наговорено, это такая мерзопакостная антисталинская помойка. Я все время, мою позицию одна, понятна всем. Сталина нельзя оценивать однозначно. Но нельзя обмазывать сплошняком дерьмом. Никогда. Потому что Сталин сделал очень много пользы, конечно, и у него было немало ошибок. Вот в этом есть правда о Сталине. Я 3 месяца занимался поиском документов, которые доказывали, что Сталин не проспал войну. С 22 по 27 июня 41 года он не покидал кабинет, уважаемые, да? Только один раз, когда прихватило горло, 28-го, он не мог говорить и на даче. Единственный день. Ничего он не проспал. Он принимал решения, в том числе и стратегического масштаба. Перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Директор технопарка «Электрополис» принимает участие в качестве эксперта заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов «Моя страна, моя Россия-2026». Это одна из крупнейших площадок для поддержки инициативной молодежи, направленных на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. Работа участников содержит практические решения в области цифровизации, поддержки предпринимательства, внедрения инновационных технологий и создания новых возможностей для жителей регионов. Участие в экспертной оценке конкурса стало для технопарка «Электрополис» возможностью поддержать перспективные молодежные инициативы и внести вклад в формирование кадрового и инновационного потенциала страны. 23 июня отмечается Международный олимпийский день. Именно в этот день, в 1894 году, на Атлетическом конгрессе произошло самоучреждение Международного олимпийского комитета и принято решение возродить Олимпийские игры. Напомним, что в Великолукской академии физической культуры действует музей спорта и олимпийского движения, единственный подобный в Псковской области. В его фондах собраны уникальные артефакты, кубки и награды, рассказывающие о достижениях знаменитых спортсменов и тренеров. Студенты естественно-географического факультета Псковского государственного университета, обучающиеся по направлению геопространственное планирование, посетили зал ЗЭТа. Опытные специалисты предприятия провели для них экскурсию по производственным площадкам, рассказали о реализованных проектах в сфере энергетики и ответили на вопросы. Посещение завода позволило ребятам познакомиться с современным производством, расширить профессиональный кругозор и понять, какую роль промышленность играет в развитии территорий.
2: О валютах.
12: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юань 10 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Ну, а я с нетерпением жду ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Поехали. У кого что на душе? Радость, боль. Юрий из Саратова у меня хочет что-то спросить. Здравствуйте, Юрий.
13: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот расскажите мне, пожалуйста, вы как бывший заместитель министра обороны Сергеева, вот как, объясните, пожалуйста, как же мы дошли до ручки такой, когда злобный клоун поставил всю страну нашу на дыбы, бензина нет ни в Саратовской области, но есть он, но уже вот сейчас вот закрыли заправку. Крым без бензина. Значит, 16 домов Фламинго, осколки разбили в Воронеже. Ну как это так? Ну мы дошли до чего? Вот объясните, пожалуйста, с вашей точки зрения. Вы все-таки бывший заместитель, об этом все забывают. Что вы первый заместитель министра обороны.
1: Я сразу вам говорю. Вот в вашем пламенном спиче раз шесть прозвучала откровенная брехня паникера. И потому я вам говорю, вы врун. Знаете, я сейчас вам покажу. Я никогда не был заместителем министра обороны, тем более...
13: Пресс-секретарь, ладно, прошу прощения.
1: Не надо мне, не надо. Вы готовились, и надо было. Внимание. Я вот слушал вас и думал, А вот когда немцы подошли к Москве, а потом к Сталинграду, вы могли бы вот так вот позвонить в Москве и сказать, почему же, что это творится? Что же это такое? Бомбят Москву? Вы могли это сказать или нет? А? Вы знаете,
13: знаете, четыре с половиной года
1: не надо, я могу это сказать.
13: Ну
1: что?
13: Это да уже народ говорит. Народ.
1: Да мало говорит,
13: они вам все вот звонят и все...
1: Я тоже народ, извините, пожалуйста, я тоже народ. И вижу паникеров. Понимаете, вот таких, которых в Москве в 41-м году, особенно в декабре, без суда и следствия, которые бегали по квартирам и говорили, давайте все грабить, давайте бежать отсюда. Это война. Война не бывает только с нашими победами. Война бывает, когда нам серьезно по башке дают. И война – это такой маятник. Сегодня мы, завтра они и так далее. Неужели вы этих простых вещей не понимаете? Про Воронеж я сказал. И еще буду говорить. Если, и вы, кстати, даже соврали в названии бомб, которые, ракет точнее, которые поразили там целый микрорайон Воронежа. Надо же к этому, вы знаете, вы в попахах, у вас кипит ненависть, возмущение. Но к этому, чем сильнее она кипит, тем лучше надо готовиться. Спасибо, что вы меня возвысили на великую должность заместителя министра обороны, коим я никогда не был. Люди... Да, сейчас непростая ситуация. Разве я вчера и сегодня не говорил, что с бензином напряжение, да? А вы сейчас знаете, что сказали? Я вот после того, как вы произнесли Крым без бензина, я должен вас мгновенно вырубить из эфира. Мгновенно. И, пожалуйста, больше мне не звоните. Потому что вы врун и паникер. Я частично... Мог бы сказать, что вы кое-какую правду сказали, но наврали вы воз и маленькую тележку. Кто следующий в эфире? Гульнара у нас в эфире. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Извините, не выдержу несколько слов. Я почти из Крыма. Кто слушает, слушайте. Бензин есть. Несколько все дороже, но все у нас есть. Просто валятся полки магазинов и рынков. И прекратите панику. Теперь вопрос, Виктор Николаевич. Пентагон инвестирует от 700 миллиардов до триллиона долларов сейчас срочно в искусственный интеллект. Может ли быть так, что вот такая страна однажды хакерской атакой может завалить любое другое государство, просто уложить без оружия на лопатки? Есть такой риск?
1: Нет, я не думаю, что так. Вы же не забывайте, что у нас есть тоже свои хлопцы, которые готовятся к такой угрозе. Понимаете? Да, вот здесь не надо паниковать. Мы внимательно отслеживаем, что происходит в Америке. И внимательно работаем так, чтобы сказать вам, уважаемые Гульнара, может так случиться, что мы однажды по этой части завалим Америку, как вы сказали. У нас неплохо. Да.
14: Спасибо.
1: Мы тоже кое-что. И вам, Гульнара, особое спасибо, что вы вот так убедительно с места событий ответили этому провокатору, брехуну и паникеру. Я по поводу бензина в Крыму. Бензин без Крыма! Да пошел ты! Все, Виктор Николаевич, прикусывай язык и ждем следующего оператора. Аркадий, Москва. Здравствуйте.
15: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Подскажите, пожалуйста, вот недавно дроны ударили по Тюмени. А от Тюмени до украинской границы 2000 километров. Неужели же дроны так много могут пролететь?
1: Отвечает вопрос. У них есть реактивные дроны, которые летают и на 3000 километров. Ответ закончен.
15: Так, ничего. Да, еще можно вдогон. Как вы считаете, срок службы увеличат скоро или нет? Ну, регулярно.
1: Нет, я думаю, что этот вопрос может быть поставлен, скорее всего, после специальной военной операции. Потому что сейчас найдется много мерзавцев, типа вот этого «Крым без бензина», которые будут выть о том, что детишек берут на фронт убивать. Понимаете? Сейчас как бы политически не то время. Нет, я говорю, дорогой мой человек, вопрос не снят с повестки дня. Я привык слушать командиров, которые мучаются вот с этими ребятишками, которые со школы пришли, 4 месяца там их в учебке помучили, раз 5 стрельнули, и иди калечить первоклассное оружие. Командиры воют. Воют, уважаемые. Как сказал мне один комдив, видите, я ночами не сплю, когда знаю, что скоро придет мою дивизию 1000 варваров, которые начнут ломать боевую технику, которая стоит многие миллиарды. Вот такое выражение. Вот вам одногодки. Мало, мало. Моя позиция мало, безусловно. Ну, конечно, вы знаете, нам же сейчас скажут. Конечно, если человек 3 патронами стрельнул один раз, а потом я автомата не видел, я вообще вот прослужил 1,5 года или год прослужил, я ни разу не стрелял, и так далее. Да, есть такое, уважаемые. Есть такое. Есть, который там вот сидит где-то под землей, оператор, который стоит там у карты. Ему не обязательно каждый день стрелять. Ну, раз в месяц, может, выведут пострелять. Нет, тут, вы знаете, мой сын прослужил, ни разу не стрелял. Есть и такое. Есть и такое. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Вадим, Нижний Новгород. Да. Иван Луганск. Здравствуйте, Луганск.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, произошла эвакуация предприятий Славянска, Краматорска, да, наверное, и Константиновки. Ведь вы прекрасно знаете, что все дороги эвакуации идут через Днепр. Вы хорошо это знаете. Почему допустили такую эвакуацию?
1: Ну, во-первых, эвакуация заводов продолжается.
16: Ну вот.
1: На некоторых заводах уже нечего вывозить, потому что туда наведывался продукт по имени ФАП-500 иногда, да. Там нет. Ну, а так они продолжают потихонечку вытаскивать. Почему бьют, не уничтожают мосты? Я этим занимаюсь уже 4,5 года. Я такой же, как и вы. Я слышал разные ответы и передавал родному до боли российскому народу. А. Не можем. Не верю. Б. Нет указаний. Не верю. И третье. Виктор, не горячись. Эти мосты нам еще пригодятся. Ответ закончил.
16: Так что будем и Днепропетровск брать?
1: Запомните раз и навсегда. Это мое мнение. Забудьте раз и навсегда, что брать такие города, как Днепропетровск и Харьков, это значит положить половину группировки, которые будут делать это. Вы слышите, что я вам говорю?
16: Очень
1: неужели
16: приятные.
1: У нас таких командиров? А? Слышу, а попробуйте полуторамиллионный город взять. Да там по колено трупами будет осланы улицы. Понимаете ли?
16: Знаешь, сколько в Харькове? 6 миллионов, 7 миллионов человек в Харькове.
1: Было, да. Да. Давайте немножко остынем, давайте подойдем и к Харькову, и Днепропетровску. Может, там уже будет ситуация другая, ясно. Никто еще не сказал, будем ли мы брать эти крупные города. За исключением мне хочется, вот мне хочется, давайте бросайте мне стоптанными домашними тапками. Я хочу, чтобы Одессу с Николаевым обязательно вернули в лоно России. Точка. До свидания. Кто не согласен, кидайте мне камнями. А сейчас я ухожу на небольшой перерыв. Мы выходим в интернет. Телефон тот же 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Звоните, спрашивайте. Как смогу, так.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
17: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
19: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что?
2: Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
23: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Компания занимается производством приборов водоподготовки. Зачем готовить воду, прежде чем ее пить, об этом мы и будем говорить в этой программе «На чистую воду». Устраивайтесь поудобнее. Ибо ионизированная вода – это не просто H2O, а ключ к здоровью, подтвержденной наукой. Факты и только факты. В 2008 году ученые доказали, 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В клиниках Токио ее используют для реабилитации после инфаркта. Ну, как это работает, и давайте срочно с вами разберемся. Представьте, что вы пьете воду, а она буквально взрывает ваши токсины изнутри. Это не фантастика, это водород. Почему водородная вода – это не развод, а давно наука? Вы наверняка слышали про чудо-воду и думали очередной маркетинг. Но давайте проверим факты. В 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы.

резистентности, уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнений падает, защищает печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета. Это не теория. В исследованиях 2008 года у пациентов, пивших водородную воду, холестерин ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Но вот одна из историй, которыми поделилась врач, к ней на консультацию пришла женщина 58 лет, диабет второго типа, стаж 10 лет. Сахар натощак был 12 миллимолей, невероятно отекали ноги. К ее терапии врач добавила 1,5 литра водородной воды в день. Не отменяла лечение, просто добавила водородной воды и нового лечения не назначала. К тому, которое было лечение, но не давало результата, просто добавили 1,5 литра водородной воды. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 миллимоль. Отеки прошли, и врач снизил дозу лекарственных препаратов. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Вот 3 простых шага. Пейте водородную или ионизированную щелочную воду каждый день, с утра натощак и в перерывах между едой. Пьется она легко. Если вы не умеете, не можете, не нравится вам пить простую воду, поверьте, водородную или щелочную вы будете пить с удовольствием и не заметите, как будете выпивать свою норму. Готовьте ее при помощи ионизатора Aqualife. Он создает в воду антиоксидант, как в японских и южнокорейских клиниках. Контролируйте сахар. Многие отмечают улучшение уже через месяц. Если у меня нет диабета, скажете вы, водород полезен всем. Он замедляет старение, он улучшает работу мозга, он помогает при тренировках, снижает усталость. Заболевание не приговор. Сегодня можно со всем справиться. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. Если у вас остались какие-то вопросы по этому номеру телефона, вас максимально грамотно проконсультируют, ответят на все вопросы и помогут подобрать прибор под ваши конкретные цели и задачи, и, конечно, предложат максимально выгодные цены. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Наш ионизатор сегодня со скидкой хорошей 29 900 и подарок каждому, кто сегодня оформляет заказ. Оплачивать сегодня не надо. Оплачиваете вы при получении. Успевайте, таких цен больше не будет. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Ну а я хочу напомнить вам еще об одном приборе, без которого я летом ни шагу из дома. И не только я. Сначала прочитаю вам отзыв от нашей подписчицы. Хочу поделиться с вами результатами применения генератора водородной воды для лица. Он решил несколько задач. Утром просыпаюсь, обычно у меня под глазами мешки. Их теперь нет. У меня жирная кожа, я с ней всю жизнь живу, а мне 52 года. Это доставляет ряд неудобств. Например, через несколько часов косметика на глазах стекает в глаза, так как веки тоже жирные. Теперь такого нет. Кожа стала ровнее. Носослезная борозда стала менее выражена. Пользовалась каждый день, утром, вечером, 3 недели. Девочки, рекомендую. Я рекомендую всем однозначно. Во-первых, это усилит эффект от использования всей вашей косметики, и вы будете использовать меньше косметических средств, вы будете меньше тратить денежных средств на эти самые косметические средства. Поверьте мне, это действительно так происходит, и причем довольно-таки быстро, хочу я вам сказать. Выровняете тон лица, выровняете микрорельеф, потому что вот умываться водородной водой –
Это

0: не работает. Водород все-таки газ, он быстро улетучивается, да, поэтому если вы переливаете воду оттуда сюда, потом начинаете умываться, там уже ничего от водорода не остается. А как работает генератор водородной воды для лица и тела? Он напоминает по форме визуально парус, и в нем также, как и в генераторе водородной воды, встроены электроды. Когда вы заливаете туда буквально 20 мл простой, самой что ни на есть обыкновенной воды, включаете генератор, начинается процесс генерации. Внутри идет генерация. Точно так же подача постоянного тока, под воздействием которого вырабатывается молекулярный водород, и вот он сразу же и распыляется вам на кожу непосредственно в сам момент, когда он генерируется. Поэтому только в этом случае возможно получить водород на лицо, на кожу и сделать так, чтобы он работал. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Увлажнитель для лица и тела водородный сегодня также у нас прекрасная скидка, его цена там практически 13 тысяч, но сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» 9 900. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Мы были, кстати, вот на вручении премии «Комсомольской правды» 50 брендов, и там было очень много людей, да, и одна из женщин очень так активно обмахивалась веером. Я подошла к ней и говорю: а попробуйте вот использовать увлажнитель водородный для лица и тела. Скажите, пожалуйста, какой эффект вы испытаете? Сказала: ну, конечно же, веер не отменяется, но с генератором гораздо легче вот в такую жаркую душную погоду, в душном помещении, где много людей, помогает очень хорошо освежиться, помогает очень взбодриться, помимо своих непосредственных функций, да, насыщения водородом, борьбы со свободными радикалами и предотвращения старения кожи, еще и вот такой эффект. У нас врачи обожают этот увлажнитель. Мы когда на конференции какие-то медицинские приезжаем, и у нас есть увлажнитель, он заканчивается моментально, в первый же перерыв. Врачи приходят, пробуют, говорят: мне это надо, и тут же забирают. Он у нас не задерживается никогда. Так что я могу сказать смело, что и все врачи рекомендуют, и врачи-косметологи в том числе, если есть какие-то проблемы еще с кожей, розация, псориазы, вульгарные экземы, что-то еще, ведь водород борется с воспалением в том числе. И он становится, такой увлажнитель, просто незаменимым. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Самые лучшие предложения сегодня до 19:00 по московскому времени для вас. 8 800 505 08 55. На ионизатор воды Аквалайф действует тестовый период 90 дней. То есть в течение целых 90 дней вы можете им пользоваться, проверять его работу, в любой момент вернуть и забрать все деньги. Звоните прямо сейчас.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495-637-65-22. Александр Коц.
4: Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке – полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: О важном.
5: Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру. По словам президента, Украина пытается повлиять на туристический сезон, создать проблемы в обеспечении энергоресурсами. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении за сутки 5 англо-французских ракет «Шторм Шэдоу». По данным ведомства, за последние 24 часа средства ПВО также сбили 13 управляемых авиационных бомб и 462 беспилотника.
4: О переговорах.
5: Переговоры США с Ираном продвигаются успешно и сопровождаются рядом договоренностей по ядерному контролю, санкционному режиму и судоходству в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По словам главы Белого дома, главным стало согласие Тегерана на проведение ядерных инспекций. Президент США отметил, что именно это условие стало основой для продолжения переговорного процесса. Ситуацию в Иране Трамп охарактеризовал как гуманитарный кризис и подчеркнул необходимость оказания помощи. В то же время Тегеран отрицает, что согласился допустить инспекторов к ядерным объектам.
4: О судебных делах.
5: Суд арестовал напавшего на лагерь «Орленок» в Туве. Житель Кызыла пробудет под стражей 2 месяца. С таким заявлением выступили в региональном управлении СКР, отметив, что фигурант признал вину частично. В ночь на воскресенье 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского лагеря на озере Чагытай. Он устроил погром, сломал мебель и нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
4: О Грузии.
5: МВД Грузии подтвердило ужесточение правил выдачи ВНЖ для иностранцев, вступающих в брак с гражданами Грузии. Вид на жительство не будет выдаваться бессрочно сразу после заключения брака. На первом этапе будет выдаваться ВНЖ на год, затем еще на 2 года и далее. Только в случае 5 лет брака может быть оформлен постоянный статус. Молодожены должны будут проходить собеседование у специально создаваемой комиссии. При подозрении на фиктивный брак может быть возбуждено уголовное дело.
4: Об аномалиях.
5: Премьер Франции объявил о привлечении всех госслужб к борьбе с аномальной жарой. Себастьян Лекарню пояснил, что мера позволит расширить возможности медработников, привлечь дополнительный персонал, необходимый в больницах, а также обеспечить координацию между врачами и домами престарелых. Наивысший уровень погодной опасности из-за жары объявлен на большей территории Франции. Это стало абсолютным рекордом. Температура приблизилась к отметке плюс 40 градусов. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Все о политике и политиках. Политликбез. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00. А это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о выборах в Государственную Думу 9-го созыва, которые состоятся в сентябре нынешнего 2026 года. Развею некоторые мифы, поговорим об особенностях этой кампании, которая предстоит, о ее организации, кто может выдвигаться, более подробно, насколько нам позволит эфир программы. Итак, на минувшей неделе, прошлый вторник, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября 2026 года. Собственно, с этого момента начинается отчет избирательных процедур, которые предстоит выполнять политическим партиям, кандидатам потенциальным и будущим, избирательным комиссиям всех уровней и, конечно, нам с вами самим избирателей. А все мы в целом являемся избирателями. В Центре избиркоме ожидают, что работа в этом году будет очень непростой. Ну, наверное, не только в Центре избиркоме, а все понимают, ожидают и готовятся к этому. Ну, конечно, основное ложится на работников избирательных комиссий. Основная ответственность, основная работа в плане организации процедуры голосования, прежде всего. И в Центре избиркоме готовится к любым ситуациям. От голосования в условиях беспилотной опасности до внедрения космических технологий. Ну, скажу, что вот, чуть не выпустил накануне свой пост в социальных сетях о том, что вопрос явки может быть одним из главных в эту избирательную кампанию, потому что, понимая, что происходит, да, как себя ведут наши, ну, прямо скажем, враги, интенсивность, скорее всего, будет расти, но это не значит, что нас напугать или как-то сорвать или сбить самую главную политическую для государства, прежде всего, процедуру – это избрание депутатов Государственной Думы. Я обращу внимание, что в одной из встреч президент России после подписания указа обратил внимание именно, что выборы должны проводиться и будут проводиться всегда. И не как у наших противников, где используют любые поводы, чтобы не проводить избирательные кампании. Почему тоже на это обращаю все время внимание? Это вопрос легитимности власти, легитимности тех решений, которые принимаются в этих непростых действительно условиях. И вот, как отметила глава ЦИК Элла Панфилова, избирательная кампания 2026 года кардинально отличается от тех, что проводил ЦИК в 2016-2021 году, потому что она проходит во время специальной военной операции. Ну и специфика нынешнего времени, вот она упоминает 2021 год, напомню, тогда в дни голосования, особенно в первый, у нас тоже будет 3 дня голосования, единый день голосования 20-го, а 18-19 три дня голосования. И в первый же день была применена нашим противникам за границей процедура попытки срыва поджогов избирательных участков, избирательных урн, поджога бюллетеней, когда с помощью, как я их называю, биороботов, людей, на которых можно влиять психологически, с помощью обычного телефона, обычных жизненных ситуаций, запугивания и так далее, введения в заблуждение, людей заставляли совершать преступления, фактически террористические акты. Вот все это, плюс беспилотники, не дай бог что-нибудь еще, возможно, предстоит. К этому надо быть просто готовыми, никто никого не пугает. Это мы должны выдержать, потому что выборы – важнейшая процедура. И вот, как говорит Элла Панфилова, кредо ЦИКа, избирательных комиссий – это традиция и инновация. Она, кстати, права. Вот в этих коротких, емких словах это все выражается. Действительно, несмотря на кажущийся парадокс, нынешние иногенты и их приспешники, те, кто сегодня работает против России, смеялись над нами, а вот там референдум, да, помните, был, или плебисцит по Конституции, как они говорят, на пеньках или во дворах, да, на детских площадках или возле подъездов. Так вот и здесь будет то же самое. Но это не, вот она говорит, это пещерные условия, но это необходимость жизни. Это не что-то, вышедшее вне рамок. А я вам больше вот несколько лет рассказываю, как проводится в Восточной Европе. Точно так же, кстати, применяют, когда приходят во двор к подъезду и в других странах, и Западной Европы в том числе. И так это проводится. И вообще, какие там чудеса и технологии в кавычках в тех же США, да, где применяются еще послевоенные технологии в кавычках, это уже давно не технология, а у нас современная, более удобная для людей. И, кстати, самое главное, прозрачная. Ну так вот, напомню, что Нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов. Я к чему это все говорю вначале? Мы не должны паниковать, скажем так, поддаваться на вот эти улюлюканья и смешки, якобы издевки, как вот это проводится в России, выборы. Посмотрите, как это недавно в Армении было, посмотрите, как это в других странах недавно, как в Молдавии они провели, бывшие постсоветские республики, но провели по лекалам якобы Евросоюза, по их демократическим стандартам, так называемым. Вот где двойные стандарты, издевательство над здравым смыслом и вообще над процедурой голосования. Поэтому будем выбирать, несмотря ни на что, причем, я вам так скажу, я вот и, на мой взгляд, явка будет небольшая, хотя социологи нам, ну, на сегодняшний день говорят, что 66% опрошенных избирателей готовы принять и прийти проголосовать. Так что посмотрим, как будут разворачиваться события дальше. Итак, наша Нижняя палата российского парламента, называемая Госдумой, состоит из 450 депутатов, которые избираются по смешанной системе. Вот в нашей стране смешанная избирательная система. Что это значит? Это значит, что половина, это 225 мандатов, распределяется по мажоритарной системе. Что такое мажоритарная система? Это одномандатные округа. В Псковской области у нас один одномандатный округ на весь регион. Вернее, у нас в Конституции, в избирательном законодательстве одномандатные округа, как в принципе везде, да, во всем мире так принято, распределены по численности избирателей. Но даже если, я сейчас не помню, чтобы не ввести вас в заблуждение, сколько один округ, но даже если в регионе, таких регионов у нас это мы, это Новгород, это Коми, по-моему, это Карелия, по-моему, на северо-западе, даже Мурманская область, несколько регионов. Даже численность населения, если ниже, то субъекту Российской Федерации выделяется обязательно один одномандатный округ, чтобы его депутат представлял свой регион в Нижней Палате, в Госдуме. И вторая половина, 225 мандатов, распределяется по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Для победы в округе достаточно набрать простое большинство, а для прохождения в палату, в Нижнюю, по списку партийному, партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей. В борьбе за мандаты в округах могут участвовать как партийные кандидаты, так и самовыдвиженцы. Списки же регистрируют только отдельные партии. Я хочу особо обратить внимание, избирательные блоки в России запрещены законом. Когда-то они у нас были. Я напомню такую любопытную историю, что ЛДПР нынешняя, по-моему, в 2003 году была такая история. Вот представьте себе уровень выборов, уровень ответственности Госдума. И их юристы, их штаб избирателей не сумел правильно, грамотно, в соответствии с требованием законодательства оформить документы по выдвижению. Их не пропустили. И тогда вот система создания блоков и избирательных объединений, не блоков, сейчас только политические партии могут участвовать, да, она позволила, Жириновский тогда быстро создал блок Жириновского, они зарегистрировали, провели, ну, не съезд мероприятия, конференцию, и участвовал блок Жириновского, а не ЛДПР. Вот тогда это их спасло. Сейчас более строгое законодательство. Я почему обращаю внимание, я вам много раз рассказывал про выборы парламентские в Европе. Там вот блоковая система существует, и блоки, партии могут объединяться в блоки, маленькие партии. У нас этого нет. Заметьте, у нас есть, я потом расскажу, сколько партий участвует. У нас они не могут объединяться, даже если они там левые, там 3, 5 или 2 партии, правые, центристские и так далее. Только сама партия. Кроме того, в регионах, где действует военное положение, ЦИК имеет право установить особенности подготовки и проведения голосования. Это могут быть различные дополнительные формы, как я уже вначале говорил, например, передвижные участки или организованные при придомовых территориях или в общественных местах. График их работы может отличаться от стандартного. Для избиркомов в таких регионах могут создать резервные помещения на случай опасности. Это вот особенность будет такая, именно процедура голосования на этих выборах. Эта особенность уже не первый год, она уже несколько лет была особенно связана с коронавирусом, с посткоронавирусной ситуацией. Поэтому ничего здесь странного, опасного, подозрительного нет. Это говорит как раз о том, что и законодатели наши, и ЦИК умеют работать в разных, действительно, как Элла Панфилова сказала, условиях, и это хорошо, чтобы мы с вами, избиратели, смогли участвовать в голосовании. Сколько в России партий, как они могут участвовать в выборах? Мне такой тоже вопрос все время задают, потому что цифры в разных источниках разные. Значит, на сегодня в стране зарегистрировано 17 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. Из них 2/3 могут выдвигать кандидатов и регистрировать списки без сбора подписей избирателей. О том, кто это, что это за партия, я вам расскажу во второй части нашей программы после небольшой рекламной паузы.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
9: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Все о политике и политиках. Политликбез.
7: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о выборах в Госдуму, которые объявлены на прошлой неделе. Итак, то, какие партии могут выдвигаться без регистрации, без сбора подписи, вернее. Думской льготой обладают те, кто уже имеет фракции в Госдуме. Сегодня это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и партия «Новые люди». Еще несколько политических сил получили также право, поскольку смогли пройти по списку хотя бы в один из региональных парламентов или набрали на думских выборах в 2021 году не менее 3% голосов. Что это за партии? Это партия пенсионеров, коммунисты России, партия Родина, Яблоко, Зеленые и партия Прямой демократии. Остальным партиям для участия в выборах в Госдуму придется собирать подписи избирателей. Это Демократическая партия России, партия Прогресса, Казачья партия, «За справедливость», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Партия Возрождения России». Чтобы зарегистрировать списки, им надо набрать не менее 200 тысяч партийных подписей избирателей. При этом в одном регионе они должны собрать не менее 7 тысяч подписи избирателей. Такая процедура для чего введена? Чтобы не собрались они там в Москве или в Питере или в Екатеринбурге и за всю страну зарегистрировали партию. Партия должна быть всероссийская, поэтому и у них активисты или сторонники, или те, кто согласны зарегистрировать такую партию, должны быть в каждом субъекте Российской Федерации. Это, с одной стороны, подтверждает то, что вы партия, пользующаяся минимальной какой-то поддержкой людей, да, и с другой стороны, это в нашей большой стране убирает опасность вот этой местечковости либо региональности, которая была у нас еще даже в 90-е годы. Ну, давайте о рейтингах сегодняшних. Они немножко разнятся. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» проголосовало бы 32%, за ЛДПР 11,7%, за КПРФ 10,1%, за новых людей 10%, за справедливую Россию 6,1%, ну и за вот все остальные непарламентские партии 8,8%. По другим данным, скажем так, других социологических служб, КПРФ опережает ЛДПР тоже на чуть-чуть. У других экспертов вообще новые люди на втором месте, либо новые люди с КПРФ конкурируют за второе место. Кто-то утверждает, ну, по их соцопросам, что справедливая Россия на грани прохождения либо непрохождения. Ну, возможно, что шансы есть у партии «Родина» и у Российской партии пенсионеров. Об этом мы узнаем, еще будем, я думаю, говорить после, в ходе кампании. Будет ли электронное голосование? Да, оно будет. Решение применения этой формы принято, и оно зависит от заявок регионов. Ранее сообщалось, что подобные желания высказали 33 российских субъекта. Если их заявки будут одобрены, пока еще не все ясно, то проживающие там избиратели смогут проголосовать на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Ну, я напомню, что Псковская область тоже входит в их число. И мы имеем, кстати, благодаря довольно активной позиции избирательной комиссии Псковской области, губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. Это современная технология, удобная. И как сами избиратели говорят, она очень удобна. Я это в разных местах слышал, на разном уровне, и в ЦИКе, на региональном уровне. Она удобно позволяет принять участие большему количеству избирателей. Ну и напомню, что для этого надо иметь профиль в госуслугах, данные которого сопоставимы с реестром избирателей. Что нового в процедурах? Изменились правила голосования за рубежом. Теперь россияне за пределами страны смогут голосовать только за партийные списки. Ранее зарубежные участки были приписаны к округам внутри страны. В прошлом году эта норма была отменена. Кроме того, расширилось применение цифровых технологий. В этом году еще один регион протестирует электронные списки избирателей. До них она была только в Москве, но вот я на выборах президента даже это использовал. Какие еще выборы будут, помимо выборов в Госдуму? Всего на 20 сентября запланировано более 2000 избирательных кампаний по стране. Большинство из них – это муниципальные выборы. А среди самые крупные последумских – это губернаторские. Прямые выборы пройдут в 8 регионах. И депутатов региональных законодательных собраний выберут в 39 регионах, в том числе в Псковской области. И хочу напомнить, что в эти же дни, на прошлой неделе, завершила свою работу с новым названием «Псковское областное собрание», завершила работу с названием «Законодательное собрание Псковской области», и выборы также назначены в новый 8-й созыв на 20 сентября. У нас в Законодательном собрании Псковской области 26 депутатов, половина, 13, избирается по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Напомню, у нас в Великих Луках 2 одномандатных округа, политические партии также выдвинут своих кандидатов, а нам с вами избирателям предстоит избрать депутатов. Напомню, мы избираем с вами депутата Госдумы, мы с вами избираем политическую партию в Госдуму, мы с вами избираем депутата по одномандатному округу в Законодательное собрание Псковской области и политическую партию в Законодательное собрание Псковской области. Всего у великолучан будет 4 избирательных бюллетеня. Ну и вообще по стране в целом, по итогам выборов этого года будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Как я уже сказал, я все-таки хочу не по процедурам, а о них мы еще будем говорить все следующие недели, а все-таки, что нас все-таки ждет. Дело в том, что помимо выборов, что это политическая борьба, естественно, за мандаты, за власть в законодательном органе, в Нижней Палате, в Госдуме, у нас еще идет специальная военная операция на поле боя и так называемая гибридная война против России в информационном, культурном и иных пространствах, где пытаются влиять на мозги, на души, на психику, на настроение нас с вами. делают это не то что изворотливо, а очень изуверски, очень талантливо, надо сказать. Врага надо знать в лицо, так сказать. Применяют не только мошенники, которые грабят наших пенсионеров, сидящие там и по телевизору, и много разоблачений на этот счет есть. Там на Украине, на территории подконтрольной нынешнему режиму, террористическому режиму Зеленского, применяется, то есть и финансовая война, экономическая война против нашей страны ведется. Прежде всего, против нашей молодежи, через нейросети, где довольно хитро подходят к умам молодых людей, пытаясь провоцировать их на разные именно поступки внутри здесь страны. Я хочу обратить внимание взрослую аудиторию людей. Обращайте внимание на своих детей и внуков. Чем они живут? Лишний раз спрашивайте именно в эти месяцы. Потому что представьте ситуацию, когда вы знать об этом не будете, а ваш подросток, либо молодой человек, либо ваша бабушка, либо дедушка – которая будет подвержена влиянию через телефон либо социальную сеть, грамотному психологическому, обработке грамотной психологической, не дай бог, совершит какое-то серьезное действительно преступление. Испортит жизнь себе, никак это не повлияет на страну, никак это не повлияет на... Сделает это даже неосознанно, не понимая, что творит преступление. Но закон у нас такой. Незнание закона опасности или совершаемого деяния не освобождает от ответственности. Жизнь и судьбу себе можно легко испортить. А можно включить мозги, я всех призываю, в эти месяцы, это будут очень непростые месяцы, не просто конкуренция политических программ, каких-то популистских предложений, они, безусловно, будут партии кандидатов, а здесь решается для нас очень многое. Это избрание органов власти. Наших с вами депутатов, среди них участники специальной военной операции, обратите на это тоже внимание, люди, которые рисковали жизнями и дальше готовы, те, кто из них готовы этим заниматься, выдвинулись и выдвинутся еще, уже работать в законодательных органах власти. Вот об этом мы с вами должны думать, а о процедурах, об особенностях кампании, о кандидатах, о партиях и в Госдуму, и в Законодательное собрание Псковской области я буду рассказывать все следующие передачи. Так что до свидания, до новых встреч. Те, кто не успел послушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи в ВКонтакте и в Максе.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
12: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
14: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе. Что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Только качественный контент.
4: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
5: Российские спецслужбы принимают все меры, чтобы покарать всех причастных в Киеве к нападениям на Россию и ее граждан, а также предотвратить дальнейшие атаки. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Он отметил, что работа ведется постоянно в круглосуточном режиме. Ранее Минобороны сообщил об уничтожении за сутки 5 англо-французских ракет «Шторм Шэдоу». По данным ведомства, за последние 24 часа средства ПВО также сбили 13 управляемых авиабомб и 462 беспилотника.
4: О топливе.
5: В Тюменской области на АЗС «Газпром нефти» ввели ограничения на продажу топлива. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Бензин будут продавать не более 40 литров на машину, дизеля до 80 литров в населенных пунктах и до 200 литров на трассах. Отпуск топлива в канистры запрещен. Власти объясняют ограничения риском ажиотажного спроса и возможных перебоев с поставками. Ранее об ограничениях на продажу топлива сообщили в Вологодской и Пензенской областях.
4: О выплатах.
5: Пострадавшим из-за смерти жителям города Кушевы выплатят до 150 тысяч рублей. Минимальный размер компенсации составит 15 тысяч, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По последним данным МЧС, число обратившихся за медпомощью увеличилось до 16. Также сообщается о повреждении около сотни частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. Смерч прошел по Кушеве вечером 22 июня. Возникший вихрь разносил здания, заборы, дворовые постройки. Из-за природной стихии без света остались 4000 частных домов. В Кушме ввели режим чрезвычайной ситуации.
4: О космосе.
5: Комета 3i Atlas, которая в конце октября 2025 года пролетела мимо Солнца, может быть в 3 раза старше нашей Солнечной системы. К такому выводу пришли ученые НАСА, изучив химическое строение кометы. По словам экспертов, химический отпечаток 3i Atlas свидетельствует о том, что возраст кометы составляет около 12 миллиардов лет. Она могла сформироваться в одной из древних и очень холодных планетных систем задолго до появления нашего Солнца. Ученые не могут установить место ее возникновения.
4: Обо всем.
5: Хироманты могут исчезнуть в ближайшие 2-3 года. Спрос на их услуги уже упал на 70%. За предсказаниями по линии жизни люди массово идут к искусственному интеллекту. По данным телеграм-канала Мэш, специалисты эзотерического профиля в этом году столкнулись с резким падением интереса к своим услугам. Клиенты почти перестали приходить гадать по руке. Теперь же достаточно сфотографировать ладонь и отправить изображение в чат GPT или другой ИИ-сервис. Нейросеть буквально за несколько секунд выдает анализ линий, характера и возможного будущего. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
17: Добрый вечер.
16: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
18: Добрый вечер.
16: И заместитель генерального директора компании «RecruMix» Юлия Шарова.
19: Добрый вечер.
16: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно? Какие востребованные профессии? И сложно ли искать специалистов по телефону? Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
19: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
16: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
19: Да, да. Даже, может быть, меньше.
16: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
17: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
16: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
19: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
16: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
19: конечно,
16: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи, но он тебя чувствует.
19: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
16: Согласна.
19: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
16: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
19: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило 7 рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про mm-hmm. все плохое они узнают от своих знакомых.
16: Это действительно так. Илина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
17: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, на, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
16: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
19: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить – это переманить.
16: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
19: Да, абсолютно
16: хантинг.
19: Верно.
16: А, или
19: охотники
16: хантинг.
19: За головами.
16: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
19: И за руками.
16: И за ногами, да, фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
19: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
16: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
19: Работа России.
16: Работа России. Не слышала
19: ну,
16: раньше.
19: Ну и прекрасно работают соцсети.
16: В общем, бою, все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
17: Токарь.
16: Токарь.
17: Сварщик.
16: Сварщик.
19: Наладчик станков.
16: Наладчик станков ЧПУ.
19: Фрезеровщик,
16: фрезеровщик
19: тоже.
16: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
18: Реклама.
20: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
21: и хорошего настроения.
20: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
21: Ура! Идем в атмосферу!
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
0: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
19: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
17: Электриках.
16: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
17: оператор
16: это...
17: ЧПУ.
16: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
19: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
16: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Строите разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
19: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
16: Это однозначно.
19: В первую очередь обращаемся сразу по имени.
16: Персонализация. Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это То есть на вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
19: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
16: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
17: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
16: Ну,

0: он отправляет, в ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
1: Согласна. Элина, поддерживает?
2: Безусловно.
1: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, вот какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
0: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
1: Должен ли быть наставник?
0: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
1: Угу.
2: Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
1: Ну, и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем. Друзья, поэтому, если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
2: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
1: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
3: Просто космос.
4: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за 2 десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за

0: предела земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
3: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о бескомпромиссности России в Нюрнбергском процессе.
4: Только в 43-м году страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить. Они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Это была, знаете, такая установка, меморандум. Договорились об этом. А вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 45-го года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда было отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили, слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто в закрытом решении вынесем смертные приговоры, выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали, нет. То, что они совершили, Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
6: Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: О важном.
0: Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Это заявил Владимир Путин. Он также отметил, что переговоры были прерваны по инициативе Украины, а ударами по России Киев пытается создать более выгодные условия на случай их возобновления. Президент потребовал от чиновников самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности на фоне атак ВСУ на гражданские объекты.
7: О топливе.
0: Ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая, заявил вице-премьер Александр Новак. Правительство рассматривает возможность ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива. Нефтеперерабатывающие заводы загружены на полную мощность, сроки ремонтов на предприятиях сокращены, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, заявил Новак на совещании у президента. Сегодня об ограничениях на продажу топлива сообщили в Белгородской, Вологодской и Пензенской областях. Власти объясняют ограничения риском ажиотажного спроса и возможных перебоев с поставками.
7: О преступлениях.
0: Золотые монеты на 2 миллиарда рублей похитили сотрудницы банка в Петербурге. По версии следствия, к хищению были причастны руководитель офиса банка, менеджер по работе с клиентами и другие неустановленные лица. Из хранилища пропали тысячи инвестиционных монет Георгий Победоносец различных номиналов. Общая стоимость похищенного оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Следователи выясняют, как долго действовала предполагаемая схема и кто еще мог быть к ней причастен.
7: О шпионаже.
0: Все спецслужбы мира прослушивают людей через гаджеты, заявил бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Хэнсон. По его словам, слежка может вестись через любые устройства с микрофоном или камерой, включая смартфоны, ноутбуки и системы видеонаблюдения. Экс-разведчик признался, что сам пользуется кнопочным телефоном, но даже это не считает полной защитой. Для конфиденциальных встреч он советует не брать с собой телефон и выбирать места с минимумом электроники рядом.
7: О космосе.
0: Экипаж «Союза МС-29» допустили к финальной подготовке на Байконуре. Комиссия признала основной и дублирующие составы готовыми к полету. Они отправятся на МКС в рамках 75-й экспедиции, сообщили в Центре подготовки космонавтов. Теперь космонавты и астронавты могут приступить к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса, командир Петр Дубров и бортинженер Анна Кикина, а также Анил Меннон, бортинженер НАСА. Запуск «Союза МС-29» космодрома Байконур запланирован на 14 июля. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Страны НАТО открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Сигнал от Трампа или попытка поднять дух. Киев заявляет о карт-бланше со стороны Соединенных Штатов. И где то счастье, которое президент Трамп обещал освобожденному венесуэльскому народу. Все подробности в ближайшее время. Итак, президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений заявил, что современная международная ситуация далека от стабильной. Россия готова ответить на любые внешние и внутренние угрозы, а также объяснил, почему переговоров с Зеленским не будет.
9: Такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личных встреч, хотим личности. Ну и что? А через 3 дня удар по Старобельску. Как это понимать? Ну что же здесь? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?
8: Еще из главного от нашего президента рейтинги западных политиков, выступающих за конфронтацию с Россией, катастрофически снижаются. Еще что западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России с своей территории, так как понимают, что будет ответный удар. И нет причин для переговоров с Зеленским, о чем вот только что звучала речь президента в нашем эфире. С нами на связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Алексей Алексеевич, итак, Путин заявляет, что страны НАТО открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Нужно ли это так понимать, что президент четко дает понять, что мы находимся на пороге прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом?
10: И... Мы не находимся на пороге, мы уже давно через этот порог переступили. И использование высокоточных видов вооружений с наведением из космоса Старлинком уже перевело наших оппонентов, которые считают, что они не сторона конфликта, как раз в разряд участников этого конфликта. А признать это или не признавать, это дело, конечно, вкуса, но совершенно очевидно, что они являются участниками конфликта. И поэтому удары по местам производства подобного рода вооружений, которые в дальнейшем используются по территории Российской Федерации, должны быть оправданы. Это так называемые заявленные цели, что не являются казус белли. Здесь пятую статью пресловутую устава НАТО не применишь. Но это необходимо делать, потому что иначе масштабирование конфликта, о котором вы в подводке говорили, оно не только неизбежно, оно ставит Россию на грань уничтожения. А я надеюсь, многие читали военную доктрину Российской Федерации и иные доктринальные документы, где русским по белому написано, что подобного рода угрозы вызывают, ну, сами знаете что.
8: Президент говорит на встрече с выпускниками, говорит о том, что причин для переговоров с Зеленским нет, вспоминает его открытое письмо, обозначает его как инструмент для создания конфликтного потенциала. Но вот несколько минут назад на другом совещании говорит о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, что Россия, соответственно, может говорить с Украиной. Но это имеется в виду альтернативные какие-то каналы, раз Зеленского вычеркнули вот до этого, за несколько часов до
10: этого? Нет, это официальная точка зрения. Она недавно была, собственно, сформулирована и артикулирована Сергеем Викторовичем Лавровым на тоже официальном мероприятии, что давало основание не обвинять Россию в том, что она исключительно использует конфронтационные меры. Ну, надо сказать, что западные партнеры тоже сообразили, что они в глазах своих собственных избирателей выглядят весьма странно, и тоже объявили о том, что они якобы ищут человека, такого человека. Помните, как древний греческий философ тоже ходил с фонарем по улицам, говорит, ищу человека. Вот так вот, они этого человека до сих пор ищут, там уже, по-моему, месяц, больше месяца, который может поговорить с Российской Федерацией, с российским руководством. Делается это для того, чтобы западные политики, подвергающиеся обструкции и критике за то, что они выбирают конфронтацию, могли прикрыть свои нежные места. Что касается России, здесь ситуация принципиально иная, потому что у нас уже достаточно далеко мы продвинулись в техническом плане, то есть в обсуждении и, главное, принятие рабочих схем по достижению действительно началу запуска мирного соглашения. Но, к сожалению, как и в Стамбуле, вмешиваются внешние акторы, который действует через Владимира Зеленского. Почему Владимир Путин говорит, что с Зеленским бесполезно разговаривать, он сразу идет на конфронтацию. Это как тот самый голубь, с которым играют в шахматы, помните, да? Смешает фигуры, перевернет доску и полетит всем рассказывать, что он тебя обыграл. Вот здесь у Зеленского, к сожалению, играет именно роль именно этого голубя, в плохом смысле этого слова. Но разговаривать с украинской стороной, которая, что называется, на Зеленском не сосредоточена, это вполне себе разумный компромисс. И, кстати, в этой связи разумным компромиссом является включение в переговорный процесс, возможно, представителей тех европейских стран, которые действительно стремятся к снижению уровня конфронтационности и к заключению мирного соглашения в будущем, а не с представителями коалиции желающих, у которых ровно противоположные цели – остаться в конфликте и масштабировать его, и, соответственно, сохранить свою власть.
8: Кто это, например, с украинской стороны и с европейской стороны?
10: С украинской стороны здесь действительно сложно найти какого-нибудь актора, потому что Зеленский и его команда создали классическое тоталитарное государство, где выжигается буквально все, что враждебно им или может составить конкуренцию. В этом плане, что называется, можно снять шляпу Эти ребята отлично постарались. К правовому режиму это не имеет никакого отношения. К фашистскому, нацистскому, да, это имеет прямое отношение. Но, как и в 30-е годы прошлого столетия, западные страны просто закрывают глаза на эти нарушения, явные нарушения.
8: Это понятно. Но вот даже Путин сегодня говорит, что на Западе есть силы, которые хотят восстанавливать отношения с Российской Федерацией. Вот это его прямая цитата. Что-то как-то оглянулось. Может, поможете?
10: Ну, смотрите, действительно очень интересная фаза конфликта, потому что она может легко перейти сейчас в ядерный конфликт между странами, которые противостоят. И это выявило тут же людей, которые, в принципе, готовы поднять упавшее знамя. У тех то знамя, которое упало, когда коалиция желающих решила воевать до последнего украинца, а потом до последнего поляка, возможно, до последнего немца, ну и так далее. Британцы поставили себя в конец этой пищевой цепочки, явно. Но, тем не менее, есть люди в европейских столицах, которые так или иначе, они говорят об этом. Например, во Франции у Макрона предстоят в 27-м году выборы, и есть очень серьезные основания полагать, что ряд политиков, в том числе из правого сектора, не украинского правого сектора, а правого сектора политического поля Франции, могут претендовать очень серьезно на позицию первую, то есть на позицию самого президента Франции. Mm-hmm. Есть в Германии альтернатива для Германии, в Бельгии и так далее. То есть, в принципе, эти силы сейчас находятся в состоянии изготовленности. Но повестка пока, она неблагоприятна для того, чтобы это все сработало. Повестка пока, страшная Россия нападает на Европу. Вот такая у них там повесточка.
8: Нет, ну это понятно.
10: Как прикажете в этих условиях?
8: То есть стоит рассчитывать, понятно, что рационально и здравомысляще, на то, что смена элит на Западе может привести к нормальному, конструктивному и здоровому диалогу с нами?
10: Я раньше думал, что это произойдет, но это не происходило, не происходило и произойдет вряд ли на самом деле. То есть на такой эволюционный путь смены элит, дескать, ой, все хорошо, но ситуация с выборами в Румынии, когда, помните,
8: да,
10: побеждал кандидат, который более-менее выступал за конструктив с Россией, и они просто взяли и отменили выборы. Такое достаточно жесткое вытеснение Виктора Орбана с политического поля и так далее. Ну, не дают нам сейчас оснований для вот такого оптимизма.
8: Ну, то есть на это надеяться смысла нету. Это было бы, ну, как бы...
10: Приятной альтернативой, если это произойдет. Но я бы на это деньги не поставил просто.
8: Я поняла ваш посыл. А еще к тому, что сказал Путин. Западные страны пока не дошли до того, чтобы в своих территориях что-то запускать, потому что понимают, что будет ответный удар. Но просто сама формулировка, что они не дошли, значит, идут. Вот я, пользуясь этой некой игрой слов, хочу поинтересоваться. А это вот дойдут до 30-го года или все гораздо глубже, чем вот эти заявления календарного образца?
10: Границы дозволенного, к сожалению, необходимо сужать, а не расширять. Потому что расширение границ дозволенного, любая пара, мужчина и женщина, вам это скажет, оно ведет лишь к конфликтам и очень таким ситуациям, которые неприемлемы в нормальных, здоровых отношениях. Со странами то же самое. Мы, к сожалению, в силу, я не знаю, терпения, доброты и так далее, деликатности, мы границы дозволенного у коалиции желающих раздвинули до самых, что называется, невообразимых широт. И теперь над красными линиями, они же бордовые, просто все смеются. И здесь, на самом деле, действительно нужно стремиться к тому, чтобы сужать эти границы дозволенного, а не расширять их. Страны, которые, и представители этих стран, которые участвуют сейчас в конфликте с Россией напрямую, они-то как раз собаку съели на том, чтобы эти границы расширять и делать вид, что они здесь ни при чем.
8: Ну, 30 секунд у нас остается до новостей. Я просто хочу успеть забросить вопрос. А как? Потому что мы отодвигаем эти красные линии, мы расширяем то, что вы сейчас сказали. А как это сужать обратно? Ну, я даже себе не представляю.
10: Я, если вы заметили, в самом начале сказал, что удары нужно наноситься по местам логистики и производства вооружения вооружения, которые используются против
8: Алексей
10: России.
8: Алексей Алексеевич, прерву вас короткими новостями. Последний сейчас послушаем, а потом вернемся к беседе.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что?
16: Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах. По бывшему числу республик СССР. Одну из них, карело-финскую, упразднили в 1956 году. Но скульптуру оставили.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Друзья, с нами в эфире директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, я услышала, что вы мне сказали, мол, вы вспомните вначале, надо бить по центрам сборки, по центрам запуска, вот это. Но это на территории западных стран. Меня это смущает. Не слышу вас, Алексей Алексеевич, звук.
10: Сейчас есть. Лучше?
8: Да, слышно, все супер.
10: Отлично. И производство. Вот эта тройка, она должна просто выноситься. Причем это нужно делать, ну, что называется, объявленно. То есть заранее предупреждать о нанесении. Вы наносите удар сюда, мы наносим удар сюда. Все. Это конвенциональное поведение, которое, в принципе, делает невозможным в дальнейшем масштабирование конфликта. И
8: ну,
10: тогда
8: хорошо,
10: уже
8: давайте представим себе
10: на переговорный процесс.
8: Давайте себе представим, полетела куда-нибудь в Прибалтику ракета, в Польшу, и они дальше продолжат сидеть лапки, перестанут собирать и начнут вести себя как зайки?
10: Вы извините, пожалуйста, а вот что произошло в ходе израильско-американского-иранского конфликта?
8: Да это первое,
10: Иран
8: о чем
10: просто...
8: я думаю. Первое,
10: Иран
8: конечно.
10: Просто...
8: Но мы не Иран.
10: Иран просто вынес эти американские базы, и все. И никакая пятая статья не сработала вообще ни разу.
8: Хорошо.
10: Поэтому давайте будем реалистами. Удары будут же наноситься не по гражданскому населению, да, а по специфическим военным объектам, как они любят у нас это делать, угу. И так далее. Вот и все.
8: Все, я поняла, уловила. А теперь еще про то, о чем мы говорим уже несколько дней. И Путин сегодня сказал, как знал, знаменатель подвел, сказал, что удары украинских беспилотников по гражданским это определенная цель раскачать общество. Ну, как бы понятно, и вот он зафиксировал свое согласие, но мол, никак это не изменит то, что происходит на линии боевого соприкосновения, лишь желание породить неуверенность в действиях вооруженных сил России. Вот смотрите, я хочу узнать ваше мнение.
10: О, нет.
8: Что?
10: О нет, там цели гораздо более глубокие.
8: Вот.
10: Дело
8: и...
10: в том, что, да, справедливости ради, надо сказать, что ООН запросила у России материалы по данному делу. Ура, слава богу, господи. Ну, правда, наш президент выразил скепсис, что при нынешнем руководстве ООН, к сожалению, результатов ждать не приходится. У Зеленского же, на самом деле, достаточно глубокие и глубинные цели для того, чтобы вот это сделать, масштабировать конфликт. Дело в том, что в последнее время представители коалиции желающих что-то стали немножечко, так сказать, сжаться по деньгам и говорить о том, что ну давайте все-таки с русскими договариваться. Для Зеленского и его команды это неприемлемо, потому что как только окончание конфликта произойдет, к нему будут вопросы по антикоррупционной линии, по линии прав человека и так далее, военные преступления и все такое прочее. Поэтому он как раз и здесь, и это была инициатива Украины, сделать так, чтобы конфликт был, принял необратимый характер. Это их цель была. Вот. Поэтому они представили это как усиление своих якобы переговорных позиций на грядущих переговорах. Хотя смысл был ровно противоположный.
8: Мы будем убивать ваших людей для того, чтобы сильнее выглядеть на переговорах. Нет, да, я за это буду вас сильнее бить. Моя логика, как с самого детства, вот такая черно-белая. Я не понимаю этой логики. Я клянусь, понимаю.
10: А это логика людоедская. Это логика... Вы знаете, вот следователи, как правило, криминалисты, выводят определенный тип маньяка. Чем он характеризуется? У него отсутствие эмпатии, то есть он не чувствует жалости к своим жертвам. Это верный признак, отсутствие эмпатии, верный признак, что называется, начинающего маньяка. А в нашем случае, в случае Зеленского, маньяк отнюдь не начинающий. Это уже маньяк состоявшийся, маньяк, у которого пути назад нет. Понимаете? Вот о чем идет речь сейчас.
8: Я же вас хотела спросить немного о другом, но я не жалею ни капли, что мы перешли на немного как бы другой вопрос, который не прозвучал. Вот смотрите, я про консолидацию общества. Потому что у нас нету консолидации, на мой взгляд. У нас есть праздно шатающиеся, радующиеся жизни с розовыми, я не знаю, там, очками и пузырями из жевательной резинки. Все хорошо, все отлично. И вот это можно расшатать вообще не глядя. Вот очень просто. Что нам делать с нашими согражданами? Как нас надо, вот я не знаю, построже, чтобы мы себя чувствовали, что все-таки мы не на курорте?
10: А вы знаете, как это цинично сейчас не звучит, именно этим занимается Зеленский и его команда. Потому что вот именно отсутствие личной, границ личной безопасности, оно и сподвигает гражданское общество к консолидации.
8: О, как.
10: А там и до мобилизации недалеко. Не в том смысле, что вы сейчас подумали, а в том смысле, что...
8: Мобилизовать себя самого, да, я понимаю.
10: Мобилизовать себя, да, и понять, что ты все-таки находишься, твоя страна находится в состоянии вооруженного конфликта и войны.
8: Да.
10: И войны. Вот. И именно эта психология должна сейчас работать. Как только государство и общество синхронизируются, все пойдет очень просто. Обратите внимание, что сейчас чаще и чаще ловят людей, которые за малую мзду, за малые деньги совершают террористические преступления. Казалось бы, ребят, вы чего, как бы, да?
8: Вот, жизнь свою, вообще... покончили с жизнью,
10: да,
8: своей нормальной.
10: Да, вы губите жизнь, потому что там сроки там ужасные просто. Там сроки 15, 20, 25 лет. Угу. Ну, 25 я не знаю, ну, как бы 20-ку точно светит.
8: Да.
10: Вот. И это от отсутствия мобилизации. А это от расслабленности мозга. И действительно, здесь недоработка вполне серьезная той части экспертного сообщества, которая отвечает за информационную работу. Моя недоработка в том числе. Хотя я стараюсь, если быть откровенным.
8: Спасибо. Послушайте, я хочу еще успеть. Я ведь это тоже анонсировала, вы вот говорили о том, что слышали. О достоверности сигнала Трампа. Сейчас подводку сделал для слушателей, чтобы не по верхам. Смотрите, друзья, украинские СМИ, в частности Kyiv Independent, распространяют информацию о том, что Трамп в частной беседе посоветовал Зеленскому действовать смелее против России. Смелее – это цитата, мол. При этом официальные лица не подтверждают.
10: Не подтвердили.
8: Да, и еще кое-что сюда присовокуплю. Financial Times пишет, что Трамп в разговоре с Зеленским обсуждал возможность передачи Украине дальнобойных ракет атак МС и наращивания ударов вглубь российских территорий. Белый дом опровергает поощрение кровопролития. Сам факт таких обсуждений вызывает серьезную обеспокоенность и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Я свято верю в то, что дыма без огня не бывает. Но я не потому, что вот такая упоротая, а потому что меня так жизнь научила.
10: Вы абсолютно правы. Дыма без огня здесь нет, потому что речь идет о продаже этих видов вооружения и использовании их в дальнейшем вот в этом ключе. Так. Что делают американцы обычно? Они вбрасывают подобного рода информацию, опровергают ее, а затем все происходит. И американцы считают, что они, ну, как бы, вот они уже это проговорили со своим психологом, да, коллективным, и все, проблемы нет. На самом деле здесь еще есть такая очень интересная тенденция. Мы ее здесь буквально видим очень явственно. Зеленский и коалиция желающих пытаются втянуть Трампа в свою организованную преступную группировку. И они его периодически, вот они ему подбрасывают вот эти идеи, что, дескать, Трамп позволяет Зеленскому многое, больше даже дозволенного, ну, подмигивает,
0: ну,
10: и так далее.
0: Сыночка такой, сыночка.
10: Он использует, да, он использует здесь медиаресурсы, которые... А потом они опровергаются, безусловно, официальными лицами. Но, что называется, осадочек остается всегда.
0: Ну так полетят в наш адрес атак МС, которые те поставят?
10: Обязательно полетят. А что, Storm Shadow не летят? Это приблизительно
0: летят.
10: То же самое.
0: Да, вот. Я к тому, что вот это какая-то новый виток эскалации у нас получается.
10: Только там, да, шильдики будут содраны просто и наклеены украинские. Вот, собственно, и все.
0: А нам с этим также поступать по центру принятия решений в Вашингтоне, вот как мы говорили?
10: А как Иран поступил?
0: Иран по базам, не по Америке. Да, Америке у них недалёчная история.
10: Мы же не по Америке будем бить, по ее канонической территории. Угу. Есть базы, да? Правильно?
0: Правильно,
10: откуда все это
0: есть
10: поступает?
0: База.
10: Вот и все.
0: Ох, Алексей Алексеевич, мы сейчас с вами как напредлагаемся. Давай не с Соединенными Штатами дойдем. Да не знаю, я вас спрашиваю.
10: Что значит, вот здесь до вот этой, а через 5 метров я уже не могу, да? Нет, так не бывает. Преступника нужно преследовать и приводить приговор в исполнение, либо включать законные механизмы по его нейтрализации. Иначе все это бесполезно.
0: Я с этим вообще не спорю. Это туда же, что в белых перчатках воевать, тоже не получится. А вот Зеленский расширяет зону конфликта не только терроризмом, но и тявканием на Александра Григорьевича Лукашенко в адрес Беларуси. Тоже с теми же смыслами, чтобы расширить линию фронта и как бы еще больше увязнуть в этом и не соскочить с трона?
10: Здесь тоже очень интересная история, потому что Лукашенко до этого и сразу после этого пытался предложить себя в качестве медиатора.
0: Да.
10: То есть не заинтересованного участника переговорного процесса, который сводит стороны. И Александр Григорьевич решил занять для себя очень удобную позицию. Он, дескать, над схваткой. Он не там, не там. К сожалению, здесь невозможно выбрать именно такую позицию для Лукашенко. Тем более, что мы помним Минск-1, Минск-2, чем это все закончилось. Так что у Александра Григорьевича, к сожалению, выбора-то нет. И сейчас либо он ответит на ультиматум Зеленского, либо не ответит. А это будет интерпретировано как слабость. Зеленский в этом смысле как настоящий злодей. Он действительно поставил Александра Григорьевича в такое положение, что хорошего выбора здесь, хорошего решения просто не существует.
0: Да, а у нас минута остается. А как он может ответить? Какие у нас варианты есть?
10: Я думаю, что он сделает вид, что ничего не происходит, хотя сейчас в информационном пространстве распространяются слухи, что действительно он пошел навстречу Зеленскому и начинает гасить вот те ресурсы, которые, собственно, Зеленский в ультимативной форме потребовал погасить. Это не союзническое поведение, это нарушение договоренностей. И Александр Григорьевич это знает. Пока российская сторона, российское руководство крайне мягко реагирует. Угу. Но я думаю, что если это произойдет, то это будет жесткая реакция.
0: Алексей Алексеевич, большое вам спасибо. Я понимаю. Большое вам спасибо, что нашли время, высказались. Друзья, с нами на связи был директор Центра политической информации Алексей Мухин.
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о политическом кризисе на Украине.
19: Начиная после обретения так называемой независимости с 1991 года, не было никогда никакого монолитного блока, я имею в виду в правящей структуре власти, вот все эти годы. Всегда были шатания, колебания, никогда не было стабильного большинства в Верховной Раде, в парламенте. И всегда правительство и президенты лавировали. Почему? Объясняется очень просто, потому что Украина – это как бы абсолютно разнородные части страны, которые пытались объединить в единое целое. левая. В советское время, когда была монолитная система, все было понятно. А вот когда монолитная система распалась, то вот эти разнородности, да, ну, Западная Украина, да, Западная Украина, да, Восточная Украина, это Восточная Украина, центр, это центр. Вот три политические диспозиции, и колебания вот этих диспозиций вызывало такую вот разнородность и в управлении, и принятие, положим, решений долгосрочных. Чтобы развивать страну, необходим период, ну, хотя бы лет 10 стабильности. Хотя бы лет 10. У нас никогда такого периода не было.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
21: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Директор технопарка «Электрополис» и куратор молодежных проектов регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Белова выиграла президентский грант на проект «Стартапы. Все этапы». В его рамках ученики 10-11 классов в течение учебного года пройдут путь от задумки до оформления проекта. Ирина Белова уже ведет лабораторию юных стартаперов в Кванториуме. Работа продолжается в Великолукском летнем лагере стартапов, где вместе работают школьники, студенты и взрослые энтузиасты. Системная работа с молодежью – стратегическая задача для Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России. «Союзмаш» много делает для популяризации инженерных специальностей и технологического предпринимательства у молодежи. Продолжаются дополнительные дни сдачи единого государственного экзамена. Со вчерашнего дня к выполнению ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, информатике, литературе и иностранным языкам приступили 187 выпускников в Псковской области. Для проведения экзаменов задействовано 16 пунктов. Результаты станут известны не позднее 3 июля. Дополнительные дни сдачи ЕГЭ запланированы на 23, 24 и 25 июля. В России готовятся ввести механизм оперативной блокировки на кассах товаров, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья потребителей. Соответствующий законопроект, внесенный депутатами «Единой России», Госдума может рассмотреть в первом чтении уже 23 июня. Положительные отзывы на документ направили и большинство региональных законодательных собраний.
23: О валютах.
22: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, юань 10,88.
23: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
25: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
20: Сказано на радио «Комсомольская».
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Друзья, продолжаем вместе с вами подводить итоги дня. Мы в прямом эфире у микрофона Мария Баченина. Уже почти полгода президент Венесуэлы Николас Мадуро сидит за решеткой. Не то чтобы мы предлагаем вам отметить это событие, но просто это действительно такая дата. Знаете, не каждый день похищают президентов страны целой. В следующий раз публика, ну точнее полсотни счастливчиков журналистов, которые займут очередь у суда не позже 6 утра, увидеть его смогут лишь 22 июля, потому что очередное заседание решили перенести
0: перенести из-за чемпионата мира по футболу. Американская Фемида не торопится, поди еще собери доказательства против Мадуро в наркотерроризме. Но вопрос, которым мы задаемся сегодня, где же то счастье, которое президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал освобожденному венесуэльскому народу после похищения Мадуро? Где процветание, ливень из купюр? Страна оказалась в феерической ситуации. Все колоссальные доходы от нефти оседают на счетах американского Минфина. У нас в студии редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Екатерина Деева. Приветствуем.
1: Добрый вечер.
0: Ну так вот, вопрос, наверное, уже, можно сказать, и прозвучал. Что происходит в Венесуэле? Наверное, вот с этого надо начать, а не с таких красивых кружевных вопросов. Где-то счастье. А что там сейчас происходит? Вот эти полгода, как живут люди?
1: Мы звонили в Венесуэлу, звонили в столицу страны, говорили с русскими, которые там живут, и посмотрели, что говорят сами венесуэльцы. Ну, знаете, ладно, вот только мы, но вот испанские СМИ, там, американские, тоже CNN, одну и ту же картину транслируют, что жить лучше не стало вообще. Наоборот, стало жить хуже, потому что, как известно, там котируется доллар, да, национальная валюта боливар все время девальвируется. И вот рассказывала нам россиянка, что сегодня товар стоит там эквивалент 5 долларов, через месяц стоит уже 10. То есть уже в долларах стала расти инфляция. Ну, казалось бы, что такое? Ладно, раньше, да, при диктаторе, скажем так, Мадуро все это происходило при его произволе. Цены на нефть растут, добыча
0: должны тонуть в деньгах в нефтедолларов,
1: да,
0: по логике
1: вещей.
0: Да,
1: санкции сняли, добыча никуда не делась. Ну, все очень просто. Я когда стала вникать в эту тему, у меня волосы встали дыбом от истории. Когда Мадуро был похищен, Трамп подписал указы, и один, и другой, там, и третий. И по этим указам все доходы от добычи нефти под полный контроль США переходили. Ну, дальше как-то все отпустили эту историю. Что имеем сейчас? Правительство Венесуэлы не имеет права единолично, вот по своему усмотрению, расходовать ни один цент. Более того, все деньги, а сейчас это где-то с января месяца, оценки разные, но минимум там 8 миллиардов долларов, максимум где-то 19, а может быть и больше, они все уходят напрямую от продажи нефти на счета Минфина Соединенных Штатов Америки. И если Делси Родригес, вице-президент бывший, которая заменила сейчас Мадуро, хочет на что-то потратить копейку, она должна или там правительство писать большую бумагу с полным обоснованием.
0: Катя, что не может правительство целой страны, ну то есть не может Каракаса взять и занять какую-то официальную позицию? Я не понимаю, они боятся, что их расстреляют?
1: Ну, давайте. Ну, в общем, да, знаете, боятся. Это очень интересная история, да, про деньги. Так вот, да. Сколько потрачено было на нужды Венесуэлы из этой суммы гигантской? Не больше полумиллиона долларов США.
0: 8 миллиардов и полмиллиона, я
1: подчеркиваю. Да, а то и 19. Там цифры все эти закрыты абсолютно. То есть в Америке не публикуют эти данные, никто не знает, что, куда и как уходит. Еще часть денег они успели прокрутить на счетах в Катаре. Говорят, что вот нейтральная страна, они там тогда начали скандалы уже в самих Штатах, там демократы сказали, товарищи, вот хоть какую-то прозрачность. Ну ладно, тогда напрямую на счета Минфина.
0: А, то есть там еще может быть и коррупция.
1: Да ну конечно, ну о чем вы говорите? Вот, и что происходит в политике? Вот Делси Родригес, женщина, которая была правой рукой Мадуро, убежденная чивистка, она сейчас с одобрения Трампа возглавляет страну фактически. То есть она пошла на все уступки, возможно, американцам, но при этом она не устает говорить о том, что Венесуэла – это самостоятельная страна, что память Мадуро, вот она никогда не уйдет из их сердец. Кто у нас возглавляет партию, там, главную правящую? Ну, это та же партия, что была при Мадуро, там, тот же председатель. Сын Мадуро – одна тоже из ведущих сейчас фигур. То есть, по большей части, народ политически остался на местах. Ну, уволили там 17 министров, поменяли всю военную верхушку. То есть, с одной стороны, все уступки американцам, а с другой стороны, сохранение, ну, вот, по крайней мере, бывшей политической модели. Я вот зачитаю вам цитату. У Мадуро есть сын, да, тоже, у него тезка Николас, и он там в Венесуэле сейчас. И вот что сказал в интервью немецким журналистам. У меня опять глаза полезли на лоб. Он говорит: нам приходится идти на уступки, чтобы сохранить суверенитет. Но не волнуйтесь, все, что происходит, это наша собственная инициатива и наш важнейший партнер в нефтяной отрасли – Соединенные Штаты Америки. Я никогда не сжигал американский флаг. Венесуэла больше не может выдерживать санкции, и нам нужен Запад для развития.
0: Такое ощущение, что он говорит с дулом у виска. Либо ему заплатили очень много денег, либо держит в заложниках его семью или отца, что на самом деле является правдой.
1: Ну, в заложниках, да, держит. Просто он фигурант того же уголовного дела, которое возбудили против отца, и вот американцы его не стали задерживать. Ну, вот под таким... В общем, ситуация интересная. Чего хотят формально, что провозглашают американцы? У госсекретаря Марко Рубио родился вот такой план по, как бы, после ареста Мадуро. Состоит он из трех пунктов. Значит, первый пункт – это стабилизировать обстановку, чтобы не было стрельбы и всего такого. Второй пункт – это восстановить экономику, ну, прежде всего нефтяные, значит, нефтяную всю инфраструктуру. А третий – это уже передать полную власть правительству Венесуэлы, для чего должны быть проведены свободные демократические выборы. Но, как вы сами понимаете, исходя из того, что американцы могут крутить, как хотят сейчас вот эти миллиарды, особо им, конечно, это не нужно. Ну, не нужен им и беспорядок, потому что есть оппозиция. Помним мы даму Мачадо, Марию Карину, которую Нобелевскую премию мира получила.
0: Это лидер оппозиции, да. Мария Карина Мачадо, лауреатка премии мира, которая ее передала Трампу.
1: Да, верно. И Мария Карина жаждет крови. Она хочет выборов, она хочет на них победить. Но понятно, что начнется некий раздрай, потому что она хочет посадить вообще всех сторонников Мадуро, вообще все приватизировать в стране.
0: А он по-прежнему остается национальным героем в стране Мадуро, Николас? Или уже как бы, ну, полгода, это все-таки срок?
1: У кого как, я вот так скажу, потому что это разделение есть всегда в любой стране, кто-то за оппозицию, кто-то нет. Ну, вот западные СМИ передают, что его портреты начали замазывать и так далее. Ну, а вот официальный дискурс там внутренний, это что, да, вот он герой настоящий.
0: Но ведь, получается, самая главная цель Штатов – это волей-неволей, хоть мытьем, хоть катанем, посадить его. Иначе, если они не соберут достаточно доказательств и будут вынуждены его освободить, во-первых, там начнутся требования компенсаций, вот с этих долларов-то до репараций дойдут. Я не понимаю, тогда
1: да
0: до гражданской войны.
1: Да кто там дойдет до репараций? Нет, ну, недалеко. Фактически Венесуэла под полным контролем американцев. Просто они, как вот, например, ну, вот в Иране, да, были же такие намерения у Трампа, в какой-то момент уже они так оформились, не менять режим, да, пусть вот уже будет как будет, слишком дорого будет менять, пусть сидят, мы с ними договоримся, пусть говорят, что хотят, а мы будем качать наши денежки. И Мадуро и так уже сидит. Ну, я не представляю себе процессы, при котором его возьмут, да и выпустят, может быть, обменяют.
0: А что с ним происходит, с Мадуро? Ну, вот да. Он сидит, вот что происходит в тюрьме с Николасом Мадуро?
1: А вот непонятно, на самом деле. Потому что информация противоречивая. Сначала, ну, то есть известно, где он сидит, это тюрьма в Бруклине в Нью-Йорке под названием Метрополитен-центр, ужасная совершенно. Вот до этого жаловались массово на то, что там плесень, там червяки в еде, что там крысы, что там нет отопления, в общем, все по полной программе. Вот он сидел там в одиночной камере, его выводили гулять там три раза в день по часу или в душ или на крышу там прогуляться. Ну, вот, собственно, и все. А жена его бедная, которая за ним последовала как декабристка, да, туда, значит, в Штаты, хотя могла бы не ездить, она сидит там же, но, естественно, в женском блоке. И вот он обходил на суд, там снимать нельзя, но как передавали, вот отрицал обвинения. А вот потом сын его, о котором я уже говорила, Николас, он дал интервью немцам Шпигелю и стал рассказывать, что папу его переместили в камеру на 18 человек, что там есть испаноязычные, что может прекрасно общаться, что ему книжки любые передают, вот, что он звонит домой все время. Но тут вышли американцы, которые знают, как устроена эта система, сказали, да быть такого не может. Да чтобы вот так вот взяли, облегчили режим человека, которого преступником первостепенной важности оцениваю, ну, не может быть. То есть, может быть, сын тут и соврал. То есть, где он и как?
0: Я не понимаю мотивации сына.
1: Да, сын тоже там с пистолетом у виска сидит.
0: То есть, все-таки он вынужден, а не переметнулся, ну, мало ли что.
1: Ну, конечно, вынужден, но я, может быть... Ну, знаете, Павлик Морозов, вот что, ну, он вынужден был или переметнулся?
0: Идейный. Как живут простые венесуэльцы? Вот чтобы мы понимали, не знаю, сравнения какие-то,
1: какие-то
0: аналоги.
1: Ну, сравнения очень простые. вот вы на что можете на 29 центов, например, аналог? Вот что бы вы купили здесь у нас?
0: Не знаю, на 29 центов?
1: Ну, спичек там, коробку сколько там.
0: Если бы...
1: Да, не знаю, пирожок. Ну, так вот, зарплата официальная там государственная в Венесуэле сейчас, например, строителя, да, она составляет аналог 29 центов американских.
0: Господи.
1: Да.
0: Строитель, это же тяжкий труд, серьезно.
1: Ну,
0: физический.
1: Вот работяга какой-то, да. Ну, конечно, он что-то зарабатывает неофициально.
0: Ну,
1: то
0: понятно.
1: У людей, многих стоит выбор реальный, либо билет на автобус купить, либо купить себе поесть.
0: Поесть.
1: Магазины полны, они ломятся, но у людей просто нет денег.
0: Друзья мои, еще более подробно можно прочитать на сайте kp.ru, ну, а я благодарю Екатерину Дееву, редактора отдела международной политики «Комсомольской правды».
1: Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Торнадо обрушился на Кушву Свердловской области. Это город в понедельник, 22 июня. По официальным данным МЧС, последствия от торнадо следующие. Вообще, конечно, впечатляет. Повреждены 124 частных дома, 25 автомобилей. Полностью разрушены 32 частных дома. За медицинской помощью обратились 16 жителей торнадо. Так, с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Данил Свечков. Данил, здравствуйте.
6: Да, добрый день. Действительно, такая ситуация, такая непогода случилась у нас в Свердловской области. Буквально вчера вечером торнадо, ну или смерч, как некоторые говорят, образовался примерно в 19:30 по местному времени на акватории городского пруда Кушу.
0: Так, подождите, вот здесь, вот сейчас, я сейчас вот с открытыми глазами и открытым ртом, только что я им шевелю. То есть на территории пруда вот эта воронка возникла, да, завертелась, закрутилась, да, и понеслась по улицам города, разрастаясь. Я верно себе это представляю?
6: Да, все верно. Многих здесь тоже удивил этот факт. Ну, казалось бы, где торнадо и где Урал?
0: Где Свердловская область.
6: Да.
0: Это первое, что приходит на ум. Да-да-да.
6: Когда видео стало распространяться по интернету о том, что вот у нас, оказывается, настоящий вот этот вихрь, как в кино мы все видели, идет и несет разрушение, многие удивились. А оказывается, такое возможно. Мы уточнили у Уральского гидрометцентра. Выяснилось, что, в принципе, торнадо у нас происходит. Это явление не такое уж исключительное, но обычно они происходят вдалеке от населенных пунктов, глубоко в лесу, и о том, что они там прошли, появились, прошли и исчезли буквально за считанные минуты, люди могут узнать только по порушенному лесу, по вырванным ветвям, то есть по последствиям. А здесь внезапно образовались такие уникальные условия, что торнадо сформировался на городском пруду, Кушве, ну, Кушвинский пруд, и пошел дальше на север, примерно 2 километра за 10 минут он прошел, по нескольким улицам, где частный сектор и не только, и он принес, разумеется, разрушение довольно разрушительное.
8: Я прочитала, что жители Кушвы рассказывали о необычных явлениях перед этим природным катаклизмом. Птицы, собаки. Вот об этом вам что известно, расскажите, пожалуйста. Нетипично вели себя животные.
6: Понимаете, перед тем, как сам торнадо не появился из ниоткуда. Сначала был ураганный ветер, был дождь, был град. Причем град, знаете, размером с перепелиное яйцо. Если я не ошибаюсь, там 33 миллиметра диаметра. Фотографии у нас тоже есть на сайте, это можно посмотреть на ладони. Буквально вот 10 градинок всю ладонь занимают. То есть, но это все отошло на второй план, когда, есть даже видео, появилось, когда внезапно люди посмотрели на пруд и увидели, что там тучи.

0: 16 человек. Позже глава Кушвинского муниципального округа сообщил, что еще 5 человек обратились за медицинской помощью впоследствии, то есть до 21 количества пострадавших выросло. И с переломами как минимум один человек обратился в больницу, его госпитализировали.
1: Данила, скажите, пожалуйста, а почему экстренные службы не смогли спрогнозировать это явление? Был ли у людей какой-то был запас времени хотя бы спасти имущество, укрыться?
0: О том, что сильный ветер, дождь, о том, что вот такие негативные природные явления ожидаются, конечно же, об этом сообщили. Но дело в том, мы уточнили у эксперта из гидрометцентра, торнадо, в принципе, очень невероятно сложно спрогнозировать. Это даже не землетрясение. О том, что оно где-то может появиться, ну, собственно, никто вам не сможет точно
1: Поняла.
0: Это сказать.
1: А да. Как сейчас организована помощь людям, у которых дома пострадали? Или, ну, кто остался, грубо говоря, без крова? Кто координирует работу в Кушве?
0: Сегодня в Кушве работали все ключевые у нас службы ведомства, экстренные службы, проводились аварийно-восстановительные работы. Из регионального правительства тоже приехали, проводился оперативный штаб. Помощь. Во-первых, был организован пункт временного размещения людей, как минимум на 50 человек. Он рассчитанный, но понадобился он только одному человеку. Только один человек туда обратился, кто лишился своего жилья. Я отмечу, что 32 дома были разрушены полностью. 124 пострадали, ну, то есть кровлю где-то сорвало, где-то еще что-то. Окно разбило. А 32 прямо разрушены были. Фотографии, опять же, можно у нас посмотреть. Сейчас первоочередная помощь бюджета областной оплачивают людям, которые, ну, которые лишились имущества, 15 тысяч рублей. И в дальнейшем люди в комиссию обращаются, учитывают ущерб, который им нанесен, будут выплаты до 150 тысяч рублей. И плюс людям будут помогать восстанавливать жилье, в том числе и стройматериалами.
1: Подожди, сейчас 15, потом 150, и будут им строить дом, помогать стройматериалами на этом же самом месте.
0: Восстанавливать. Да, это пока вот то, что на сегодняшний момент известно, то, что на сегодня сообщалось.
1: А в Кушве нормально прожить-то на... Когда 150-то дадут? А то на 15 как-то несерьезно, мне кажется.
0: Ну, этот вопрос сейчас обсуждается. Вот, у нас в области. Мы об этом сообщим подробнее, когда появится информация, разумеется. Еще один момент, что семьям с маленькими детьми, у которых жилье пострадало, пока будет останавливаться жилье их, семьям предложат в том числе детские оздоровительные лагеря детей направить маленьких, чтобы они там проходили оздоровление.
1: Ну, я понимаю, да, с родителями. Слушайте, хочу успеть вас спросить. Вы писали про, ну, буквально какие героические поступки, ну, в первую очередь, мам, бабушки, да. Я просто могу, конечно, начинать рассказывать от истории участника СВО Ильи, который ночью приехал из воинской части в Кушеву, увидел, что новый дом, построенный собственными его руками, разрушен. Отказались от временного размещения, и вся семья ездила, где жить. А вот в момент прохождения смерчи жена Ильи, и вот дальше вот вы расскажите, ну это же уму непостижимый человек, как собрался, как детей спас.
0: На самом деле история у нас в Кушве очень много, я повторюсь, очень много людей пострадало, и очень много известных таких случаев, когда люди бросались, помогали, спасали своих близких. А случай, о котором вы рассказали, могу добавить также случай, когда внук, крестник, вбежал в дом к своей бабушке, которая очень плохо слышит. Она находилась в доме, она даже не знала, что дом уже разрушается. Только в последний момент увидела, что осколки стекол полетели, она не слышала ничего. Внук вбежал в этот дом и просто выбил ее. Другая история. Мать пятерых детей, когда все это случилось, а стена дома обрушилась на ее детей, которые спрятались в одной из комнат. Она тоже, ничего не видя, под завалами просто шла, кричала им, ориентировали их, чтобы они могли к выходу пробраться. Тут же родственники, их близкие соседи подбирались, потому что картина разрушения, она действительно ужасает. Опять же, все фотографии можно посмотреть.
1: А вот то, что я недосказала, раз Данил не подхватился, жена Ильи, она находилась в доме с детьми, она сначала их собой прикрыла, а потом спрятала в диван, друзья мои, это их и спасло, но это правда, собраться еще надо, потому что когда с твоими детьми что-то происходит, ты впадаешь в панику, ну, это я про себя, конечно, потому что надо срочно что-то делать, а что делать, тем более, когда торнадо ты в жизни никогда не видел. А что сейчас вообще пишут в, ну, если вообще что-то пишут, конечно, в городских пабликах, что говорят люди, ну, как-то собрались, отошли, или от этого так не отходят, мой вопрос, может, кому-то глупым покажется.
0: Нет, люди, разумеется, постепенно приходят в себя. Ну, кто-то еще до сих пор сообщает, что у него электричества дома нету. В Кушве основное

0: Электричество вот сегодня сообщали энергетики, что восстановлено, но продолжаются работы довольно масштабные на сетевой инфраструктуре более низкого уровня. Там 15 линий электропередачи обрушило, ну, порвало, поэтому не во все дома еще, скажем так, вернулось электричество, но в целом в Кушве уже оно вернулось. У кого-то газа, допустим, не было, потому что где-то газопровод порвало. То есть, ну, люди, скажем
1: А,
0: так,
1: кстати,
0: еще
1: это же может быть
0: отходят,
1: и до
0: восстанавливают, да.
1: взрыва дойти. А вот газовые баллоны в частных домах – это не редкость. Это могло вот просто действительно еще и усугубить.
0: Да, но тут речь про именно газопровод, газопровод,
1: Ну, это
0: потому
1: я,
0: что
1: да, я
0: его
1: просто
0: где-то
1: додумала.
0: повредило, его отключили, разумеется, сразу, чтобы ничего
1: Ой,
0: не случилось.
1: как хорошо, что никто не погиб. Это, конечно, самое главное. Я от всей души желаю, чтобы все пришли в себя, друзья, чтобы, конечно же, государство помогло настолько, насколько нужно помочь. И, ну, мы все восхищены вот такими поведениями, такими историями. Я откуда их знаю? Ну, во-первых, они все есть у нас на сайте kp.ru. И когда читаешь вот такие вещи, не просто восторгаешься, а как-то жить дальше хочется, соответствовать таким людям, которые вот спасают не себя в первую очередь, а своих родных, близких, ну и детей тут как бы ничего удивительного. Данил, спасибо вам огромное. Как говорится, будем держать руку на пульсе. И узнавайте, что к чему, как происходит дальше. Я надеюсь, больше не найдут никого пострадавшего, никто не обратится. Все будет идти только на созидание и восстановление. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связь выходил корреспондент «Комсомольской правды» из Екатеринбурга Данил Свечков. Ну что ж, это типичная все-таки история, чтобы никого не удивить в Свердловской области, но не для городской застройки. Вот если кто пропустил, да, смерчи случаются, но на территории леса, лесопосадок, да, там, где безопасно для людей. Мы вернемся уже в следующем часе с итогами дня, сразу же после выпуска новостей.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: О переговорах.
6: Владимир Путин обозначил базу для переговоров с Украиной. Москва готова к диалогу с Киевом на основе достигнутых в Стамбуле соглашений. «Не вижу оснований отходить от этих договоренностей», – подчеркнул президент. Глава государства добавил, что переговоры были прерваны по инициативе Киева, а ударами по России Украина пытается создать более выгодные условия на случай их возобновления.
5: О важном.
6: Работа по предотвращению террористических атак киевского режима идет постоянно, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, она проводится в круглосуточном режиме. Мы не пропустим, конечно же, и будем делать все, зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить, конечно же, наказать, сказал Бортников вестям, говоря о предотвращении атак Киева. Зеленского при этом он назвал террористом, однако на Украине пока нет других, с кем можно было бы говорить, подытожил директор ФСБ.
5: О вирусах.
6: Роспотребнадзор поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе за инфекциями, которые передаются комарами. Речь идет об энтеровирусных инфекциях, геморрагических лихорадках и других опасных вирусах. В ведомстве отметили, что в целом эпидемиологическая ситуация в России стабильная, заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями.
5: Об аномалиях.
6: Парижский Лувр сократил время работы из-за аномальной жары. Администрация музея распорядилась в период с 24 по 27 июня. В порядке исключения закрывать раньше обычного в 16.00 вместо 18.00. Представители Лувра отметили, что историческое здание музея недостаточно приспособлено к изменению климата. И в некоторых его частях наблюдается повышение температуры, не позволяющее обеспечить комфорт ни посетителям, ни сотрудникам. Аномальная жара наблюдается во Франции с 17 июня, с 21 числа в нескольких департаментах введен наивысший красный уровень погодной опасности.
5: О валютах.
6: Курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
5: О погоде.
6: В Москве плюс 22, малооблачно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Трамп утверждает, что Иран идет на крупные уступки в переговорах США. О мирном соглашении Иран не согласен. Российский бизнес может столкнуться со штрафами в размере до 1 000 000 000 рублей из-за исков от Союзмультфильма и о самых больших финансовых страхах россиян. Итак, Катар и Пакистан объявили о завершении первых переговоров на высоком уровне между Соединенными Штатами Америки и Ираном в рамках меморандума о взаимопонимании, заявив, что саммит в Швейцарии принес обнадеживающий прогресс и установил рамки для дальнейших технических переговоров. Был сформирован комитет высокого уровня для надзора за посредническими усилиями, создание рабочих групп по ядерным вопросам, санкциям, мониторингу и разрешению споров, а также разработки дорожной карты, направленной на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Были созданы прямой канал связи для обеспечения безопасного коммерческого судоходства через Ормузский пролив и механизм предотвращения конфликтов для Ливана. Оман и Иран подтвердили намерение обеспечивать свободный и безопасный проход судов через Ормузский пролив в рамках международных норм. Встреча глав МИД в Маскате состоялась после непрямых переговоров Ирана с США в Швейцарии. Иран и США договорились о создании канала связи по проливу для предотвращения эскалации. США выступили против введения платы за проход судов. Ну и, в общем, далее следует заявление Дональда Трампа. Он утверждает, что Иран идет на крупные уступки в переговорах США о мирном соглашении. По его словам, Исламская республика согласилась на инспекции своих ядерных объектов на неограниченный период времени. Без этого, мол, дальнейшие переговоры были бы невозможны. Также Трамп добавил, что США не будут продолжать морскую блокаду Ормузского пролива, но готовы ее возобновить при необходимости. И утверждает, что Иран, я цитирую, полностью безоговорочно согласился на ядерные инспекции самого высокого уровня, а все размороженные в рамках сделки средства Ирана пойдут на закупку, внимание, американских товаров, прежде всего у фермеров Соединенных Штатов. Но между тем Иран официально опровергает. И это заявление, заявление Венса, мол, нет плана разрешать инспекторам МАГАТЭ посещать ядерные объекты, пострадавшие в войне. В общем, все как мы любим. Извините за эту иронию, но мы к этому уже привыкли, к противопоставлению заявлений Трампа иранским. А с нами на связи политолог, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Итак, рассказала всю историю как можно быстрее, чтобы нам осталось с вами время обсудить. Первый вопрос. Насколько, на ваш взгляд, этот прогресс, я ставлю в кавычки слово прогресс, потому что когда у нас есть лебедь, щука, ну и где-то там рак, то прогрессом это вряд ли можно назвать. Так вот, насколько этот так называемый прогресс является реальным прорывом, на ваш взгляд, а не какой-то там, я не знаю, тактической паузой? Учитывая, что БГАИ, официальный представитель МИД Ирана, заявляет, ядерный вопрос снятия санкций в Швейцарии не обсуждалось, их рассмотрят в течение 60 дней. А США заявляют совершенно противоположное.
7: Да, это достаточно здесь идет обмен такими заявлениями противоречивыми. Это касается, вы еще один момент забыли упомянуть, наверное, потому что он появился буквально вот перед трансляцией. Это то, что пакистанская сторона тоже внесла в свою лепту, а, как известно, Пакистан посредник, и заявила, что будут обсуждаться вопросы еще и баллистических ракет. Вот. То есть, что для иранцев было красной чертой, и, естественно, в СМИ появились сразу же в Иране опровержения. Но, тем не менее, пока что это опровержение СМИ, я еще не видел официальное опровержение иранских официальных лиц. Это тоже очень важная деталь, что получается, по сути, целых три позиции, по которым якобы достигнут прорыв со стороны Соединенных Штатов, где ему Пакистан подыгрывает, что якобы по трем позициям Исламская Республика пошла на серьезные уступки, и вроде бы как Трамп добивается, в общем-то, своих целей. Как там на самом деле, сказать сложно, но действительно Иран опровергает, ну, по все эти пункты, и, конечно, мы можем говорить только о временной паузе, потому что вот мы видим, с учетом той динамики заявлений двусторонних, да, которые сейчас наблюдаются, то, что по большому спектру вопросов нету никакой схожести позиции. Это прежде всего по ядерному вопросу. Mm-hmm. И вот Иран, поэтому он это откладывается.
1: То есть это вообще
7: вот
1: красная
7: самой
1: линия для Тегерана. И может стать вот этот ядерный вопрос, ну, скажем так, непреодолимым препятствием, сколько бы там дней ни давалось, 60 или хоть 160?
7: Да, для Ирана, во-первых, что самое важное, это чтобы его ядерная инфраструктура осталась в неприкосновенности. Это центрифуги, это все вот эти производства, да, там для обогащения урана и так далее, чтобы это может быть заморожено там на 10 лет, даже на 15.
1: Но трогать нельзя.
7: Чтобы через 10-15 лет Иран просто раз и включил это. Американцы же хотят, чтобы это все Иран демонтировал, а вот через 10-15 лет они могут заново там это все начать создавать. То есть полное тоже здесь даже в таком нюансе, когда речь идет о заморозке ядерной программы Ирана, есть полное разночтение. Да? Не говоря уже о том, что делается с накопленным ураном, обогащенным. Но тут, конечно, можно вспомнить, что вроде бы как есть определенные компромиссы со стороны, если так в кавычках можно назвать, со стороны США, что Трамп в свое время оговорился, что вот можно этот разбавлять, да, оставшийся в Иране уран.
1: Уран, да-да-да. Но они тоже
7: да,
1: против.
7: Обогащенный. Да, нет, они не против. Они как раз здесь, может быть, в одном моменте какое-то найдется решение. Вот то, что иранцы категорически против вывоза урана в третью страну. То есть разбавлять они его готовы, да-да, чтобы он был обогащен не до 60%, а условно там до 20, американцы хотят 3,64, как это было предусмотрено вот совместным планом, всеобъемлющим планом действий, да, 2015 года, чтобы вернуться к этим значениям. Но пока это не обсуждается. Это будет обсуждаться в течение 60 дней. Неизвестно.
1: Скажите мне, пожалуйста, и неизвестно, чем закончится, да, вот по поводу размороженных иранских активов и американской кукурузы. Трамп заявляет, что все эти активы эксклюзивно, цитирую, друзья, через Соединенные Штаты будут закупать у наших фермеров, в первую очередь, кукурузу и сою. США будут контролировать, продолжает Трамп, процесс отмены санкций и передачи средств. Я даже не знаю, как к этому относиться. Мы вот сегодня Венесуэлу обсуждали. У меня такое ощущение, что он не отказался от желания сделать Венесуэлу 2-0 из Ирана. Но это как-то вот... Как же его еще не переубедило-то то, что происходит уже который месяц? А как вы оцениваете механизм? Это вот инструмент экономического контроля? Или же это прагматичное решение гуманитарных проблем Ирана? Не знаю, может, у них правда есть эти проблемы, и надо им как-то помочь?
7: Гуманитарные проблемы действительно, знаете, социальные, да, то есть mm-hmm. вопрос, естественно, там были протесты, был рост цен, этим пытался воспользоваться Трамп, поэтому, конечно, для Трампа что имеет очень важное значение, чтобы его не сравнивали со сделкой Обамы, потому что когда Обама подписал сделку, что, какой претензия была Трампа, что Обама дал возможность Ирану зарабатывать деньги. Он дал, а эти деньги куда Иран пускал? На баллистические ракеты, на поддержку своих союзников, на вооруженные силы и так далее, и на развитие, само собой. Вот. И это было главной претензией для Обамы со стороны Трампа, что Обама якобы вооружил и создал вот этот мощный Иран. Теперь Трамп будет пытаться обыграть это все так, что якобы вот все эти деньги идут исключительно на закупку кукурузы. И, конечно, для США это большая проблема, потому что даже если предположить, что 6 миллиардов они передадут иранцам каким-то либо образом, то все равно высвободившиеся средства, даже 6 миллиардов эти будут полностью подконтрольны, другие 6 миллиардов Иран может достать из другого кармана и потратить действительно их на баллистические ракеты или на что-то еще. И Иран говорит, что это наши деньги, и мы их будем в любом случае тратить, как и куда мы захотим, потому что это наши счета арестованы. Это речь не идет о 300 вот тех миллиардов долларов и фонда.
1: Но смотрите, еще будут... одно расхождение. Те хотят контролировать, а мы не хотим вашу американскую кукурузу. Многие же не знают даже, что там гречку не едят. А насколько вот этот проармузский пролив, я еще процитирую Трампа, если вы закроете армузский пролив, от вашей страны ничего не останется. Я напомню нашим слушателям, это две страны, которые вроде как ведут переговоры с помощью посредников. Насколько этот канал связи является вот реальным механизмом деэскалации? Или это все просто действительно прикрытие американского военного присутствия в регионе? Армузский пролив, вот сегодня прошло там сколько-то судов, не более двух десятков, чуть там с плюсиком маленьким, и вроде бы все равно Иран говорит, под нашим контролем. Америка говорит, нет, не под нашим. Ну вот тут, мне кажется, это не, камень преткновения, может быть, даже похлеще, чем ядерная программа. Что думаете вы?
7: Смотрите, у Ирана в чем главная суть? Иран имеет все рычаги контроля над Ормузским проливом. Да. Нравится это американцам или не нравится. Иран может остановить любой танкер, а Иран может потопить любой танкер или как минимум повредить, развернуть. То есть эти механизмы, эти рычаги у Ирана остались. И американцы их не смогли уничтожить, американцы не смогли ничего делать. Иран контролирует вот эти все острова, Кешм, Кенгам, Ларак там, и другие, сам остров Ормус. Да. То есть там остаются иранские базы, иранские объекты. То есть фактически, физически Иран продолжает контроль над Ормузским проливом. Естественно, Трамп делает хорошую мину при плохой игре. Говорит, вот они сами там проходят, иранцы здесь ни при чем. Но проходит также для Ирана, что важно, что проходят также иранские танкеры теневого флота, которые везут иранскую нефть в Китай, и китайские танкеры. Это тоже работает в сторону Ирана. А вот я хотел бы еще обратить внимание, были важные переговоры вот сегодня же в Маскате, куда прибыла делегация, там был Галибаф, был Арабчи.
1: У нас 30 секунд осталось, Кирилл Владимирович. Так,
7: и вот они, конечно, якобы тоже еще одно разногласие, что говорили, что не будут браться никакие вот деньги за проход. Но в этом соглашении между Омана и Ираном есть такая вещь, как будет услуги за проход, они будут оказывать, две страны, и будут обговаривать как расходы за эти услуги. То есть все равно заложен такой механизм.
1: Спасибо большое. Спасибо, Кирилл Владимирович. Друзья, с нами на связи был политолог, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном.
9: Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Буквально через блок, друзья, у нас начнется вопрос дня, так что готовьтесь, звоните. Ну а пока вот какая тема. Российский бизнес может столкнуться со штрафами в размере 1 миллиарда рублей из-за исков от Союзмультфильма. Киностудия инициировала свыше 10 тысяч судебных разбирательств, общая стоимость которых достигла более миллиарда рублей. Примечательно, что более половины этой суммы, 531 миллион, уже удалось взыскать в судах первой инстанции. 3/4 всех претензий связано с нарушениями авторских прав. В роли ответчиков чаще всего выступали индивидуальные предприниматели, которые продавали продукцию с изображением культовых персонажей. Чебурашка, Винни-Пух, Карлсон и остальные герои, которые являются интеллектуальной собственностью студии. Право на Чебурашку и прочие образы из Золотого фонда советской анимации киностудия обосновывает обширным пакетом документов, охватывающим период создания мультфильмов с 60-х по 80-е годы. С 20-го года исключительно лицензия на эксплуатацию данных персонажей право извлекать прибыль из их использования закреплена за ООО «Союзмультфильм». С нами на связи юрист Александр Толмачев. Александр Васильевич, приветствуем вас.
14: Да, приветствую. На самом деле ничего удивительного нет, когда Юлиана Слащева пришла на этот пост, это моя подруга давняя, она, в общем-то, взялась, как и все первые руководители, за экспертизу того, что в наследство осталось Союзмультфильмом, и за то, что можно с этого получить. В первую очередь, слава богу, что Союзмультфильм удалось у японцев отнять. В начале 90-х годов, если наши радиослушатели не знают, у нас Союзмультфильм продал все права на Чебурашек и многие мультики наши замечательные японцам. И теперь, конечно, когда пришло время коронавируса, это все удалось отнять. И сегодня понятно, что Союзмультфильм – это коммерческая организация, неважно, что там доля государства основная. Так вот, речь идет о том, что у нас есть понятие авторское право, то есть тот, кто изображал, придумывал то же самого Чебурашку и так далее. А есть так называемое исключительное право, то есть это право уже вечное, это право, которое принадлежит, ну, например, организации, в которой работает тот или иной творец, тот или иной художник, мультипликатор. И вот речь идет о том, что вот это самое исключительное право никуда не делось. Союзмультфильм, который был уничтожен после распада СССР, он как бы возобновился, и признали его правопреемственность, потому что многие не хотели больше
1: там... Александр Васильевич, прошу прощения, буду вклиниваться. То есть вероятности того, что часть этих персонажей, возрастных, так скажем, героев, которые 70 лет уже им в обед будет, что они перейдут в общественное достояние, нет такой вероятности.
14: Нет такой, конечно. Значит, путаница в чем у нас в головах? В том, что у нас есть понятие авторское право. Вот авторское право переходит через 70 лет после смерти автора.
1: Да.
14: Кому? Наследникам. А мы говорим не про авторское, а про так называемое вечное право. Авторское не вечное право, а вечное — это способ зарабатывания денег. Например, ты передала вечное право мне, моей студии, в которой ты работала. Или там «Комсомольская правда», радиостанция, позволяет тебе работать на нее, и эта радиостанция имеет исключительное право зарабатывать.
1: На твою, на твои все творческие. Вот конечно, здесь, так всегда было, есть и будет.
14: И вот здесь как раз речь идет о том, что вот это исключительное право, оно остается за организацией. Организация имеет право продать это дело,
1: понятно,
14: пожалуйста.
1: Понятно. Дальше хочу вот что спросить. Смотрите, может, вопрос вам покажется странным, но мне показалось странным, что Чебурашка стоит дороже волка. Я не шучу, я покопалась. В судебной практике видно, что за использование волка из «Жил-был пес» Союз мультфильм требует 10 тысяч рублей, за Чебурашку от 50 до 100 тысяч. А что это за дифференциация? Я люблю больше, например, волка. Мне за него обидно. Это зависит от коммерческой популярности персонажа, от того, зарегистрирован как товарный знак. Вот объясните, пожалуйста, что вы думаете?
14: Не только. Дело в том, что у нас есть понятие произведения, например, это мультик. Вот этот самый мультик замечательный про пса, он мне тоже больше всего нравится. А есть понятие персонаж. У нас в законе понятие персонаж, оно может включать хоть волка, хоть Чебурашку, хоть кого угодно. И вот этот самый персонаж, он может быть патентован. Вот, например, почему Чебурашка дороже? Потому что его поддерживали в свое время патентами для того, чтобы публикации его физиономии, значит, где-то в зарубежных странах платили за это деньги. Что такое патент? Это как бы государство говорит, я буду защищать твои права и деньги сдирать с тех, кто будет показывать это изображение, этот персонаж за границей. Поэтому Чебурашка дороже. Вот, собственно, из-за чего.
1: О, ясно. А вот является ли... вот в том... Сейчас. Вопрос какой у меня? Охраняется ли слово Чебурашка как таковое? Потому что, ну вот, Союз мультфильм имеет права на персонажа. Вот вы про патент только что сказали. А если предприниматель просто напишет без рисунка на футболке слово Чебурашка, то его можно привлечь к ответственности? Или Чебурашка — это просто слово русского языка теперь уже?
14: Нет, скорее всего, это невозможно, потому что если бы это регистрировалось как товарный знак, ну вот как, например, там имя «Шаман-певец», да, ведь «Шаман» есть общеупотребительное слово.
1: Но он не смог зарегистрировать это как товарный знак.
14: Ну, это для примера. То есть есть имена, которые зарегистрировать невозможно, а есть, которые можно. Вот Чебурашка, насколько мне известно, никто его не регистрировал как имя. Да это было бы глупо, потому что на иероглифах напишут там китайцы, японцы Чебурашка, мы вообще ничего не поймем. Понимаешь? Поэтому я думаю, что изображение, да, оно регистрируется, оно патентуется и поддерживается денежками, а по что касается имен, нет. Поэтому, если я напишу на своей футболке «Я люблю Чебурашку», меня за это не накажут.
1: Ну,
14: а если я изображение сделаю, то накажут того, кто не накажет, а денежки попросят. Будьте любезны, заплатите.
1: Любезны. В одном из исков Союз мультфильм защищал Пятачка из Винни-Пуха. Я подумала о том, что образ Винни-Пуха и его друзей был создан на основе книги английского писателя Алана Милна. Не возникает ли некая коллизия? Авторские права на литературных персонажей принадлежат наследникам Милна, а Союз мультфильм охраняет только советскую анимационную версию. Вот как в суде доказывается, что нарушены права именно на мультипликационный образ, а не на общеизвестного литературного персонажа?
14: Потому что у нас есть такое понятие в нашем законодательстве, что автор имеет право либо на... Вот создал он это произведение, и больше ничего. Либо он может сказать, а я еще придумал сценарий для мультфильма, и я тогда имею право претендовать на этот самый сценарий. Но речь идет о том, что сценарий для нашего мультфильма никакой британец, американец, европеец не передавал. Это придумка наших ребят.
1: Да.
14: И поэтому, это, во-первых, это мы с нашего, с точки зрения российского законодательства, отшили. Вот. А что касается тех законодательств, может быть, они там, я их не знаю, например, британское право для меня темный лес. Если они вдруг захотят, может быть, они возбудятся где-нибудь в Лондоне. Но вы же знаете, как
1: ой,
14: мы посылаем всех.
1: Фу, а то мы сейчас это накаркаем, они же могут возбудиться. А скажите мне, пожалуйста, Александр Васильевич, а вот могу я, ну, давайте так, автор, сотрудник Союз мультфильма, некогда нарисовал нашего Винни-Пуха, который не то чтобы кардинально, но отличается от канонического диснеевского, того, которого печатают в таких традиционных хрестоматийных изданиях Милна. То же самое можно сказать о Пятачке. Мы можем защитить изображение нашего мультипликационного героя, потому что никому нельзя рисовать такого же Винни-Пуха, как его придумали советские аниматоры.
14: Абсолютно верно. Вот именно это изображение защищать. Вот оно считается персонажем данного произведения мультипликационного. Его отдельно защищают, на него накладывают патенты и так далее. Это, кстати, то же самое примерно с толкиновскими героями, гномы, эльфы и так далее. Mm-hmm. Ведь на самом деле то, что изобрел Толкин, это же не значит, что, например, Ник Перумов, пишущий свои произведения там «Мир и упорядочен», не имеет права про этих эльфов упоминать. Он их изображает, но немножко по-другому. Mm-hmm. Не так, как Леголас, например. Понимаете?
1: Ну да, ну да. Ну да, и не только там есть эльфы. Эльфы — это какое-то народное предание. Мы же не можем взять и запатентовать Зевса. Хотя он есть в мультфильмах. Но... Он есть в мультфильмах и в фильмах.
14: Конечно, но изображение, например, одно дело на статуях греческих античных, а другое дело у нас в мультипликации японских аниме, китайских мультиках и советских, извините, совершенно разное. И поэтому каждый может изображать свое и защищать свое.
1: Согласна. А теперь немножко такой неудобный, возможно, вопрос. Союз мультфильм инициировал свыше 10 тысяч судебных разбирательств на общую сумму более миллиарда рублей. 531 миллион, напомню, слушателям уже взыскано. Ответчики — это все чаще индивидуальные предприниматели, которые небольшие точки, небольшой бизнес. Вот не является ли такая массовая подача исков, по сути, агрессивной коммерческой стратегией, при которой студия зарабатывает на штрафах больше, чем на лицензировании?
14: Вы очень проницательный журналист, вы попали прямо в точку.
1: Я надеюсь, это не сарказм, Александр Васильевич.
14: Нет, я абсолютно говорю точно, потому что если, например, изображение Чебурашки где-нибудь на Петербургском форуме было бы, я боюсь, что Союз мультфильм не обратился бы с иском к организаторам Петербургского форума экономического. Понимаете, какая штука? А с местных этих самых несчастных предпринимателей, киоскеров, это очень просто взять денежки. Вы поймите, никто с монстрами биться не будет, потому что себе дороже, у них юристы дороже и адвокаты.
1: Да. С этим вот не поспоришь. Значит, может и быть так, да, мы ни на кого не клевещем, мы просто предполагаем. А это значит ли все то, о чем мы сейчас с вами проговорили, что на интернет-маркетплейсах, я все время забываю, на маркетплейсах правильно говорить, не буду их рекламировать, перестанут с завтрашнего, допустим, дня продаваться все герои, все изображения, если они не лицензированы с Союзом мультфильма?
14: Я думаю, что не совсем так. Я думаю, скорее всего, в первую очередь изобретать будут китайцы. Они будут красить этого Чебурашку в другие цвета и немножко ему портить уши. И будут говорить: извините, дорогие российские друзья, но у нас Чебурашка не тот, который у вас.
1: Вот,
14: у нас это вообще Мишка-панда. Понимаешь, какая штука? То есть я думаю, что никто от этого товара и товарного знака не откажется. Просто будут его пытаться видоизменить. Примерно то же самое, как с программами ЭВМ. Ведь у нас ведь, если кто не знает, сегодня у нас защищается автор правами, в том числе и программное обеспечение. То есть ты придумала программу какую-то ЭВМ для электронной, ну, неважно для чего, и она защищена. Но ее потом чуть-чуть видоизменяют и говорят, теперь это другая программа. Ну, как ты ее защищаешь?
1: Да, я понимаю. Александр Васильевич, большое спасибо. Представляете, благодаря нашему с вами разговору я вспомнила, что у меня есть одежда с изображением ёжика в тумане. Это что же Союз мультфильм? Но это лицензионная штука. И мне она жутко нравится. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был юрист Александр Толмачев. Благодарю вас. А буквально после выпуска новостей мы с вами, друзья, традиционно войдем в рубрику «Вопрос дня». Напомню, 8 800 200 ровно 9702. Ну и позволю себе уже сразу проанонсировать, что речь сегодня пойдет о страхах. О самом большом финансовом страхе. Вашем лично.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Фархад Ибрагимов об ирано-американском конфликте.
16: Трамп находится в довольно очень сложном положении, потому что сам вскрыл своими же руками ящик Пандоры, которого вскрывать не стоило. И даже если, предположим, гипотетически, что меморандум, который станет в итоге соглашением, его значит, ратифицируют, его утвердят, и все будет замечательно и прекрасно, поверьте мне, Трамп уйдет через 2 года, придет другой американский президент, и теперь скажет, что его это соглашение с Ираном не устраивает, просто потому что его подписал Трамп. То есть такую же комбинацию разыграет, которую сам Трамп уже разыграл в отношении Обамы. Поэтому вся эта катавасия американо-иранская, она будет продолжаться до тех пор, пока в Тегеране кардинально что-то не изменится, по мнению Америки. Потому что иранцы продолжают проводить суверенную внешнюю политику, Вашингтон это дико раздражает. Ну и, конечно же, фактор Израиля. Подождите, а Израиль мы куда деваем? Израиль, например, четко сказал, что он отставать от Ливана не будет. Сейчас и Нетаньяху, чтобы уже совсем не злить своего старшего товарища по имени Дональд Трамп, конечно же, не будет подвергать сомнению его авторитет на Ближнем Востоке. И попытается, ну, скажем так, несколько отсрочить удары по Ливану.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: что такое радио «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Директор технопарка «Электрополис» и куратор молодежных проектов регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Белова выиграла президентский грант на проект «Стартапы. Все этапы». В его рамках ученики 10-11 классов в течение учебного года пройдут путь от задумки до оформления проекта. Ирина Белова уже ведет лабораторию юных стартаперов в Кванториуме. Работа продолжается в Великолукском летнем лагере стартапов, где вместе работают школьники, студенты и взрослые энтузиасты. Системная работа с молодежью – стратегическая задача для Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России. «Союзмаш» много делает для популяризации инженерных специальностей и технологического предпринимательства у молодежи. Продолжаются дополнительные дни сдачи единого государственного экзамена. Со вчерашнего дня к выполнению ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, информатике, литературе и иностранным языкам приступили 187 выпускников в Псковской области. Для проведения экзаменов задействовано 16 пунктов. Результаты станут известны не позднее 3 июля. Дополнительные дни сдачи ЕГЭ запланированы на 23, 24 и 25 июля. В России готовятся ввести механизм оперативной блокировки на кассах товаров, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья потребителей. Соответствующий законопроект, внесенный депутатами «Единой России», Госдума может рассмотреть в первом чтении уже 23 июня. Положительные отзывы на документ направили и большинство региональных законодательных собраний.
17: О валютах.
18: Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59, юань 10,88.
17: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Итак, друзья, как я уже успела анонсировать, вопрос звучит следующим образом. Какой ваш самый большой финансовый страх? 8 800 200 ровно 9702. Ну, чтобы избежать, знаете, каких-то примитивных, но очень подходящих ответов в стиле «ну, остаться без денег», даже готова предложить вам варианты. Потому что сразу становится понятнее, что, собственно, мы и хотим от вас услышать. Возможно, самый большой страх – это то, что уволят с работы или потерять трудоспособность. Ну, травма, недуг, да, такое тоже ведь бывает. Может быть, кто-то боится заболеть и не хватит денег на лечение для себя, для своих близких людей. Если еще варианты, пожалуйста, возможно, вы волнуетесь, что ваши сбережения съест инфляция. Ну, кстати, а последний сейчас могу привести вам примеры, откуда вообще ноги растут у этого вопроса. Пока жду звонков, вы не ждите, а звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. и свои комментарии по существу оставляйте, пожалуйста, под нашими видеотрансляциями на Рутубе, во ВКонтакте, на официальных страницах «Радио Комсомольская правда». Приходите, подписывайтесь, регистрируйтесь, и я все читаю. Если имеет отношение к делу, то с удовольствием даже говорю об этом в эфире. Смотрите, финансовое поведение населения, оно же изучается? Да, изучается, конечно же. Оно иногда демонстрирует некую уверенность, когда, помните, из-за повышения ключевой ставки не только, соответственно, подорожали кредитные пакеты, а более того, стали повышаться ставки по вкладам. Да, это тоже важно. Когда, например, американская валюта падает, кто-то покупает доллары, кто-то несет деньги на вклады. То есть это уверенность. И какую-то эту характеристику дает финансовому поведению населения Российской Федерации. А когда человек идет и снимает, я имею в виду человек, собирательный, конечно, образ, собирает, забирает свои средства и забирает их в каких-то увесистых суммах, в больших суммах, то это называется демонстрация тревожного такого поведения населения, финансового, естественно, поведения. Эти прогнозы, не прогнозы, простите, эти характеристики даются регулярно. Вот майская к нам пришла как раз в июне, и там была такая характеристика, что россияне достаточно резко забрали определенные объемы денег из банков. То есть рублевые депозиты, счета показали в мае отток в размере 500 000 000. Серьезная сумма, это правда серьезно. Я жду звонков, напоминаю, 8-800-200-0907-02. А до этого был колоссальный приток. То есть, по большому счету, никто там не обанкротился, не обеднел, и банки тем более. То есть, сколько пришло, столько ушло, вроде как так. Но, правда, приток был больше, там было больше миллиарда. Но все равно вопрос возник, а что вы делаете-то, люди, а что вы рубли-то выводите? Вы не верите в выгоду текущих ставок? Вот почему? То есть, поэтому и возник этот вопрос. Ну, это так, хозяйки на заметку. У нас есть звонок. Киров на связи. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
0: Меня вот больше всего, понимаете, ввело в состояние ужаса. Значит, публикация в журнале «Вестник неврологии» за 2019 год, номер один.
1: Я не очень понимаю.
0: Рассказывается о том, что убытки от курения, так? Составляет 5,7 миллиона.
1: Скажите мне, пожалуйста, какое это имеет отношение к ответу на мой вопрос?
0: А именно, что меня больше всего ужасает? То есть разорение бюджета, так, торговли табаком.
1: Я спрашиваю про ваш личный финансовый страх. Ну, я вас сейчас давайте отправлю в вестник психиатрии, например. Я уж не знаю, ну серьезно, ну правда. Ребят, давайте, я как бы лояльно, гибко отношусь ко всему. Но к трибуне бесплатно нет. Нет. Что это такое? Это я возмущаюсь так. 8-800-200-0907-02. Итак, самый большой финансовый страх. Тут вариантов может быть несколько. Конечно же, если еще так накидать, нищая старость, например, да, мошенники. Мошенники, это сейчас, мне кажется, должно входить в топ. Лишат меня сбережений или даже больше жилья. Вот буквально вчерашняя новость. Это какой-то мошеннический беспредел. Женщина подожгла свою квартиру ради страховки, как ее убедили, и транслировала это в домовой чат. Воронеж с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Воронеж... там сейчас такая связь, да. 8-800-200-0907-02. Хотите еще вариантов? Легко, я подготовилась. Не смогу обеспечить детей и дать им образование. Мне вот это очень знакомо, вот этот финансовый страх, который за тех, кого мы, не то чтобы приручили. Так, кто у нас? Владимирская область, Денис, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Майя.
1: Да, слушаю ваш личный большой финансовый страх.
21: Да, но честно, я бедный, у меня нет таких всех страхов. Я уже в такой опе, что уже дальше некуда. Но я боюсь, что даже финансово, наверное...
1: Да что ж такое-то, я не понимаю. Так, 8-800-200-0907-02. Москва с нами на связи. Анна, здравствуйте.
22: Здравствуйте, Мария.
3: У меня страх, вы сказали, что я из Москвы, у меня страх, наверное, как и у большинства москвичей, открывающих сайты по продаже недвижимости. В общем, страх никогда не купить квартиру, потому что когда ты видишь вот эти цифры, которые больше похожи на номер телефона, ты понимаешь, что тебе, наверное, в этой жизни ничего уже не светит. Просто сколько лет нужно работать и откладывать, ну, честно работать, да? Мы берем,
1: а вы не боитесь потом взять ипотеку и испытывать еще больше страх?
3: Не, подождите, ипотека это следующий шажок. Ипотеку я брать не буду, потому что это трусиха адская, и выплачивает стоимость трех квартир. А мы вспомним, да, что как номера телефона ценник квартир сейчас, я понимаю, что я никогда не выплачу. И плюс, знаете, что по возрасту я, наверное, уже не прохожу под ипотечником, мне уже не дадут ипотеку, потому что после 40 они уже говорят, ну, у вас там предпенсионный возраст. И у тебя там челюсть куда-то падает в район ламината.
1: Я поняла.
3: В смысле?
1: Анна, да, то есть... крепитесь, что в этом случае сказать. На самом деле у нас сегодня есть определенная цель. Когда ты заявляешь о своих страхах, когда ты их декларируешь, страх становится немножко меньше. Чем большему количеству людей, а у нас сейчас с вами аудитория федеральной радиостанции, ты рассказываешь про свой страх, тем тебе становится проще. И это не я, это психология, учебники канонической психологии. 8-800-200-9702. Пятигорск с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Ваш личный финансовый страх?
4: Ну, из личного опыта. Просто несколько раз деньги сгорали. Сейчас ситуация экономическая, политическая, сами видите, военная, немножко шатается. Как бы, наверное, они... страх присутствует. Да, небольшой, не то что страх, но опасение.
1: Что обесценится ваши сбережения? Вот я хочу конкретизировать просто, чтобы понять.
4: Во-первых, могут обесцениться. Во-вторых, проблемы с интернетом, проблемы с тем, проблемы с этим. То есть я могу в один момент просто не снять эти деньги, допустим, с карты. Вот и все.
1: Так, а как вы боретесь с этим страхом, точнее, выходите из ситуации?
4: Ну, пока душу его в себе.
1: Мужественный человек нам позвонил. Я поняла вас. Слушайте, а если... Я вам предложу такой страх. Он у меня есть в списках. Аж подавилась, видимо, так стыдно говорить. Моя профессия станет ненужной из-за развития технологий. Вам кажется, это серьезным или это ерундой кажется?
4: Нет, подпадает. Во-первых, я уже на пенсию, во-вторых, маленький бизнес есть, поэтому, я думаю, мне это не подходит.
1: Вот видите, как хорошо. Прям сразу тепло разлилось какое-то по телу. Спасибо за звонок. 8-800-200-9702. Москва на связи. Татьяна, здравствуйте.
22: Здравствуйте. Вы знаете, изымать деньги с вклада, мне кажется, сейчас, знаете почему, желательно. Обстановка в стране не очень надежная. В любой момент могут объявить, мне кажется, военное положение. Если будет военное положение, то все вклады будут закрыты, заморожены. Так или нет, может, я неправильно понимаю.
1: Вот у меня есть по этому поводу точка зрения, могу ее высказать. Смотрите, сегодня был такой махровый вброс, который Геннадий Зюганов, соответственно, лидер КПРФ, Коммунистической партии, тут же опроверг, сказал, я такого не говорил, не было предложений. Вы понимаете, откуда эти вбросы-то берутся? Вот чтобы мы с вами, соответственно, начали волноваться и бояться. Я стараюсь мыслить здраво, рационально, возможно, всякое. Ничто, как говорится, нельзя сказать, нет, такого не будет, или нет, такое будет на 100%. Но поддаваться паническим настроениям, это называется работать на врага. Ну, где-то там внутренне. Я сейчас вас ни в чем не обвиняю, чтобы вы меня правильно поняли. Поэтому, как минимум, хочу, чтобы вы чувствовали себя спокойнее. Вот такое хотела сказать, так скажем, в вашу пользу тираду. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-9702. Олег из Москвы, здравствуйте.
23: Здравствуйте, Мария.
1: Слушаю ваш страх.
23: Нет, страха уже никакого нет, так как все деньги потрачены на многочисленные путешествия в прошлом. Есть только чувство вот усталости и чувство того, что все в прошлом, на самом деле. Что сейчас все ресурсы очень ограничены.
1: Вот смотрите, вы думаете, что все, это все в прошлом, никогда такого больше в будущем не будет у вас? Будущего нет?
23: Ну, в принципе, вот так по трезвому размышлению, да, я склоняюсь, да.
1: Я поняла. Это знаете, что напомнило? Как одна моя подруга сидела и говорила, я никому не нужна, никогда в жизни замуж не выйду. И ей было уже так лет, не на выдане было. А потом так вышло, что можно и позавидовать. Простите, я стараюсь какие-то слова поддержки находить, но мы с вами, конечно, не Господь Бог, чтобы знать будущее на 100%. 8-800-200-9702. Сначала короткие новости, а затем продолжу принимать ваши звонки.
2: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
5: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийские, иракские, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Ваш самый большой личный финансовый страх – без работы, без накоплений, не потянуть ипотеку, остаться без квартиры и прочее, прочее. Так, вот я уже вижу сообщение про Геннадия Андреевича Зюганова. Давайте мне хочется сказать, чтобы не было вот распространения. Смотрите, председатель ЦК КПРФ опроверг сообщение о том, что он якобы предложил изъять банковские вклады граждан. Уже против меня запустили мульку о том, что мы у кого-то собираемся отобрать вклады. Господа, ну невозможно это сейчас сделать. Ну просто, ну вот реально с разного рода технологий. Не потому что нельзя взять и забрать, а потому что это очень недальновидно с точки зрения, когда начинают обществознание изучать. Ну вот, вот к тем учебникам можно обратиться. 8-800-200-9702. Владивосток на связи. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: У меня вопрос к вам. Почему в 3 часа ночи вы не спите?
7: Ну, передача интересная, да потому что я уже старенький.
1: Это я нарвалась на комплимент, Николай. Теперь рассказывайте. Плюем страхом в лицо, давайте.
7: Теперь вот такой вопрос. Значит, была квартира, продал квартиру, купил дачу.
1: Так.
7: На остатки деньги положил в банк, чтобы можно было на эти деньги как-то поправить свое здоровье. Но пошли налоги и налог на вклад. Налог на вклад, естественно, я плачу. Но есть налоговый вычет, я предоставляю документы, что я вот лечился, что вот я проходил там диагностику, операцию. Вот. Я говорю, можно вот это вот как-то вычет сделать в налоговой инспекции? Они говорят, вы старенький, идите вот в эту коммерческую структуру. К примеру, я веду коммерческую структуру, что мне нужно сделать налоговый вычет, там, ну, рублей 40, ну, к примеру. Угу. Они говорят, плати 50%, 40-20 рублей, тогда мы будем делать.
1: Подождите, я хочу понять, секундочку, я человек, который каждый год оформляет налоговый вычет у государства. В какую коммерческую структуру вас отправляют?
7: но при каждой налогоинспекции есть коммерческая структура, которая рассчитывает
1: этот налоговый
7: вычет. Которая
1: вам помогает оформить документы на налоговый вычет. Вот я такой,
7: да.
1: Так вас понял.
7: Да.
1: Смотрите, вот если вам, вот вы хотите налоговый вычет 10 тысяч рублей, да, допустим, там, я не знаю, какие там минималки.
7: Ну,
1: есть,
7: примерно, да.
1: Да, они от вас хотят 5 тысяч? Гоните их, как бы это эфирно сказать, какими-то тряпками.
7: Я понимаю, что...
1: Я вам расскажу, как я поступаю. Я тоже в этих документах не разбираюсь. Моя подруга-банкир смеется надо мной в голос, потому что у меня экономическое образование первое, и говорит, что на сайте «Мой налог» все понятно, даже идиоту. Я говорю, хорошо, я идиот. Вернее, хуже получается. Но я плачу меньше 1000 рублей раз в год в частном порядке человеку с бухгалтерским правильным образованием, который практикую, и она мне все делает. Ну, просто там нужно доверять человеку, потому что ему доступ к твоему профайлу даешь, слово-то забыла. Есть гораздо проще пути. Поинтересуйтесь у людей. Язык у нас один, поэтому вот я вам посоветовала, вы там по месту еще поспрашивайте. Кто вам может помочь? Ну, никаких 50%. Возмущение какое-то. Поэтому вот вам мой совет. Я в такой же ситуации, как и вы, но я плачу меньше. Не 50%, это уж точно. Меньше 1000 рублей за одну декларацию. Игорь с нами на связи. Москва, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Игорь.
8: По поводу оттоков, соответственно, пассивов, ну, из банка, да, как финансист, соответственно, мое видение.

0: дохода, неважно, это недвижимость, это может быть инвестиции в себя, в образование и так далее, либо, ну, на крайняк, если совсем сложно с какими-то проектами, ну, купить валюту.
1: Понимаете ли, в чем дело? Я тут недавно встретила статью, что доходность инвестиций в недвижимость при сдаче в аренду, она какая-то совсем не впечатляющая.
0: А доходность низкая, но с учетом инфляции, что актив тоже дорожает, то есть если комплексно посмотреть, то намного
1: выгоднее. Обгоняет инфляцию, ну да, я понимаю.
0: Потому
1: да.
0: что если вы посмотрите за 3 года, то есть, ну, если мы Москву обсуждаем, ценники практически удвоились.
1: Да.
0: Да, поэтому как бы инвестиция под 13%, это реальная доходность там на уровне 2-3%. Ну, если мы будем
1: Спасибо
0: считать,
1: вам большое за мнение профессиональное, за совет. Тут вот люди пишут нам с Рутуба, а что москвичи, что они про квартиру вот так парятся, они что, в шалашах живут? Нет, в аренде. Такие смешные, не москвичи. Честное слово. Так, ну вот очень много не по делу. Я, конечно, иногда даже запутываюсь. 8-800-200-9702. О, Анатолий из Воронежа вернулся. С кем разрыв связи произошел. Здравствуйте, Анатолий.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Людей старшего пенсионного возраста с финансовой страхи все закончились. Угу. В то время, когда мы жили, есть финансовое опасение. На днях женили среднего внука, достойный подарок собирали полгода пенсионеры. А еще два внука и внучка любимая. Вот сидим с бабушкой и думаем, как бы собрать им достойный подарок на годовщину, или на свадьбу, точнее, не на годовщину,
1: Анатолий,
2: а на свадьбу.
1: Анатолий, во-первых, завидую вашим внукам. У меня, к сожалению, уже ни бабушек, ни дедушек. Не знаю, имею ли я право говорить от лица ваших внуков, но мне кажется, лучший подарок – это чтобы бабушка с дедушкой были здоровы и жили как можно дольше. Это такое счастье, когда
2: я не
1: есть.
2: Это понятно, но хочется им на ноги.
1: Ну, конечно, я понимаю. Я, конечно, понимаю.
2: Помочь встать на ноги. В их, так сказать, начало семейной жизни.
1: Слушайте, ну, я, честно говоря, под впечатлением, я восхищена вашим, так сказать, вы как стоик такой, да, от слова стойкий. Но я честно скажу, мне кажется, тут все понятно. Вот главное, чтобы... Я помню, когда мой дед ко мне на свадьбу добрался... Я так была счастлива. Все просто были в шоке от того, что дед приехал на свадьбу. Так я им говорю, так для него, в общем-то, свадьба и организовывалась в первую очередь. Спасибо вам большое. Здоровья вам и долгих лет жизни. У нас есть еще несколько минут. Поторопитесь, пожалуйста, позвоните, если хотите поделиться своим личным финансовым страхом. 8-800-200-9702. Мы сегодня ему в лицо плюем, этому страху. Наталья из Санкт-Петербурга с нами на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня, хочу рассказать историю, у меня 2 кредита, один на квартиру, ипотека, другая машина. И мой самый большой страх, это то, что как в советское время рубль обвалится, и все, вместо 100 рублей, грубо говоря, будет 10, и нечем будет платить кредит. Вот это вот самый такой большой страх, и касаемо обеспечения детей, чтобы достойное будущее им обеспечить. Вот как бы
1: Наталья, скажите мне, пожалуйста, у вас же должна быть страховка по кредитам-то. Вы же страховались по правилам банка. И для ипотеки в первую очередь. Там, наверное, будет прописано, что, я не знаю, там какая-то страховка по невозможности выплаты. Еще существует процесс банкротства. Вы разузнайте. Я к чему веду? Я же не пытаюсь умничать. А вы разузнайте, а что будет, ребят, если обвалится рубль, девальвация произойдет, или как это слово, я уже забыла, так давно это в моей жизни было, когда было 100 рублей, стало рубль, да, вот. Деноминация, вот, 100 лет прошло, я маленькая еще была. Так вот, понимаете, вы узнаете. Пойдите в банк, позвоните на горячую линию, спросите, а что будет? Вы же имеете на это право?
3: В банке, а в интернете, в гугле просто гуглила.
1: Там а вы не ходите в буржуйский гугл! Не ходите! И вам дам в любой поисковой системе очень много вбросов. Горячая линия есть. А хорошо, что сказано в поисковой системе вот этой америкозной?
3: А в поисковой системе сказано, что несмотря на девальвацию, вот это все, нужно будет платить именно столько, сколько ты... должен как бы платить.
1: Вот. А мой совет, вот смотрите, если я сижу и боюсь, ну хотя бы узнать,

0: знать, а что будет, как говорится. Знаете, как я поступаю, когда поступала, когда ездила за рубеж? Ты же ходишь страховку оформлять, да, всегда для путешественников. И у меня, когда я выспрашивала о пунктах страхового полиса, я спрашивала, скажите, пожалуйста, а что будет, если я помру на чужбине? Ну, гроб за чей счет? Не было ни разу, чтобы не было вот такой картины. Хватается за сердце, страховщик говорит: Мария Сергеевна, ну как вы можете вот такие вопросы задавать?
1: В смысле, как я могу их задавать?
0: Я ж проблем не хочу для своих близких в первую очередь. Я так все под Богом ходим. Спросите. Просто спросите. И дальше живите с этим знанием, а не со страхом незнания. Вот, а то, что у вас есть и квартира, и машина, от этого надо быть счастливым человеком, наслаждаться, даже если они в кредит взяты. Ну, а иначе-то зачем их брали? Спасибо большое всем за звонки. Огромное спасибо. Итоги дня вернутся завтра. А мы сегодня с вами, на сегодня с вами прощаемся. Ну, это я, да. Комсомольская правда, 24/7.
2: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О вооружениях.
4: Украинские удары по российской гражданской инфраструктуре, в том числе по автобусу с белорусскими детьми. В Брянской области и студенческому общежитию в Старобельске не могут изменить ситуацию на фронте, заявил Владимир Путин. Все эти террористические выпады не в состоянии повлиять на события, происходящие на линии боевого соприкосновения, подчеркнул президент на совещании с членами правительства. Он добавил, что подобные атаки, особенно удары по детям, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем приходится иметь дело.
2: А важно.
4: Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии. Об этом заявил первый зампред Думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Гладков покинул пост губернатора Белгородской области 13 мая по собственному желанию. В РИО главы региона назначен Александр Шуваев.
2: Об образовании.
4: Валерий Фальков назвал число выделенных в вузах мест на целевой набор. Их больше 83 тысяч, уточнил министр науки и высшего образования. Самое большое количество традиционно выделено на подготовку кадров в области медицины, а также инженеров, строителей и специалистов для сельского хозяйства, уточнил Фальков. Кроме того, на совещании президента с членами правительства он заявил, что министерство сохраняет высокую доступность высшего образования. Бюджетных мест в вузах в этом году чуть больше, чем годом ранее. Их количество превышает 620 тысяч.
2: О рекордах.
4: Метеослужба Франции назвала вторник самым жарким днем в стране за всю историю наблюдения с 1947 года. Среднесуточная температура составила рекордные 29,8 градуса Цельсия, побив пиковые показатели во время аномальной жары в 2003 и 2019 годах. В департаменте Ланды на юго-западе страны столбики термометров поднялись днем до отметки 44,3 градуса. В период аномальной жары французским депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки. Изменения вступили в силу сегодня утром. Для некоторых парламентариев одобрен переход на удаленку. Послабления будут действовать до тех пор, пока в Париже сохраняется наивысший красный уровень погодной опасности. О погоде в Москве. Сейчас в столице плюс 22, малооблачно и без осадков. В Петербурге плюс 18, там ясно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
2: По сути дела, Николай Стариков.
5: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире программа «По сути дела». Я Николай Стариков, мой уважаемый соведущий Андрей Зубов.
6: Добрый вечер.
5: И, как обычно, мы сейчас постараемся вам четко, ясно, коротко и внятно объяснить суть происходящих сегодня, происходящих вчера и тех событий, которые будут происходить.
6: И начнем мы с того, что в Кремле заявили, что дух Анкориджа практически развеян. Вот, на фоне того, что Киев продолжает атаковать НПЗ и продолжает террористическую деятельность, в частности, против детей, помощник президента России Юрий Ушаков, помощник по международным делам, если что, он как раз был участником всех переговоров с Уиткофом и переговоров в Анкоридже в том числе, он заявил, что Россия не ждет выполнения договоренности Анкориджа и будет добиваться своих целей без оглядки на них. Это практически прямая цитата. Что изменилось и вообще почему? Мне вот интересно объяснить нашим радиослушателям, все-таки Соединенные Штаты не смогли или не захотели? Или и то, и другое?
5: Тогда нам сначала надо объяснить, кто такие сегодня Соединенные Штаты Америки. Они, в общем, разные. Но я бы воспользовался тем, дорогие друзья, что сегодня 23 июня, да, и вчера был день памяти и скорби, мы вспоминали очередную годовщину нацистской агрессии. Вот давайте попробуем найти определенные параллели в этом. Мы планировали, скажу по секрету, в другой части говорить про 22 июня, но мне кажется, здесь очень важная похожесть, которая поможет нам понять. Ну, давайте начнем с простого вопроса. Гитлер атаковал Советский Союз, и это было для Советского Союза, ну, в общем, вероломно и в определенной степени неожиданно. Это правда. Перед этим Советский Союз заключил с Третьим Рейхом договор о ненападении, что никак плохо Советский Союз не рисует, он был последней страной, а договор о ненападении – это всего лишь договор о ненападении, то есть об отсутствии войны. Из этого следует, что Советский Союз питал определенные иллюзии или старался определенным образом направить европейскую дипломатию в нужное для себя русло. То есть обезопасить себя от войны с Третьим Рейхом в тот момент, когда Третий Рейх с большой вероятностью будет вынужден как-то по-другому относиться к тем, кто привел его к власти. Ну, чтобы была картина понятна, я напомню вам, что вообще-то Франция и Англия объявили Германии войну. И этот план советского руководства действовал вплоть до 22 июня 1941 года. Гитлер нарушил этот договор. Говоря сегодняшним языком, там не то, что дух был Москвы, потому что договор подписывался в Москве, там была и буква Москвы. Был договор о ненападении. Таким образом, давайте с этим пониманием посмотрим на сегодняшние события. Когда мы с вами где-нибудь читаем, что во главе крупной сверхдержавы, каковой, безусловно, является Российская Федерация, находятся очень наивные, доверчивые люди, я считаю, что нам стоит только улыбнуться. Потому что так в истории не бывает. Иначе мы тогда должны сказать, что доверчивым и наивным человеком был Иосиф Виссарионович Сталин. Он так доверял Германии, он пытался с ней договориться, подписал даже договор, и ничего у него в этом смысле в конечном итоге не получилось. Но ведь не так. Сталинская дипломатия старалась сделать раскол на Западе, травить между собой тех, кто привел Гитлера к власти, и самого Гитлера, направить каток агрессии в другую сторону. Поэтому я не думаю, что мы какую-то большую государственную тайну скажем, что сегодняшняя политика Российской Федерации должна быть направлена на то, чтобы вот эта стена вокруг нас, которую пытаются выстроить Запад, в ней было больше трещинок, больше каких-то разломиков, больше дырочек, и желательно, чтобы она вообще в конце концов рухнула. Как это делать? Это второй вопрос, важный, но не для нашей сегодняшней программы. Поэтому дух анкориджа, на мой взгляд, это попытка использовать особенности психологии, политического или экономического пути Дональда Трампа для того, чтобы его руками наносить ущерб тем, кто хочет наносить ущерб России. Там не был подписан договор о ненападении, но, видимо, поскольку сейчас об этом говорят наши официальные лица, так сказать, он был фактически сформулирован. А дальше, об этом нам рассказал, например, Макрон. Пару дней назад он в одном из интервью говорит, что как только закончилась встреча между Путиным и Трампом в Анкоридже, целая делегация, если вы помните, западных лидеров прилетела, и дальше он говорит, мы переформатировали или старались переформатировать Дональда Трампа. Вот в 41-м году, в 39-м ничего такого не было. Но, тем не менее, сложная дипломатическая борьба, которая отталкивается от таких терминов, как дух анкориджа или там западная солидарность. То есть такие какие-то вещи, которые руками не потрогаешь и которые немножко такие, ну, расплывчатые, да, можно наполнять их разным содержанием. Да, что такое дух анкориджа? Каждый может понимать его по-разному. Чем он пахнет? Или насколько он силен, этот дух анкориджа? И когда сегодня российская сторона говорит о том, что мы не ждем выполнения, это значит, что те договоренности, которые были намечены, они не реализованы, их больше нет. Ну, это как бы прилетел там Риббентроп бы, да, обсудили бы с ним пункты договора, а потом бы он уехал, и все никак бы времени не находилось на подписание договора ненападения. Ну, советская дипломатия бы и сказала, ну, ладно, не хотите, так сказать, договор подписывать, ну, будем считать, что вот был дух Москвы, растворился. Поэтому давайте все-таки вот эти слова о том, что там наивные люди там доверяли, это высшая политика.
6: Ну, нет, высшая. Мне кажется, здесь речь не о политике. В любом случае, когда ты глава государства, когда ты ответственен за многие-многие жизни, многие миллионы жизней, как мы знаем, естественно, ты хочешь заключить мирное соглашение, которое будет для тебя, собственно, приемлемо, которое обяжет врага к некоторым, собственно, действиям, о которых ты и говорил, да, то есть мы говорим о том, что в этом самом Анкоридже в любом случае рассматривались и требования денацификации, и все наши
5: Андрей,
6: цели.
5: Я вот предлагаю в подробности не уходить, да, потому что будет более понятно. Вот позволю, я перебью вас на секунду. Когда мы уходим в подробности переговоров, которые нам мы известны со слов, с пересказа, мы рискуем удалиться в сторону. Вот один вопрос опять проложит исторический мостик и поможет нам понять. Как говорится, поднимите руки, ну, в рамках нашей программы, кто верит в том, что Сталин верил Гитлеру. Вот верил ему и был уверен, исходя из своей веры Гитлеру, что Третий Рейх не атакует Советский Союз. Ну, мы с вами руки не поднимаем, потому что сама постановка вопроса, ну, немножко странновата. Сталин заключил договор, исходя из интересов Советского Союза. Но, естественно, он не доверял Гитлеру. Но я думаю, что товарищ Сталин полагал, что выполнение духа и буквы договора о ненападении выгодно Германии. Вот точно так же и наша сторона, что мы можем, так сказать, увидеть через высказывания наших лидеров, считала, что договоренности в Анкоридже выгодны Дональду Трампу персонально и Соединенным Штатам, которыми он сейчас руководит. И потом сами Соединенные Штаты и Дональд Трамп не выполнили то, что для них выгодно. Мы подождали, подождали, ну и подвели под этим какую-то черту. Но мы не
6: и
5: верили.
6: Все же главный вопрос,
5: не верили.
6: Да. Главный для меня вопрос, не смог Трамп это сделать или не захотел?
5: Да сломали его. А на самом деле, нам, честно говоря, все равно, не смог или не хотел, потому что не сделал.
6: Мне кажется, здесь, на самом деле, высказывания Ушакова о многом говорят. Он сегодня с утра выступал на примаковских чтениях и сказал примерно следующее. Эвианский саммит, это саммит Большой Семерки, который закончился совсем недавно во Франции, да, в Эвиане. Эвианский саммит, пожалуй, любопытен тем, что на нем произошла некоторая пересменка ролей среди западников в разыгрываемой ими украинской драме. Пересменка, естественно, тактического характера, заявил Ушаков. Вспомним, что в начале СВО за коперщиком политической и военной помощи Киеву выступила именно администрация Байдена. Тогда Вашингтон задавал градус русофобии. При Трампе же американцы, надо сказать, выстраивали линию с определенными нюансами, предпринимали политические усилия, которые способствовали проведению переговоров в Стамбуле, в Женеве. И на какое-то время европейцам пришлось, причем весьма охотно, взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России. Мне кажется, вот в этом высказывании и в цитате, собственно, первой, о которой мы говорили, Ушаков ясно дает понять, что в первой цитате он если что, говорил, что одна из сторон оказалась не совсем в состоянии.
5: Но он просто очень дипломатично сказал, что она
6: взятая на себя
5: не выполняет. Да? Да, так, да, очень дипломатично. Кстати, не назвал сторону, но сторон было две. Исходя из того, что мы всегда выполняем то, что мы обещаем, там несложно догадаться.
6: Можно, да. Можно догадаться. Мне кажется, здесь на самом деле Кремль очень тонко намекает на две вещи. Во-первых, скорее всего, не совсем в состоянии одна из сторон. Мне кажется, тут, как говорится, у каждого может быть свое мнение, мне кажется, что он говорит о Трампе. А когда мы говорим о... А когда он говорит о пересменке ролей, о том, что Соединенные Штаты решили отойти от этого конфликта и сделать вид, что они в нем не являются активными участниками, он скорее говорит о правящих кругах США. То есть ведь США правит не только Трамп, как мы прекрасно понимаем, да? Есть элиты, которые направляют политический курс. И мне кажется, что здесь, в этой ситуации, Анкоридж был не исполнен, потому что, с одной стороны, Трамп не смог, а с другой стороны, те, кто стоят...
5: Ему не дали.
6: Да, те, кто стоят за Трампом, не хотели, и они собирались просто сделать это такой политической пересменкой, о чем и говорит
5: наши лидеры. Я уж точно думаю, что мы не можем сказать, что мы верили, что это точно получится. Но попробовать стоило, а нам стоит сейчас...
6: Уйти на небольшую паузу, вернемся скоро.
2: По сути дела...
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
6: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Мы продолжаем обсуждение событий, которые произошли за неделю. По сути дела. И вторая наша тема – это ультиматум Зеленского Минску. Внезапно, достаточно внезапно, главарь киевского режима заявил, что на территории Белоруссии находятся какие-то ретрансляторы. Мы как бы не можем знать о том, что и где находится. Ну, как минимум, Министерство обороны об этом не заявляло. Какие-то российские ретрансляторы, и если их срочно, в течение недели, ультиматум звучал именно так, не уберут, то Киев уберет их сам. То есть, по сути, это военная угроза. Как на это реагирует Лукашенко, что вообще происходит, нападет ли Украина на Белоруссию и будет ли втянута Белоруссия в этот конфликт. Сейчас и будем обсуждать ваше мнение.
5: Давайте начнем с того, что нападет Украина на Белоруссию или не нападет, мы с вами не знаем. Это, может быть, знает Зеленский, но, скорее всего, даже он не знает. И я хотел бы просто эту ситуацию рассмотреть с высоты птичьего полета. Тогда станет понятно, почему он вообще ведет себя так, что это может привести к расширению числа его противников, расширению фронта. Но, в общем, по идее, делает то, что воюющая сторона делать не должна. Вот пример опять Адольф Гитлер. Воевал с Англией. Взял, напал на Советский Союз, удвоил число своих противников, сократил число своих, ну, не союзников, Советский Союз не был, конечно, союзником Третьего Рейха, ну, скажем так, торгового партнера. Торговля прекратилась. Германия кредит Советскому Союзу дала, он погашал. Кредит должен был быть погашен в 1947 году. Не погасили кредит, понятно.
6: Естественно.
5: Да. То есть, то, что Гитлер совершил ошибку, было очевидно. Эта ошибка стоила всего того, что он делал до этого. Что будет в данной ситуации, мы не знаем. Ну, давайте, дорогие друзья, посмотрим на карту. Всегда, когда мы что-то с вами такое крупнокалиберное изучаем, нужно смотреть на карту. Вот конфликт между Западом и Россией на территории Украины, мы с вами понимаем, что он носит геополитический характер. Что там речь идет не о борьбе за демократию, как они говорят, не о строительстве украинского государства, не о вступлении Украины в ЕС. Вот все, что они говорят, это все ерунда. Значит, задач несколько, но мы сейчас посмотрим одну из них. Эта задача называется разрушение торгового пути, который ведет китайские товары через территорию России сухопутным путем в Европу. Россия огромная, Европа маленькая, поэтому все фактически сухопутные пути ведут через территорию России. Из-за специальной военной операции эти коридоры заблокированы. Мы с вами говорили в рамках программы о том, что Финляндия опустили железный занавес, а там автобан строится, с обоих сторон строился. И фактически огромная дорога должна была вести из Азии через территорию России, Финляндию, до порта и дальше. Все, шлагбаум. Дальше там Прибалтика, она уже минирует дороги. Чтобы, не дай бог, китайские товары в Европу не прошмыгнули. Мы сейчас об этом поговорим с вами. Вот для чего это делают. Так вот, единственным сухопутным коридором осталась следующая дорожка. Китай, Россия, Белоруссия, Польша или Литва. Помните, несколько месяцев назад там тоже было заблокировано движение больших грузов под каким-то надуманным предлогом. Но, тем не менее, это еще работает, этот коридор. Если двинуться чуть-чуть ниже, вот так представьте себе карту, там дальше Украина. Понятно, что там ничего сегодня невозможно через территорию Украины. Дальше Молдавия, Черное море. Если двинуться еще ниже, ну, знаете как, идут товары из Китая вот в Европу, и там проблема куда-то свернуть дорогу. Там мы оказываемся в Закавказье, а там Армения. Азербайджан. и тоже американцы, которые строят свой транспортный коридор, а значит, будут тормозить чужой. Если мы попытаемся еще обойти дальше там, то мы придем к Персидскому заливу и к Ормузскому проливу. То есть китайским товарам никак в Европу не попасть. Вот в чем смысл войны на территории Украины и высказывания Зеленского. Теперь давайте поймем, почему это нужно. Ну, то, что Китай является главным соперником США, говорят сами Соединенные Штаты. Мы посмотрим сейчас с экономической точки зрения на это. Соединенные Штаты продают в Европу гораздо меньше, чем в Европе покупают. Таким образом, американские деньги, создаваемые в США, идут в европейскую экономику. Это называется профицит внешней торговли. У Европы профицит внешней торговли с США. А с Китаем у Европы дефицит внешней торговли. То есть Китай продает значительно больше в Европу, чем Европа поставляет Китай. И эта разница, она все время увеличивается. Вот сейчас проблемы пошли с машинами. Да? Немецкие машины падают спрос, там конвейеры останавливаются. Иными словами, если это представить еще выше, так, из космоса, деньги, создаваемые мировыми банкирами в США, транзитно через Европу
6: перетекают
5: в Китай к их главному конкуренту, дают возможность создавать новые заводы, спрос. То есть США финансируют своего главного противника. Это гибельный путь, который мы, собственно говоря, и наблюдаем. Что нужно сделать глобалистам? Нужно сделать так, чтобы китайские товары не могли попасть в Европу. И тогда Европа будет вынуждена покупать больше американского, сама что-нибудь производить, и таким образом, ну, хотя бы на первом этапе, китайская фабрика будет остановлена. Вот в чем смысл.
6: Ну, приторможено, не остановлено, конечно, но приторможено.
5: Да, поэтому, когда Россия предлагала создать от Владивостока до Лиссабона единое пространство экономическое, для англосаксов это была недопустимая вещь. После чего, я думаю, что они начали ускорять процесс государственного переворота на Украине. Иными словами, война на Украине Западу, англосаксам, была нужна не только для того, чтобы нанести ущерб России, а для того, чтобы нанести ущерб Китаю. Поэтому, возвращаясь к высказываниям Зеленского, СВО идет уже долго. Мы не знаем, что находится на территории Беларуси. Мы знаем, что туда беспилотники залетают. И Лукашенко говорил, что там все время диверсантов каких-то ловят. Да? Понятно, что там есть какая-то военная инфраструктура. Но именно сейчас, только сейчас киевский диктатор ее заметил и выдвинул ультиматум соседнему государству. Почему? Ему сказали, что пришло время постараться втянуть в войну Белоруссию для того, чтобы обрубить последний транспортный коридор из Китая в Европу. Напомним еще, что буквально несколько дней назад вот этот террористический удар по автобусу с детьми из Белоруссии. И Белоруссия сама говорит, и наши оценки совпадают, что это попытка втянуть Белоруссию в войну. Белоруссия не втягивается, тогда Зеленскому дают текст и говорят, ну давай, иди. Нужно понимать, что Зеленский – это не политик. Это человек, который читает тексты и играет роль политика. Ему дают задание, его озвучивают. Он, может, сам не понимает, почему именно сейчас Белоруссии нужно. Поэтому и написан текст, что там стоят какие-то ретро-инсталляторы.
6: Я думаю, что ему вполне объясняют что-нибудь. Ему, например, скажут, смотри, ты бьешь по России, а если ты ударишь еще по Белоруссии, России придется делиться с ней ПВО.
5: Хорошо, я вам подскажу. Так сказать, что ему, могли ему сказать?
6: Могли сказать так.
5: Нет, ему могли сказать. Вот смотри, сейчас осуществляется акция по затруднению производства бензина на территории Российской Федерации. Российская Федерация может получать топливо, скорее всего, из Белоруссии. Надо получить повод, ну, хотя бы видимый, для того, чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающим предприятиям Белоруссии. Одно, кстати, в 47 километрах от границы Украины. То есть, в принципе, системой залпового огня можно накрыть, даже не дронами. Давай, выдвигай ультиматум, говори, что хочешь. Ретрансляторы, бомбамбуляторы, как там у Трампа были, говори, что хочешь. Вот. То есть Зеленский думает, что это операция по созданию там, дефицита бензина. А на самом деле игра идет гораздо выше и глубже. Это точно так же, вот мы сегодня все параллели с 22 июня и Гитлером ищем. Немецкие солдаты, которые воевали на территории Советского Союза, они могли думать, что они строят Третий Рейх, большевистские орды останавливают, воюют еще там, не знаю, с коммунистами, с кем угодно. А на самом деле они делали доллар мировой валютой, что и стало итогом Второй мировой войны. И так и Зеленский. Он думает одно, говорит другое, а на самом деле его задача – нанести удар внешней торговле Китая.
6: И что касается, на самом деле, военных действий, тут вопрос действительно спорный, потому что я немножко скажу с военной точки зрения. Он действительно очень спорный для Киева, потому что, с одной стороны, может быть, например, цель, как я и сказал, перетянуть средства какие-то противоракетные обороны, потому что, как господин Лукашенко сам говорил в интервью меньше недели назад или недели назад, что, конечно, справиться с большими налетами беспилотников, как в России, Белоруссия не сможет. Он прямо об этом сказал в интервью. Вот, и буквально через неделю, кстати, и произошло это заявление Зеленского. Вот, может быть такая военная цель, но есть некоторые противовесы, о которых Зеленский либо не знает, либо ему специально не говорят. Дело в том, что, например, в крайнем случае, да, в крайнем случае, если придется, не дай бог, конечно, дай бог, чтобы белорусский народ жил себе спокойно. Вот, но если придется, в крайнем случае, от границы Белоруссии до Киева 100 километров, это дальность полета. Это не то, чтобы каких-то...
11: Депутат сложил себе полномочия. Там прошли выборы. 18 июня он победил. И только после того, как он победил, Кир Стармер понял, что кокос уже не ловится совсем. И крокодил, не растет, и крокодил не растет, и все, надо уходить. И все газеты вдруг поняли, вот он, будущий премьер. Но вы понимаете, что это маленький спектакль политический.
6: Просто,
11: конечно.
6: Да.
11: Ну, вот. То есть ему сказали, ты подожди сейчас, что нужно? Вот этот Бернем не был депутатом, он был мэром, как вы сказали. Ну, значит, найдите депутата, который сложит с себя полномочия. Он сложил. Теперь дайте выборы. Вы понимаете, кто должен выиграть. Вот
6: этот господин.
11: Да, я хочу видеть его премьером, говорит Карл. Вот его. Все, дальше он, естественно, побеждает. А вы, Андрей, дальше верьте в британскую демократию.
6: Ни в коем случае. Я, на самом деле, по этому поводу буквально вчера начал перечитывать замечательную книжку Джонатана Лина «Да, господин министр».
11: А, ну это мой любимый сериал. Да, и книга отличная.
6: Эта книга сделана по сериалу, и книга блестящая. На самом деле, это история о том, как министрами английскими. И там есть две части. Сначала «Да, господин министр», когда человек становится, депутат становится министром, а потом «Да, господин премьер-министр».
11: С премьером.
6: Да, он становится, собственно, он занимает резиденцию на Даунинг-стрит 10. Вот, и там рассказываются, как этими министрами управляют их собственные помощники. Потому что, заметьте, у министров министры сменяемые. То есть кабинет может смениться, этот
11: партия,
6: устал у него.
11: Партия может проиграть.
6: Да, у него кокос не растет, лейбористы выиграли. Ну, абсолютно неважно, кто. Все. Главное, что у министра есть абсолютно несменный помощник, который помогает вот этому министру, вот этому и еще 10 следующим.
11: Он помогает должности министра. Министры меняются, должность остается, помощники остаются, и поэтому курс не меняется.
6: Да, абсолютно. Потому что эти господа... И вот как они издевательски просто управляют этими политическими гигантами, которые думают, что они выиграли выборы, что они такие молодцы, что они вообще тут сейчас что-то изменят. Можно почитать, это на самом деле очень хорошая английская сатира.
11: Да,
6: это
11: книга 70-х годов британская.
6: 80-х, да-да-да. Вот. Рекомендуем почитать, вы очень хорошо поймете, как работает британская система. «Да, господин министр», называется она, Джонатан Лин, автор. А мы вернемся в следующей части и обсудим важное. Оставайтесь с нами.
12: По сути дела.
13: Реклама.
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
15: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
16: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак».

0: в новость поверила и процитировала Associated Press. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Возвращаемся в эфир «По сути дела». У нас четвертая часть, и в ней мы поговорим о важном дне. Он был вчера, это день памяти и скорби. 22 июня, день нападения фашистской Германии на Советский Союз.
3: Но мы уже начали об этом говорить. Давайте начнем с самого начала. Советский Союз и Россия, но Советский Союз в большей степени, чем Российская империя, в силу своего социального устройства, всегда были альтернативой Западу. Духовной, смысловой, человеческой, другие. Внешне вроде такие же, да, такие же белые, а другие. И уничтожение альтернативы является одним из путей и получения, и сохранения гегемонии. Поэтому отсюда такое постоянное желание ослабить Россию, уничтожить, загнать вглубь континента. Здесь добавляется уже геополитика, да?
2: Но это один из самых простых путей, потому что ксенофобия, с которой они якобы борются, вот эта вот вся толерантность, вот эта ксенофобия была, во-первых, развита больше всего на Западе. Кто делал негров рабами, кто использовал живую силу как хочет, все это было Запад. Ксенофобия, то есть ненависть к кому-то на тебя чуть-чуть не похожему, это было одно из главных визитных карточек Запада.
3: Да, но я все-таки про смысл больше, да, не про внешность и не про желание кого-то заставить бесплатно работать или за чашку риса. Да? И революция, которая произошла в нашей стране, она привела к появлению нового социального строя, который стал прям, ну, глобальной альтернативой. Нужно было уничтожать это Западу. И первые пятилетки дали огромный рост промышленный. Вот примерно такая же революция произошла, как в Китае. Просто как грибы, заводы начали расти, фабрики, все меняться. Надо это останавливать. Для этого нужна сила, нужна война. Германия слабая, тогда не приводит к власти антипод политический. Если коммунисты в России, значит, антикоммунистов. Накачивают их деньгами. Я напомню, что Германия не имела права армию иметь, тяжелое вооружение. Все это они вдруг испугались и разрешили иметь. Дальше скормили Гитлеру Чехословакию, скормили Австрию до этого, потом скормили Польшу. Цель – столкнуть в войне.
2: И задача... Ну да, при этом все, кто читал «Ремарка», читали, насколько там были несчастные люди, и они просто пошли за этой безумной абсолютной идеологией, потому что у них на протяжении 15 лет была валюта, менялась практически каждый день курс валюты, и они не знали, что вот у меня сегодня зарплата, а завтра я не смогу...
3: Страшный экономический кризис.
2: Да, там просто были люди в таких условиях, что они пошли за этой идеологией просто потому, что им хотелось хоть как-то жить, просто жить как-то.
3: Но Гитлер всех обманул. Он обещал великую Германию, а привел Германию к руинам, к разрушению. Она распалась на две части. Ну, сейчас даже не об этом. Зачем Гитлер пришел? Почему он напал на Советский Союз? Это была его главная миссия. Поэтому он, воюя с Западом, который привел его к власти, решил нападением на Советский Союз все-таки, как говорится, получить пятерку по поведению и снова с ними передоговориться уже на новых условиях, ну, что Германия великая. Что он делал? Что делали нацисты? Они уничтожали мирное население в огромном количестве. Мирных жителей погибло больше, чем солдат. Когда нам пытаются сказать, что кто-то там пил бы баварское, или, как они говорили в своих листовках нацисты, что они борются не с русским народом, а со Сталиным, с государственным строем там, и так далее, это, конечно, вранье. Потому что на территорию, которую они освободили от коммунистов, погибли миллионы людей от их рук. Они их убили, сожгли, заморили голодом. Военнопленные, несколько миллионов человек. Как они их использовали? Даже как трудовые ресурсы не стали использовать. Они их просто заморили голодом и непосильным трудом.
2: Мне кажется, кстати, я тут немножко перебью. Буквально сегодня Владимир Владимирович, выступая перед молодыми офицерами, только что выпустившимися из высших учебных военных заведений, вот там МВД, ФСБ, Минобороны, все силовые структуры, Следственный комитет, вот, он сказал одну интересную вещь, он провел параллель как раз между Германией и современной ситуацией, между вот этим нападением 22 июня, и он очень хорошо вспомнил, сказал, что, вот, разговаривая уже с офицерами лично, он сказал, вот мысль, которая меня в последние, вот я

0: Нацисты осуществляли вещи, которые никак не связаны с военным успехом. Как сегодняшний киевский режим занимается тем, что не имеет никакого отношения к военным успехам. Они занимаются информационной войной, пытаются, как сегодня опять Путин справедливо совершенно сказал, вызвать недовольство в стране, убить как можно больше русских. Это они тоже стараются своими делами.
1: Я об этом прямо говорил Зеленский. Тут,
0: да. Так вот, Гитлер занимался тем же самым. Он старался уничтожить как можно больше людей. Ему было все равно, что люди думают, потому что на территории, которые были оккупированы, во многом сама политика нацистов вызвала серьезнейшее партизанское движение не на жизнь, а на смерть, потому что то, что они творили, было невозможным.
1: Несовместимо с жизнью.
0: Когда красноармейцы узнавали, что случилось с огромным количеством солдат, которые в первый период войны попали в плен, они тоже, ну, как бы, брали в руки оружие гораздо крепче. Когда видели, что случилось с Зоей Космодемьянской, то есть творились зверства и уничтожение мирного населения, которые иначе как геноцидом называть нельзя. И это была цель. И поэтому, когда мы задаем себе вопрос, была ли выполнена цель Гитлера? Нет. Он собирался построить тысячелетний рейх, разгромить Россию, поделить на части. Он не справился с этим задачей. А вот была ли выполнена цель глобалистов? Отчасти. Потому что наш народ понес серьезнейший демографический урон, который до сих пор аукается нам. И поэтому план их был выполнен лишь частично. Мы были в Берлине, Красное Знамя над Рейхстагом, страны социалистического содружества. Ну, не было бы у нас социализма тогда, это были бы союзники Российской империи, то все, поменялся бы только социальный знак, а так было бы все то же самое. Полностью план не был выполнен. И поэтому Черчилля в 1945 году, собственно говоря, с поста премьера сразу, представьте, май месяц, выборы сразу там производятся. После разгрома, ну, триумфатор. Вторая мировая еще продолжается, но там Япония, это где-то далеко, а Германия повержена. Все, Черчилль главный противник, который говорил всегда, что с Гитлером ни о чем договариваться нельзя. В этом смысле он был неприятен. И его отправляют в отставку. Как проводятся выборы в Британии, мы с вами говорили в предыдущей части. Поэтому это щелчок Черчиллю по носу. Если вы возьмете его воспоминания, он плакал, когда он уходил. Он считал, что его политическая карьера закончена. Но ему дадут второй шанс. Он вновь станет премьером, и он получит звание пэра, сэра. Да? То есть, и знаете когда? Через две недели после смерти Сталина. Вы думаете, это совпадение? А я думаю, что к смерти Иосифа Виссарионовича Уинстон Черчилль приложил руку. И поэтому простили его грехи Второй мировой и дали ему звание, которое он заслужил за Вторую мировую. А за Вторую мировую дали ему пощечину и пинок под зад, якобы проигранные выборы консерваторами. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, очень много общего между ситуацией тогда и ситуацией сегодня, а Запад не меняется. Запад создал Гитлера, он создал Зеленского. Конечно. И страны те же, и смыслы те же, и ненависть к нам ровно такая же.
1: И попытка демографически уничтожить, вы имеете в виду?
0: Попытка нанести нам демографический урон. Да, да, да, да. Поэтому, когда они говорят, что надо убивать 50 тысяч русских в месяц, говорит министр обороны киевского режима, это примерно то же самое, что говорит...
1: Что мы спустили сверху?
0: Ну, глава СС говорил, что надо убивать как можно больше русских и так далее. И памфлеты СС, которые были того времени, они примерно похожи на то, что сейчас говорят там агрессивные, такие-сякие, там не будем повторять всю эту ложь. И все время обвинение нас в агрессивности. Ведь идеология Третьего рейха до последнего момента была какая? Германия взяла на себя роль защитницы Европы от большевистских орд. Ну, примерно так они говорили, да, то есть если не будет вот этого фашистского рейха, то, значит, русские хлынут в Европу, и все, и конец Европе. Русские пришли в Европу, разгромили Третий рейх, пришли в Европу, ну что, Европе наступил конец? Нет, и они все равно ушли. То же самое повторяют сейчас, то же самое.
1: Да, и это, кстати, очень сильно углубляет ту вещь, то высказывание, ту мысль о том, что Украина является наследницей фашизма. Вот современный киевский режим, это очень сильно углубляет эту мысль, потому что он является не только идейно наследником вот фашизма, да, он является наследником той же самой цели, он ее продолжатель, он ее, собственно...
0: Продолжатель геноцида.
1: Да, продолжатель геноцида, попытки вот этой вот, пусть теперь руками этих... Теперь что самое страшное, это делают руками тех людей, которые, в общем-то, нам по крови-то братья.
0: Хаты.

0: день сожгли полицейский батальон, состоявший из украинских националистов, которым командовали немецкие офицеры. В Советском Союзе стеснялись это сказать. Поэтому и тогда большое количество зверств творилось людьми, выродками из русского народа. Увы, ях.
1: Ну, тут вопрос в том, как им удалось вырастить на этой территории, пусть и там были действительно совершенно страшные преступники, как им все-таки удалось вырастить. Это во многих людях.
0: Это зависит от идеологии. Поэтому бандеровцы совершали страшные преступления. Хотя где-то в глубине вот там корней своих, они выходцы из русского корня. А русский солдат такого никогда делать не будет, что делают бандеровцы. В этом и разница.
1: В этом и разница. Ну, в общем-то, мне кажется, мы подошли к логическому концу нашей передачи. Спасибо большое за беседу.
0: Да. До свидания,
1: спасибо большое,
0: дорогие
1: что
0: друзья.
1: Слушали.
0: До свидания.
2: По сути дела. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев о желании Европы подчинить себе Россию.
4: Можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров. Как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, санкции нужны, всевозможные способы давления. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. На мой взгляд, они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу тех, кто принимает решения.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О наградах.
5: Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку ФСО. Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Троекратный мура военнослужащие встретили высокую награду, присвоенную подразделению к его 90-летию. Глава государства выразил уверенность, что президентский полк, обладая славными традициями и богатой историей, верен присяге и никогда не подведет российский народ.
2: Об атаках.
5: Силы ПВО за 6 часов сбили 31 украинский дрон над российскими регионами. Атака отражена в период с 14 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Беспилотники перехвачены над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и над акваторией Черного моря. Сотрудник коммунальных служб погиб при атаке украинских военных по Энергодару, сообщил глава города спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, также ранены 3 местных жительницы. Им оказана необходимая медицинская помощь.
2: О катаклизмах.
5: Режим ЧС ввели в районе Оренбуржья после подтопления домов сильным ливнем. Он затронул территории города Бугуруслана и Бугурусланского района, сообщили в правительстве региона. Распоряжение отдал губернатор Евгений Солнцев. Из-за сильных ливней на территории 5 муниципальных образований Оренбуржья подтоплено 188 жилых домов и 361 приусадебный участок.
2: Об образовании.
5: Московская школьница написала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Ученица столичной школы номер 1409 Екатерина Малкова проходила тестирование по русскому языку, профильной математике, химии и физике. Уточнили в Департаменте образования и науки Москвы. Там добавили, что школьница окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером Олимпиады Ломоносов по физике и призером конференции «Инженеры будущего». Выпускница отметила, что хотела бы поступить в МГУ имени Ломоносова, Московский физико-технический институт или Российский химико-технологический университет имени Менделеева.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 19, малооблачно и без осадков. В Петербурге 17 выше 0, там ясно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, на Радио «Комсомольская правда» замечательный гость. Евгений Германович Водолазкин, лауреат большой книги «Ясной поляны». Других самых главных российских литературных премий мы говорим сегодня о книге «Последнее дело майора Чистого», «Последнее по времени». О романе герои странствуют по вашему любимому Петербургу. Этот город помогает расследованию, препятствует ему, или он служит фоном?
7: Это город, который является прежде всего действующим лицом, действительно действующим, потому что Питер отличается от Москвы тем, что Москва, она более, ну что ли, толерантна, потому что Москва состоит из приезжих во многом. Вот. И это хорошо, потому что вот самые пассионарные люди, они стремятся вот сюда, где принимаются решения, где жизнь более интенсивна. Поэтому Москва принимает всех с благодарностью столицы. Петербург лишился в свое время столичного статуса, хотя сейчас ему пытаются вернуть какие-то функции. Но власть – это форма энергии. Вот. И поэтому сменилась и энергия в Петербурге. Петербург, он вместе с тем более, ну что ли, переборчив. Он переборчив в том отношении, что он принимает приезжих только на его условиях. Москва не требует меняться. Можно оставаться жителем глубинки, будучи в Москве. Я видел, что такой способ жизни возможен. Но в Петербурге надо становиться петербуржцем, и он, Петербург, он готовит для приехавшего форму, в которую приехавший сливается и становится, или не становится, тогда он уезжает петербуржцем. И, как говорил академик Панченко, он говорил, что в Петербурге, даже если человек не ходит в Эрмитаж, но проходит мимо, он уже облагораживается.
6: То есть и приехавшие с одного теплого моря на другое, балтийское, прохладное, два брата-близнеца, они стали петербуржцами?
7: Они в конечном счете не стали, потому что эти моря настолько отличны. Теплое море – это море, в котором можно купаться. Холодное море – это то море, на которое можно смотреть. Вот. Я, в общем, считанные разы купался в заливе. Вот. И, кстати, залив, он имеет свою особенность. Не все знают, что залив пресноводный, потому что Нева выбрасывает такое количество воды, а Нева, как мне рассказывал Дмитрий Сергеевич Лихачев, это не река, это естественный канал между Финским Ладогой и Финским заливом. И вот у нее, кстати, нет режима весенних разливов, потому что это не река. Наводнение, как известно, осенью, когда сильнейшие ветра с Балтики задувают Неву обратно в русло.
6: Действие романа происходит не просто в Питере, а в месте на Петроградской стороне, в любимом вашем месте. Я так понимаю, что недалеко и живете вы от того.
7: Потому и живу.
6: Улица Бармалеева. В Москве, наверное, сказать, такую улицу найти было бы сложно, столь сочно названную. И рядом тоже улицы с прекрасными названиями реальных, реальных людей, которые владели домами на Петроградской стороне. Бармалеев – это знак чего? Что там происходит от убийства и расследования?
7: Да, но прежде всего я хотел бы уточнить вот что. Когда-то еще Дмитрий Сергеевич говорил, что русские названия улиц, они должны быть в форме притяжательного, прилагательного. То есть вот вы правы, назвав, допустим, улицу Подковырова, это 23-й год наименование.
6: Который был советским деятелем.
7: Советским деятелем, и его подстрелили где-то, и потом решили увековечить.
6: И он очень хорошо лег в канву этих улиц.
7: Да, но это он просился просто туда. Так вот, это назвали улицей Подковырова. А в 18 веке, когда жил Бармалеев, назвали не улица Бармалеева, а Бармалеева улица. И дальше идет Подрезова улица, то есть был и господин Подрезов. Да, в общем, там с названиями все в порядке. Но естественно, что на таких улицах не могло не произойти преступление.
6: А был вариант назвать роман таким звучным именем Бармалеева?
7: Был. Что, у меня
6: убийство
7: было...
6: на улице Морг, убийство на улице Бармалеева.
7: Да. Ну, убийство на улице Бармалеева звучит, согласитесь, хорошо. Вот. Но я решил все-таки стилизовать под советский детектив примерно 70-е годы. Так, по-моему, все романы назывались. Последнее дело майора Чистова.
6: Прекрасное сочетание. Майор Чистов, так у него уже еще имя великолепное. Да. Каспар или Каспар?
7: Каспар.
6: Да, и это, понимаешь, что там два варианта расшифровки этого имени.
7: Да, дело в том, что я знал таких людей, которые так называли детей. Это был один мне известный человек из Баку, который думал, что Каспар – это сокращение от Каспийского пароходства. Да. А поскольку он был важным чиновником на Каспийском пароходстве, то он решил дать такое... Потом он узнал, что это один из волхвов. Вот, но было уже поздно.
6: Он курпулентный мужчина. А вы встречали следователя, которые столь мощны и объемны? Тем более, так понимаю, что нигде звучит, что это убойный отдел, но тем не менее расследует убийство.
7: Да.
6: Они же такие все поджарые такие, сухие, как гончие.
7: Он явно не сухой, не поджарый. Да. Вот. Он человек, который, понимаете, там о душе речь идет. И я работаю на контрастах. И о душе, наверное, должен рассуждать человек, который имеет очень большое тело.
6: Вместилище такое.
7: Да. Угу. Вот, там вся душа поместится.
6: Ему не то чтобы тяжело передвигаться, но вот он пешком ходит, насколько я понимаю, с Петроградской стороны на Васильевский
7: остров,
6: через Тучков мост.
7: Да.
6: И там останавливается.
7: Да,
6: всегда.
7: Останавливается, беседует сам с собой, с мостом, с
6: и
7: Невой. Тоже,
6: и название, сказать, тучный исследователь идет через Тучков мост, и там...
7: Да, это мост назван в честь генерала Тучкова, вот, но тучный, это действительно здесь имеет значение, вы абсолютно правы.
6: А у него главное, как бы, поиски душегубца или поиски души, что ему сложнее искать?
7: Он понимает так, что ему вообще надо все-таки акцент основной на поиске души направить, потому что, найдя душу, он найдет все остальное.
6: Его, ну, команда, не команда, это очень разные люди. И молодой лейтенант, от имени которого идет повествование.
7: Да, Ведерников.
6: С прекрасным литературным отцом, да?
7: Чудесный парень. Да, причем вот Прохвада, это его фамилия, да. По-моему, очень хорошая для преподавателя литературы. Значит, это Филипп Семенович Прохвада, который, в общем, его учит писать литературно. И это немножко я продумал такой как бы превентивный удар, не удар, может быть, выстрел. Кстати, у Прохвады роман «Негромкий выстрел». Вот. В область тех критиков, которые говорят, что вот повествование построено вот так-то и так-то, должно быть, а оно построено иначе. И они начинают давать советы вроде Филиппа Семеновича Прохвады. Вот. И я их превентивно изобразил. Так вот, мне всегда вспоминается, когда говорят о литературном каноне или о такого рода вещах, замечательное наблюдение Джулиана Барнса, очень мною любимого автора. Он говорит, что... То есть я говорю, что критик должен судить произведение по его произведению законам, а не придумывать какой-то прокрут того ложа, который он укладывает автора с его романом. Потому что автор, он много думает о романе. Если он квалифицированный человек, у него нет случайностей, и все продумано. Надо только это понять и оценить вот с точки зрения авторской воли. Так вот, Джулиан Барнс, возвращаясь к нему, говорил, что вот эти критики, которые навязывают свое видение, они напоминают, они, подходя к картине, на которой изображен слон, они говорят через губу: ну, как слон это еще куда ни шло, но как землеройка это не выдерживает ни малейшей критики.
6: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. «Комсомольская
8: правда». Читайте завтра рейтинг самых популярных подержанных машин в России. Один день с лучшими охотниками за дронами. Военкор комсомолки Александр Коц побывал в секретном подразделении «Рубикон». Семьям с двумя детьми дадут ипотечные каникулы. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров об экономическом крахе Украины.
11: Никакие инвестиции в страну не придут, если в этой стране не будут созданы условия для развития, для сотрудничества. Ну, если страна изолирована, какие, значит, инвестиции в эту страну могут прийти? Вот сейчас Украина изолирована. И несмотря на всю болтовню о том, что вот там засыпят там миллиарды, сотни миллиардов придут, никто ни копейки вот за эти годы на серьезные инвестиционные проекты не дал. Дали только на войну. Война закончится, вообще прекратятся всякие инвестиции. Не то, что инвестиции прекратятся, прекратится финансирование. Вот это вот абсолютно понятная, простая истина, она почему-то... Ну, почему понятно тоже, потому что 24/7 долбится одно в уши и в глаза украинцам, и, так сказать, здравый смысл просто пропадает.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится.
9: а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова». Но не только о ней, конечно. В романе есть удивительная сцена на кладбище, куда приходит и главный герой, и другие персонажи. Угу. Потом оказывается, что это... Ну, не будем оказываться, чем это оказалось, но тем не менее оказалось не тем, что было на самом деле.
12: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
13: и хорошего настроения.
12: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
13: Ура! Идем в атмосферу!
14: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слово «челюсть» раньше означало «целое лицо». Оно объединяло в себе слова «чело» – «лоб» и «уста» – «рот».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: И, в общем, довольно... И вот не приглаженные, не отредактированные.
6: Как в сказке Гофмана, это же жуть.
17: Да, и они по ту сторону добра и зла. И вот такая сказка есть, что одной молодице, было такое видение, что если она ночью, полночь, потанцует на могиле свекра, она найдет клад. Эта сказка записана в Смоленской губернии, там Яконье. Яна, это. И, значит, и, в общем, она впала в сомнение. Ей хочется найти клад и страшновато танцевать. В итоге она пересиливает себя, идет и танцует в полночь на могиле свекра. И тут бы сказочнику сказать, что вот какие бывают плохие люди. Он никаких не делает нравственных выводов, он просто пишет. Последняя фраза его. Ну, клад Яна, конечно же, нашла.
6: Не только на кладбище, но и в других местах герои очень легко и свободно употребляют алкоголь. И в немалых количествах. Как раз на кладбище у главного героя очень быстро ушла бутылка водки, он и не заметил, как это произошло.
17: Бывает такое.
6: Бывает такое. Вообще, это помогает людям не только раскрепостить, так сказать, язык-то заплетается, а ум раскрепощается или нет, что происходит? Или это, так сказать, просто фон, алкоголь?
17: Алкоголь – это раскрепощающее средство. Вот я недавно общался с одним иностранным человеком. Он говорит, вы говорите по-русски, я сначала попытался перейти на английский, он говорит, нет, не надо на английском, я хочу понять эту страну и говорить с ней по-русски. Он говорит, это пока кажется только, что я... Говорит, сейчас мы выпьем после третьей, я уже перехожу на русский полностью. Так что это такое проверенное средство.
6: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова». Но не только о ней, конечно, а хотя... Не будем раскрывать, ну, сюжет мы как бы чуть-чуть приоткрыли, но его развитие, о нем говорить не будем. Читатели пусть сами с большим удовольствием эту книгу откроют. А там чувство юмора у рассказчика, оно как бы не только у рассказчика, оно удивительное. Я не могу сказать, что не встречал его раньше в прежних ваших книгах, но здесь такое ощущение, что каждый готов пошутить. Я не прав?
17: Да, каждый готов пошутить, потому что...
6: Причем на самые разные темы.
17: Да, потому что шутка – это выход за пределы себя. А чтобы оценить себя, надо посмотреть на себя со стороны. Это то, что Бахтин называл позицией вне находимости. И я вообще люблю иметь дело с людьми, которые, у которых развито чувство юмора. Они никогда не задирают нос, вот, и вообще ведут себя как нормальные.
6: Причем оно присуще не только сотрудникам органов внутренних дел, но и таким персонажам, как сидящий на корточках у магазина Лёлик и Болик.
17: Да, Лёлик и Болик, я к ним отношусь с симпатией, поэтому я их вывел из области подозрений, и они у меня вернулись к своему занятию сидеть на корточках. Вот. И юмор у них есть, но он у них... Такое немножко своеобразное, но есть.
6: А присуще ли чувство юмора искусственному интеллекту Ивану Ивановичу, который там воплощен в конкретном роботе?
17: Да, вот здесь беда. У него нет чувства юмора. Ему объясняют, что это нелепость, в основе должна лежать неестественность, какая-то должна быть, ну, какое-то насилие над действительностью. И он, пытаясь угадать, предлагает разные варианты, но ему нельзя объяснить, что значит хороший юмор. И ему рассказывают анекдот, допустим, анекдот про корову. И говорят, вот есть корова, яблоки и береза, основываясь на старом анекдоте. И предлагают ему, он начинает говорить, что корова не может взять копытом яблоко, поэтому это смешно. Ему говорят, это не смешно. И тогда ему говорят, вот согласно анекдоту, корова лезет на березу и говорит, что ты делаешь? Она лезет на березу. Ей говорят, что ты делаешь? Она говорит, яблочек захотелось. Ей говорят, так на березе нет яблок. Она говорит, а у меня с собой.
6: Да, это прекрасный старинный анекдот, который Иван Иванович не понимает.
17: И вот он его не понимает, да.
6: А роль искусственного интеллекта здесь, он как бы, ну, не растет, он развивается в бездетной семье. То есть он их ребенок?
17: Да, он их ребенок, и это... Такое странное занятие выращивать в качестве ребенка робота, но у них как бы нет другого пути. Собственно, привязываться. Я знаю, что некоторые дети, люди, у которых нет детей по тем или иным причинам, они привязываются к животным, там, к котам, к собакам. Это очень трогательно. Вот.
6: А привязанность к искусственному интеллекту, к Ивану Ивановичу, это тоже трогательно?
17: Вот это, на мой взгляд, не трогательно, потому что они... Они пытаются нарушить порядок вещей. Они пытаются очеловечить. Очеловечить человек кого-то не может.
6: Это опасно?
17: Это опасно, потому что... Это просто невозможно, прежде всего. Потому что одно дело продолжить жизнь рода, своего рода, допустим, это без проблем у всех получается. Ну, почти у всех. Вот. Но... Создать человека как таковое, как уникальное явление, это может только Бог. Вот он может слепить его из глины, а потом вдохнуть в него жизнь. И вот это человек делать не может. В то время как у родителей, как бы, этого робота, на этот счет существуют большие иллюзии.
6: А искусственный интеллект, Иван Иванович, входит в число подозреваемых в убийстве?
17: Да, входит, и в какой-то момент кажется, что именно он и поступил так нехорошо. Вот. Но потом все оказывается гораздо проще и, может быть, более, я бы сказал, логично. Потому что, в общем, речь идет о самом справедливом виде наказания.
6: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
9: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о последствиях закрытия Ормузского пролива для мировой экономики.
19: Кто-то говорит, что это репетиция перед еще более серьезными потрясениями и такими кризисными ситуациями. Мир шок испытал, понял, что это бутылочное горлышко. Кто-то теперь начнет использовать вот этот период передышки для того, чтобы элементарно пополнить запасы. Тот же Китай обладает такими запасами, что может до года более-менее существовать автономно. Там, кстати, начало снижаться потихонечку потребление нефти. И вслед за Китаем весь мир может начать потреблять меньше, экономика будет глобально замедляться, переходить в такую стагнацию. То есть это тоже один из сценариев, который на полном серьезе эксперты рассматривают, даже при условии нормализации ситуации. То есть логистика будет дорожать, страховка будет дорожать, производители и поставщики будут закладывать в цену товара свои риски, и в конечном счете все это будет ложиться на плечи и кошельки потребителей финальных. Так что удорожание цен мы в любом случае по всему миру увидим.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: О топливе.
5: Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится с 23 июня по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Теперь для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска. Штрафы за отсутствие такого документа водителям бензовозов выставляться не будут.
9: О Европе.
5: Одна из старейших пивоварен Германии, которая работала почти 400 лет, обанкротилась. Компания не справилась с падением спроса и ростом производственных, энергетических и логистических затрат, пишет Bild. ФРГ последние годы переживает пивной кризис, говорится в статье. По данным немецкой ассоциации пивоварен, за последние 6 лет прекратили работу 137 пивоваренных заводов.
9: О катаклизмах.
5: Французские власти сообщили о 18 погибших на фоне аномальной жары. в Карпентре на юго-востоке страны два ребенка 2 и 4 лет потеряли сознание после того, как мать оставила их в машине у дома, передает Рейтер. Спасти их не удалось, сообщает агентство со ссылкой на прокурора. В Бордо 3 пожилых людей от 80 до 95 лет скончались из-за осложнений, вызванных жарой, сообщила представитель местной администрации каналу «Франс-24». Кроме того, с 21 по 22 июня минимум 13 человек утонули в разных районах Франции, сообщил пресс-секретарь Национального агентства гражданской защиты Джером Буланжер. Метеослужба Франции назвала вторник самым жарким днем в стране за всю историю наблюдения с 1947 года. Среднесуточная температура составила рекордные 29,8 градуса Цельсия, побив пиковые показатели во время аномальной жары в 2003 и 2019 годах.
16: О спорте.
5: Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. В матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Узбекистана 41-летний португалец открыл счет уже на 6-й минуте встречи. Роналду – пятикратный обладатель золотого мяча, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022-го перешел в «Аль-Наср».
16: О погоде.
5: В Москве плюс 19, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» замечательный гость Евгений Германович Водолазкин, лауреат большой книги «Ясной поляны». Других самых главных российских литературных премий мы говорим сегодня о книге «Последнее дело майора Чистова», «Последнее по времени».
20: Можно ли говорить, что «Последнее дело майора Чистова» – это продолжение, но не то чтобы какого-либо из ваших предыдущих романов, но в принципе или идеи, или даже не посыла, а вот… То есть, в принципе, вы продолжаете начатую работу.
21: Предыдущую. Да, безусловно. И я не устаю подчеркивать, что, ну, писатель, по крайней мере, я… Работает над одной книгой. Это одна большая книга, которая имеет разветвление влево, вправо, вверх, конечно же. Вот. И эта книга, она пишется всю жизнь. Вот, знаете, когда-то у Битова я встретил такое размышление. Он говорил, что хорошо бы писать одну книгу вообще.
6: Всю жизнь.
21: Всю жизнь. Ты кончишься, и она кончится. Вот. Ну, это немножко так печально звучит, но если убрать мысли о конце, то, в общем, писатель пишет одну книгу хотя бы потому, что разные ее тома связаны авторской личностью, вот, и авторским взглядом на мир. Если угодно, авторским языком, который он конструирует для своего повествователя. К сожалению, наши критики, они часто не видят разницы между повествователем и автором. Они считают, что это автор так говорит, и мне писали, там, адресовали обвинения, что очень плохо пишет. Причем было смешно, я вот сегодня рассказывал, однажды один критик, который меня не любил, и он хотел меня как-то ущучить и говорит, что вот, а у меня в этой книге в Брисбене, речь о книге «Брисбен» шла, там был один, который хорошо писал, он был писателем, а другой, который плохо. И он выбрал из раздела «плохо» тексты и поместил их в качестве доказательства того, что роман плохо написан.
6: Ну, если говорить о Брисбене, там 3 реальных прекрасных города и еще один город мечты, который на карте есть, он есть в Австралии.
20: А какой из этих городов, Киев, Питер, Мюнхен, Брисбен, вот город, где, как говорили в фильме «Белое солнце пустыни», можно счастливо встретить старость писателю Евгению Водолазкину?
21: Видимо, Питер, потому что, знаете, я ведь жил 5 лет в Мюнхене, я очень хорошо его знаю и люблю. Вот, жил не в один присест, а 3 раза я приезжал на разные стипендии или там преподавания. Вот. Мюнхен сами немцы называют идеальным местом для пенсионера. Это большой, очень удобный и очень тихий город. Не то чтобы без ночной жизни, но без такой бурной ночной жизни. И в нем первоклассные музеи, в нем все есть, но вот те, кого я знаю, кто перебрался туда или, допустим, они говорят, безумно скучно. И я могу это понять. Поэтому Питер – это, с одной стороны, красивый город, бесконечно красивый, а с другой в нем не скучно.
20: Это точно.
21: Да. И это происходят такие события, что не заскучаешь.
20: А вы отражаете в своих произведениях реальные события, которые происходят в городе? Вы вспоминали пресловутого профессора или
21: Соколова.
20: Доктора Соколова, который совершил страшное преступление, расчленив студентку. То есть это находит отражение, это эхо этих
21: это
20: событий?
21: В каком-то смысле эхо. Там, по крайней мере, о профессоре Соколове упоминается.
20: Чагин, предыдущий роман, там тоже действие, так сказать, Питер. И, кстати, тоже кладбище, по-моему, даже начинается, если я не
21: знаю,
20: начинается
21: да.
20: кладбище. А Чагина уникальная, феноменальная память. А вы бы хотели вспоминать все, как Чагин, или наоборот, ничего не забывать, скажем так?
21: Я бы избежал крайностей.
20: Так.
21: Я бы что-то помнил, что-то забывал.
20: Выборочно. Так.
21: Да, выборочно. Но вот так сплошняком, если все забыть, это потерять свою личность. А если все помнить, это можно с ума сойти.
20: То есть этот поток, он заменяет личность? Вот этот поток информации постепенно?
21: В общем, да. Он как бы дополняет, не заменяет. Вот информация, которая идет вместе по разным каналам, разного свойства информация. Но вообще человек, который не помнит, он больше личности не имеет. А человек, который помнит все, он страшен и для себя, и для окружающих. Представьте себе, что с вами сидит человек, который вспоминает через 50 лет, что вы ему не дали прикурить или еще что-то.
20: 10 рублей не вернули. На радио «Комсомольская правда» мы говорим с Евгением Водолазкиным, замечательным писателем земли русской. Вы учились у академика Дмитрия Лихачева. А чему вас научил Лихачев?
21: Я думаю, что в первую очередь независимости, причем независимости высшего качества, независимости от оппонентов, ей учиться особенно не надо, потому что когда ты человеком не ладишь или у вас очень разные взгляды, то твое «нет» на его «да» – это естественная реакция. Но Лихачев умел делать и по-другому. Он умел сказать «нет» там, где все его единомышленники говорили «да». Вот он... Это очень тяжело. На самом деле это гораздо тяжелее, чем с оппонентом вести какие-то споры. Когда он считал, что что-то нехорошо сделано, он это говорил и не стеснялся говорить любому.
20: Какую из своих книг, какой из своих романов вы бы с ним обсудили?
21: Вы знаете, я, может быть, никакой бы не обсудил, потому что он любил, когда каждый занимается своим делом.
20: Да.
21: И я не знаю, как бы он отнесся. Он так не очень любил, когда там начинают что-то писать. Или... Он говорил, столько неисследованных проблем в Древней Руси, чего лезть куда-то еще.
20: Ну, а с докторской, в общем-то, по проблемам древнерусской литературы?
21: Ну да, хотя... докторская нормально, но он, допустим, его сердило, когда допустим, молодой человек начинал писать философский труд по Древней Руси. Он говорит, эти философствования молодых кандидатов абсолютно неинтересны и не нужны. Он говорит, есть текстологические исследования, которые надо делать, конкретными вещами заниматься. Я помню, он мне однажды сказал, я ему показал свою книгу научную, которая потом стала моей диссертацией докторской. Он ее прочитал в рукописи и говорит, книга дельная, хорошо сделана, хорошее исследование. Но он говорит, ну ради всего святого, зачем вы ее называете хронограф как жанр? Он говорит, жанр это пишут беллетристы. Он говорит, мы же с вами ученые.
0: Роман «Авиатор», если я не ошибаюсь, получил премию имени братьев Стругацких.
21: Нет, он был в шорт-листе.
0: В шорт-листе. Что из этого романа было бы интересно с братьями или с кем-то из них вам обсудить?
21: Вы знаете, пожалуй, что ничего. Я очень ценю братьев Стругацких и все, но они один из редких случаев, в которых фантастика представлена почти как философия. Вот. Или если обсуждать, то какие-то философские проблемы, не специфически фантастические. Я сейчас не могу сказать, какие, но, вероятно, что-то не связанное с фантастикой.
0: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
22: «Комсомольская правда».
23: Читайте завтра. Рейтинг самых популярных подержанных машин в России. Один день с лучшими охотниками за дронами. Военкор комсомолки Александр Коц побывал в секретном подразделении «Рубикон». Семьям с двумя детьми дадут ипотечные каникулы. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
24: Рейтинг старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о последствиях запрета закупки российского газа в Европе.
25: Ситуация усугубляется для европейцев тем, что еще и с 1 января не полностью запретят импорт российского жиженного природного газа, а мы второе место по объему поставок занимаем, уступая только американцам. При всем при этом они мало накопили газа в подземных хранилищах, то есть у них сейчас меньше на 10% примерно заполненность, чем в среднем за последние 5 лет. А это значит, что не то, что они там замерзнут, а это значит, что нам будет платить выше цену, чтобы газ зимой пришел именно к тебе, вот СПГ, потому что трубопроводные поставщики и так качают по максимуму. И в этих условиях, когда и так есть условия для формирования цены высокой. Они еще усугубляют свое положение. Вот запретили импортировать СПГ по краткосрочным контрактам 26 апреля. Теперь трубопроводный газ. «Нефтегаз» по краткосрочным контрактам. И вот с 1 января будет запрет на уже весь СПГ, и с ноября 2027 года уже весь трубопроводный газ. Хотя это решение, кстати, даже часть европейцев оспаривает. Вот Венгрия и Словакия, они подали в суд на Еврокомиссию за то, что те нарушили процедуру голосования. То есть такие решения, они только единогласно принимаются. И у каждой страны есть право вето. А европейцы, понимая, что Венгрия и Словакия проголосуют против, они взяли и простым большинством голосов приняли решение, сказав, что это вовсе не санкции, а просто изменение внутренних правил газового рынка Европы.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно. Вы видели, конечно, фильм, который был снят на основе «Авиатора».
17: Да.
0: А это правда, что было 26 вариантов сценария?
17: Было даже больше.
0: Больше.
17: Да, потому что до меня было еще 5. Потом заказывались, перезаказывались. В итоге состоятельный сценарий написал только Юрий Арабов. Вот написал, умирая.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
17: Некоторые предложения поступали, допустим, от Кости Хабенского, который очень много дельных вещей придумал и показал себя как тоже как замечательный режиссер, но он насчет своей роли придумывал. Беда вот в чем. Этот этот фильм стал заложником своего желания ориентировать всех на книгу. Я, например, не считаю, что книга по фильму... Фильм по книге, простите, должен быть чем-то очень похожим на книгу. Это не так. Фильм – это отдельный сюжет, отдельная жизнь, отдельный космос. И вот тут началось бурное обвинение фильма в том, что он далек от книги, что он превратил философский роман в мелодраму. Но, слушайте, фильм должен быть немножко мелодрамой. Это не совсем не дайджест книги. Он и не должен быть таким. Вот, и я помню, что один из людей, которые связаны с маркетингом, сказал мне, что когда я редактировал окончательный вариант сценария, вот, ну, я просто немножко там подправлял диалоги, еще что-то. Он сказал,
21: маркетолог, что 70% читателей книг и зрителей фильмов – это женщины. Женщины хотят про любовь.
6: А, кстати, любви достаточно много, да, вот в последнюю неделю?
21: Да, гораздо больше, чем в книге.
6: Гораздо больше. А какой из романов вы бы хотели увидеть с киновоплощением? По какому из романов, кроме «Авиатора»?
21: Знаете, я бы... Ну, во-первых, по «Лавру». Вот, а во-вторых...
6: И работа уже идет?
21: Работа идет, но исполнителей как-то с исполнителями не ясно, потому что договор был с Кустурицей, и Кустурица – это великий режиссер, который вообще по-человечески очень приятен, но он безумно занят, и вот сейчас, насколько я понимаю, это как бы не моя вроде бы проблема, я за это не отвечаю, но я как болельщик смотрю, что... Вот,

0: принцесса. И неизвестно, кто будет главным героем.
1: Кто будет главным, исполнять главного героя? Известно, но я не могу этого сказать.
0: Хорошо. А когда 14 лет назад «Лавр» вышел, впервые первый тираж, если я ничего не путаю, был 2500.
1: Да.
0: А потом по нарастающей 150 тысяч, кажется, да, конечная цифра?
1: Вот я, эта цифра фигурирует. По моим подсчетам, это гораздо больше.
0: Больше.
1: Но...
0: А вы позже, прошли годы, вы можете объяснить себе, почему эта книга стала настолько успешной не только у нас, но и в других странах?
1: Меня это сначала тоже удивило, но вы знаете, это подход наших критиков. Они обычно что-то предсказывают, это не состоялось, и тогда они объясняют, почему это не состоялось.
0: Да,
1: вот. На самом деле, «Лавр», который я писал, касалось мне очень ограниченной части населения, а именно моей жены, моих коллег. Вот, больше никому это не должно было, по моим расчетам, быть интересно. Так вот, оказалось, что читает огромное количество людей. Так называемые простые люди, если мы условно это употребляю обозначение, они это рассматривали как благочестивую историю о том, как спасал... Знаете, эти вот такого типа жития, когда начинается с грехопадения святого, будущего святого. Бахтиным назывались они кризисными житиями. Вот такое кризисное житие, это в глазах людей, ну, церковных, старающихся как-то вести такой сдержанный образ жизни. Для интеллектуалов это авангардный роман. И так далее. Там каждая группа населения имеет свое представительство.
0: Нет ощущения того, что книга не то, что не устаревает. Вы, возможно, видели, что одно из популярных, известных британских изданий включило «Лавр» в 10 книг, самых значительных книг мировой литературы.
1: О Боге.
0: Да. Вот это... Я не знаю, любой автор должен быть тщеславен. Это тщеславие тишет?
1: Тщеславие во мне?
0: Да.
1: Вы знаете, у меня много разных поводов. То есть тщеславие есть у любого человека. Но вот в этой ситуации это я бы не назвал тщеславием, а скорее радостью.
0: Удовлетворением?
1: Удовлетворением. Допустим, когда... Это точно те же чувства, которые вызывает, допустим, то, что человека в болезни этот роман поддерживает. Вот есть целый ряд известных людей, которым это помогло. Ну и вообще, знаете... Вот меня просят подписывать «Лавра» кому-то в больницу, врачам. Иногда меня самого путают с «Лавром» и просят как-то повлиять на болезнь. Вот. А вообще, вот, допустим, приходят сведения время от времени, к которым я даже не знаю, как толком относиться. Ну, допустим, пришло известие о том, что, прочитав мой роман, целая американская семья перешла в православие. Ирландский писатель один мне написал, что он перешел в православие под влиянием моего романа. Я, в общем, не ставил таких целей.
0: Но это случается, и это случилось. Спасибо огромное. Евгений Германович Водолазкин, радио «Комсомольская правда». Говорили о его книге «Последнее дело майора Чистова», а также о других замечательных романах русского писателя. Евгения Водолазкина, спасибо вам.
1: Спасибо большое за хороший вопрос.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: Иди риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе украинских военных по Энергодару, сообщил глава города спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, также ранены 3 местных жительницы. Им оказана необходимая медицинская помощь.
0: О Европе.
2: Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в Евросоюз. Об этом сообщает «Политика». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле, став единственной из 27 стран ЕС, не поддержавшей это решение.
0: О топливе.
2: В Пензенской области с сегодняшнего дня вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, решение принято для того, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива до 200 литров, уточнил губернатор. Сегодня в Москве временно отменили пропуска для бензовозов. Мера введена по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Теперь для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска. Штрафы за отсутствие таких документов выставляться не будут.
0: О рекордах.
2: Российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все 14 восьмитысячников мира. Об этом сообщила сама Алина Пекова. В 31 год она покорила последнюю вершину Шишабангму в Гималаях. Это произошло в 2024 году.
0: Обо всем.
2: Все спецслужбы мира прослушивают людей через гаджеты, заявил бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Хэнсон. По его словам, слежка может вестись через любые устройства с микрофоном или камерой, включая смартфоны, ноутбуки и системы видеонаблюдения. Экс-разведчик признался, что сам пользуется кнопочным телефоном, но даже это не считает полной защитой. Для конфиденциальных встреч он советует не брать с собой телефон и выбирать места с минимумом электроники рядом.
0: О валютах.
2: Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
0: О погоде.
2: В Москве плюс 19, малооблачно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
3: Часть первая. Глава первая.
4: Первая Мещанская, 126, система коридорная. Выступает народный артист Советского Союза Владимир Высоцкий. Конферансье, восьмилетняя Рая Климова, почтительно склоняет кудрявую головку, делает два шага назад и вбок. Народный артист подходит к стулу, взбирается на него, замирает, ручки по швам. Чистый взгляд ясных глаз из-под длинных ресниц. Начинает декламировать. «К ему вороши его письмо я написай!» Звуки «Р» и «Л» не выговаривает артист. Голос низкий, громкий, густой. «Товарищ Ворошеев, наёдный комиссай, в Ясную армию нонешний год, в Ясную армию бьят мой идет!» Заканчивает. Взыскательная публика в восторге. Аплодисменты, крики «Браво! Бис!» Человечек на стуле с достоинством кланяется. Зал затихает. Народный артист застывает, снова ручки по швам. «Однажды в студеную зимнюю пою я из ясу вышей, был сильный майос». Заканчивает читать знаменитые некрасовские строки. Снова бурные «Браво! Бис!» Глубокий поклон с достоинством, на лице невозмутимость. Идет 1940 год. Москва, Первая Мещанская, 126, третий этаж, коридор коммуналки. Первые публичные выступления Владимира Высоцкого. 2 года ему. Пройдет, пробежит, проскочит, пролетит много-много лет. Произойдет масса событий, как в истории страны, так и в жизни Высоцкого. Настигнет его безбрежная известность. От Бреста до Курил и от Мурманска до Кушки раскатится буйная слава его. Он станет феноменально популярен. Редкий человек в огромном государстве под славным именем СССР не будет знать этой фамилии. Хотя тогда ее не встретишь в газете, не услышишь по радио. Его лицо не увидишь по телевизору. Число его поклонников будет измеряться миллионами. В каждом доме, где водится магнитофон, неистовствовал его рокочущий голос. Ему перекрыли все каналы, не давали площадок для выступлений, не пускали на радио. Его лицо и голос под запретом на телевидении. Для него были закрыты газеты и журналы, его пластинки не выпускались, кассеты с его песнями не продавались. А его слышала и слушала вся огромная страна. Повсеместно его портреты. Подлинно народный артист. Но официально звания этого «народный» у него не было. Его не удостоили и заслуженного. А Высоцкому, вот что поразительно, хотелось... Да что там хотелось? Он жаждал получить официальное звание. Однажды грустный приходит к матери, а Шопену дали заслуженного. Шопен, так звали в театре на Таганке Виталия Шаповалова, а он звал Высоцкого Вальдемаром. Так вот, Виталий скажет Высоцкому после того, как тот поздравит его: «Вальдемар, ты меня?» Шаповалов сделал ударение на «ты и меня». «С этим поздравляешь. Зачем тебе звание?» Зачем, скажем, Жану Габену звание народного артиста Франции? Есть Жан Габен. Звучит. Есть Марчелло Мастрояни. Звучит. Ты Высоцкий. Звучит. А Высоцкий неуверенно отвечает: Все-таки приятно. По-человечески понятно и трогательно. Несправедливо, всесоюзно знаменитый, любимый народом и официально непризнанный. В 1940 году Высоцкого признал народным артистом народ третьего этажа дома номер 126 по Первой Мещанской, где его все звали Вовочка. Нина Высоцкая перед родами решила, если девочка, то назовет Алисой, и никаких возражений не потерпела бы. А вот если мальчик, тут с именем неопределенность. Перебирала с мужем. Алексей нравился, и Андрей, и Борис, и Всеволод. Соседи по коммуналке после рождения сына передали Ниночке, так ее все звали, в роддом поздравительную открытку. На обратной стороне Миша Яковлев, сын Гиси Моисеевны, написал: «Мы, соседи, поздравляем вас с рождением нового гражданина СССР и решили назвать мальчика Олегом. Олег – предводитель Киевского государства». Соседи, видите ли, решили. А родители вынесли свое решение – дать сыну имя Владимир в честь деда со стороны отца. Соседи слегка обиделись. Семилетняя Света Жбанкова из 27-й комнаты забрала обратно подушечку, которую подарила малышу. Мальчишки с этажа не просто обиделись, а, как вспоминает Михаил Яковлев, бойкотировали комнату Высоцких. Недели две к ним никто не заходил. «А почему предлагали дать имя Олег?» — переспрашивает Михаил. «Потому что все пацаны нашего двора обредили подвигами киевского князя Олега». Позже Высоцкий своеобразно откликнется на эти детские грезы о подвигах князя. Пушкинскую песню о вещем Олеге переиначит.
5: Как ныне сбирается вещий Олег, щита привать на ворота, как вдруг подбегает к нему.

уже грозя перегаром. И говоря ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто вы такие? Откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так пойди похмелись, и нечего рассказывать байки. И говори ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня.

0: встать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего.
1: Все же полюбили его в коммуналке, хоть он и не Олег. Быть может, потому что он был последним ребенком, кто родился перед войной в коммуналке на третьем этаже дома 126 по Первой Мещанской. Он был такой красивый, золотые локоны, вспоминает Зоя Кузнецова. Он необыкновенный ребенок был. Никогда не обижался, никогда не дрался. Всем делился. Вот еще. Внимательный был мальчик, добрый, дописывает характеристику Вартан Терминасян. Вернулись мы из эвакуации в 44-м году. С этого момента я и помню Володю Высоцкого. Маленького, симпатичного мальчика, очень любознательного. Попадаются и такие характеристики. Шебутной, заводной. Девочки любили с малышом повозиться. Восхищались его ресницами, длинными, пушистыми. «Ниночка, три! Нет, четыре!» — жизнерадостно кричали они его матери, хотя она и много старше, они обращались к ней «Ниночка», но на «вы». «Четыре» — это значит, ресницы Вовочки держали четыре спички. «Девочки, хватит издеваться над моим ребенком!» «Да не издеваемся мы! Посмотрите, какие у него ресницы продленные!» 25 июля у могилы Высоцкого на Ваганьковском кладбище собираются люди. Читают его стихи, поют его песни. И найдется старушка с благообразным лицом, которая будет рассказывать, как вот этими самыми руками нянчила маленького Володьку. Ее с почтением слушают, суют ей деньги. Раиса Климова, соседка по коммуналке, этому нахальству удивляется. «Кто же это мог быть?» «Да нет, этого не может быть. Мы, девчонки, возились с ним, а взрослые — нет. Это какая-то самозванка». Коммуналка. Как много слилось в этом слове для русского уха эпохи строительства коммунизма. Коммуна, коммунизм, коммуналка — одного корня слова. А коммунизму, светлому будущему человечества, без коммуналок никак. Типичная коммуналка — это реквизированная у буржуев квартира. В каждую комнату заселялась пролетарская семья. А были коммуналки в виде коридорной системы, ну, как в общежитии. Коридор и по обе его стороны двери. Вот в такой коммуналке и обитали Высоцкие. Один из очевидцев так описывает их третий этаж. Навсегда запомнил длинный-предлинный коридор с тусклыми лампочками под потолком. Справа и слева двери, двери, двери. Большущая кухня с газовыми плитами у одной стены и двухэтажными шкафчиками у стены напротив. Огромная комната со сплошными умывальниками и, что меня тогда удивило, с ногомойкой. Такой же большой туалет и душевые кабины, как на приличном заводе.
2: Продолжение через несколько минут. Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
3: Сказано. Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
2: Сказано. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть вторая. Глава первая.
1: Первая Мещанская, 126, система коридорная.
7: Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце.
1: В коридорную систему была преобразована бывшая гостиница «Наталис», которая существовала с дореволюционных времен у Рижского, тогда Виндавского вокзала. До Великой Отечественной войны это был единственный трехэтажный дом на Первой Мещанской. Когда его обитатели спрашивали, где живут, те отвечали: «В большом доме». И все понимали, о каком доме речь. Дом старинный, стены толстенные. Мальчишки любили лежать на широченных подоконниках, отслеживая, кто к кому идет. Дореволюционная владелица этой гостиницы ютилась в одной из комнат, старалась казаться незаметной.
7: Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка.
1: Поэт не точен. Уборных было две. Что тоже явно недостаточно на 16 комнат, в которых, как насчитывала Нина Максимовна, 45 жильцов. Зоя Кузнецова, однако, называет другую цифру — 75. У Славки 7 детей, у нас 4, у Калинкиных 4. Так и набирается. А по поводу уборной, соседка Раиса Климова встретит как-то Высоцкого, уже крепко знаменитого, и спросит: «Вовк, ты чего это написал, что один туалет? Забыл, что ты в два бегал?» Он только улыбнулся. Не объяснять же ей про ритм, про рифму. А кухня? 4 плиты на 16 семей — оскорбительно мало даже для начального этапа коммунизма. Чад, теснотища, иногда конфликтно вплоть до скандала. Бывало, соседка тетя Оля заглянет во все комнаты и предупредит: «Вы уж сготовьте до 4 часов, а уж потом я начну». И ровно в 4 отворялись ворота в ад. Тетя Оля жарила картошку на рыбьем жире, который приносил из аптеки ее муж, провизор. Жили действительно скромно, вровень, как поется в балладе, а вровень почти нищенский. «Бедность была неимоверная», — говорит Михаил Яковлев. «В нашей семье детей 4, кругом одни кровати», — рассказывает Зоя Кузнецова. «А у Высоцких мебель красивая, стоял такой буфет старинный, всегда чистенько, да и жили они просторно». Да, у Высоцких была самая большая комната на этаже, 30 метров квадратных, а у остальных не больше 18. И мебель старинная, изящные безделушки, скатерки, салфеточки. Этажерка, она теперь в музее центра Высоцкого. Качалка всем запомнилась. Отдельный телефон у них был, редкое для рядовых граждан по тем временам средство коммуникации. Это Семен Владимирович, связист, пользуясь служебным положением, устроил. А почему у Высоцких на троих такая огромная площадь? Да потому что комнату эту получал еще отец Нины Максимовны, Максим Иванович. А семья у него была обширная. Сын Владимир и 3 дочери — Надежда, Раиса, Нина. То есть всего 6 человек. По 5 квадратных метров на каждого. Умерли родители. Умерли сестры Нины Максимовны, брат погиб на фронте. Не подселять же ей в комнату еще семью. «Народ в нашем доме был в основном хороший, дружный», — вспоминает Нина Максимовна. «Тесно общались с семьями, устраивали совместные обеды и чаепития». Вартан Терминосян подтверждает: «Тогда люди жили по-другому, праздничнее. Вместе отмечали Новый год, Пасху. Куличи пекли дома и носили светить в церковь у Рижского рынка. Новый год отмечали, как тогда говорили, на немецкий счет, то есть каждый нес на общий стол, что мог. Кто винегрет, кто картошку. И Михаил Яковлев о тех счастливых временах первобытного коммунизма. Жили одной семьей, общими для всех радостями и заботами. И выручали друг друга во всем. Забыл купить хлеба? Зашел к Высоцким. Кончился сахар? Попросил у Климовых. Нет соли? Пожалуйста, бери у любого на кухне. Комнаты не запирались. Во-первых, никто ничего и никого не боялся, а во-вторых, просто нечего было воровать. Можно сказать, что у нас был не общий коридор, а была общая квартира. В праздничные дни в широкой части коридора организовывались представления и концерты, продолжает вспоминать Нина Максимовна. Помост сооружали, расставляли стулья. Володя наравне со школьниками принимал участие в этих представлениях. Помню, как он читал стихотворение «Мужичок с ноготок». При этом его соответствующе одевали. В отцовские сапоги, которые были чуть ли не в рост артисту, огромную меховую шапку и меховые рукавицы. Вовочка эффектно произносил: «Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом. И действительно крикнул басом. Для малыша это было удивительно. Зрители зааплодировали. Он подрос. Звуки «Р» и «Л» ему уверенно поддавались. Рванул под усы и быстрее зашагал. Голос его поражал. Он у малюточки был полон грозной мощи. Раскатистое «Р», которое позже при исполнении песен станет его опознавательным звуком, заполняло до краев коридор. Когда Вовочка отвечал по телефону, то человек на другом конце провода был уверен, что разговаривает со взрослым. Из-за голоса у него возникнут трудности при поступлении в театральную школу-студию МХАТ. Нина Максимовна случайно подслушала разговор экзаменаторов. «Это какой Высоцкий? Хриплый, что ли?» «С таким голосом и на сцену?» «Сомневаюсь». Она пришла в ужас. Потащила сына к отоларингологу. Врач осмотрел горло абитуриента, выдал справку. «Голосовые связки нормальные, голос может быть поставлен». Лидия Тихоновна Бажинова, соседка по коммуналке, много позже служила вахтером в МХАТе, вспоминает, как проректор школы-студии отзывался о студенте Высоцком. «Актерские данные средние, голосовые данные ниже средних». Высоцкий голос ставил, но несколько не в том направлении, что имел в виду врач. Как-то Леонид Утесов пригласил его с Мариной Влади в гости. Высоцкий спел «Охоту на волков» и «Про любовь в каменном веке». Утесов поинтересовался: «Володя, когда вы обычно разговариваете, у вас нет такого тембра, нет такого хрипа, как в пении. Почему?» Высоцкий ответил: «Иначе, Леонид Осипович, было б неинтересно». Любой артист ищет свою индивидуальность, хочет быть уникальным. Уникальность Высоцкого в его голосе. «Голос свой он сделал сам», — говорит его друг времен учебы в студии МХАТа Геннадий Елович. «Специально сажал его, рвал связки, чтобы найти свой образ. Пел он связками, потому голос неповторим». Горло свое Высоцкий не щадил. В 1969 году Вениамин Смехов, его друг по театру на Таганке, по дороге с концерта заметил: «В голосе Высоцкого явно нездоровые модуляции». Предложил заехать к знакомой врачихе, опытному отоларингологу. И едва та заглянула в его горло, как закричала: «Ты с ума сошел петь с таким горлом! У тебя не связки, а кровавое месиво! Режим молчания минимум месяц!» А Высоцкий смеется: «Какой режим молчания? У меня вечером спектакль! Никаких спектаклей! Немедленно в больницу!» Ни в какую больницу он не поехал. В тот вечер он отыграл в полную силу «Галилея». На другой день репетиция, а она у любимого тоже на предельном напряжении сил. Потом концерт, вечером спектакль. И так день за днем без отдыха, без передышки, без пауз Владимир Высоцкий пропел еще 11 лет. В театре, на концертах, да просто когда пел друзьям, он выкладывался во всю мощь. горло не всегда выдерживало. Рассказывает врач из Северодонецка Андрей Белецкий. «Высоцкий был на гастролях в нашем городе. Мне позвонили. Высоцкий потерял голос. Надо помочь. Привезли его ко мне. Он разговаривал шепотом, еле слышно. Я его посмотрел, поставил диагноз — хронический ларингит. Он говорит, сделайте что-нибудь, чтобы в 5 часов вечера я мог бы выступать. А на часах — 10 часов утра. Я с ним занимался 3 часа. В итоге голос к нему вернулся. Через несколько лет Белецкого пошлют в Москву на курсы повышения квалификации. Коллеги узнали, что он лечил горло Высоцкого, попросили нарисовать, какие у него истинные голосовые связки, какие ложные. Ведь даже специалисты по горлу не могли понять, почему он поет таким необычным голосом. Белецкий объяснил коллегам, у Высоцкого по краям голосовой щели находятся так называемые истинные голосовые связки. Над ними расположены ложные голосовые связки, предохраняющие истинные. Они у человека с нормальным горлом не участвуют в образовании голоса. Но у Высоцкого ложные голосовые связки были гиперплазированы, они практически перекрывали истинные. Он и пел за счет ложных голосовых связок, а истинные еле-еле просматривались. В этом и секрет голоса Высоцкого. К тому же ложные голосовые связки у него имели фестончатое строение, поэтому и голос был предельно необычным. Вот так, если по-научному, объясняется феномен голоса Высоцкого. Он у него от природы, а не то, что, как утверждают дилетанты, ставил его.
2: Продолжение через несколько минут. Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Сергей Демиденко о подписанном между Ираном и США меморандуме о прекращении конфликта.
8: Это, безусловно, победа Тегерана. Во-первых, как бы Трамп ни юлил, а задачи смены режима ставились, совершенно очевидно. И будем, так сказать, смотря правде в глаза, это задача, которая, в общем-то, преследует американская политика на протяжении, собственно, всей своей истории, ну, в отношении Ирана, с 1979 года. Это смена режима. Сейчас, конечно, Трамп заявляет о том, что такая задача не ставилась, все это было для того, чтобы остановить ядерную программу, там и так далее, и так далее. Но суть была не в этом. Это первая, да, это победа, безусловно. Вторая победа, это на самом деле те самые репарации. Конечно, это не репарации в прямом смысле этого слова, это разблокировка активов, это снятие санкций, которые, ну, как-то намеками, а где-то и впрямую, но прописаны в этом самом меморандуме, да, из 14 пунктов. Это не что иное, как, собственно говоря, выплата репараций, на самом деле. Ну и разблокировка Ормузского пролива, который заколочен с 2 сторон, это тоже, безусловно, победа Ирана. То есть для Ирана, как мне кажется, здесь сплошные плюсы, по крайней мере, в тех формулировках, которые мы сейчас наблюдаем в прессе, и, как мне кажется, что это действительно победа Ирана, и помимо политического момента, то есть устоял режим, второй момент — это момент экономический. А момент экономический со снятием репараций, возможностями инвестирования в иранскую экономику и так далее, и так далее, это важнейшая вещь и с точки зрения, в том числе, поддержания стабильности и жизнеспособности иранского нынешнего руководства.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О топливе.
9: В Курской области по решению оперштаба с завтрашнего дня заправка топлива на АЗС будет производиться исключительно в баке автомобилей. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. Оперштаб также поручил региональному управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех автозаправочных станциях региона. К работе подключилась и прокуратура области. Сегодня ограничения на продажу топлива также ввели в Белгородской и Пензенской областях.
2: О вирусах.
9: Роспотребнадзор поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе за инфекциями, которые передаются комарами. Речь об интравирусных инфекциях, геморрагических лихорадках и других опасных вирусах. В ведомстве отметили, что в целом эпидемиологическая ситуация в России стабильная, заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями.
2: О спорте.
9: Сборная Португалии со счетом 5-0 разгромила Узбекистан во втором туре чемпионата мира. Два точных удара нанес Криштиану Роналду и стал первым в истории футболистом с голами на 6 чемпионатах мира. В первом тайме отменили гол сборной Узбекистана из-за фола в атаке. Португалия лидирует в группе К. В ее активе после двух матчей 4 очка. Узбекистан на последнем, четвертом месте. Между ними располагаются Колумбия и Демократическая Республика Конго, которым предстоит очный матч второго тура.
2: Обо всем.
9: Парижский Лувр сократил время работы из-за аномальной жары. Администрация музея распорядилась в период с 24 по 27 июня в порядке исключения закрывать музей раньше обычного в 16:00 вместо 18:00. Представители Лувра отметили, что историческое здание музея недостаточно приспособлено к изменению климата, и в некоторых его частях наблюдается повышение температуры, не позволяющее обеспечить комфорт ни посетителям, ни сотрудникам. Аномальная жара наблюдается во Франции с 17 июня, с 21 числа в нескольких департаментах введен наивысший красный уровень погодной опасности.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
2: О погоде.
9: В Москве плюс 19, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть третья. Глава первая.
1: Первая Мещанская, 126, система коридорная. Вернемся, однако, на Первую Мещанскую, 126, в зиму 1938 года. Дом был старый, топили плохо. Нина Максимовна с только что родившимся сыном ночевала у Гиси Моисеевны, на их половине было теплее. Гися Моисеевна, укладывая его спать, пела революционную колыбельную.

0: Крымскую войну.
1: Сейчас подобное трудно себе представить, вспоминала Нина Максимовна. Жили мы в коммуналке дружно, весело. Было такое время, и таких отношений между людьми уже нет. Раиса Климова ей вторит. Мы все дружили. Собирались у тети Ксении, она общительная. Слушали на патефоне Вертинского, Лещенко, Бунчикова и Нечаева. Никто не ругался. Сейчас же все озверели в отдельных квартирах-то. А мы жили чудесно. Сегодня некоторые, кто по старческой ностальгии, кто по глупости, а кто и сознательно, воспевают романтику коммуналок, их дух взаимопомощи и прочей радости стояния в очереди в туалет, в ванную. И в очереди этой по утрам до 30 персон. Часами дожидались, когда освободится газовая конфорка. Сладка ностальгия по тому житью в коммуналке. Жили одной семьей. Ребенка надо оставить, соседи присмотрят. Уходишь, ключи от комнат опять же оставляешь соседям. Людмила Тихоновна Баженова отмечает, что Вовочка любил слушать пластинки. Приоткроет дверь, а она тяжеленная, и хрипловатым голоском: «Можно к вам музыку послушать?» Поставим ему пластинку, слушает. И она же: «А вообще весело тогда жили, хорошо. Никто никого не обижал». Коммуналка — это жизненное устройство по Марксу. Он ясно писал, что при коммунизме каждый будет иметь по потребностям. Но что есть человеческая потребность? Докажите, что человеку зачем-то надо иметь свою отдельную квартиру. Зачем? Отделиться от коллектива? По Марксу человек как раз только и счастлив в коллективе, только и свободен в коллективе. Всем славно в общем пространстве, всем уютно. Никто никого не обижал. Но не все было так благостно, как рисуется в воспоминаниях. Не всегда было весело и дружно, как предполагал Карл Маркс. Не всегда складными были отношения Нины Максимовны с соседями. Тетя Соня, Светкина мать, хорошо готовила. Пекла пироги на Вовочкин день рождения, дружила с Ниночкой, вспоминает Зоя Кузнецова. А потом тетя Соня разругалась с Ниночкой. Они не стали дружить, не разговаривали. Так эта самая тетя Соня Равинская и через много лет не только сохранила обиду на Нину Максимовну, но перенесла ее на Володю. Кузнецова как-то говорит ей: «Вон Высоцкий наш, слышали, поет». А тетя Соня: «Я его не люблю, не хочу о нем и слышать». Соседки осуждали Нину Максимовну. Покупает сыну пирожные, а с продуктами тяжело. Она оправдывалась: «Хочу его побаловать. И вы своим детям покупаете пирожные, вот и радость для них будет. Тут сахар не на что купить, а она пирожные. Мы лучше какую еду купим детям», — так рассуждали соседки. Гесю Моисеевну звали Валерьянкой.
2: И било солнце три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие.
1: В соседях люди простые, работяги. Пьянки, скандалы, выяснение отношений, битье посуды, распускание рук. Как без этого в коммуналке? И чуть скандал, драка, зовут на помощь Гесю Моисеевну. Был у нее талант утихомиривать любой бытовой шторм, хотя на улицах панически боялась пьяных. И теснота, душащая теснота. Вот молодежь, которая теперь в отдельных квартирах, не представляет, как ужасно мы тогда жили, говорит Светлана Жбанкова. В одной комнате по две семьи теснились. Вот так мы при чертовом Сталине жили. Коммунальная квартира — это и радость общения, но и неизбежная конфликтность. Почти тюремная кучность жизни одних ожесточала, в других раскрывала лучшие черты характера. Из первых выросли озверелые волки, из вторых — нормальные люди. Дружба настоящая, взаимопомощь от всего сердца. Все это от бедности, от безысходности, от тесноты. Жили дружно, не лается же все время. Жизненные трагедии в коридорной системе сплошь и рядом. И они отражены в балладе о детстве. Людмила Абрамова, вторая жена Высоцкого, говорит, он помнил себя очень рано, и много фотографически точных воспоминаний было. Детские впечатления — это нечто большее, чем память, это душевное взросление. Вот из его воспоминаний.
0: Спекуляция!

0: умерла.
1: Убийственная, жуткая история. Высоцкий был маленький, потому не совсем фотографически точно оценил трагедию. Фамилия тети Маруси была Трисветова, а не Пересветова, и не пила она. А что некрасиво умерла, так и было. И упала возле двери, тоже точно зафиксировано в балладе. Трисветова — это Мария, от недоедания еле ноги переставляла, в обмороке от голода рушилась. Соседи жалели бедолагу, давали ей хлеба, селедочные головы. Помню ее на кухне, опухшая, отекшая, несколько картошин варит, прям пустых картошин, припоминала Кузнецова. Умерла Трисветова на пороге своей комнаты. А когда соседи с участковым зашли в комнату, то так и ахнули. Запасы тканей несметные. Сахар в мешках, табак, коробки со спичками, коробки с зубным порошком. Кузнецова до сих пор не может отойти от изумления. У всех вот такие глаза. Все так возмущались, говорят, как же так? Человек голодал, а у нее столько сахара и отрезы. И на сберкнижке миллион. Еще несколько трагичных историй, которые припомнила Кузнецова. Коля, фамилия его была Белкин, звали его Белкой. Вот, в ванне утонул по пьяни. Теперь птенчик выбросился из окна. Сережа Козин помер. Вовка Попов умер, саркома ноги. Мой брат Васька умер, рак горла. Цветков Гаврила пил ужасно, умер от водки. Леонтия Усачева посадили, рассказал в компании анекдот о Сталине. Дворничиха Лина обитала с детьми в комнате, в которой не было окон. Вообще. Круглосуточно при свете тусклой лампочки. Воздух спертый. Дочка Лина умерла от туберкулеза. Совсем молодая была. И все это имеет отношение к Высоцкому. Жизнь вокруг Вовочки разворачивалась драматично. Иные истории трагические. Такое она и предстает в его творчестве. Друг по большому каретному Аркадий Свидерский говорит, когда Володя писал балладу о детстве, там есть про Гисю Моисеевну и про его старую квартиру. Об этом Володя рассказывал, и все это я очень хорошо представлял по его рассказам. И когда появилась баллада, я моментально вспомнил и Гисю Моисеевну, и всю систему коридорную. Такое впечатление, что будто он мне все это нарисовал. Сосед Михаил Яковлев дополнил. В нашем доме был такой набор разнообразных характеров, что этой информации могло хватить на всю жизнь. О каждом жильце можно было вспомнить и рассказать целую историю. Вот все вспоминают «Вовочка», «Золотые кудри», «Народный артист». Я его маленького обнимала, целовала, ну, то есть всеобщей любовью был окружен. А в балладе о детстве и такие строки.
2: И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен.
1: У взрослого Высоцкого характер был могучий, непростой. Иногда он оборачивался к окружающим очень даже неприятной, жесткой стороной. И не может такого быть, что это не проявлялось в детские годы. Кличкой «недоносок» так просто тогда не разбрасывались. Хотелось уколоть побольнее. Но, понятно, соседи в воспоминаниях обходят эту обидную кличку.
3: Продолжение через несколько минут. Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда».
0: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что?
8: В Охотском море, недалеко от Магадана, расположен остров Недоразумение.
9: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
10: Часть четвертая. Глава первая.
11: Первая Мещанская, 126, система коридорная. Маленьким был впечатлительный. Посмотрел кинокартину «Белый клык» по повести популярного в то время Джека Лондона. Мама спросила, понравилось ли? Он откликнулся одним словом: «Жалостное». Голос задрожал, слезы на глазах. О порядке в детской, а уж тем более в подростковой среде, были в те времена жестокие, не до жалости.
2: Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки.
11: В переводе с дворового языка на общечеловеческий дрались до крови. Район, где стоял дом номер 126 по Первой Мещанской, по тем временам окраина Москвы. Значит, шпана, бандитские группировки, да просто наглость хулиганья.
2: В ремес...

0: Ткнутся в легкие от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники. Настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли в фантики, в пристенок с крахоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами.
1: Он счастливо не угодил в ремеслуху, в шпану, в бандиты. А ведь все это было рядом, все было вероятно. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Не случайная строчка из баллады. Район мещанских улиц был бандитский, вспоминает одноклассник Высоцкого по начальной школе Валерий Павлович Ларичев. Были кланы бандитские, у многих братья, отцы в тюрьмах сидели. Могли побить, и не пикнешь. Только одна поправка. Тогда бандитские группировки называли не кланами, а кодлами, шайками, бандами. Из интервью Высоцкого 1980 года. Когда мне было совсем-совсем немного лет, я помню одну облаву. Мы жили в трехэтажном доме напротив Ржевского вокзала. Бандиты собирались ограбить эшелоны, которые приходили из Германии. И я запомнил стрельбу, колоссальное количество милицейских машин и как мы смотрели в форточку на все это. Я помню ту облаву. Я был настолько малолетка, что еще ничего не понимал, что это такое. Но все-таки помню это название — банда. Но, признаем, искренне были дружны обитатели коммунальной системы. Получат отдельные квартиры, разъедутся по всей Москве, а связь будут поддерживать. Да и Вовочка, когда уедет в 1946 году с отцом в Германию, интересуется у мамы. «Напиши, как учится Попов и как Севруков. Напиши, как живет Вера Яковлевна, как живет тетя Соня Арестова и как Вова». Напиши, починили наш дом или нет, провели ли нам свет. Высоцкий уже станет студентом, потом артистом, уже мать переедет на улицу телевидения, а заглядывал в дом номер 126. Правда, он уже будет числиться под другим номером, 74. Да и Первая Мещанская во время фестиваля молодежи в 1957 году сменит девичье имя на проспект Мира. И их дом уже не будет единственным трехэтажным. Студентом запомнился бедностью. Зоя Кузнецова описывает. «Был очень бедным, когда учился в институте. Бедный, чего уж там. Приходил и у моей мамы занимал. Тетя Шурочка, дайте 3 рубля, я вам обязательно принесу». Как скажет число, обязательно принесет в тот день. Приносил долг и шоколадку. А потом уж он стал побогаче. Приходил, собирал всех ребят в коридоре. Купит им водки, напоит их, на гитаре пел. В общем, любил наш дом. Когда в 60-е годы начала восходить слава Высоцкого, когда все шире раскат его песен, в доме номер 126-74 задумались. А не наш ли это Вовочка? Рая Климова как-то встретила соседа Леонида. «Лень, а Высоцкий Владимир не наш ли?» А тот с гордостью. «Наш, Рая, наш». «Тот-то все говорят, Высоцкий, Высоцкий, а вот интуитивно мне подсказывало, что это наш, Володька». «Наш он, Рая, наш». А уж когда вышел фильм «Вертикаль», то весь дом гордился. «Наш-то, Вовочка, с самой Лужиной снимался». Лариса Лужина тогда была в «Зените славы». Хотя многие удивлялись, как это он в артисты попал, это Кузнецова припомнила. А Климов добавляет, он был несимпатичным. Маленький, рыженький какой-то, а вот надо же. Да, вообще для них неожиданностью стало, что Вовочка — знаменитость. Вроде бы ничего в детстве не обещала. «Р» и «Л» не выговаривал, и артист. Бывшие соседи вспоминают последнюю встречу с ним. Светлана Жбанкова. «Я в лифте его встретила. Он поднимался к кому-то на 8-й этаж. Говорит, Светлана, здравствуй, ты меня узнаешь?» Таким басистым голосом. Еще бы не узнать. Мне бы, дури, с ним на 8-й подняться. Расспросила бы его о жизни. А я вышла на 3-м. Так больше и не свиделись. В наше время дом номер 74 по проспекту Мира обязательно

0: фотографию дома показывала. Она скептически на меня посмотрела. Дескать, теперь он известный, Владимир Высоцкий, и разные самозванцы рады примазаться. Но не самозванцы мы соседи. Интерес к местам в Москве, связанным с именем Высоцкого, огромный. И экскурсии, и просто люди приходят. И ломятся в квартиры, где он жил. Рассказывает Татьяна Александровна Петрова, которая живет в комнате Высоцких на Большом Каретном. Мы устали от этого. Приходят каждую неделю, а то и по два раза на неделю. Цветы приносят. Расскажу такой случай. В 6 утра, звонок, воскресенье. Я встал, спрашиваю, кто там? Смотрю в глазок, стоит майор с бутылкой шампанского. «Откройте! Хочу выпить у Высоцкого!» И ногой в дверь. Ну, кому понравится? Но закончим историю про гитлеровцев пленных. «Мы с немцами через окно начинали что-нибудь ля-ля», — вспоминает Зоя Кузнецова. «Ничего не знали. Ни немецкого, ни английского. Несколько раз гонял охранник. Немцев иногда выпускали. Они ходили, выменивали что-то на хлеб. И вот еще что обидно бывшим жильцам дома номер 126. На Большом Каретном есть мемориальная доска в честь Высоцкого, а на их доме нет. А он здесь родился, лучшие годы провел», — печалится Кузнецова. В 1956 году дом Наталис стали расселять. Как раз в корпус, который пристроили немцы пленные. Стали давать квартиры, уже отдельные каждой семье. Высоцким и Яковлевым в новом доме предлагали по однокомнатной квартире, что их не устраивало. Все-таки каждая семья состоит из матери и сына, как в одной комнате. И они, единственные, оставались в старом здании. А в соседях теперь публика специфическая. Опустелый дом облюбовала шпана. Бомжи гнездо свили, рядом же Рижский вокзал, Крестовская барахолка. Терпели Высоцкие и Яковлевы месяца 3, пока им выделили квартиру, уникальный по тем временам вариант, на 2 семьи, 3-комнатную. 4-й этаж, окна на проспект Мира, холл 12 метров. Лепнина, двустворчатые стеклянные двери. Тогда-то дом и сменил номер. Стал 74. А в 1965 году Высоцкие и Яковлевы разменяли свою 3-комнатную на 2. Высоцкие переехали на улицу Телевидения. Но память о первом родном доме у Владимира осталась навсегда. «В последний год часто вспоминал про детство», — говорит Валерий Янклович. «Вдруг скажет, давай поедем в детство». И везет меня на бывшую Первую Мещанскую. И начинает искать окна, где была их квартира. Ностальгия, одним словом. Ностальгия по детству. По детству, когда все представлялось возможным.
1: Было время, и были подвалы. Было время, и цены снижали. И текли куда надо каналы. И в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров до ледовых широт поднялись. Потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы

0: Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О безопасности.
1: Премию за сбитые беспилотники введут в Ленинградской области. Бойцам огневых групп будут платить по 100 тысяч рублей за каждый уничтоженный дрон, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Единовременная выплата будет предоставляться при заключении контракта через областной военкомат для привлечения на службу в качестве резервистов. Дрозденко добавил, что в регионе предлагают достойные условия контракта. Это зарплата от 200 тысяч рублей в месяц. Служба только на территории Ленинградской области с единовременной выплатой в 250 тысяч рублей.
0: О Ближнем Востоке.
1: Марко Рубио предупредил Иран о последствиях при несогласии на инспекции МАГАТЭ. США примут новые решения по Исламской Республике, если Тегеран откажется принять инспекторов Международного агентства по атомной энергии, заявил госсекретарь США по прибытии в Абу-Даби. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий. Один из пунктов – об обязательствах Ирана никогда не производить ядерное оружие. Телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. Дональд Трамп заявлял, что власти Ирана согласились на проведение инспекции ядерных объектов. В Нидерландах впервые применили эвтаназию к ребенку младше 12 лет. Точный возраст, пол и диагноз пациента не называются. Процедура проведена в рамках правил, вступивших в силу в 2024 году, пишет Deutsche News со ссылкой на письмо главы Минздрава страны депутатам парламента. В соответствии с законодательством королевства, эвтаназия в этом возрасте допускается при тяжелых, неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые не могут облегчить врачи.
0: О спорте.
1: Дональд Трамп примет участие в церемонии вручения Кубка победителю чемпионата мира 2026. Об этом Fox News сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах – Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Финал Мундиаля состоится 19 июля в Нью-Йорке.
0: О валютах.
1: Курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Я рад вас всех приветствовать. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин» и, разумеется, на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Сегодня будем говорить про домашнее насилие. Тема невеселая, тема страшная, но, тем не менее, хочу послушать ваше мнение. Мониторил опросы, которые были на этот счет, самые разные, от самых разных социологических служб, и не только, и, соответственно, вот если просто послушать людей, с одной стороны, то большинство, конечно, выступает за появление в России отдельного закона о наказании за домашнее насилие. Но, как вы знаете, до сих пор такого закона в России не существует. По разным причинам там никак не могут договориться между собой определенные властные институты, и традиционалистские движения считают, что это вмешательство в дела семьи. А вообще есть административное наказание, а вообще, если тебя кто-то бьет, включая мужа или жену, то, пожалуйста, снимай побои, пиши заявление. И то не факт, что ты добьешь на этот счет справедливости. Многие избитые при этом, я, видите, не только про женщин говорю, но и про мужчин, современность она такая, требует отдельного внимания и к мужчинам тоже. Ну, так, чтобы было все по-честному, а то гендерные эти ваши штучки тут не прокатят. Короче, и не факт, что, вы знаете, в вашем деле будут разбираться. Я начитался разных историй вчера. Соответственно, друзья, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вы сталкивались, то, конечно, позвоните. С домашним насилием сталкивались. То, конечно, может быть, вы, собственно, инициатор этого самого домашнего насилия, тоже звоните, мы послушаем вашу историю и, соответственно, попытаемся понять, услышать вас, безусловно. У нас тут без порицаний, как вы знаете. Слышать и разобраться в этой ситуации вместе. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, поддержали бы вы появление в России закона отдельного за наказание за домашнее насилие. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: певица Гречка на радио «Комсомольская правда». Итак, поддерживаете ли вы или не поддерживаете появление в России отдельного закона о наказании за домашнее насилие? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Артем из Тюмени, пожалуйста, здравствуйте.
1: Ну, я, наверное, по этому вопросу вам смогу рассказать чуть поглубже. Дело в том, что я с 2000 года по 2006 год работал участковым.
0: Отлично.
1: И тема эта близка, с ней сталкивался постоянно по ходу работы. Я могу сказать как, отдельного закона принимать не надо. Законодательство у нас есть, но вопрос в том, как оно работает. Вот в чем весь вопрос.
0: Рассказывайте.
1: Первый момент... Да, первый момент у тех, кто облечен властью, ну, в частности, допустим, сотрудники полиции, суды и прочее, достаточно мало инструментов, которые могли бы, допустим, активно способствовать пресечению домашнего насилия и впоследствии такое наказанию по домашнему насилию и его профилактике. Участковых не хватает, участковые загружены, само домашнее насилие достаточно проблематично фиксируется, и помимо этого, это способствуют сами жертвы домашнего насилия. То есть стандартная ситуация. Муж, ну, грубо говоря, допустим, чем-то недоволен женой, они поссорились, он не может доказать свою правоту, он начинает применять силу. Она получает, ну, к примеру, побои, либо видит, что ситуация накалилась, вызывает полицию. Полиция приезжает через 3-4 часа, либо 6, либо 8 часов, либо на следующее утро. Опять же, в связи с тем, что она загружена гораздо более сложными правонарушениями. Но даже если приезжает здесь и сейчас, она не пишет заявление, либо она его пишет. И смысл в чем? Она не хочет, чтобы мужа наказали. Она говорит, заберите его, подержите его у себя, пусть он остынет, потом отпустите. То есть фактически полиция превращается в такой, пусть он у вас выпустит пар, или пусть он у вас переночует в ночлежку, а потом вы его отпустите, но наказывать его не надо.
0: И бить его не надо. С такими я сталкивался.
1: Да, и нет, но бить мы права не имеем, как бы, да, по закону. Поэтому весь смысл в том, что человек через 2-3 таких случая, у него просто исчезает страх самого наказания, потому что он понимает, что полиция ничего ему не сделает, она уведет его в отдел, возьмет с него объяснение, он напишет, что это его личное дело, либо они поссорились. Через 2-3 часа его, более 3 часов его для установления личности держать нельзя, его отпустят. Либо еще раньше придет жена и скажет, отпустите, он хороший, мы сами разберемся. Вот. И даже тех людей, которых наказывают, где дела, допустим, по побоям доходят до суда, и им выносят решение, это решение, которое, опять же, бьют по домашнему бюджету, и впоследствии отбивает желание у этой же, допустим, жены повторно на него писать. Почему? Потому что это штраф, либо исправительные работы, это, опять же, деньги из семьи. Поэтому наказывает она в первую очередь саму себя, потому что это деньги, которые уходят из семейного бюджета. Вот с этим надо что-то делать. Законодательную базу надо не по-новому как бы создавать, а сделать, чтобы работала текущая законодательная база и переработать ее в соответствии с реалиями и потребностями и запросами общества.
0: Спасибо вам большое, что позвонили. Благодарим. Далее. Игорь из Челябинска. Прошу вас.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, а вот за цензуру эфира, в эфире тоже должно быть насилие к Панкин, к тебе.
0: Гениально абсолютно. Далее. Михаил из Тюмени, прошу вас.
3: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: А можно вопрос по теме немного?
0: Нет, нельзя. Тему вы слышали? Если нечего сказать, следующий, пожалуйста. Одно мгновение, друзья, одно мгновение, и сейчас к нам в эфир присоединится Александр из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
4: Я категорически против лезть в семью. Объясню почему. У меня просто очень яркий пример с детства. Наши родственники, муж и жена. И как я вижу, этот закон направлен против мужчин, во-первых. А у меня есть хороший пример. Когда мужчина в семье спокойный, неэмоциональный, и супруга его специально все время выводила на эмоции. И сама говорила, хоть бы он меня стукнул. Разок проявил какую-то свой мужской стержень. И у нас с семьями сейчас и так, по-моему, ситуация не очень хорошая. И лезть туда еще со своими законами, и еще понять, что такое домашнее насилие, Да, конкретно.
0: Ну, побои, это... давайте упираться в это, побои.
4: Ну, женщина может всегда сделать свой выбор. Не живи с этим мужчиной. Если она живет с этим мужчиной, значит, ее это устраивает.
0: Ой, вы знаете, сейчас нам психологи такого расскажут по этому поводу. Вот, она не может уйти по таким-то причинам, она там попадает в определенную зависимость и прочее, прочее, прочее, прочее.
4: Ну, я вижу это как ерунду полную. Если тебя бьют, если ты пишешь заявление на своего супруга, это уже не семья. Давайте ее закроем, этот вопрос, и разойдемся. И найдет женщина себе того замечательного, классного, который ее не будет бить, будет любить. Если она с ним живет, значит, ее это устраивает. Вот в моей жизни есть пример, когда женщина целенаправленно выводила мужчину вот на эти эмоции и на физическое насилие. Вот прям в моей жизни есть такой пример. Угу. И что этот мужчина должен был ей по щам дать, и потом сесть в тюрьму.
0: Скажите, пожалуйста, я считаю, что... а там логика какая была, если была, конечно?
4: Ну, видимо, как я это понимаю... вызвать ревность, вызвать эмоции, тем самым женщина понимает, что он ее любит.
0: Угу. Так,
4: это моя интерпретация.
0: Все ясно. Ну, такие отношения, такое бывает, экспрессивные. Такое просто случается, эмоциональные очень.
4: И в семью лезть опять с нашими законами, с нашими корявыми подходами, это неправильно, абсолютно. То есть домашнее насилие. Вот я, например, сыну говорю, сын, прибери в своей комнате, да? Это домашнее насилие или нет? То есть он физически должен начинать напрягаться, он этого не хочет делать. Что мы отнесем к домашнему насилию? Если конкретно побои, всегда есть решение. Не живи с этим мужчиной. Он тебя раз стукнул, два стукнул, ну, по-моему, достаточно. Тут можно и сотряс получить. У меня еще один пример есть.
0: Давайте, 50 тоже. Секунд. Давайте.
4: Муж с женой жили, он ее периодически поколачивал. Они развелись, жили вместе. И когда я один раз увидел, как она его поколачивает, товарищи, я был в шоке просто.
0: Да, такое тоже бывает. Мы об этом как-то просто забываем. Как женщины бьют мужей, как женщины психологическое насилие оказывают. Это же тоже есть, правда ведь? Не будем. Не будем об этом забывать. Итак, спасибо большое, что позвонили. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. За лучший вопрос. Все, у меня вопросы. За, ну, лучший звонок, лучший комментарий, скажем так, я выберу победителя в конце эфира, вручу ему две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды в любую точку России. Так что звоните. 8 800 200 ровно 9702.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о политике Израиля в отношении Ливана.
7: У Нетаньяху сегодня действительно ситуация не самая лучшая. Ему нужно либо торпедировать договоренности, которые ему навязывают американцы, и говорить, что мы продолжим операцию в Ливане, пока так и говорится. И в таком случае он рискует очень сильно осложнить свои отношения с Вашингтоном. Либо ему нужно все-таки идти на поводу американцев, тогда у него распадается коалиция с тем самым Бен-Гвиром и министром финансов Смотричем, которые оба заявили, что соглашение в таком виде просто невозможно, что это прямая угроза будущему Израиля, и кто на него пойдет, фактически будет предателем этой страны. Поэтому, да, тут накладывается, конечно, внутриполитические проблемы, тем более, что есть иранская оппозиция, которая уже активно Нетаньяху атакует, в том числе на основе этих новостей, говорит о том, что он якобы втянул страну в войну, а потом не смог добиться результатов, хотя на самом деле Израиль определенных результатов все-таки добился. Я бы сегодня Израиль точно не записывал в те страны, которые потерпели поражение, как, например, его однозначно потерпели те же Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Тут пока не очень понятно, как ситуация в Ливане будет действительно развиваться. Там, вероятно, какая-то, конечно же, все-таки пауза определенная, как минимум так.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
8: Что будет?
5: «Честный взгляд» на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Поддерживаете ли вы появление закона в России о наказании за домашнее насилие? Пожалуйста, звоните, друзья, 8 800 200 ровно 9702. В конце выберем с коллегой, ну, автора, наверное, так корректно сказать, лучшего звонка и вручим ему две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе в зернах из Уганды. Пожалуйста, вот упаковочка, кто трансляцию смотрит, видит. Ну, в принципе, мы регулярно разыгрываем. Поэтому вы прекрасно знаете условия конкурса. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Марина, город Люберцы, пожалуйста.
8: Значит, смотрите, многие женщины не осознают последствия вот этих побоев. Дело все в том, что не только синяки и переломы остаются, еще внутренние могут органы быть повреждены. Если у женщин в России будет куда, в какие-то центры уйти, где им хотя бы вот юридическую, там, например, помощь окажут, и все остальные, медицинскую, и детей своих забрать, тогда этот вопрос актуальный.
0: Есть вот такие центры.
8: Есть, да, а так, особенно в мусульманских семьях, ее избили, она поплакала, и осталось все на том же уровне, понимаете? Они никуда это не выносят на это. И они боятся, к кому обращаться. Вот приезжают, допустим, из милиции люди, а они говорят, ну, семейный конфликт, ну, как-то это. Если бы у нас, допустим, было в полиции такая установка, что сразу изымать женщину из этой семьи, допустим, а не говорить, вы там помиритесь. Ничего, как бы это. В общем, надо какие-то законы принимать, что-то делать. И самое главное, женщине уйти куда-то, понимаете, чтобы самой вот со стороны посмотреть, как можно жить по-другому. Вот. Находясь в этом центре.
0: Спасибо большое. Спасибо. Еще раз телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Елена из Барнаула. Здравствуйте, пожалуйста.
9: Ответить предыдущему звонившему, который говорил о том, что вот женщины провоцируют и так далее. Я единственный вопрос всегда хочу задать тем мужчинам, которые бьют женщин или детей. Вот что бы они сделали, если бы их провоцировал двухметровый мужчина, довольно, ну, какой-нибудь боксер, допустим, который им что-то говорил, кинулись бы они на него, смогли бы они его ударить? Нет. И вот эти мужчины, которые бьют и говорят, что их провоцируют, это, ну, в большинстве своем, они никогда, никогда не ударят человека сильнее себя. Хоть женщину, хоть мужчину. Они всегда бьют слабых. И вот это их, то, что они говорят, что провоцируют, ну, это просто отмазка.
0: Он же не обобщал, насилие, он же не обобщал. Он не обобщал. Он сказал, что такие эпизоды есть. Такие эпизоды действительно есть. Женщины по-разному себя ведут. Надо ли это объяснять отдельно? Он же не говорил, что все женщины так себя ведут, и всем вам так и надо. Правильно? Так не было.
9: Ну да. Но, тем не менее, я хотела сказать, что все-таки он говорит, вот пусть женщина не живет с таким, мужчиной, да. Уйдет. Ну, пусть мужчина уйдет, если он, его женщина не устраивает, она его провоцирует, пусть он тогда уйдет. Это же, как бы, это же невозможно. Вот пусть она уйдет или пусть он уйдет.
0: А вы знаете, что, думаю, что иногда бьют потому что любят, это объективно, знаете, нет, да? Есть такая психологическая зависимость определенная.
9: Нет, это ужасно. Это ужасно на самом деле. Вот это вот бьют, потому что любят. Это ужасно. Любое насилие – это насилие. Кому угодно применяется оно. И бьют, еще раз говорю, люди, которые видят, что слабее его человек. Если это сильнее, вот такие мужчины или женщины, они никогда не пойдут на сильного. Они бьют слабых. Мужчина, который вот чувствует свою силу, который как бы его там ни выводили, что бы там ни говорили, он никогда не ударит ребенка, никогда не ударит женщину и вообще никогда не ударит мужчину, который слабее его. Понимаете? Поэтому вопрос серьезный. Я думаю, что это нужно решать на государственном уровне и как-то это заканчивать, потому что у нас в стране, ну, очень плохая ситуация по этому поводу.
0: Спасибо. Далее. Гульнара из Челябинска. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
10: Мое мнение, отдельный закон, который позволит государству, отдельным структурам, да, его подведомствам вмешиваться в семью, принимать не нужно. Что касается насилия в семье, это статья Уголовного кодекса, статьи соответствующие есть. женщина должна написать заявление в полицию, а давать право каким-то организациям приходить в дом, проверять там что-то по звоночку. Ну вот я, у меня дети, да, была замужем, сейчас развелась, и, ну, насилия у нас не было в этом плане. Ну, даже будь оно, я бы не хотела, чтобы там дети у меня попрыгали громко, покричали, да, и это дало бы повод соседям вызвать, привлечь какие-то организации, я не знаю, что там планируется, ну, какие именно властные структуры этим будут заниматься. Но я думаю, это явные структуры, которые заинтересованы про семейные политики. У нас страна замечательная, традиции семейные, у нас тоже отличные. На горохе у нас дети не стоят, то, что касается отношений мужа с женой, с уважением все друг к другу относятся. Я против такого закона.
0: Спасибо, спасибо. Ведь как-то уже и расходится мнение звонивших на текущий момент с теми опросами, которые я видел, приводил в начале эфира. Далее. Андрей из Подмосковья, пожалуйста. Андрей. Андрей.
11: А, да, я сейчас, блин, вот рулем совсем удобно. Буквально 10 секунд, есть возможность?
0: Ну, давайте сейчас просто вас чуть попозже выведут сейчас. И такое бывает. Висел на линии, а как только до дела дошло, видите, за рулем. Александр из Москвы, давайте вас послушаем, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Я сам сталкивался, к сожалению, с насилием со стороны женщины. Вот. Разные женщины бывают, разные мужчины, конечно. Но скажу одно, что выведение понятия семейное насилие в общественную повестку – это, в общем-то, конкретная диверсия. Еще раньше пытались выводить, потом вроде как-то замяли, сейчас опять это начинает подниматься. Ну, нельзя так простодушно воспринимать такие вещи. Вот некоторые женщины, которые здесь звонили, они, ну, у них явно такая постановка риторики профессиональная, и они просто продавливают это. Семейное насилие. Это бьет по демографии однозначно. Девочки будут бояться идти в семью. У них на подсознании будет это. Алло.
0: Да, мы слушаем вас. Я только не понял, какое у вас мнение на этот счет. Вы мнение свое озвучите.
12: А у нас достаточно подготовленная уголовное право для того, чтобы так называемое, чтобы семью и женщину оградить. Вот. Не надо никакого закона. Потому что закон о семейном насилии — это будет пропаганда, контрпропаганда против семьи.
0: А вы сказали, вы сталкивались. Дело. Расскажите об этом.
12: Да, к сожалению.
0: Психологическим насилием или физическим?
12: Я столкнулся с психологическим насилием, когда меня просто доводили, я, видно, женился неудачно. Женщина оказалась, ну, не женщина, а воровка на доверие. Когда я был невыгоден, меня начали выдавливать из семьи. Я, к сожалению, жил не на своей территории. Вот, но у меня была квартира, и как только я почувствовал, что меня начинают выводить на насилие, чтобы от меня потом избавиться с помощью полиции. Вот, так, в общем-то, и получилось. Но полиция была... Женщины мудрые оказались в полиции. Они сразу поняли, в чем дело. Выводили, причем это делалось через пасынка. Пасынок на меня натравливался, который до этого назвал меня папой. Вот. Я просто стал невыгоден для этой воровки. Я не могу назвать ее женщиной. Вот. Хотя, ну, я повелся, красивая, статная женщина. Ну, куда мы смотрим, мужчины все это, всем ясно.
0: Ну да, в глаза, вот. Конечно.
12: Я, как только она подала на меня заявление, я посидел в каталажке, конечно, слава богу, я не схватил никакой инфекции там. Вот. Но я тут же ушел из семьи. Я понял, что это человек чужой. Надо было это делать раньше, но у меня в заложниках остался пасынок. Не пасынок, мой сын маленький. Вот. И теперь он у меня в заложниках. Из меня вымогают большие деньги. А вот тут полиция бездействует. Вот. Конкретно фальсифицирует доказательства этого вымогательства. Ну, дальше не буду рассказывать, не буду
0: портить вам жизнь. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Далее. Андрей из Подмосковья. Андрей, говорите.
13: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Да. Здравствуйте. Вот повторно вам дозвонился, собственно говоря, по этому вопросу. Ну, вот не совсем понятно мне. В общем, мы обсуждаем, я так понимаю, стоит ли вмешиваться в семью.
14: семью, либо...
0: Поддерживаете ли вы появление в России закона отдельного за наказание, ну, о наказании за домашнее насилие?
14: Знаете, вот моя позиция такая. У нас как бы вот, что такое семья? Союз, по большому счету, да? И в него идут добровольно. То есть есть какая-то определенная договоренность между двумя партнерами. Есть эмоциональная какая-то привязанность друг к другу, уважение и прочее. Люди идут на этот союз, то это присутствует. У нас немножко иное. Я считаю, что исключительно мое такое вот мнение, то, что у нас отсутствует, ну, со стороны правоохранителей, специализированная какая-то вот команда или подразделение по полиции нравов, что ли, что-то такое, как могла бы этот вопрос на разных стадиях урегулировать в случае конфликта или чего. То есть вот, если брать конкретно, ну, вмешиваться в семью со стороны там родственников и там чему-то учить, это неправильно. Потому что семья — это все-таки я, это потемки и разберутся сами.
0: 20 секунд.
14: Вот. Поэтому мое мнение такое, что по большому счету, да, в нашей стране большой необходимо как-то законодательно это урегулировать. Если...
0: Спасибо, спасибо. Перерыв у нас.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
5: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: О важном.
16: Владимир Путин назвал удары Киева по российской территории попыткой создать благоприятные для Украины условия по возобновлению прерванных ранее переговоров. Речь о начале диалога с так называемых сильных позиций, подчеркнул президент. Он добавил, что говорить можно только о создании впечатления каких-то сильных позиций, поскольку реалии на поле боя выглядят иначе. Наши воинские подразделения, как мы знаем, каждый день двигаются вперед, пояснил Путин. Действия Киева продиктованы ухудшением его положения на фронте, при этом создать реальные преимущества у украинской стороны не получается, подытожил президент.
5: О расследованиях.
16: Следственный комитет объявил в розыск заказчиков удара по автобусу с детьми под Брянском. Их личности установлены, отметил глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием установлена причастность к атаке командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Горминобороны Украины Олега Иващенко. Также установлены непосредственные исполнители. Украинские военные 17 июня Украине с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, получили травмы.
5: О спорте.
16: США разрешили иранским футболистам прибыть за 2 до матча с Египтом. Решение приняло американское министерство внутренней безопасности. Для участия в 2 предыдущих матчах иранской команде разрешали въезд в страну только за 24 часа до игры, сообщает CBS News. 16 июня сборная США сыграла с Новой Зеландией, 21 июня с Бельгией. Обе встречи прошли на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния. 27 июня Иран сыграет с Египтом на стадионе Люменфилд в Сиэтле, Вашингтон. После окончания матча иранские футболисты должны будут вернуться на тренировочную базу в американскую Тихуану. В мексиканскую Тихуану. Ранее Федерация футбола Ирана объявила о планах подать жалобу в ФИФА из-за ограничений, с которыми национальная сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата мира.
5: О погоде.
16: В российской столице температура воздуха сейчас плюс 17, малооблачно и без осадков. В Петербурге 15 выше 0, там ясно, осадков также не ожидается. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Поддерживаете или не поддерживаете появление в России отдельного закона о наказании за домашнее насилие? Вот тема сегодняшнего разговора. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Елена из Красноярска. Здравствуйте. Пожалуйста.
17: Здравствуйте. Я никогда не дозванивалась в эфир. Я очень рада, Иван, что могу с вами пообщаться. Я хотела бы с неожиданной стороны. Я думаю, что такого звонка, возможно, больше никогда не поступит. И я не жду одобрения, не жду осуждения. Я столкнулась с насилием со стороны матери в семье. И это было изощренное эмоциональное насилие, которое длилось практически всю жизнь. То есть я привыкла к этому, я этого в детском возрасте я особо не осознавала этого. В старшем возрасте я действительно именно в этой сфере психологически незрелая, нас этому не учат, где, как с этим жить, как с этим бороться. Я не знала, как на это реагировать. И я со своей стороны, я просила мать остановиться, то есть в какой форме эти насилия. Я сейчас могу это сказать, а раньше я даже не могла прояснить, что происходит. Она просто делала мне больно. Это игнор по нескольку недель, то есть просто молчание. Это обвинение во всех смертных грехах, которым я вообще в принципе не причастна. Да. Это требование захождения в мой уголок, в любое время суток с требованием каких-то решения каких-то срочно всех проблем, это токсичное сравнение с какими-то, я не знала, как с этим жить, это же мать, и я прекрасно понимаю тех хороших мужчин, которые тоже не знают, они к этому не готовы, они не знают, как может женщина словами довести просто, а мужчина не знает, что делать, он находится в ловушке, и он не знает, что делать, он пытается объяснить, он хлопает дверью, он уходит, а когда он возвращается, все начинается снова, еще с большей силой. И это действительно приводит к тому, что мужчина словами не знает, как решить этот конфликт, и он поднимает руку. У меня тоже такая ситуация была, я не била свою мать, но я ее выталкивала, я кричала на нее, я запиралась от нее, я уходила, то есть это было очень тяжело. При этом с внешней стороны, с другими, со всеми людьми. Мама идеальный человек, И все, у нее такой прекрасный имидж со всеми людьми, она прекрасна, а вот со мной нет. На мне можно выместить все, что угодно, все свои проблемы, все свои там... Вот, поэтому я... вот по поводу вопроса, да, если вопрос, поддерживаете ли вы закон о домашнем насилии, совершенно точно те люди, которые придут со стороны в мою квартиру, да, они не поймут, в чем проблема, и они не смогут ее решить. И они не будут... А мама будет с ними прекрасна, или эта женщина, которая доводит мужика до вот этого белого коленя, она будет прекрасно с ними себя вести, у нее будет прекрасный имидж, но когда закроются двери, все начнется сначала. Никакой закон этому не поможет. Не поможет. Нет.
0: Спасибо. Благодарим вас как раз за откровение. Спасибо, что позвонили. Далее. Лариса из Екатеринбурга. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
18: Я впервые дозвонилась в прямой эфир. Значит, по поводу этого закона. Мое личное мнение, поскольку в моей жизни это произошло, слава богу, не со мной, с моей мамой. Мое личное мнение, что эти все законы, что называется, бла-бла-бла. Потому что те, кто принимают эти законы, они сидят там, наверху. Они слишком далеки, они от народа. Моя мама жила в этом насилии много-много лет, и только под конец жизни она обратилась ко мне за помощью. То есть я много раз ее просила, написать заявление и все такое. Но реально я понимала, напишет она заявление. А куда ей деваться? Она живет в этой квартире с этим мужчиной. Она его погоняет, он не уходит. То есть я приеду, посижу с ней, уеду, а она останется здесь одна с этой бедой. Полиция в этом случае не поможет никак. В итоге, когда он ее забил, она слегла совсем. И я поселилась с ней, ухаживать, все такое. Вот. Мне удалось его выгнать из квартиры. Он ломился, он выносил двери, я вызывала, приезжали. Но приезжает наряд. Хорошо, заявление приняли, хорошо, мы сообщим участковому. Участковый за эти месяцы ни разу не появлялся. Пока не решится эта ситуация с полицией, ничего не произойдет. Потому что не мне вам рассказывать по всей стране эти случаи, когда там пишут, сообщают, и женщин все равно забивают. В итоге у меня мама умерла от отека мозга. То есть он ее все-таки забил. Вот так вот.
0: Страшная история. Да.
18: Что надо решать. С полицией. А эти законы, это так.
0: Благодарим вас. Спасибо, очень грустная история. Далее. Виктор из Красноярска, прошу вас.
19: Ага, я вам звоню по такому поводу, что хотел сказать, что у нас есть большое упущение воспитания наших детей. Дети выросли, у них нет такого, что девочка, что у нас уважительные отношения, в садиках, в школах все идет, и поэтому идет, значит. А я закон поддерживаю. Ну, поддерживаю закон, бы хотел в такой форме, как управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Попался, первый случай, поднял руку на супругу на свою. Все, наказывается по полной программе. Как говорится, водитель, 1,5 года и 45 тысяч штрафа. Значит, что? У меня хотел сказать из своей личной жизни. Женился рано, прожили с супругой 20 лет. И не удержался, применил один раз физическую силу, нанес, так бы сказать, подщечину такую, хорошую подщечину. Все, это было для меня последнее. Она со мной просто жить не стала. У нас двое хороших детей, выросли, взрослые уже были. Одному 15, другой постарше, значит. Все, она меня простить не смогла, и все, я вырос, собрался, ушел из семьи, и все. Я думаю, что если бы все люди, кто мужчины, поднимают руку на своих женщин, знали, что будет только такой, и большая часть у них любовь любит, я думаю, все прекратилось бы. А так пришел, один раз наказали, и все, ты уже на всю жизнь уже больше, чтобы женщине, к этой женщине ты не подходил. Я считаю, что нужен даже очень жесткий закон, жестче, чем вот говорят там. А это пустые разбирать. Участковый придет, разберет, вот заявление напишет. Если женщина один раз сказала, что нет, значит нет.
0: Так если... при чем тут закон, если вот в вашем случае женщина сказала, и что не хочет с вами жить, потому что вы ее ударили, все.
19: Ну, не все же такие. Большая часть у меня вот знакомые. Они лезут, напьются пьяные, опять лезет, выносит двери, как вот женщина только что рассказывал. Там то дело. А если бы был жесткий закон, вот пьяный сейчас за руль практически... Не садятся, боятся большая часть, потому что знают, что будет жестокое наказание, другого не будет. Если здесь бы знали, что будет вот такое, поднял руку на женщину, и независимость спровоцировал тебя, не спровоцировал, ты, мужчина, поднял руку на женщину, тебя огревают по полной программе. И делают официальное предостережение. Еще раз там, допустим, и 3 года тюрьмы, а нет другого наказания. Семейное насилие бы прекратилось большей частью, я так считаю.
0: Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Далее. Дмитрий, Нижний Новгород, прошу вас.
20: Я вот слушал предыдущих и хочу высказать свое мнение.
0: Пожалуйста.
20: Оно чисто индивидуальное, оценочное, так сказать, и мое личное. Любой закон, который будет принят, он будет все равно недоработан. Возникнут очень серьезные перегибы. Например, ребенок нашкодил дома. Отец или мать могут ему ударить, ну, ремнем по попе, под затыльник. И это будет восприниматься как семейное насилие. И ребенок сам, вольно или невольно, может быть инициатором разбирательства и потерять семью. Случаев таких много.
0: Угу, так, и вывод
20: вот,
0: какой?
20: Поэтому... А?
0: Вывод какой?
20: Вывод такой, что вообще закон либо нужно очень тщательно, крайне тщательно продумывать, либо, как правильно один из сотрудников говорящих говорил, нужно разобраться с органами МВД, потому что там дикий некомплект, и с сотрудником просто некогда с этим разбираться. И здесь действительно надо проводить воспитательную работу.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Одно мгновение. К нам присоединяется Евгений, да? Евгений из Москвы. Прошу вас, Евгений.
21: Я считаю так, что никаких дополнительных законов не надо. Законов у нас достаточно. Главное, чтобы они исполнялись как жителями, ну, членами семьи, так и правоохранительными органами. Я приведу один интересный случай.
0: Давайте 40 когда, секунд, пожалуйста.
21: Когда произошел скандал между женой и тещей, вернее, мужем, женой и тещей. Муж жил на территории тещи вместе с женой. И вот они вдвоем его мучили так, что он, значит, грозился что угодно. Она прибегает в милицию и говорит: грозится сжечь. Сделайте что-нибудь. Ну, полиции говорят, ну, сядьте, немножко успокойся, они, жар пройдет, станет все на место. И она посидела, попила чаю в милиции, пошла домой, потом снова прибегает, говорит: вы знаете, все-таки дом горит, он сжег нас.
0: Перерыв.
5: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о престиже в современном обществе.
23: Вот у вас большая квартира, но не с видом на реку. Значит, с видом на реку квартира более престижная, чем у вас, хотя по параметрам там площади или даже по новизне, постройке или по каким-то другим признакам, по которым отличают хорошее жилье от плохого. Но все-таки вот ваша квартира этим не обладает. Значит, вам хочется квартиру с видом на реку. А когда получите квартиру с видом на реку, вам захочется пентхаус. Это такое общее свойство социальных систем человеческих. У нас всегда иерархия происходит. Самый распространенный пример. Спросите любого учителя. В классе всегда есть двоечники, есть отличники, есть середнячки. Уберите самых плохих и самых хороших. Что произойдет на следующий день? На следующий день произойдет новое расслоение. Опять выделятся лучшие и худшие. То есть это вот такое наше свойство. Поэтому само по себе понятие престиж. Если все будут обладать престижем, то престиж потеряет ценность. Вот. Возникнет какое-то другое понятие. Ему на смену. Поэтому давайте относиться философски ко всем этим исследованиям о престиже и фиксировать их скорее как такую призму, через которую можно посмотреть на нашу сегодняшнюю реальность. И что эта призма показывает? Ну, призма показывает, что автомобиль – это действительно не роскошь. Не роскошь уже.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
1: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
5: Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Поддержали бы вы появление закона о наказании за домашнее насилие, тема нашего разговора. Лучший звонок автору лучшего звонка, самого интересного, мы вручим две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе в зернах прямиком из Уганды. Если вы не выиграете от нас две эти самые упаковки, то вы можете их купить на любом маркетплейсе. Пожалуйста, вбивайте «Вкус Африки» и покупайте. Ну, или просто в поисковике Google, Яндекс, где угодно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Наталья из Тюмени. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Я за свою долгую жизнь видела много-много таких случаев. Я вам расскажу лишь только два. Подруга моей дочери, по любви сошлись, все. Но он ее так избивал до такой степени, что ее в больнице на по две недели лежала. В результате они все равно разошлись через 20 лет. И второй пример. Жили у меня соседи, женщины с мужчиной. Вот. Как только женщина начинала бухтеть на него, он одевал кепочку и говорил: «Я пойду погуляю». Вот и все. Приходил он домой, все, она уже остыла. Теперь про свою жизнь вам расскажу. Я вышла замуж в начале 70-х годов. Муж мой был, в общем, на рыболовном траулере, ходил старшим помощником капитана. Являлся через полгода, и я ходила битая все время. И несмотря на такого завидного жениха, я собрала дочь и уехала в Тюмень. Вот. Тут я вышла замуж. Теперь мы прожили вот 50 лет с ним, но у нас такого нет. А почему нет? Потому что как только он первый раз поднял на меня руку, но он не успел меня ударить. Я мыла посуду, стояла. У меня в руках была сковородка, я его как огрела, так он выпал у меня в окно. После этого все. Вот. 50 лет мы с ним прожили. Вот в этом году как раз было 50 лет. Ну, я бы не сказала, что мы живем на 5, но на 4 точно. Вот. И хочу сказать всем женщинам. Бабоньки милые, бегите таких мужиков. Надо немного себя уважать. Вот. Иначе это будет повторяться, повторяться и повторяться. Вы оцените обстановку, что это за человек и как, и какая может быть ваша жизнь дальнейшая. Вот. А законы? Ну, законы, это говорят, как вышло. Куда повернул, да и вышло. Вот. Так что вот так, разберитесь в своих чувствах, в отношении мужа к вам. И делайте выводы. А лучше всего уходите, вы найдете еще. Вот я нашла же, нашла. Вот, и вы найдете, так что не переживайте. Вот, все будет нормально.
0: А из окна-то так он выпал, вот какой этаж вот был, скажите, пожалуйста?
2: А не этаж был, у нас был свой дом.
0: А, ну хорошо, ладно, слава богу. Всего лишь один профилактический удар сковородкой, и вопрос решен. Спасибо. Далее, Виталий из Сургута, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Тут по поводу принятия решения забывают об одном моменте, о том, что много людей будет этим пользоваться. То бишь, возможно, самого насилия не будет, но будет очень много заявлений. Поэтому смысла в этом законе нету. А те, кто применяет насилие в семье, и как бы им стоит задуматься о том, что просто это не семья, и смысла в ней оставаться нет. Ну, как бы вот мое мнение.
0: Отличное мнение. Спасибо. Спасибо. Далее. Петр, Сахалин. Здрасте.
4: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте, пожалуйста.
4: Я считаю, что такой закон нужен, но
6: нужно не забывать о том, что и женщины, да, нечистые на руку, которые себя вести совершенно не умеют, они будут этим пользоваться. Но, естественно, многие женщины сами провоцируют мужчин. Я хочу отметить, что я категорически против любого рукоприкладства вообще в отношении к детям, к женщинам, к мужчинам. Поэтому нужно закон делать грамотным. И нужно, чтобы отвечали не только мужчины, но и женщины, которые этим тоже частенько занимаются. Как-то так.
0: Благодарю вас. Спасибо. Далее.
6: До свидания.
0: До свидания. Светлана из Челябинска. Прошу вас.
7: У нас в семье у мамы с папой был конфликт, и тоже одного раза хватило удар со сковородкой.
0: Я же говорю, лучшее средство против домашнего насилия – удар сковородкой.
7: Да, мама ответила папе. И больше идеальный муж был. Ни меня, ни маму никогда даже эту самую скандалов не было, слава богу. Но мама зато срывалась на мне, я жертва домашнего насилия. Эмоциональная. Муж руку поднимал. Меня вот что удивляет. Полиция всегда спрашивала. Это муж в отношении полиции. Муж нанес удары. А все, до свидания. Это ваши семейные разборки. И в этом смысле закон там о домашнем насилии может быть и нужен. Хотя я считаю, что никакой разницы о нанесении телесных повреждений нет между чужим и, так сказать, мужем. Вот. И нужна работа психологов. И воспитаний.
0: Спасибо. Как много всего нужно. То есть дело за малым, видите. Психологи, воспитание. Да, комплект в МВД. В общем, всего-то пара вопросов. Далее. Наира из Краснодара. Здравствуйте, Наира. Прошу.
8: Вот у меня прям, если честно, очень интересно, конечно, вопросы вы подняли. Я работаю в детской поликлинике. И я хочу сказать, что я против всякого насилия в семье, особенно если это касается детей. И я думаю, что если появится такой закон, который сможет этих деток защитить, то я только за. И у меня прям, знаете, сложилось такое четверостишие, очень интересное для женщин. Мужик бьет, значит, любит. Я, например, против этого. И мне кажется, что это немножко уже устаревший вариант. По нынешним временам женщина очень самодостаточная, и она может потянуть и семью, и есть женщины с прекрасными профессиями, которые могут содержать своих деток, вырастить. И я против всякого насилия. Если есть, появится такой закон, то я только за. Отлично. Буду поддерживать. И главное, чтобы эти законы хорошо
0: работали. Еще раз, дело
8: да,
0: за малым.
8: Вот это самое главное.
0: Спасибо.
8: Мужик бьет, душу волнует. Может, любит чересчур. Что же нам с такой любовью делать? Только я вообще

0: ней, ну, как-то один раз она мне зуб выбила. В общем, ну, это, я считаю, как бы это, Кёкушинкай все-таки как-то порезче, чем борьба. И поэтому я как-то все равно ее люблю. Вот говорю, так, помолчим полдня, все равно друг дружки тянет.
1: Ага. Муж и жена от нас, это она. Слушайте, Анатолий, вы наш победитель однозначно. Вы у нас выигрываете кофе.
0: Вообще такой закон, кому-то, конечно, и нужен.
1: Кому-то, но не вам. Да, вы наш победитель. Вот сейчас с вами свяжутся. И две упаковки нашего кофе ваши. Спасибо вам за ваш звонок. Подняли настроение всем. Всем спасибо, кто звонил. Большой перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Не

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о внешнем управлении Украиной.
2: Что сделал Запад после переворота? Он пошел по другому пути. Пошел по пути выстраивания монолитной карательной системы. Все. Поле было зачищено. Никаких там ни левых, ни других, так сказать, движений не осталось. 24 на 7 идет телемарафон уже 6 лет. Он не прерывается, мозги промываются, правда это неправда, победа это поражение. Все абсолютно в рамках Оруэлла, и вся эта идеология выстраивается очень просто. Поэтому менять надо политический режим. Почему менять? Понятно почему. Как его менять? Тоже понятно. Значит, договариваться с хозяевами этого режима.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации.

0: из серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра.